Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

закури. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся, наконец, в свои места. Несут после долгого бега озерные ветры из тьмы.

знать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше жить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: У каждого из нас на свете есть

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

взгляд и успокой нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: что были потеряны дети.
1: Нам есть что вспомнить.

нам в Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: А вы говорите, милит.
1: Я его что, рекламирую?
0: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: все понятно влюбленным сердцам.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило осенним, и опять полгода ждать, только если болен сердце.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен

0: Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва. 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Нежные.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие не беда повременят. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокою. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще впереди, все еще впереди.

береги. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

И между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, да востребование мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Рассветы росные уходят месяцы. Далекой осенью с тобой мы встретились. Но дни прошедшие не возвращаются. Мечты сбываются и не сбываются. Любовь растет.

осенью. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги список и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами.

0: Только, друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: А вы говорите, Милин.
4: Я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: такая всякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая всякая.
1: Растрал вино отца.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И хотелось бы не только в эфире про психологию, больше говорить об отношениях, о чувствах. Но, будем честны, приходится об острых, насущных вопросах. Налогах, кредитах, геополитике, курсе рубля, кто останется дома с детьми. И вот парадокс. Шедевры мирового искусства учат нас, что преодолеть любые сложные ситуации помогает именно любовь. Но как ее не потерять в кризис? За последние 20 лет исследования отношений показывают, что хронический стресс снижает сексуальное желание, удовлетворенность отношениями, когда мозг занят выживанием, дедлайнами, детьми, ипотекой, новостями. На близость, в общем-то, не остается ни времени, ни физических, ни эмоциональных ресурсов. И сегодня будем разбираться с одной из самых важных и острых тем, как сохранить романтику при постоянном стрессе. Казалось бы, достаточно просто обняться, но кому, согласно исследованиям, это действительно подходит? А что делать всем остальным? Что вообще можно успеть сделать друг для друга, даже тогда, когда на вторую половину не остается ни сил, ни времени? Да и на себя-то не остается практически никаких ресурсов. Пишите свои рецепты и рекомендации. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Также у нас есть чат в Максе. Отвечает на наши вопросы сегодня Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, основательница сети клиник доказательной психиатрии, психотерапии и сексологии Mental Health Center. А также Амина входит в шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards 2023. Амина, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Амина, ну вот первый вопрос. А действительно ли стресс снижает романтику? Потому что если мы посмотрим какие-нибудь блокбастеры, то полтора часа экшена, стрессов, сплошных кризисов, и потом герои так страстно целуются, женятся, любят друг друга, и никаких у них проблем нет. Наоборот, совместный эмоциональный опыт. Может быть, мы вообще зря эту тему затронули, сохранение романтики в кризисы, в стрессы. Может быть, наоборот, только это-то и укрепляет.
6: К сожалению, это не так, и мы это видим, да, и я как сексолог, и мои коллеги-психотерапевты видят, как сильно стресс и проблемы и кризисы бьют по личным отношениям, как много разводов. Чем больше проблем, тем больше будет разводов, тем больше будет отложенных важных решений в жизни, и тем, скорее всего, будет меньше близости. Да, есть некоторые люди, у которых, ну, которые условно путают адреналин с возбуждением. Если ты справился, и ты весь вот такой вот трясешься, и даже есть исследование на эту тему, что мы, правда, не всегда различаем, нам легче влюбиться в человека, с которым мы прошли через какой-то острый кризис, ну, относительно краткосрочный, и, так сказать, выжили. Но на практике стресс, усталость хроническая, бесконечные проблемы — это то, что изнашивает отношения гораздо быстрее. И с большей вероятностью приведет ко всем этим проблемам, которые, к сожалению, да, очень хорошо знакомы многим
7: парам. И обсуждаются у вас в кабинете.
6: Да, и обсуждаются у нас в кабинете. Это зависимость одного из партнеров, и это чаще все-таки мужчины срываются, и жены — это первые люди, которые, так сказать, устанавливают этот диагноз зависимости еще на подлете, что называется, да. Потом они долго-долго пытаются эту проблему решить, там, подтолкнуть своего партнера к тому, чтобы он пошел на прием, а многие мужчины, они устроены так, что, ну, для них это унизительно и стыдно обратиться за помощью, например, к психиатру, они долго откладывают. И, конечно, понятно, что есть причины, почему люди в стрессе начинают прикладываться к бутылке. Да,
7: или, там, мы за здоровый как. Образ жизни. Да.
6: Мы за здоровый образ жизни.
7: Чрезмерное потребление вредит здоровью.
6: Больше того, алкоголь — это депрессант, то есть он усугубляет депрессию. Да? Поначалу он как будто бы расслабляет и позволяет отключиться. Но дальше, если ты пользуешься такими нездоровыми способами справиться со стрессом, у тебя копится куча других проблем. Ты начинаешь просыпать важные встречи, работа трещит по швам, у тебя отношения трещат по швам, потому что ты начинаешь срываться на детях, на партнере или партнерше. И зачастую, конечно, не очень приятно ложиться в постель с человеком, которого разит. Вот, и плюс начинаются какие-то неуместные шуточки, да, насилие может возникнуть. То есть вот то, что я вижу чаще всего, да, о том, как мужчины справляются со стрессом, особенно в последние годы, это они, так сказать, тянутся за стаканом, да, такие культурально более приемлемые способы. Вот. У женщин мы чаще видим, что у них что-то начинает болеть, колоть, там, тревога, бесконечное обследование, проблемы со сном. Понятно, что на фоне этого всего у абсолютного большинства близость тоже начинает страдать, потому что, ну, если очень сильно упрощать, да, размножение — это такая роскошь, которую мы можем себе позволить, когда
7: есть избыток ресурсов.
6: Избыток ресурсов, когда мы сами в состоянии выжить, и мы еще можем что-то отдать, да, другому маленькому человеку. И все-таки наши отношения с близостью, они очень сильно завязаны, ну, на, в общем, на базовую биологию, да, потому что близость — это, так сказать, первый необходимый шаг для того, чтобы дальше воспроизводиться. И у многих, особенно у женщин, из-за стресса, из-за проблем в отношениях, ну, мало того, что газ близости, назовем его так, да, вот эти сумма механизмов нейробиологических, гормональных и не только, которые нас толкают друг к другу, да, когда нам хочется оказаться вместе в одной постели, там, обниматься, целоваться, сближаться, и мы обожаем друг друга и восхищаемся друг другом. Вот, а все, что толкает нас туда, да, мы условно будем называть газом близости, все, что наоборот нас отталкивает, это тормоз. Да, я иногда использую метафору такую, как ручник. Какие-то вещи, какие-то события, какие-то слова, они, ну, как ручник. Мы иногда можем понять, что мы в один момент просто расхотели быть с кем-то. Обиды. И понятно, что чем выше стресс, тем больше появляется пространство для того, чтобы сказать друг другу что-то обидное, разочароваться друг в друге, пообещать что-то и не выполнить. И это потихонечку-потихонечку начинает вот так вот, знаете,
7: расползаться.
6: Расползаться, как капающий кран, да, и вот эта вот цистерна негатива в какой-то момент она доходит до какой-то точки невозврата, да, у каждого из нас она своя, где вот если ты прошел эту точку, то все уже, как бы ты ни заполнял цистерну позитива, назовем ее так, да, в которую все наши хорошие переживания, удовольствие, радость и классные воспоминания вместе с партнером складываются, ну, не получится победить. И вот самое печальное, когда люди приходят уже, когда вот эта точка невозврата пройдена. Точка невозврата. Точка невозврата тоже пройдена обычно. Вместе с точкой невозврата.
7: Ну, вот сегодня мы говорим непосредственно о стрессе, как раз хроническом,
6: да,
7: таком, который действительно не оставляет возможности для того, чтобы был избыток ресурсов для продолжения рода. Потому что то, что мы видим, опять же, в кинематографе, да, это тот самый адреналин, который mm-hmm. иногда даже полезен. Ну, то есть какие-то пиковые нагрузки для нас, они действительно нужны, полезны. Какой-то спорт, если вдруг мы mm-hmm. готовимся к соревнованиям и так далее, ну, марафон бежим. Это, наоборот, может стимулировать. То есть вот мы нашей аудитории сейчас объясним, что стресс стрессу рознь.
6: Стресс, условно, краткосрочный, тот, который мобилизует тебя выживать, он полезен. Нам вообще всем нужен стресс для того, чтобы развиваться. Если мы попробуем оглянуться назад и вспомним, как мы чего-то вообще достигали в жизни, мы точно этого достигали, проходя через определенную, ну, выходя за зону комфорта.
7: Иначе нет роста.
6: Да, иначе нет роста, он нужен. Но хронический стресс, он работает немножечко по-другому, он нас начинает истощать, и мы начинаем болеть. То есть если мы очень долго не решаем проблему, да, мы, ну, у нас могут быть какие-то ресурсы потрачены на то, чтобы мобилизоваться, да, и какое-то время, так сказать, ехать, но если это продолжается слишком долго, мы вот как те бурлаки на Волге на картине, мы в какой-то момент просто ломаемся. И дальше, до того, как мы сломаемся, мы, скорее всего, выгорем достаточно сильно. И...
7: Ну и романтика тоже. Какая уж тут романтика? Куда ее воткнуть, тут бы она поспать, поесть.
6: Поспать, поесть, да, просто прийти в себя, не работать, не читать новостей, может быть, какое-то время для разных людей разные штуки работают. Да, но тут романтика скорее будет раздражать. Любые напоминания о романтике будут вызывать агрессивную реакцию, потому что человек будет защищаться от еще дополнительного источника стресса, неудовольствия, может быть, боли, раздражения.
7: Ну, а если мы пытаемся, допустим, решать какие-то вопросы, обсуждаем, как будем выплачивать ипотеку, где мы еще можем что-то заработать, где мы можем сэкономить и так далее, и будем mm-hmm. делать это каждый вечер. Вот каждый день перед сном мы вот обсуждаем, или там при любой возможности, в любом телефонном разговоре, купи хлеба и подгузников, и так далее, и так далее. То есть это помогает? Скажем, эту романтику вернуть или поддерживать, или наоборот убивает? Ну, когда мы только и говорим о своих проблемах, и как их решать.
6: Смотрите, вот я такой, ну, если вернуться назад, да, к истории про цистерны, да, положительных, отрицательных, скажем так, воспоминаний, то в зависимости от того, что конкретный разговор, куда он попадает, это положительный архив для нас, это то, что в итоге кормит близость, да, и нажимает на наш газ близости, или наоборот, это отрицательный. То есть я, в зависимости от контекста, я могу себе представить пару, например, где-то, не знаю, молодые родители, мама истощена, хочет спать, и ее муж, который вместе с ней обсуждает, как он и какие памперсы купит для ребенка, да, она на него может смотреть в этот момент как на Бога, который, ну, вместе с ней через это проходит и поддерживает. Да, и это будет работать на близость. И хотя у таких молодых пар близость будет реже статистически, чем у тех, у кого ребенка еще нет или у кого он уже вырос, но эта близость может оставаться качественной или стать еще более качественной. Да, и в какой-то другой паре, да, там, соседней квартире, где вот это все уже вот здесь вот сидит и раздражает, и бесконечные ипотеки, и ты смотришь, например, она думает, что почему я все тащу на себе вечно, почему он даже эти памперсы чертовы не может сам с этим разобраться. И раздражение, неуважение, презрение, вот это все начинает пополнять негативный архив, и тебе просто перестает нравиться человек так, как он тебе нравился раньше. То есть, чтобы нас друг к другу тянуло, нам нужно, чтобы, ну, нас человек привлекал и внешне, да, и по каким-то своим, ну, сенсорно, да, запах, линии, вкус и так далее, да. В том числе у нас это выражается скорее, да, в уважении, восхищении, в каком-то чувстве похоже на это, которое нас тянет друг к другу, и нам хочется вот максимально с человеком сблизиться, если мы смотрим на него вот так.
7: То есть на самом деле не важно, что именно мы обсуждаем, да. Но, условно говоря, конструктивный этот разговор или нет?
6: Конструктивный ли, сближающий ли, повышает ли он вот это вот чувство взаимного, ну, восхищения, близости. Мы на одной волне, потому что совершенно точно есть пары, для которых даже, я не знаю, ипотека, там, проблема со ставкой налогов, это может быть, ну, вполне себе можно представить роман на работе у людей, которые каждый день это обсуждают, им это интересно, их это сближает. Например, человек приходит домой, а его партнер или партнерша вообще ничего про это не смыслит, и может быть ощущение, что нет никакой близости. Вот там на работе есть, а здесь нет. И это может быть важным фактором, который нажимает на газ. То есть в зависимости от контекста. Но если совсем упрощать, то обсуждение проблем скорее будет нажимать на наш тормоз. Но без него тоже никак, потому что, ну, что нам показывают в фильмах, на которые мы сегодня ссылаемся? Нам показывают все, что было до. Это самая простая часть. Очень легко быть супер, желать, так сказать, близости супер сильно и быть максимально вовлеченным в человека, пока ты не прожил с ним под одной крышей лет так, даже не цать, а хотя бы года три. Мы по исследованиям мы знаем, что у нас начинает пропадать вот такой спонтанный интерес к близости месяцев через 6, 18. Потому что новизна проходит, да?
7: Потому что кто-то перестает наряжаться дома и все, влез в свои треники.
6: Влез в треники, раскидывает носки, да? Потому что, грубо говоря, раньше, да, в начале отношений как-то, давайте вспомним все, как у нас это было. Когда мы влюбляемся, что мы делаем? Мы не просто напомаживаемся, да, там и ходим в шикарных, я не знаю,
7: одеждах.
6: Одежда.
7: Ну или без одежды, но тоже шикарно.
6: Да, мы готовимся к свиданию. Мы придумываем, как ее впечатлить или как его впечатлить. Мы соблазняем. Мы вот находимся вот в этом настроении, когда есть 50% шанс примерно, да, что, может быть, мы сблизимся, а может быть и нет.
7: Да? Но педикюр на всякий случай сделаем. Даже в минус 20.
6: И педикюр, да, и остальные какие-то, да, способы. Кто-то, может быть, даже, сейчас я не знаю, это, наверное, большинство наших слушателей, для них это не актуально, у них нет проблем с гигиеной. Но вот мы сталкиваемся, в том числе, когда мы начинаем разбирать, а что за факторы на турмоз ставят. Иногда оказывается, что да, но вот у людей разные представления о том, как часто надо ходить в душ. Кто-то более чувствительный, и человек начинает разить, хотя и уважение, и близость, и доверие, все это есть. И с технической стороны все классно. Но вот то, что называется расслабился, да, или расслабилась, но... Это хорошо, с одной стороны, потому что стали близкими, и отношения стали надежнее, и ты знаешь, что человек не пропадет и не исчезнет, и не заблокирует тебя где-то там. Да? Большой источник стресса для молодых людей сегодня, да? Связанный с
7: гостингом. Гостингом,
6: mm-hmm. Да. А с другой стороны, это разные департаменты, и зачастую...

0: то, может быть, дома и в спальне как раз уже не хочется новизны, хочется хоть кого-то или хоть что-то понятное, кому можно доверять. И ну, без то, вот этих качелей, может быть, наоборот, кризисы работают на то, что, не знаю, мужчина лишний раз не заводит себе 20-летнюю молодую любовницу, да, мужчина в возрасте, я имею в виду, а наоборот, он начинает ценить свою жену, которая с ним прошла эти, там, 30 лет вместе.
1: Это было бы замечательно, да, но, к сожалению, я вижу в последние годы, что, наоборот, всех разносят, потому что... Ускорение какое-то, ну, невероятное наша жизнь приобрела, вызовы бесконечные. То есть ты только... Зачем нам нужен вообще стресс? Нам нужен, чтобы адаптироваться к новым ситуациям, к новым угрозам, к неопределенности. Вот мы собрались, быстренько на стрессе адаптировались. И только мы адаптировались, по идее, там дальше должен следовать, ну, какой-то период затишья, когда организм восстанавливается, да, мы можем выспаться наконец, можем расслабиться. То есть это на уровне биологии у нас происходят серьезные изменения. Грубо говоря, у нас на уровне тела есть два, ну, таких механизма, я их называю красная кнопка и синяя кнопка, чтобы людям было понятнее. Но в целом это работа, которая затрагивает и иммунную систему, и сердечно-сосудистую, и фокус нашего внимания, и то, как мы боль переживаем, и там очень сильно связано с воспалением. То есть механизмы, которые нужны для того, чтобы условно сбежать от тигра, да, или чтобы, там, если нам руку откусил тигр или волк, чтобы выжить после этого. Но если нам постоянно каждый день откусывают руки, даже если они отрастают, у нас просто заканчивается экстраресурс для восстановления. У нас эта красная кнопка, да, борьбы, она должна перемежаться с этой синей кнопкой расслабления, когда... А, все, выдохнули, теперь можно накапливать, восстанавливаться. Вот тогда вот на этой фазе мы как раз обычно хотим размножаться. У нас какие-то мысли, как это может выглядеть? У нас мысли начинают появляться, наконец, об этом, о близости, например. Фантазии какие-то. Хотя тут тоже некоторые люди на стрессе, они регулируют свой стресс через близость. И вот тут появляются молодые 18-летние, там, 20-летние, так сказать... дамы полусвета или просто сотрудницы, потому что вот это вот ускорение, которое набрал, да, из вашего примера человек, он вместо того, чтобы прийти в себя, когда синяя кнопка, да, стала активной, у него постоянно что-то в голове стучит по этой красной кнопке, красная кнопка залипла, выживать надо, а угрозы, вызовы постоянно каждый день, от них никуда не избавишься.
0: Ну, как какой-то, скажем так, влюблённость и отношения, как какой-то такой изменитель сознания, который позволяет немножко вывозить то, что происходит.
1: Да, то есть он даёт эйфорию, он даёт энергию, мы меньше спим, мы чувствуем себя моложе, у нас куча сил, мы очень креативные.
0: Но это тоже иллюзия, это, по сути, тоже такой же, наверное, депрессант, как и алкоголь в долгосрочной перспективе. Потому что ты же не можешь так много расходовать все время на разных людей свою энергию, внимание, опять же, доверяться, доверять.
1: Абсолютно. Но это не всем нужно, потому что не все умеют переходить вот в эту следующую фазу сближения. Скорее, что происходит из того, что я вижу за последние годы, что люди начинают менять, как только вот... условно, с какой-то партнершей, да, с какой-то женщиной молодой начинаются какие-то проблемы, ожидания, что вот, ну, сейчас, ну, какую-то ответственность нести, предсказуемость в отношениях. Это сразу разочаровывает, силы сразу падают, энергия падает, у нас просто меняется на очередную. Или люди обращаются к запрещенным веществам, которые производят похожий эффект у нас в голове. Но вы абсолютно правы, мы все это делаем в долг. Оно должно действовать коротко. Смысл в том, чтобы оно действовало коротко, потому что, грубо говоря, вот в этом безумии, да, вожделеть другого человека и не видеть мира вокруг, и жизни вокруг, мы не можем так долго оставаться. У нас поэтому влюблённость — это самое яркое, самое потрясающее, самое живое, да, и культуру так она движет, и все написанное, и все спетое, да, нарисованное, но благодаря вот этой потрясающей силе мы все тут с вами сидим благодаря тому, что вот это вот...
0: Но дальше нужно все-таки с холодной головой и детей воспитывать, и дома убираться, и ипотеку выплачивать.
1: Конечно, с относительно холодной, потому что люди, которые вот, у них зубы скрипят, когда они видят друг друга, ну, кому придет в голову пойти кормить вот этого малыша, да, или защищать его там условно от волка?
0: Или кто вспомнит, когда дата выплатить налоги.
1: Конечно. Да.
0: Но хорошо, вот, допустим, мы разобрались с ситуацией обсуждения проблем, которых много. Угу. А если их вообще не обсуждать? Может быть, тогда мы не вляпаемся в это?

0: проблему потери романтики?
1: Вот,
0: есть и есть. У всех же примерно одно и то же.
1: Угу. Сейчас буду чуть-чуть тогда... Будем чуть-чуть усложнять, да, потому что какое-то море у нас сомнительных, так сказать, псевдоэкспертов, которые раздают советы направо или налево, не понимая контекст. Вот, и здесь я чуть-чуть добавлю такую штуку, как культура. Вот когда мы растем, а наша страна, в ней представлено очень много разных культур. Есть такие культуры, где близость, да, чем больше ты говоришь с другим, чем больше ты понимаешь, что у твоего мужа, жены, друга происходит, ребенка, да, тем безопаснее тебе, тем больше вы чувствуете связанность. И вот там, да, если ты попадаешь в вот эти культурные ожидания, да, то это, скорее всего, будет точно помогать, ну, по части доверия. И одновременно с этим... Не только, ну, не просто в нашей стране, да, на этой улице, где мы находимся.
0: Да, есть сейчас другие социокультурные особенности.
1: Есть масса других людей, у которых наоборот. То есть, если взять, например, более традиционные культуры, где жестче вот эти представления о том, как должен себя вести мужчина, как должна вести себя женщина, да, где меньше, так сказать, свободы в проявлениях, да, в разнообразии. То есть, если мы возьмем вот этот край предыдущий, более такой, скорее...
0: Партнерский.
1: Партнерский, да, понятный, наверное, там, современным молодым людям лучше, которые привыкли говорить о чувствах, которые там хорошо знают, там, не знаю, 150 нюансов своих эмоций.
0: Не боятся быть уязвимыми перед другим человеком.
1: Осознанные, для которых там психотерапия — это норма жизни. Для них, скорее всего, вот этот второй вариант не подойдет абсолютно, это будет мешать отношениям. Но мы, если мы возьмем кого-то из корейской консервативной культуры, где... нету вот этого, где уже все сделано, да, и протестировано предыдущими поколениями, где есть надо. Вот. Мужчина отвечает за это, раз, два, три, четыре, пять. Женщина отвечает за это.
0: Хороший... И никто не ноет друг другу.
1: Да, хороший мужчина, вот там вот это как раз будет история про ноет. Любой мужчина, когда ему плохо, он не пойдет просить о помощи, и в этом может быть проблема, не расскажет своей жене, насколько у него плохо, потому что тогда он потеряет лицо, ему будет очень стыдно. И вместе с тем, нередко для женщины, ее тоже... вкус на близость, да, ее уважение к партнеру, ее восхищение, оно может быть основано на этом. Она будет на него смотреть с такими глазами: все, ты мужчина, ты справишься, я не хочу об этом знать, мне нужна безопасность. Мне нужно, чтобы мои дети были сыты, одеты, обуты, я была здорова, регулярно отдыхала там и прочее, прочее. А ты разберись сам как-нибудь, меня в это не вмешивай. И между ними вот эта разница и неизвестность, она может поддерживать очень хорошую такую, так сказать, хорошее пламя близости, при этом... Как он будет справляться и как она будет справляться самостоятельно, мы не знаем, это может быть по-разному. Ну, в общем, не надо тут везде, ну, вешать ярлыки абсолютно на всех, разные вещи работают для разных людей.
0: То есть нет такого, что мы точно должны обсуждать или не должны обсуждать, или должны обсуждать 20 минут в день, или должны обсуждать где-нибудь на кухне, но не в спальне?
1: Есть примерные такие, ну, условно, да, общие рекомендации, которые скорее, да, они были... Надо понимать, что многие исследования, да, на которые мы опираемся, они в основном выросли из вот культур более индивидуалистичных. То есть там, где ты привык опираться на себя, там, где то, что ты чувствуешь, что ты хочешь, важнее, чем то, что считают твои близкие, семья, окружение, род, чем интересы коллектива.
0: Чаще западного.
1: Чаще западный, да.
0: Да, но есть коллективистские страны, коллективистская,
1: да,
0: культура.
1: Да, и там это может не работать так, или вообще ровно противоположным образом работать. То есть там сигналы, связанные с близостью, будут ровно противоположны. Там свои проблемы, они немножечко другие. Если у нас будет время, я могу про них тоже рассказать. Но в целом для большинства современных людей, которые, так сказать, в цифровом мире росли, чаще всего подходят вот эти рекомендации. То есть что мы предлагаем, да, из чего надо исходить? Первое. Семья, да, и быт, это и усталость, это главный враг любой романтики, скажем так. А следующий главный враг – это появление детей. Да, мы чаще всего видим, так сказать, что союзы распадаются, измены случаются в эти кризисные периоды. Чтобы это выжить, да, и прожить через этот сложный период, да, нужно быть готовым. Да. С одной стороны, нам рассказывают, да, дал Бог зайку, даст лужайку, вот, и прочее, прочее.
0: Ну, мы продолжим сразу после новостей. Как раз, может быть, еще какие-то стрессовые сейчас события узнаем.
2: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
0: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня обсуждаем, как сохранить романтику при постоянном хроническом стрессе. Пишите ваши вопросы или, может быть, рекомендации. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит о Москоботе. Не забывайте, что нашу трансляцию еще можно смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. И также есть чат в Максе. И сегодня у нас в гостях Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, основательница сети клиник доказательной психиатрии и психотерапии и сексологии Mental Health Center. И Амина также входит в шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards 2023. Амина, еще раз приветствую. Напомню нашим зрителям, что в первой части программы мы говорили, для большинства индивидуалистских обществ, то есть скорее для, конечно, стран западного мира, основные враги романтики, назовем их так, это быт, усталость, опять же, рождение детей, потому что это все усложняет. А что еще?
1: Еще дальше, ну, собственно, все, что относится к кластеру психических расстройств, то есть это тревога и депрессия. То есть статистически это то, что мы первым делом исключаем, когда люди обращаются за помощью, да, у нас принято как, так сказать, чувствуем, что мы уже не можем так, как в 20 лет, например, произвести нечто.
0: Впечатление,
1: да, мы бежим к урологу, уролог находит у нас какой-нибудь хронический простатит, которого на самом деле нет, или он играет какой-то существенной роль клинической. И дальше многие бесконечно лечатся. Не очень хорошие врачи бесконечно назначают антибиотикотерапию. То есть как будто бы, да, самое интуитивное — это думать, что если проблема на нижнем этаже, то надо и лечить нижний этаж. Но вот конкретно с близостью чаще всего нижним этажом все не ограничивается. Нижний этаж, он играет роль, если у нас там какое-нибудь что-то очень серьезное, какое-то заболевание, воспаление, там, я не знаю, рак, мы принимаем какие-то таблетки, которые очень сильно на нижний этаж влияют. Но чаще всего это наше психическое состояние. Насколько нам нравится жить? Вообще, что у нас вообще в целом с аппетитом к жизни? Не только, да, к романтике, не только к близости. Что у нас в отношениях? Потому что то, что не работает с одним партнером, да, с другим человеком, может вообще потрясающе работать. У меня постоянно я слышу истории разные и от подруг, и от пациентов о том, что, представляешь, Амин, я думала, что это вообще не про меня, что я просто, ну, такая холодная, спокойная женщина, что вот есть женщины, которым эта тема, эта сфера жизни интереса, но меня это не касается. И вот когда у нее заканчиваются отношения с кем-то привычным, с кем она никогда не знала страсти, радости, счастья, так сказать, в личной жизни, по разным причинам, да, когда овдовела, когда развелась, когда случайно влюбилась, она вдруг начинает обнаруживать, ничего себе, оказывается, какая я могу быть, когда я влюблена, или какая я могу быть в другом контексте, какая я могу быть с другим мужчиной, или с каким-то особенным специфическим мужчиной. То есть вот эти факторы, да, что у нас с нашим собственным опытом, что с нашим настроением, с нашей любовью к жизни в целом, с витальностью, и что у нас с данным конкретным человеком будет сильнее влиять, чем то, что у нас с телом. Вот, поэтому, если говорить про тело, главные враги, ну, из исследований мы знаем, это ожирение, диабет, сердечно-сосудистый, вот все, что так или иначе начинает портить, так сказать, влиять на сосуды, на состояние кровеносной системы и прочее, прочее. Хотя обычно мы привыкли в первую очередь искать и исключать это. Ну, у молодых людей, особенно если у них, так сказать, в отсутствии партнера все работает нормально, почти наверняка эта история связана или с собственным беспокойством, тревогой, о собственном так называемом перформансе, да, вообще, когда ты сомневаешься в себе, у тебя постоянно в голове что-то жужжит, да, если ты женщина, может жужжать вот этот страх, а не заражусь ли я чем, не забеременею ли я, если я не хочу беременеть, или наоборот, забеременею ли я, если мы сейчас работаем над тем, чтобы я забеременела, да, и там каждый раз, не знаю, в березке стоим, что тоже не помогает, после каждой, так сказать, близости, да, каждую менструацию воспринимаем как приговор. И так может быть. Вот. А если мы не любим человека, или мы можем любить, но наш департамент возбуждения отвечает, ну, вообще по-другим работает законом. Нам вообще нравится, и у нас аппетит просыпается к другому типу взаимодействия, к другому типу людям. Вот, и сначала надо смотреть вот эти две вещи, да, партнерские факторы, да, и твои личные, то есть собственный опыт, что у тебя в голове. Если ты мужчина, жужжит ли у тебя постоянно вот эта тревога, а справлюсь я или нет? Буду ли я хорош, или я опозорюсь? Будет ли она меня сравнивать с другими?
0: А закрою ли я автокредит?
1: Ну, это чаще характерно для женщин, чтобы вот настолько сильно тормоз мешал. Но есть мужчины тоже.
0: Но мужчина, на нём же огромное количество ответственности.
1: Да. Но я имею в виду непосредственно в этот момент, чтобы они об этом думали. Но такое тоже может быть. И на мужских плечах огромное количество, на самом деле, ожиданий от самих себя. Нередко они проецируют это на женщин тоже. Но статистически чаще они беспокоятся, так сказать, о анатомических и функциональных характеристиках своего нижнего этажа. Это самое уязвимое место. И это довольно любопытно и грустно, потому что исследования показывают, что нет. На самом деле мужчины, похоже, гораздо больше заморочены о своих характеристиках, чем женщины. Женщин вполне устраивает, абсолютно я говорю, что женщин вполне устраивает то, что у них есть. Для них гораздо важнее, что происходит непосредственно до, так сказать,
0: входа в спальню.
1: До, так сказать, событий в партере, назовем это так. То, что происходит до входа в спальню, уже в спальне, прелюдия. Чаще всего, если вы хорошо разогреете, да, женщину с помощью прелюдии, то дальше уже не важно, что там будет происходить в партере.
0: Я бы хотела все-таки вернуться к вопросу о детях. Mm-hmm. Почему для кого-то это оказывается действительно стрессовым фактором? Ну, понятно, что есть недосып, есть усталость, это все объективные причины, но, с другой стороны, есть ведь целые общества и страны, где и мать, и отец, они даже вместе могут брать декретный отпуск, могут выбирать, кто из них уйдет в этот декретный отпуск, и наоборот, их это сближает. И
1: да.
0: И наоборот, вот семья полной становится именно тогда, когда появляются дети. Но это не только в этих странах происходит. Просто вот есть семьи, которых дети сближают, и есть семьи, которые, наоборот, оказываются в постоянном стрессе.
1: Да, вот и это как раз то, о чем мы говорили ранее. То есть если вы... Ну, что-то такое происходит с вашим мужем или женой, когда появление детей делает вас еще больше, еще ближе, еще больше смысла. Вы обожаете и очень благодарны друг другу за вклад, который вы вносите. Мы благодаря вот этим семьям знаем, что вот это вот миф, что не обязательно появление детей, несмотря на все вот эти вот гормональные торнадо, раздражения. Да,
0: изменение там, тела.
1: Изменение тела, да, что после детей может быть близость, она может стать еще прекраснее. Но для этого, правда, вот нужно быть прям самыми близкими друзьями. То есть здесь женщина зачастую настолько уязвима, если мужчина рядом, и мужчина помогает ей. И он не просто инструкции выполняет, да, он вовлеченный отец, то, скорее всего, близость у них будет реже, но она даже качественно может возрасти, ее будет достаточно. То есть мы не считаем проблемой, так сказать, что частота близости уменьшилась. Ко мне часто приходят и говорят, вот, я переживаю что-то с моим браком, мы женились до свадьбы, там, у нас близость могла быть каждый день, а сейчас она меня, видимо, не любит, она начала отказывать.
0: Где романтика?
1: Где романтика? Сейчас 3 раза в неделю. Вот, я говорю, смотрите, для вашего возраста и вашего стажа отношений вообще супер молодцы. Но если сравнивать вас, так сказать, с людьми в среднем. Но вообще-то это нормальное снижение. Нельзя сравнивать себя вот с тем, что было, ну, условной аномалией в самом начале. Да, вот это такой мощный буст.
0: На пике влюбленности
1: он скорее аномалия. Норма — это когда вы будете под одной крышей долго функционировать, и вы будете, грубо говоря, в доступе друг к другу. Особенно если семья, у семьи нет задачи только, так сказать, быть романтичными. У семьи много других задач, и хозяйственная, да, там, и бытовая, и детей выращивать. И понятно, что мы не можем оставаться только в роли шальной императрицы, условно, да, там, кокетки.
0: Ну, только свиданий, да?
1: Да, это просто заканчивается. Но дальше, если нас начинают поглощать роли домохозяина и домохозяйки, да, роли родителей, особенно, да, рискованный период, когда мы уже, у нас большой стаж семьи, у нас дети, например, подростки, а родители уже начинают умирать там, или страдать деменцией. И тут и ты еще руководитель, на тебя огромное количество задач и ответственности, на тебя резко сваливается все разом.
0: У тебя просто самый хронический стресс.
1: Хронический стресс. У тебя не остается даже времени и ресурсы переключиться вот в эту роль легкой кокеточки, девочки или, там, не знаю, рыцаря, если для вот конкретной пары. Вот такой сценарий заходит лучше всего. Потому что, по сути, как это все удерживать и как это все поправить, это начать делать ровно так же, как вы делали в самом начале. Вот когда работало, просто бери и повторяй то, что работало.
0: То есть планировать, что да. Каждый четверг мы идем в кино, у нас романтический ужин,
1: угу, да.
0: И мы ночуем в отеле.
1: Да, да, лучше всего идеально в отеле, особенно для тех, кому прям, кто не может дома расслабиться, кто дома видит, там, я не знаю, пятна на двери, шторы, которые криво висят, да, нередко это вот...
0: И дети, которые губной помадой и лаками изрисовали все возможное.
1: Да, тем более, если они пищат за соседней стенкой, плачут, дергаются. То есть, может, ну, когда у тебя есть дети, иногда многие женщины рассказывают, что просто вот они хотят быть спонтанными, открытыми, они хотят отпустить контроль полностью, но... Она боится пискнуть лишний раз.
0: Нет, ну это же инстинкт, что нужно действительно всегда быть внимательной, нужно слушать дыхание, слушать, что происходит, особенно если это там, совсем малыш.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, есть масса женщин, которые довольно быстро возвращаются, так сказать, в строй, и у них все здорово. Для них огромная ценность вот эту вот романтику сохранить, и они вполне и здорово, так сказать, хотят продолжать то, что было, и тут это вопрос организации. Как вы организуете свою жизнь, чтобы у вас было время на себя, чтобы ваше тело восстановилось, да, пришло в ресурс. Там это массаж, это ванная, ну, это, в первую очередь, сон достаточно. Это вот этот набивший оскомину ЗОЖ, про который все знают, но который очень тяжело внедрить в свою жизнь. Вот, в принципе, ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, решил бы, наверное, большинство проблем человечества. Но эти привычки трудно очень внедрить, да, мы нередко, когда мы в огромном стрессе, мы сами тянемся, у нас пальцы начинают, там, мы залипаем в этих рилсах часами, мы смотрим бесконечно, читаем новости, пережёвываем, это все в голове скрутится, очень тяжело остановить себя самостоятельно, чтобы вот эту синюю кнопку нажать и замедлиться, да, я еще очень люблю метафору, там, сапсан, электричку, вот когда мы на огромных скоростях выживаем, да, мы становимся как сапсаны. И это зачастую помогает нам решать проблемы, когда мы вот в таком фокусе. А близость, как правило, требует, чтобы мы были вот такой медленной электричкой, солнечным летом, когда вот мы смотрим, как солнечные лучи проходят сквозь
0: Окошечко.
1: Окошечко, да, как там какие-нибудь грибники гуляют.
0: Ну, то есть это про осознанность. Это на самом деле про быть в моменте.
1: Быть в моменте, быть здесь сейчас. Потому что в стрессе где наш мозг? Он обычно в будущем. Он боится будущих проблем и думает, как эти будущие проблемы решать.
0: И пережевывает прошлое.
1: Пережевывает прошлое.
0: Не то сказал. Да. Зачем это сделал? Зачем взял этот кредит?
1: Да, вот если ты больше в будущем, у тебя выше риск, что у тебя будут проблемы с тревогой. Если ты больше в прошлом, у тебя риск, что ты будешь скорее депрессивным. Да? Депрессия – это вот просто почти всегда это приговор. Близости, романтики в абсолютном большинстве случаев. Тревога, как правило, тоже плохо влияет. Есть меньшинство людей, у которых ну вот настолько, так сказать, сильная, устойчивая, да, вот эта вот репродуктивная система, что несмотря ни на какие пожары в мире, вот это у них не будет ломаться, это будет работать. Все, что угодно сломается, только не это. А большинство из нас, мы такие нежные котятки, пирожочки. Вот нас чуть-чуть напугаешь, и все. Особенно это касается женщин. Да? Многих чувствительный очень тормоз. Почему это происходит? Можно, ну, можно обсуждать, это большая тема, но это есть. Да? И грубость, особенно вот эта вот история. Многие мужчины, они верят в этот миф, что вот когда поссорились как следует, потом надо соединиться, так сказать.
0: Страстно мириться.
1: Да, страстно мириться, и все будет хорошо. А женщины, если с ними поговорить, они чувствуют в этот момент, говорят, ты идиот вообще, ты что творишь? Ты вот после того, как орал на меня, оскорблял, ревновал, говорил мне все эти гадости, загонял меня в угол, как я могу тебя хотеть вообще? Вот.
0: А, кстати, по поводу объятий. Вот, угу. Опять же, миф это или нет, но есть ведь исследования, кому действительно объятия помогают решить угу. все проблемы, избавиться от стресса и так далее. Вот я видела исследование, что женщинам скорее помогают, а мужчинам нет.
1: Да, обнимашки в целом обычно работают, да, и многим подходят, но вы наверняка, каждый из вас, каждый из наших слушателей встречал человека, которому вот только не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. Да, мы разные.
0: И в том числе женщины разные. Если женщина с ребенком, ее целый день кто-то трогает, кто-то по ней ползает, и тут еще приходят мужчины и тоже пытаются.
1: Да, да, вот эта проблема затроганности у молодых мам, да, когда, простите, твои, когда один и тот же орган выполняет функцию пропитания для маленького человека, да, и функцию близости и соблазна для другого большого человека рядом с тобой, и оба на него набрасываются, для многих это просто у них их трясет от злости. Они не хотят, чтобы их трогали, не хотят покоя, им надо восстановиться. Вот
0: это а вот. Есть мужчины, которых нельзя трогать? Ну, то есть просто
1: есть мужчины, да, они вот непосредственно, так сказать, в момент непосредственного сближения классно, хорошо, но всё, как только все закончилось, они хотят вызвать тебя такси, отправить тебя домой. Да? Почему так происходит? Это может быть связано с особенностями привязанности, да, многие слышали, наверное, про разные типы привязанности. Это может быть связано с особенностями нейробиологии. Есть так называемые нейроотличные люди. Есть люди, у которых, ну, они настолько чувствительны, что от прикосновений, да, то, что вот нам хорошо и, там, я не знаю, как шелк для нас, для них как наждачкой по ним скрести. И не нужно их обнимать. А есть такие, у которых сенсорика такая, что вот они не чувствуют, их надо жестко зажать. Иногда, может быть, замотать веревками как-то специфически. Им будет хорошо, им будет классно. То есть надо выяснять вообще, а вы кого встретили? Да, каждый новый человек — это вселенная со своей историей, со своими особенностями. Более того, да, то, что у вас работало с этой вселенной еще вчера, может не сработать сегодня. Сегодня может быть другое настроение.
0: Ну и главное, чтобы это было по обоюдному согласию.
1: Абсолютно.
0: Вот есть там, исследование Джона Готмана, да, угу. о том, что такие всадники, разрушители, романтики, да, это критика, презрение, защитная реакция и игнорирование. Что касается игнорирования, наоборот, ведь это же хорошо, не вспылили, да, угу. сделали вид, что ничего не происходит, такое видимое безразличие.
1: Я бы разделила бы, грубо говоря, игнорирование на следующие типы. Да, одно дело проигнорировать что-то, что человек сказал в сердцах, ты понимаешь, что все равно ты его любишь, или он тебя любит, и ты хочешь это проехать, не хочешь кормить, грубо говоря, вот этих волков у себя в душе, чтобы не переполнять свой негативную цистерну. И другое дело игнорировать, когда тебя просят о чем-то важном, когда тебе кричат, ну, по сути, да, до тебя пытаются достучаться, тебе говорят, слушай, ну, пожалуйста, услышь меня. И сидеть с таким покерфейсом или закатывать глаза, пренебрежительно обесценивать, там, называть оскорбительными словами, или даже не называть, а просто вот жить так, как будто бы, ну, твой близкий человек не существует. И то, что он несет, ну, то, что он говорит, это вообще не имеет никакого значения. Это два абсолютно разных игнорирования. Да, первое игнорирование, может быть, из любви, и оно помогает какие-то вот эти кочки проезжать безболезненно. Второе будет кормить отчуждение, охлаждение. И в конце концов, нередко такие партнеры потом удивляются. А что это она развелась? Нормально же все было. Вот раньше доставала, пилила, пилила, пилила. Тут перестала ругаться, я думала, у нас все хорошо. Она просто, у нее внутри уже все умерло, у нее опустились руки, она поняла, что бесполезно с этим бороться, он ее никогда не услышит, и она начала готовиться. Ну, грубо говоря, у нее уже случился развод.
0: Каменная стена.
1: Вот эта каменная стена, это еще уже эмоционально она развелась, да, еще задолго до того, как бумаги были оформлены. Вот тут важно различать. Многие мужчины зачастую не видят этого.
0: А почему все-таки чаще всего мы срываемся на самых близких? Ну, казалось бы, ну, пойди поори на работе, пойди поори, просто в машине едешь, поори на всех окружающих, никто тебя не слышит, ты едешь один в машине, даже эти окружающие тебя не услышат. Ну, а домой пришел, дверь закрыл и все оставил там за дверью.
1: Ну, во-первых, это...
0: Или оставил.
1: Это технически трудно, потому что если ты, например, находишься дома, тебя что-то выбесило, пока ты спустишься до машины, вот, или доедешь до работы, чтобы там срываться, ну... К этому моменту гнев пройдет сам по себе. Гнев очень короткая эмоция, она быстро может наполнять вот эту нашу цистерну. Но если у нас там есть условно дырочка в этой цистерне, ну, со временем она уходит. То есть нам главное пережить вот эту волну, она может быть огромной. Да? И если гнев там условно на 7, 8, 9, 10 баллов по 10-бальной шкале, крайне трудно с ним справиться. Почти наверняка импульсивно что-то такое скажете.
0: Как-то вот это вот досчитай до 10.
1: Это хорошая штука. Вообще отвлечься в этот момент, особенно если вы знаете за собой, что вы импульсивны, отвлечься, переключиться. Кому-то помогает, ну там в самых радикальных случаях мы предлагаем, мы даже вот делаем на группах, приносим лед, говорим, так, ребята, подростки у нас могут быть взрослые люди, вот сейчас засовываем руки в лед. Да, иногда физическая активность, да, взять и, не знаю, устроить пробежку и обнулиться, да, вот этот адреналин, грубо говоря, выбросить из тела, тоже хорошая идея. Да, когнитивно работать, делать что-то с убеждениями, потому что, ну, гнев, он обоснован, когда, правда, нас пытаются лишить чего-то ценного и важного, нашу территорию там заступают, угрожают чему-то очень серьезному в нашей жизни. А бывает часто, что мы гневливые, потому что, ну, просто нас не научили себя сдерживать хорошо. Или мы думаем, мы видим везде угрозу там, где ее нет. А где наша, например, жена пытается до нас достучаться, там, не знаю, полтора года ждет, когда вы там, я не знаю, почините стиральную машину или кондиционер, а вы все откладываете. Да, здесь ее раздражение, с одной стороны, легитимно.
0: Так хронический стресс, не работает стиральная машина, конечно.
1: Конечно, да. И вот это вот мы, в принципе, срываемся на близких, потому что они близко. Вот. Плюс они безопасны. Это те люди, с кем, скорее всего, отношения не разрушатся. Да? Если на работе нас уволят тут же, да, если мы будем срываться, я не знаю, на полицейских, довольно быстро наступят последствия. С близкими такие последствия не наступают. И нередко у многих людей есть представление, что ну вот раз мы близкие, это семья, вот здесь я могу что угодно творить. Mm-hmm. И вот тогда мы над этими убеждениями, над этими мыслями работаем, что вот так можно. Можно срываться, можно орать, можно бить. Или она, или он, или они заслужили. Я имею право орать, если они нарушают какие-то правила, которые там у меня внутри, условно.
0: И работаем с этим убеждением, чтобы их перепрограммировать.
1: Да,
0: перепрошить. Потому что мы, конечно, против насилия, естественно.
1: Конечно, да. Мы против насилия, да. И, наконец-то, бывает так, что эмоции захлестнули, тогда мы даем навыки, как этими эмоциями управлять, но это редкость, это меньшинство. А бывает так, что, например, если у нас есть дурные привычки, связанные с алкоголем тем же самым, он просто растормаживает наш контроль. И, собственно, вот по такому механизму, когда люди пьяны, они делают отвратительные вещи, которые потом очень тяжело забыть и простить, развидеть, а он даже и не помнит, что он там творил в этом состоянии.
0: Ну вот Готман, если не ошибаюсь, вывел такую формулу, что на 5 позитивных реакций одна негативная. Ну, то есть одна критика на там, и пять раз похвалить,
1: да,
0: улыбнуться.
1: Да, да, то есть мы даем сигналы вот эти, да, если мы в целом вот этого соотношения придерживаемся, то...
0: Это в кризисы, а не в кризисы 20 позитивных и одна критика.
1: Да, то тогда мы можем загрузить наш вот этот позитивный архив, резервуар, да, позитивную цистерну, мы ее достаточно, так сказать, хорошо нагружаем, чтобы эта ложка дегтя, она более-менее растворилась, и это не имело долгосрочных последствий.
0: И не испортило наши бочки.
1: Не испортило наши бочки, да. Но в целом, да, надо понимать, что зачастую многие, особенно такие мужчины, которые считают, что, ну как, я же женился на ней, я же сказал ей, когда делал предложение, что люблю ее. Зачем повторять?
0: Через 20 лет, если что-то изменится, я
1: тебе сообщу, да. Вот эти ложечки, да, нужно кормить. Да. Любовь и близость нужно кормить, восхищение нужно кормить, юмор нужно кормить.
0: А вот, кстати, юмор. Юмор юмору рознь.
1: Угу.
0: В каждой ли шуточка, так сказать, это вот стресс и напряжение может помочь сбросить?
1: Вот тоже по ситуации, да, в зависимости от культуры. Условно, ну, я знаю массу случаев, массу примеров, когда любители британского юмора, да, когда ты с серьезным лицом говоришь совершенно абсурдные вещи, и это безумно смешно, если ты понимаешь это, воспринимается как супер токсичный, кто-то высокомерный, и людей может это обижать. С шутками поосторожнее в сенситивных вопросах. Старайтесь не шутить, так сказать, про самые сенситивные вещи. Ну, мы их упоминали сегодня. Лучше избегайте этого. Будьте просто вот уязвимыми, открытыми. Не скупитесь на выражение любви, заботы, восхищения в отношении партнера. Вот, остальное приложится.
0: Ну и юмор, опять же, это когда смешно обоим, mm-hmm. а не когда кто-то кого-то унижает, да,
1: конечно,
0: сарказм, и потом спрашивает, а что с нашей романтикой, я же так классно пошутил.
1: Ну да, но в целом я за юмор. Юмор помогает прожить самые темные времена. Иногда это единственное, что у нас остается, когда все вокруг летит в тартарары.
0: Спасибо огромное. Амина Назаралиева сегодня была у нас в гостях. Мы говорили о том, как сохранить романтику в период кризисов. И все-таки хочется закончить именно на той ноте, что романтика-то и помогает нам эти кризисы пройти, если мы будем достаточно ценить то, что у нас есть друг друга. Спасибо огромное. Программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
1: В Москве, неподалеку от метро «Белорусская», находится зеленое здание бывшего родильного дома имени Агриппины Абрикосовой. Дом в стиле модерн был возведен в начале 20 века. Архитектор Иларион Иванов Шиц. Это одно из старейших лечебных учреждений столицы. Агриппина Абрикосова – супруга известного русского фабриканта Алексея Абрикосова. Того самого, что владел товариществом Абрикосов и сыновья. Сейчас это концерн «Бабаевский». В семье Абрикосовых было 22 ребенка, 17 из них дожили до взрослого возраста. Большую часть своей жизни Агриппина Абрикосова посвятила материнству, детству и вопросам родовспоможения. Она задумала построить на Миусской улице в Москве небольшой родильный приют и лечебницу для женщин. После ее смерти ее наследники обратились к московскому городскому главе с желанием пожертвовать капитал в размере 100 тысяч рублей для постройки и оборудования в Москве бесплатного родильного приюта. Здание роддома получилось большим, трехэтажным, просто и рационально устроенным. Фасады оштукатурили и облицевали плиткой. Для экономии электричества в здании были сделаны большие и широкие окна, а также использованы железобетонные конструкции. Главный фасад с боковыми резолитами архитектор украсил мощными башнеобразными атиками, декоративными стенками. На территории роддома находились различные постройки – каретный сарай, конюшни, камера для дезинфекции и часовня. С начала 20 века родильный дом стал клинической базой высших женских курсов для преподавания акушерства. В советское время этот роддом получил имя Надежды Крупской. Жена Ленина не имела детей и была сторонницей легализации абортов. Крупская объясняла свою позицию. Она писала, что, цитирую, «борьба с абортами должна вестись не преследованием матерей, идущих на аборт часто с опасностью для собственной жизни. Борьба должна быть направлена на устранение тех социальных причин, которые ставят мать в такое положение, что либо на аборт, либо в воду. Пока же эти общие принципы не устранены, женщины будут делать себе аборты, каким свирепым карам они не рисковали бы подвергнуться». Конец цитаты. В 90-е годы потомки Абрикосовых добились возвращения родильному дому имени его основательницы, Агриппины Александровны Абрикосовой. Но на фасад здания имя так и не вернули. Здание много раз перестраивалось. После реконструкции роддом был закрыт.
0: Анатомия Москвы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось о 249 ликвидированных в течение ночи дронах в СУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 20.00 13 июня до 7.00 14 числа над 15 регионами, а также акватории Азовского моря. В сводке оборонного ведомства говорится, что БПЛА в частности ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Хростовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Крыму. Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых на подлете к Москве украинских дронах. Информация появилась в канале градоначальника в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации мэра столицы. Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию. Республика попала в пятерку впервые с 2015 года. Об этом говорят данные платформы ООН Comtrade и сведения, полученные от статистических ведомств разных стран. Крупнейшим поставщиком вина в нашу страну в январе-марте 2026 года была Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Также в тройку, как и в первом квартале 2025 вошли Грузия и Латвия. Четвертое место сохранила Польша. Франция вернулась в топ-5 крупнейших поставщиков вина, вытеснив оттуда Португалию, пишет РИА Новости. Сборная Бразилии сыграла в ничью с Марокко в своем первом матче на чемпионате мира 2026. Встреча, прошедшая в американском ИСТА Роттерфорде, завершилась со счетом 1-1. В составе команды Марокко отличился полузащитник Исмаэль Сайбари. У бразильцев гол на счету нападающего Винисиуса Жуниора. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар пропустил первый матч на чемпионате мира из-за травмы, полученной в конце мая. В другом матче группы С представители Шотландии с минимальным счетом 1-0 обыграли команду Гаити. Чемпионат мира, проходящий сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 10 рублей 61 копейка. Доллар – 71 рубль 91 копейка. Евро – 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность до плюс 18 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва. Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Говорит Москва». 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9 часов 9 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 14 июня, меня зовут Георгий Осипов, все пробуждаемся, просыпаемся! Наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Видеотрансляции с самого утра идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен». Ну а также у нас в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну что, Москва, как настроение? Плывем? Или как? Как вообще у вас ощущение того, что в Москве мгновенно поменялась погода с суперлетней, как называют ее синоптики, аномально жаркой, на вот такую вот плывущую? Честно говоря, кадры, которые вчера поступали на ленты новостей, в телеграм-каналы и так далее, они меня немножечко ужаснули, потому что в этот момент я находился за городом и думаю, а как же я поеду домой? Причем показывали районы, в котором я живу, съезды с третьего кольца, машины плыли. Я видел даже, как на саббордах помогали вытащить автомобили, но это, конечно, можем такое, умеем, практикуем. Григорий Спой пишет, так Москва каждое лето плавает. Да, действительно, в Москве периодически бывают такие дни, но, вы знаете, все-таки это для нас не такая постоянная практика. Периодически бывают, а так не всегда. Кстати, как погода в Питере? Она такая же плавающая или все-таки немножечко другая?
1: Плюс-минус.
0: Наверное, такая. Да, потому что у нас примерно всегда одинаковая погода, просто в Питере она всегда похуже, похолоднее там. Но это если неправда. В Питере ветер, который идет у них всегда со стороны Невы, и вот такая вот плывущая погода, это, конечно, вообще будет ужас. Вот
1: а Григорий пишет. Ты что, ноешь сегодня с утра, что ли? Настроение плохое? Что случилось? А что такое?
0: Наверное, сказать, что настроение плохое, ничего не сказать. Я думал, что я сегодня просто не встану. Ага. Потому что было крайне тяжело. Вот прям на 10 из 10.
1: Потому что Турция проиграла со счетом 2-0 Австралии, правильно?
0: Ну, может быть. Вот Кишедо как раз в тему пишет. Привет, парни, что там по футболу? Краткую выдержку сегодня можно. Как раз заставка только что с орущим пиндосом была. Да, заставка действительно была, но все будет завтра. Дождитесь.
1: Не, ну, кратко можно. Че, кратко. Бразильцы, Марокко 1-1 сыграли.
0: Да, ничья.
1: При этом шотландцы сыграли 1-0 с Гаити, и при этом Гаити смотрелись лучше. Что самое интересное,
0: кстати, турки, про Гаити говорили.
1: А турки сенсационно. Нет, никто не говорил про Гаити. Мы
0: их обсуждали в понедельник с тобой.
1: А, ну мы и обсуждали, да. Я говорил, что они там, я уже забыл, с кем-то они в ничью играли, или тоже 1-0 проигрывали. Что типа легко не будет. Да, это было. А турки сенсационно проиграли австралийцам.
0: А что ты так улыбаешься?
1: А ты чё плачешь? А чё глаза красные? С утра пораньше.
0: Это не слезы, это дождь попал.
1: Это не дождь, это слезы. Это как раз, наоборот. Да, это как раз они, он нам заплакал весь город. Ну вообще, без шуток, сколько получается градусов? Градусов 17 разница с вчера?
0: Честно, я вообще это не понимаю, как я...
1: Это
0: я
1: не
0: как,
1: прикол.
0: Как я сюда доехал, типа?
1: Вчера, вообще... вчера было 32, очень жарко. Да,
0: ну, мы отсюда а уезжали, 15. А сейчас, да...
1: 17 градусов разницы, это вообще-то дурка.
0: А вот эта барическая пила, это то самое, да, наверное?
1: У нас вообще не бывает больше плавных переходов, обратили? Мы либо так, либо эдак, все.
0: Это то, о чем я тебе вчера, только, выходя из студии, говорил.
1: Только супер жара или сразу все, ужасная погода. Два варианта.
0: Аномальная жара, как я видел
1: аномальная
0: сегодня
1: жара, да.
0: У товарища у одного, что он написал, синоптики теперь нормальное лето называют аномальной жарой. Нет, друзья, это все-таки аномальная жара.
1: Там очень жарко.
0: Для Москвы 32 это прям, ну, плавится асфальт. Но когда после этого плюс 13, что-то я не вывожу.
1: Половина месячной нормы осадков вчера было.
0: Да, слушай, я вот рассказал слушателям, что съезды на Третье кольцо, в районе, где я живу, просто плыли люди там в автомобилях, и мне было страшно.
1: Я, кстати, вчера вот много видел кадров, как плыли. Сам я не плавал нигде.
0: Это база.
1: Я так прям всегда происходит. Ехал везде нормально, при том, что я в этот ливень, то есть я перемещался по городу и на автомобиле. Нормально ничего не плавал.
0: Миш Николаев вот пишет, у нас затопленные переходы, но я видел эти кадры, где на Щелковской, допустим, ну, конкретный район был, затоплен переход прям до потолка.
1: А, до потолка?
0: Да, я вчера вечером смотрел кадры, это просто ужас. Просто ужас.
1: Ну, да.
0: Но ничего не предвещало вчера. То есть вчера вечером было, ну, шел дождик, но было тепло.
1: Сегодня вечером не было.
0: Ну, 18 градусов было. Ну, 18 это нормально. 18 это терпимо, это не 13.
1: Падение с 32?
0: Ну, это да. Если мы берем падение, это прям...
1: Это все за сутки мощно,
0: да.
1: Произошло.
0: Ну, наверное, поэтому у меня такое состояние, я, честно говоря, как будто бы... танки еду, на мне шлем, и очень сильно болит голова.
1: Куда? В сторону Сиднея. Что остается-то уже?
0: Мстить.
1: Уже только так, да. Ладно, давай с тобой. Отремонтированный Ленинградский вокзал протек крыши, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, я не видел.
0: Я видел, как торговые центры поплыли. Ну, прям реально их затопило.
1: Ну, вот эти кадры видел, Ленинградский вокзал не видел, да. Это слезы либерах. Ну и Осипова. Плачут по разным причинам. Но поплакали от души. А,
0: плачут
1: давай...
0: небеса.
1: Да.
0: О любви, мечте.
1: К Турции. Плачут небеса по тебе, Ардагулер.
0: Причем плывет на танке.
1: Да-да-да. Ну, а у него что было, на том поплыл. Далеко не доедет, но нас это с вами же не волнует. Мы, может быть, даже за. Так, что у нас с тобой есть по темам? Что ты хотел бы обсудить?
0: Честно?
1: Из интересного, да. Честно, я понимаю, ты хотел бы дома спать.
0: Нет, нет, нет. Ну, правда, я вот, наверное, 3 круга сделал по этим темам.
1: Угу.
0: Я думаю, почему опять зумеры? Ну, почему опять финансы?
1: Это ты,
0: что происходит?
1: Ты почему-то очень любишь, точнее, ненавидишь зумеров.
0: Ну, это я ненавижу зумеров.
1: Да, да,
0: я
1: да.
0: Их обожаю. Ты они прям... такие обязательные. Такие обязательные.
1: Вот, да. У тебя с зумерами что-то... Тебе зумер, походу, в душу плюнул когда-то. Ты прям вот простить не можешь какого-то конкретного зумерка, и все, и у тебя зуб на них, на этих самых зумеров. И что зумеры? При чем здесь зумеры?
0: Не, ну просто мы их уже вчера обсуждали как-то сегодня.
1: Ну
0: уже
1: да.
0: Будет жестко 2 дня их. Оставим на следующую субботу. Прошарка на следующую субботу.
1: Хорошо.
0: Атор.
1: Атор.
0: Давай так. Около 43 тысяч россиян в 25 году получили отказ в шенгенской визе.
1: Угу. Шенгенской.
0: Финансовые потери туристов превысили 4,5 миллионов евро. Доля отказов, цитата, снижается 3-й год подряд. Однако финансовые потери заявителя остаются значительными, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
1: А снижается?
0: Да. По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели почти, внимание, 679,5 тысяч заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем годом ранее. Одобрили около 619 тысяч. При этом доля отказов продолжила снижаться. В 2023 году она превышала 10,5%.

0: вроде бы процент снижается. Мотивирует ли это вас пойти в посольство, получить визу и поехать все-таки в Европу отдыхать? Или мы держимся той позиции, что эти сволочи поддерживают противника нашего?
1: Угу.
0: Плевал я на них, не поеду, деньги свои не повезу, и вообще проклятая Европа. Не хочу никогда больше поехать в Рим.
1: Как будто это очевидно абсолютно. Вот второй вариант.
0: Слушай, ну очевидно для нас.
1: Угу.
0: Давай со слушателями пообсуждаем, потому что цифры говорят об обратном.
1: Ну тут надо смотреть, сколько было на пике. Мы не знаем. До
0: на
1: специальной
0: какой
1: военной
0: пике?
1: Операции. Точеный. Да, вот.
0: Каламбуры.
1: Но мне кажется, что это не каламбуры. Мне кажется, что они...
0: Это же за, типа.
1: Они как раз в другую сторону. Анекдот тот же, да? Направление чуть иное. Раз мы про Европу. А все эти люди ездят. Нет, я имею в виду, сколько вот максимум людей в год раньше ездило, получало эти шенгенские визы. Это ж не сколько людей ездят, это сколько людей подаются на визу. Ты сам сказал, что некоторые сейчас свои визы докатывают.
0: Да.
1: То есть уже правда. Есть большое количество людей, у которых эти визы имеются, и они ездят. У нас вот этих данных-то и нету. Я не знаю, как их на самом деле получить. По-хорошему ты их никак нормально не получишь, эти данные. Поэтому едет большее количество. Сколько на пике, непонятно. Когда-то там в свое время, я не знаю, году в 2012-м ездил туда. У меня товарищу шенген не дали в первый раз за 20 лет. Каждый день стебу, его радует, это пишет Миша Николаев. Я бы тоже издевался.
0: Что касается шенгенской визы, я буквально 2 дня назад держал в руках свой аннулированный паспорт заграничный.
1: Угу.
0: Ну, листал, потому что, ну, давай честно, нынешний паспорт, который я получил в прошлом году, вряд ли увидит вообще, может быть, шенгенские визы или такое количество, которое было ранее.
1: И чё?
0: Я увидел там визу, которая была проставлена мне в ковид на 3 года.
1: Угу.
0: И все остальные, они, ну, обкатанные. А это прям пустая.
1: Никогда в жизни не листал паспорт.
0: Нет?
1: Никогда.
0: А я люблю, слушай.
1: Вообще.
0: Ну, там, посмотри. Главное, ну, типа, старый паспорт отложить в сторону.
1: Почему?
0: Всегда убрать его. Ну, чтобы не перепутать, знаешь, куда-нибудь летишь и схватить. Ну, я перебирал шкаф свой, тумбочку перебирал и нашел его.
1: А на нем разве нет дырки?
0: Нет. Сейчас вырезают номер просто.
1: Ну. То есть у него нет части. Правильно?
0: Ну, ты же можешь быстро взять и схватить. Ну, то есть, раньше пробивали как, типа, знаешь, дырокол.
1: Ты кому рассказываешь, какой быстро схватить? Ты что, тебе нужен заграничный паспорт, вот ты прямо из дома выбегаешь, и тебе нужен обязательно заграничный паспорт, ты ездишь туда.
0: Ну, у меня не было
1: дай
0: ситуации.
1: Дай бог раз в год.
0: Слушай, у меня не было ситуации.
1: Он тебе нужен.
0: Но в душе каждый день там.
1: Что в душе каждый день?
0: Там.
1: Тем более, что туда, куда ты ездишь, ты едешь по внутреннему паспорту.
0: Нет, туда не пускают по внутреннему.
1: По турецкому. Зачем тебе вообще загранник?
0: Убил. Раньше дыроколом прорывали дырки, по-моему, и все, ты точно не мог перепутать.
1: Это, короче, вот сейчас какая-то...
0: Не, ну я видел, слушай...
1: В попыхах я как схвачу свой загранник и не вылечу.
0: В попыхах я лечу.
1: Это чушь просто.
0: Слушай,
1: нет,
0: ну было огромное
1: количество
0: ситуаций. Да, у меня точно не будет, потому что у меня все там систематизировано, но что касается
1: людей, нет, потому что ты никуда не летаешь.
0: Почему?
1: Летаю
0: на барической пиле нашей московской погоды.
1: Один раз в году. Ну, а да. Один раз в году можно не в попыхах паспорт взять. Что это за ситуация такая?
0: Не, ну все равно, слушай, ну ты ненужные же вещи убираешь в сторонку. Всегда.
1: Ну, наверное, не надо держать паспорт, который не работает уже, рядом с паспортом, который работает. Здесь это понятно, но вот это вот в попыхах. У меня и не лежат паспорта в месте, где можно что-то взять в попыхах.
0: У меня лежат.
1: А в попыхах не возьмешь, они у меня не на тумбочке.
0: В тумбочке?
1: Не в тумбочке.
0: Где паспорт?
1: Ну, какая тебе разница?
0: Где спрятал паспорт?
1: Да я
0: янычар,
1: я не признаюсь.
0: В ряду позвоню в звонок и скажу, где паспорт?
1: Янычар тут меня на допрос еще пытается вызвать.
0: Статистика...
1: Иди, он это, поплачь с австралийцами вместе.
0: Статистика штука лукавая, пишет Динзитажник. А есть что-то,
1: это как же
0: сказать?
1: К султану спешить надо? Пишет Миша Николаев. А он этот... следит за...
0: Хюремом.
1: Да-да-да, за этой всей историей у них.
0: Так статистика штука лукавая, но есть какие-то опровержения?
1: Не, а почему это опровержение? Меня удивляет это количество людей. И мне вообще не... Я на неделе об этом говорил, что сейчас они же хотят вообще запретить выдавать визы всем.

0: гражданам России. Да, всем. Сначала они сейчас хотят запретить всем участникам специальной военной операции.
1: Это я слышал.
0: А потом, вообще, не только всем участникам специальной военной операции, а всем, кто служил в армии с 22-го года. Там такая формулировка. То есть, если у тебя срочная служба была с 22-го года, ты тоже попадаешь в этот список. А потом хотят всем. Это инициатива немецкая. Ну вот, у меня никаких сантиментов нет. Мне кажется, что, честно говоря, да и пускай запрещают. Вот эти люди, которые... И почему я здесь согласен с Мишей Николаевым, что он издевается над своим другом, которому первый раз за 20 лет шенген не дали. По-моему, эти люди достойны того, чтобы над ними смеяться. Они добровольно идут на потенциальное унижение, на потерю денег...
1: Ну, вот потеря денег, всё. Да, это 100%.
0: Да, но это унижение. Типа, слушай, ты уже заплатил деньги, это же что это? Билеты имеется в виду, правильно?
1: Ну, конечно, брони, и визу оплатил, это брони, не, так, не и такая маленькая оплатил. Сумма теперь.
0: Да, да, вот у тебя там, ну, еще ладно, отель, скорее всего, можно отменить, и то не каждый раз, да, забронированный отель. Ну, а визу и билеты, скорее всего, нет. И вот ты на это идешь. С трясущимися руками, а вдруг меня сейчас отменят, а вдруг меня сейчас на бабки кинут, и тебя кидают, и ты как бы подозревая, что тебя унизят, на это идешь. Поэтому, ну, если ты добровольно идешь на унижение, то я оставляю за собой право над тобой за это издеваться. Ты уже сам с этим согласился.
1: Давай так я тебе скажу. Я не буду лукавить. Я скажу честно. Я очень любил Италию. Мне очень понравилось. Я, наверное, незадолго до специальной военной операции открыл для себя эту страну, как вот страну для посещения. Два раза успел посетить. Рим конкретно. Я не буду говорить о том, что я бы туда не хотел попасть. Нет, почему? Я бы хотел туда попасть. Посмотреть свои любимые места. Может быть, в Барсу съездить, на футбол сходить.
0: Это не Италия.
1: Что еще раз?
0: Это не Италия.
1: Нет, я тебе говорю, что я бы в Европу съездил. Ну, вот если мы все отбросим, то, что у нас сейчас есть.
0: А как ты это отбросишь?
1: Но при этих водных, которые...
0: Не утренняя, конечно, у тебя темка. Как ты это отбросишь?
1: Слушай, ну, не получается отбросить, потому что даже мое желание никогда в жизни не перебьет то, что мне нужно пойти. Черт его знает, как сдавать документы на эту гребаную шенгенскую визу. Непонятно, дадут они мне ее или нет. Соизволят ли они мне ее дать, там, я не знаю, на 2 недели или дадут на 10 дней, хотя я хотел съездить на 2 недели условных. Как они, хозяева, блин, извините за мой французский, как бы это сейчас ни звучало, как они соизволят мне поставить визу? Да вы кто такие? Идите вы к чертовой матери. Ну, типа, я здесь свою позицию ужесточил, и она всегда, в принципе, была жесткой, но я здесь ее ужесточил после того, как они мне говорят, мы тебе не поставим визу или еще что-то. Вот в этом случае я поддерживаю греков. Греки выдают россиянам экспресс-визы какие-то. Ну, я видел новость, я не знаю, как это работает, я не пробовал и не хочу пробовать, но
0: греков,
1: тем не менее...
0: Не поддерживаю греков туда же, в баню всех этих греков.
1: Ну, слушай, они, смотри, они выдают экспресс-визы россиянам, типа, чтобы у них был туризм. А почему? Ты говоришь, ты какую-то фразу сказал, я хотел за нее уцепиться.
0: Потому что.
1: А как они выживут без нас? Запретить. Ты сказал, что запретить визу россиянам. Угу. Тогда как они будут жить? Вы посмотрите, что творится в Европе.
0: Почему это меня должно волновать?
1: Нет. Я к тому, что они стреляют постоянно себе в ногу.
0: Ну.
1: И в какой-то момент это понимают, такие, не-не-не-не-не, надо на переговоры с Россией.
0: Ну да.
1: Мелони кричит, надо садиться за... Кого же? Кто же переговорщиком будет? Кто же?
0: Ну,
1: товарищ,
0: они так
1: Штуп.
0: Не делают. Так они не делают,
1: да,
0: конечно.
1: Я уверен, что они между собой так делают.
0: Нет,
1: я
0: не
1: уверен.
0: Почему это должно меня волновать? Что у греков там будут какие-то проблемы. Да пошли эти греки.
1: Нет, почему эти греки? Я говорю в целом про Европу. Я говорю в целом про Европу.
0: Ты начал про греков. Я тебе поэтому про греков и говорю.
1: Я говорю, что я слышал, что там бывают теперь экспресс-визы типа для россиян. То есть наоборот. Да, ну, как будто бы идут на сближение. Но...
0: Да, то есть у тебя только для россиян отдельные визы, правильно?
1: Ну, экспресс.
0: Ну, то есть только для россиян отдельные визы.
1: Да,
0: ты их назови как хочешь, это повязка на руку тебе,
1: это,
0: со звездой.
1: Ну, слушай, это метка.
0: Правильно?
1: Да.
0: Ну,
1: я не
0: далеко
1: пойду.
0: Далеко и надолго.
1: Я не пойду стоять в очереди, я не буду убиваться за огромные бабки, летать, честно говоря, у меня такой возможности нет.
0: А, ну, то есть
1: даже
0: у тебя упирается
1: бы,
0: только исключительно в денежку,
1: ну, вот,
0: правильно?
1: Смотри, я заканчиваю фразу. Даже если была бы... Я бы не полетел.
0: А зачем
1: что...
0: тогда ты вообще про это говоришь?
1: Ну, потому что при
0: у
1: том,
0: меня,
1: что...
0: говоря, возможностей нет.
1: Смотри, даже при том, что нужно отстоять в очереди на шенгенскую визу, долго ее получать, бояться, дадут, не дадут. Там сколько, 40 дней мне рассказывали, 50 дней ждут. Ну, просто какие-то гигантские цифры по дням. И ты еще и платишь огромные деньги за это, чтобы полететь через черт знает как.
0: Ну, не черт знает как, а через родину твою.
1: Не надо говорить. Это,
0: через
1: это
0: самое милое твоему сердцу
1: через
0: место.
1: Через Стамбул?
0: Да. Там, нет, знаешь, у тебя и риск не долететь до конечной точки, потому что ты на пересадке останусь. Останешься, конечно, да.
1: Да, на такси мне сяду в ресторан, и там и останусь. Я не готов. Мне вообще это не
0: я
1: нужно.
0: Я никогда.
1: Вообще это не нужно.
0: Я клянусь, даже не в курсе. Вот я никогда даже вот эти 50 минут очереди, еще что-то. 50 дней. Я даже не погружался в эту тему. У меня вообще мысли не возникало, что я могу пойти в консульство или посольство европейское, пойти получать там какие-то визы и туда ехать.
1: А это, в принципе, в новостной повестке. Я только оттуда знаю. И больше...
0: То есть это настолько не касающаяся история меня. Я для себя это просто закрыл. Это направление. Никакого желания нет, сколько бы это ни стоило. Я о стоимости не думаю, мне наплевать.
1: Не, ну просто к этим, ко всем унижениям еще добавляется стоимость. Ну это прям просто
0: добивает.
1: Я ничего
0: никаким, вот, ну то есть ты гипотетически на унижение готов, тебя только стоимость тормознула.
1: Я лично
0: уже,
1: нет.
0: Ты уже у себя в голове весь путь унижений прошел, и только в денежку, когда уперся, только в этот момент у тебя какие-то
1: я
0: вопросики
1: лично
0: возникли.
1: Нет, но у людей я знаю, что такое возникает.
0: Ну хорошо, ладно, новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Венгрия дала согласие на старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом премьер-министр Петр Мадьяр отметил, что это лишь первый шаг в процессе, который может затянуться на годы. Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах венгров из Закарпатья, Будапешт смог согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня, заявил Мадьяр. Вместе с тем, венгерский премьер напомнил, что Черногория начала переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2012 году и еще не завершила процедуру. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в Жуковском. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Там добавили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании вылетов. Ранее Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых на подлете к Москве украинских дронов. Владимир Сальдо заявил о почти полностью обесточенной Херсонской области. Энергетики и аварийные службы работают на местах, отметил губернатор. Все округа области полностью или частично обесточены. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, написал Сальдо в мессенджере Макс. Накануне вечером в Херсонэнерго сообщили, что из-за аварии полностью обесточенными оказались 14 муниципалитетов. Отключение произошло в 23:08 по московскому времени и будет действовать до устранения причины ЧП, пояснили в пресс-службе компании. В Минздраве указали на снижение заболеваемости ВИЧ в России. С 2016 года показатель уменьшился почти в два раза. При этом охват пациентов антиретровирусной терапии за это время вырос в 2,3 раза и составил 91,8%, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурна, небольшой дождь, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Дмитрий пишет, какие за границы, любите Выхино, сидите дома. А, ну, при чем здесь просто Выхино? Ничего против Выхино не имею. Мы-то с вами про отпуск говорим. Вот Елена спрашивает, а куда отдыхать ездить? Для Алтая, Байкала одного раза достаточно, Крым, считает, для сезона закрыт, Анапа и Туапсе с экологией разбираются, остается Сочи по 10-му разу, или в Абхазию без унижения. Ну, во-первых, Сочи и Абхазия остается, безусловно, ну, во-вторых, речь же идет не только о пляжном отдыхе. Вот Осипов все мечтает до Рима добраться, как мы выяснили. Рим — это не пляжный отдых.
1: Ну, слушайте, я не мечтаю, я бы просто там от Рима, куда бы съездил.
0: От Рима можно съездить
1: времени
0: на море, но никто этого не делает в основном, когда ездили и ездят до сих пор в Рим. Это не пляжный отдых. Не пляжного отдыха, у нас вагон и маленькая тележка другого формата. Но никто же не говорит про то, что надо... Я не из тех, кто говорит, о, только исключительно путешествовать по России и ни в коем случае никакую за границу. Да нет, пожалуйста, езжайте. Просто я не понимаю, зачем унижаться. Вот унижаться я бы не стал. Помимо того, что всех этих, все эти рожи ненавистные как бы будут постоянно вокруг, так еще и унижение терпеть, вот это странно. Гигантское количество есть направлений, куда можно поехать и не унижаться. Ну, вот, например, недавно тоже так себе, да, страна, с точки зрения того, как они с нами, какие у нас с ними взаимоотношения. Ну, не настолько ярая, как европейские государства. Я про Японию. Пожалуйста, Япония — суперпопулярное туристическое направление. Тут у нас только что друг ездил в Японию. Ноль унижений абсолютно. Спокойно взял, поехал, приехал. В восторге остался. Ну и там про все остальные. Китай, Таиланд и так далее. Ну, перечислять это просто не вижу никакого смысла. Тема-то не в этом. А в Крым уже совсем никак? Нет, в Крым, пожалуйста, можно поехать. Ну, проблемы есть, игнорировать их абсолютно глупо. То есть это существует. А на пляжный отдых в Петербурге у нас Роспотребнадзор купаться запрещает. Ни одного водоема нет пригодного для купания, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я на пляжный отдых в Петербурге как раз не советовал никому.
1: Мне кажется,
0: это не пляжный отдых.
1: Купаются, набережные, наверняка. Мойки.
0: Наверняка. Есть коренная проблема — ощущение собственной ущербности в менталитете, пишет Александр Евгеньевич. Вот там жизнь, а тут мрак. Вот там все качественно, а тут ширпотреб. Вот они умеют, а мы нет. И сидит это настолько глубоко, что сделать с этим ничего нельзя в ближайшей перспективе. Все эти запреты на въезд бьют по этим людям, которые будут передать, что их заперли. Ну, говорить имеется в виду, да? Опечатка, что их будут, или автозамена какая-то, что их заперли тут, в тюрьме народов. Те, у кого в голове порядок, пропустят это мимо и продолжат заниматься своими делами. А вот люди, о которых ты говоришь, которые какие-то у тебя там знакомые в Европе есть, вот у них такие мысли проскакивают?
1: Не могу тебе ответить. Почему? Они их как минимум не транслируют.
0: Никогда не слышал ничего.
1: Не слышал ничего подобного. То есть, может быть, и проскакивают, но со мной они не делились ими.
0: Ладно, хорошо. А если редакция направит в Германию взять интервью у Сары Вагенкнехт, то пойдете получать шенген или Осипова отправите? Во-первых, сейчас... А, вы имеете в виду, Осипова отправить на интервью у Сары Вагенкнехт? Нет, конечно, поеду получать, и пойду получать, поеду в Германию брать интервью. Это же работа. Ну, типа, если кто-то решит, что мне надо ехать в Германию, почему-то я самый идеальный представитель любой из редакций, в которых я работаю, чтобы взять интервью у Сары Вагенкнехт, я поеду получать визу и пойду брать это интервью. Но я бы куда угодно бы поехал, если на работе говорят, ты должен ехать, ты берешь и едешь в любую точку. Это Германия, я не знаю, это Тегеран сейчас какой-нибудь. Ну, неважно абсолютно, куда угодно поедешь, если тебе на работе сказали. Мы-то с вами говорим про добровольную историю. Не факт, что, кстати говоря, если я захочу поехать взять интервью, если мне такое задание дадут, что мне дадут это сделать еще. Но это уж совершенно...
1: Там же еще проблемы с получением виз.
0: Конечно.
1: Даже если ты по работе. Американцы вообще, посмотрите, они не пустили футболистов на чемпионат мира.
0: Нет, футболистов,
1: ну, не футболистов,
0: нет,
1: а членов сборных команд.
0: Да, и судью, например, не пустили.
1: Ну, это же бред.
0: А, так. Осипов после октагона решил себя попробовать в Колизее. Пишет Лишадов. Почему? При чем здесь октагон?
1: Не знаю.
0: Ты пробовал себя в октагоне?
1: Я, честно говоря, не знаю.
0: Ты в ММА как-то заявился,
1: да,
0: где-то?
1: Да, локти, ноги, все дела.
0: Да, мой тай. Мне понравилось, здесь хорошее было сообщение еще, что работая 7-0, паспорт не нужен.
1: Походу, батя... Мне в этом сообщении понравилась больше формулировка. Походу, батя отобрал все паспорта у ГРБ.
0: Ну да. А что тебя удивило?
1: Ну...
0: Георгий Романович Бабаян, это я.
1: Ну, ГРБ, это звучит как ГБР, знаешь, группа быстрого реагирования.
0: Ну, нормально, пускай звучит. А зачем тебе в Рим, вот у тебя спрашивают? Вот
1: А я хотел задуматься вообще.
0: Ага, вот что это тебя, в Рим-то тебя?
1: Не, ну мне там нравится, ну нравилось. Сейчас меня туда не тянет.
0: Ты сам сказал, ты бы туда съездил.
1: Я бы хотел туда съездить, мне там нравится. Ну, тянет, если бы я бы поставил бы визу, взял бы билеты и полетел бы.
0: Нет, это значит, чтобы ты полетел. Но ты говоришь о своем желании это сделать. И я бы хотел.
1: Ну, слушай, в Италии хорошо.
0: Хотеть, это значит тянет.
1: В Италии
0: тянет.
1: Хорошо. Они всегда были расположены к русским. Да, они вообще там армяне, мне кажется. Поэтому там чувствуешь себя как дома.
0: Сейчас как будто... Ну вот.
1: Нет комментариев.
0: Да. Сейчас как будто
1: сейчас
0: я не уверен,
1: меня,
0: что
1: не
0: ты
1: надо.
0: В правильном направлении
1: не надо.
0: Размышляешь. Много воды утекает и утекает.
1: Но она пока
0: утекать.
1: Течет.
0: Как
1: ну, вот
0: течет
1: вода
0: не в том направлении, да.
1: Мне там нравится, там вкусно, там красиво.
0: Там
1: просто
0: вкусно,
1: атмосферно.
0: Там красиво, ноль вопросов.
1: Еще раз.
0: Это правда все.
1: Подытожив, да, то, что я сейчас говорю, полетел бы я туда, конечно же, нет. Я вам причины назвал. Первая причина – это... Первая причина — это ты.
0: Первая причина — это?
1: Ну, это, конечно же, вот эти вот, как ты их называешь, буду на твоем языке, унижение, гигантские очереди.
0: Это проблема... не унижение.
1: Слушай,
0: здесь дело в моем языке.
1: Это изначально, для меня это тоже унижение.
0: Ну.
1: Потому что стоять за колбасой в очереди — это один разговор. Ты без нее сдохнуть можешь от голода. А стоять в очереди за
0: Нет,
1: шенгенской визой —
0: дело
1: это...
0: не в очереди. Дело не в очереди. Очередь, ничего
1: это,
0: против
1: это
0: очередей
1: следствие.
0: Не имею. Нет.
1: Это следствие же.
0: Нет. Дело не в очередях. Дело в том, что тебе прямым текстом говорят о том, какой ты не такой, как надо. Что ты неправильный. Тебе рассказывают уже несколько лет про коллективную ответственность, и какие вы все вообще здесь, ну, супер неправильные. Тебе продолжают, тебе открытым текстом говорят, что мы в ближайшее время вам всем запретим к нам въезд. Тебе, опять же, черным по белому, да, тебе прям сказали, у нас здесь сад.
1: Да,
0: а
1: сад,
0: вы черт знает
1: слушай,
0: кто.
1: Я про сад забыл.
0: Да,
1: кстати,
0: это да. Министр иностранных дел Европейского Союза.
1: Да, говорил. Это было давно, конечно, но было.
0: А, это было недавно, это было пару лет назад.
1: Ну, давно для меня.
0: Это недавно, это всего лишь пару лет назад. Давно это 10-15 лет назад, а это было вот только что. Тебе говорят о том, что люди, которые... Это уже просто вопрос решенный, то есть там осталось только дождаться, когда они этот 21-й пакет санкций примут. Люди, которые служат в армии, люди, которые сейчас находятся на фронтах специальной военной операции. В этот сад им доступ закрыт по определению. Они могут и не идти никакие визы, ни на какие визы не подавать. И тебе говорят, что мы тебе нормально визу давать не будем. На время поездки дадим максимум, а может быть и не дадим. Шансы у тебя получить нашу визу, чтобы съездить к нам в наш сад, они очень маленькие. Невероятно маленькие эти самые шансы. Но ты пойди нам деньги за это заплати. Пойди сдай нам гигантское... Он Миша Николаев нам писал про это, что у тебя там надо за несколько лет все справки, два НДФЛ, вот это вот все прочее. Там, расскажи, как, что у тебя с деньгами. Расскажи, как у тебя эти деньги ходили. А заплати нам деньги за это. Заплати нам деньги за перелет. Заплати деньги за отель. И мы только потом, может быть, соизволим тебя к нам впустить. Но, скорее всего, не впустим. Вот это унижение. а не очереди. Очереди — это потому, что таких идиотов, которые хотят через эти унижения пройти, их достаточно много, и из них выстраиваются очереди.
1: Ну да,
0: ну, еще просто и темпы, я думаю, тоже работы с людьми. Они специально тебе делают вот эти вот временные промежутки выдачи больше и так далее. Что же сделано специально? Там в лучшие времена вот так вот эти визы выдавали.
1: За ну да, несколько можно дней. Было за несколько дней получить.
0: Да, то есть это тоже элемент унижения. То есть мы еще заставим тебя подождать. И ты будешь сидеть все эти 50 дней. 50 дней это на секундочку, 2 месяца. То есть это ты должен, и ты впритык не можешь решить этот вопрос.
1: Это вообще
0: ты должен это делать супер заранее.
1: Конечно.
0: То есть ты будешь сидеть и думать, а как сложится моя судьба-судьбинушка? Получится у меня туда съездить или мне придется полностью перекроить свои планы и заплатить уже больше денег за другую поездку, обломившись по бабкам здесь, потому что ты потеряешь целых 2 месяца в случае отказа, и у тебя будут совершенно уже другие деньги за поездку в какую-то другую страну, где унижаться не надо. Да и не в другую страну тоже. И вот это вот на все это они тебя обрекают, это в чистом виде унижения. В чистом виде унижения.
1: Слушай, а у меня, знаешь, какой вопрос встречный? Если кто-то знает, может быть, кто-то слышал, может быть, ты и слышал, потому что я ничего про это не слышал. А если они хотят к нам приехать? Какие меры у нас против них?
0: Первая причина — война Запада с Россией. Ну, никак не очереди и время на визу. Ну, вот это пишет тебе Ирина. Но вот это, у Осипова слушайте, другие первые
1: нет,
0: причины.
1: Нет, у меня вообще первая причина не
0: такие. Это ты сказал.
1: Я говорю о том, что это следствие все.
0: Это ты
1: все
0: сказал.
1: Эти очереди — это следствие войны.
0: И следствие ты сказал того, первая они... причина. Это твои слова. Тебе Ирина пишет на твои слова.
1: Что я отсеку это точно. Я отсеку это точно. Даже эту потенциальную возможность туда пойти. Ну, то есть, я туда даже не пойду в эту очередь, потому что у меня есть другие причины. Как обстоят дела у нас? То есть, ну, явно же они едут к нам. Едут каким-то образом. У нас ужесточились правила получения виз для европейцев? Или мы все-таки радушные, все как всегда, гостеприимные?
0: Я недавно смотрел видеоролик. Я их отсматриваю периодически, они мне попадаются, как иностранцы к нам ездят. Мне нравится этот жанр, я говорил уже. Англичанин это был.
1: Uh-huh.
0: Англичанин приехал в Москву, и вот он там немножечко так затронул историю с тем, как он получал визу. Это непросто.
1: А, это тоже непросто.
0: Да, это непросто.
1: Ну, слушай, если мы возьмем англичан, я получал визу, я ездил, кто не знает, может быть, я не говорил, на Олимпиаду в Лондоне как посол. Олимпиады в Сочи, ну, еще будучи практически подростком.
0: 12-й год.
1: И, да, это был 2012 год Олимпиады в Лондоне. И я тебе скажу, что это был ад. Ну, то есть это тогда даже было тяжело получить.
0: Английская?
1: Визу. Да, английская виза, она всегда, типа, проблематичная. Ну, да. Но если ты получил, типа, английскую визу, то тебе спокойно давали визы других стран, таких как американские, ну, угу. Вообще не говорю про европейские.
0: А очереди из кого? Из наших же граждан. Все такие неправильные, пишет Еленова. Да нет, просто некоторые невыездные завидуют выездным. Невыездные это кто? Это вы о ком сейчас, Елена? Это про невыездных. Потом, причем здесь зависть? Неправильные. Я не знаю, правильные ли для вас или неправильные люди, которые готовы добровольно идти на унижение. Это у каждого как бы свои тараканы. Кому-то, может быть, это кажется правильным. Мне не кажется. Это не категория правильно, неправильно. Да здесь нельзя сказать, что из этого правильно, что из этого неправильно. Мне не хотелось бы просто, чтобы меня унижали за мои собственные деньги. И буду ли я относиться, вызывает ли у меня уважение то, что человек добровольно согласился на унижение? Нет, не вызывает. То есть от меня уважения к такому человеку не ждите. Его не будет. Буду ли я издеваться при случае, если человеку не дали визу, он деньги заплатил, попал на бабки? Да, буду. Потому что ты тем, что на это унижение пошел, даешь мне такую возможность. Да, ну, наверное, буду. С удовольствием посмеялся бы. Если бы у меня был такой знакомый какой-нибудь, которому бы не дали визу, я бы над ним издевался бы, да, достаточно долго. Это не про правильно-неправильно. Пускай правильно-неправильно, там, я не знаю, законодатели решают, что правильно, что неправильно. А это у меня про отношение к человеку. Я вот к таким людям отношусь без уважения. Факт того, что ты пошел и простоял где-то там, заплатил и все, и едешь, и сейчас будешь мне рассказывать, как там великолепно в этой самой Европе, как ты там вот... Я знаю, как там. Там не великолепно. Ну, не сказать, что там где-то прям супер плохо. Мне в Риме прекрасно, в Риме отличный, красивый очень город. Ничего не могу сказать. Но желание сейчас туда ехать. Я не понимаю, это какие-то невероятно двойные стандарты, чтобы туда поехать. Должны быть в моем, например, случае. Но у меня и мысли никогда такой не возникало. За последние вот с 22-го года. Не было вообще.
1: А ты представляешь,
0: даже намека на это.
1: Как они страдают от этого. Понимаешь, что по барабану вообще. Ну, просто они любили русских туристов.
0: Да,
1: потому что
0: русские
1: туристы это деньги.
0: Мне все равно.
1: В экономику.
0: Как они, я не знаю, мне все равно, как они от этого страдают или не страдают. Абсолютно плевать. У них есть проблемы посерьезнее, нежели чем туристы.
1: Ну, мягко говоря, есть, да.
0: Нашу визу всегда было тяжело получить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
1: Слушай, да? Ну она, кстати, очень красиво выглядит. Мы как-то, по-моему, тоже здесь затрагивали эту тему о том, что российская виза очень красивая сама по себе.
0: Да? Мы затрагивали?
1: Да.
0: Не помню. Надо иметь чувство национального достоинства. Надо иметь чувство собственного достоинства. Собственного достоинства нужно иметь чувство, а не национального. В первую очередь. Национального — это хорошо. Это надо бы, конечно. Но это, мне кажется, про собственное чувство достоинства.
1: Честно говоря, это про себя, лично. Вот все вот эти поездки, они такие все кривые, косые. Я говорю, у меня немного знакомых, друзей, которые ездят. У меня вот конкретно один человек есть. И это все время такие пируэты. Это все время такие сложности.
0: Вот видишь, тебя другие вещи отталкивают.
1: Тебя отталкивает
0: не чувство собственного достоинства. Слушай, отталкивает цена, сложность перемещения логистическая. Сложности с картами наверняка туда можно тоже добавить. То есть с тем, как, собственно, расплачиваться. И то, что надо стоять в очереди за визы. Вот вещи, которые тебя отталкивают.
1: Смотри, это то, что ты не только
0: перечисляешь.
1: Эти вещи, но...
0: Не только,
1: честно сказать,
0: но они в первую очередь.
1: Я не ставлю народ, допустим, Италии, людей, которые ко мне лояльны, большинство, я считаю. Я думаю, что я там не был.
0: Это основано на чем?
1: За последнее время. Но я вижу новости, я слышу отзывы, что люди там настроены за
0: новости
1: нас.
0: Ты слышишь про Италию?
1: Нет,
0: что там люди настроены?
1: Это
0: что за новости такие?
1: Куча сюжетов каких-то по телевизору пока. Люди настроены не против нас. Это руководство этих стран. И больше руководство Европейского Союза. Может быть, даже страны хотят с нами дружить. Я не могу.
0: Страны это кто?
1: Ну, как минимум, Италия об этом высказывалась. Я сейчас говорю про Италию.
0: Джорджия Мелони.
1: Мелони, да.
0: Хочет с нами дружить.
1: Да, 100%. 100% тебе говорю. Потому что они теряют. Ничего не получают.
0: Джорджия Мелони говорила, что хочет с нами дружить?
1: Что надо восстанавливать взаимоотношения с Россией и то, что нужно продолжать переговоры? Но это же постоянная
0: хочет
1: ее позиция.
0: Хочет Джорджия Мелони с нами дружить,
1: да
0: я тебе вопрос задаю.
1: С нами лично,
0: ты
1: с тобой,
0: же с ума,
1: конечно, не хочет.
0: Дуба рухнул, что
1: ну,
0: ли?
1: Не знаю, мне кажется, что итальянцы максимально нормально из всех этих стран относятся к русским. И ставить
0: итальянцы?
1: Народ Италии типа как врагов
0: одни
1: себе,
0: самых
1: я
0: оголтелых
1: не готов.
0: Итальянцы.
1: Не знаю, я ничего подобного
0: итальянцы
1: не слышал.
0: Итальянцы в топе там, вместе с немцами, французами.
1: Не, ну слушай, немцы
0: вот
1: понятно,
0: та самая
1: французы
0: понятно.
1: А меня не тянет в Германию. И меня не тянет во Францию, честно говоря.
0: Ну, тянет в Италию. А она точно в том же самом списке. Ну, это та самая Джорджия Мелони ездила вместе с Зеленским в Вашингтон Дональду Трампу. Туда не ездил, например, премьер-министр Испании.
1: Что просто туда не взяли? Ну, реально.
0: Ну, какая разница? Ну, его там не было. По крайней мере. А она была. И на всех этих саммитах, на трехсторонних, четырехсторонних, они согласовывают это все вместе с ней. Про какую Джорджию Мелони и дружбу ты говоришь? Ты что, блин?
1: Не знаю, но народ Италии точно. не хочет ничего того, что сейчас
0: нет.
1: происходит.
0: Ну, я нет, опять же,
1: по отзывам, я не могу сказать, я там не был,
0: тянет,
1: я не общался
0: я же говорю,
1: с этим
0: тянет, вот я, что ты
1: слушайте,
0: пытаешься
1: я так? Ничего...
0: Искренне скажи, тянет, хочу.
1: Я и говорил.
0: Чувство собственного достоинства не еще имею.
1: Раз, еще раз,
0: хочу
1: нет.
0: Поехать.
1: Ты опять передергиваешь и начинаешь, ну, все вот в эту манеру, ага. которая меня, честно говоря, последнее время раздражает.
0: Признайся просто.
1: Я тебе скажу. Я тебе говорю, тут я тебе весь эфир целый час говорю, я тебе целый эфир говорю, да, я бы съездил, но те обстоятельства, которые у нас сейчас есть, в том числе специальная военная операция,
0: в том числе.
1: Еще раз, я не ставлю
0: это
1: никогда.
0: Это в первую очередь.
1: Ну,
0: это.
1: Для тебя в первую очередь, для меня тоже может быть в первую очередь, но я говорю, да, есть причины, которые меня отталкивают от поездки туда, я туда не поеду, ты опять говоришь. Вот тебя тянет. Нет, меня туда не тянет. Я бы туда хотел съездить при старых обстоятельствах, так как было до специальной военной операции и взаимоотношения. Но я, народ Италии, не вижу как себе врага личного. Я не могу сказать, что вот итальянец мне враг.
0: Нет, тоже
1: француз,
0: могу сказать,
1: да.
0: Что итальянец мне враг. Конкретно.
1: Ну, француз,
0: какой-то.
1: Да.
0: А как, который... О ком мы говорим?
1: Нет, ну она. Ну, вот о человеке, который стоит там, я не знаю,
0: а француз,
1: на улице.
0: Да.
1: Пиццу, а?
0: Почему француз?
1: Ну,
0: да.
1: потому что француз
0: человек...
1: на столько.
0: А француз, который на улице продает круассан, а не пиццу. Он тебе что сделал?
1: Ну, он, скорее всего, там не француз. Он гражданин Франции,
0: тем более,
1: но он не француз.
0: Тем более, а он тебе что сделал?
1: Ну, слушай, у меня есть четкая позиция по странам, куда, ну, типа, кому я абсолютно точно на данный
0: ты на
1: момент
0: вопрос
1: народу...
0: Ответь. Что? Какая разница между этим французом
1: ну,
0: с круассаном
1: максимально...
0: и итальянцем с пиццей?
1: Еще
0: какая
1: раз,
0: разница?
1: Потому что я знаю, вот я еще раз говорю, по отзывам, я знаю, что во Франции есть придурки, по отзывам.
0: Есть.
1: Есть, которые вывешивают флаги. Супер... В Италии этого нет.
0: Битком.
1: Ну, я тебе говорю по отзывам.
0: Битком.
1: Я там не был. Я не могу отвечать за тех людей, которые мне это рассказывали.
0: Ну, а
1: я
0: зачем
1: отвечаю
0: ты
1: здесь
0: отвечаешь
1: за себя.
0: За каких-то просто
1: слушай,
0: конкретных,
1: я отвечаю за
0: отдельно
1: себя.
0: Взятых людей. Люди разные, разные есть позиции у людей. Я тебе не говорю сейчас про какого-то Антонио и про какого-нибудь там... Ну, Ахмеда, наверное, да, во Франции, конкретных. И про народ я тебе не говорю. Есть политическая ситуация, есть политическое руководство. За это политическое руководство кто-то доголосовал, правильно? Каким-то образом эти люди же, они находятся у власти. Народ Италии или народ Франции считает легитимными этих людей, легитимными своими правителями, правильно? Они же их не свергают. Они даже иногда голосуют за них по второму кругу. Вот тебе есть выражение воли народа. А мне, рассказывать мне про какого-то конкретного там где-то итальянца с пиццей и почему-то отличающегося от него гипотетического француза с круассаном на улице, ну это вообще уже чушь какая-то в абсолютной степени. Ты не знаешь позицию людей с пиццей и с круассанами.
1: Только по рассказам.
0: По рассказам, это даже не твои рассказы. Это рассказы о каком-то, где-то там отдельных каких-то вообще гипотетических ситуациях. Ты не можешь это никак на самом деле сравнить. Здесь народ ни при чем. Тебя унизит государство их, в первую очередь, а не народ. Ты на народ даже не доберешься. А если доберешься, то весь с головы до ног покрытый европейскими ценностями, так сказать. Но с новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось о 249 ликвидированных в течение ночи дронах ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 20.00 13 июня до 7 утра 14 числа над 15 регионами, а также акватории Азовского моря. В сводке оборонного ведомства говорится, что БПЛА, в частности, ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Крыму. Дональд Трамп не намерен проводить двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на саммите G7. При этом президент США и украинский лидер могут увидеться в рамках рабочей встречи представителей стран Большой Семерки 16 июня, сообщает агентство Bloomberg. У Дональда Трампа не запланированы официальные переговоры с Владимиром Зеленским, говорится в публикации. Саммит G7 пройдет в Виане с 15 по 17 июня. По информации Bloomberg, глава Белого дома проведет двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. Штаб Кубани сообщил о ликвидации пожара на морском терминале Темрюкского района. К тушению возгорания на объекте в поселке Волна привлекали 135 человек, было задействовано 38 единиц техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 13 июня украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков дронов произошло возгорание на морском терминале. Один человек погиб. По предварительным данным, пострадали трое. Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию. Республика попала в пятерку впервые с 2015 года. Об этом говорят данные платформы ООН Comtrade и сведения, полученные от статистических ведомств разных стран. Крупнейшим поставщиком вина в нашу страну в январе-марте 2026 года была Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Также в тройку, как и в первом квартале 2025-го, вошли Грузия и Латвия. Четвертое место сохранила Польша. Франция вернулась в топ-5 крупнейших поставщиков вина, вытеснив оттуда Португалию, пишет РИА Новости. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Дождь около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Я вот смотрю на две, наверное, темы. У нас есть про деньги и про мультикультурализм. Про мультикультурализм не знаю, что имелось в виду вообще, что здесь можно обсудить. Это как-то все очень серьезно, нет? Вот ты и стартовать решил, выбесив меня с самого утра с темы с какой-то не воскресно-субботней. И мультикультурализм как будто тоже.
1: Честно говоря, я
0: не субботне-воскресная.
1: Ты ее сам перевел в общественно-политическую, потому что я вообще брал как лето, отдых, куда собирать ехать, я думал так ее разворачивать, но получилось
0: как получилось.
1: Про
0: лето, отдых у нас была тема про то, что
1: еще какая-то есть,
0: на
1: да.
0: российских курортах в пик сезона подешевели билеты на 15%. Mm-hmm. Вот это очень летняя отдыхная тема была. А ту тему, которую взял ты, тот новостной повод, она невозможна вне политического контекста просто, ну, никаким образом. Не было ни единого шанса сделать так, чтобы это было лето и отдых. Визы в Европу больше не выдают, я хочу в Италию. Давайте поговорим про лето и отдых. Ну да, удачи. Это насколько надо было меня не знать, чтобы думать, что мы будем про лето и отдых говорить. Еще у нас есть про речной транспорт для срочных поездок. А это вот что такое?
1: Ну, кстати, интересная тема.
0: Удиви.
1: А чем... Мне кажется, тут нечем удивлять. Просто...
0: В чем интересность?
1: Дело в том, что речной транспорт...
0: Хочу. Да.
1: Речной транспорт был создан изначально как инфраструктура московского транспорта. То есть это одна из, так сказать, звеньев да. метро, да. Автобусы, ну, не буду перечислять, трамваи, ну, хотите, перечислю, и речной транспорт. Проблема в том, что речной транспорт, он не работает таким образом, и эксперт, если я не ошибаюсь, да, там мнение эксперта, у нас перед глазами, он говорил о том, что не стоит этот транспорт вообще рассматривать как транспорт. Сейчас масло масляное, простите за тавтологию, но по-другому не скажешь. Это все-таки стало в Москве развлечением. Но я знаю людей, которые прям живут...
0: Не так сказать, не стало видом транспорта.
1: Не стало, абсолютно точно.
0: Это было
1: стало.
0: Всегда развлечением и не стало видом транспорта.
1: Да, но я знаю людей, которые живут прямо... У них под боком, вот прямо из дома выходишь, они на набережной живут, и к ним провели вот эту ветку
0: да.
1: Речного транспорта, да. московского, государственного. Они не могут им пользоваться. Ну, потому что, говорит, приезжает трамвайчик, забитый просто количеством людей, а туда же не, это же не метро и не автобус, туда нельзя вместить неограниченное количество пассажиров.
0: То
1: есть приходит... Почему?
0: В
1: метро сколько влезает, столько и влезает.
0: Нет.
1: Стоп,
0: это
1: стоп,
0: не,
1: стоп,
0: не ограниченное.
1: Нет, ну сколько вмещает себе вагон, да. еще и чуть поддавить друг друга
0: у
1: и
0: тебя
1: войти.
0: Просто... Нет.
1: А тут тебя не впустят. Ты катался вообще на нем?
0: У тебя просто нету... Лимит не достигается в метро.
1: Ну, наверное.
0: А здесь достигается, вот и все.
1: Да, просто есть определенное количество, когда подъезжает...
0: Ты миллион человек в поезд не запихнешь,
1: конечно,
0: правильно?
1: Нет,
0: значит, не безлимитный
1: нет.
0: он.
1: Ну, практически. Я,
0: ну,
1: я
0: нет,
1: говорю,
0: не
1: сколько
0: практически.
1: Вмещает
0: там
1: вагон,
0: просто не достигается лимит, потому
1: да.
0: что у тебя есть темп, у тебя есть регулярность этих поездов, они ходят каждые несколько минут, у тебя не успевает набиваться туда народ до каких-то безумных пределов. И то бывает в самый час пик, когда невозможно войти в поезд.
1: А тут ситуация другая.
0: Бывает.
1: Тут ситуация другая. Тут просто, понимаешь, все хотят на нем прокатиться. Я,
0: да.
1: прежде чем прокатиться, раза три пытался в него сесть. Вот один раз мне удалось, я проехал от набережной Москвы-Сити до... Ну, там две остановки. Один раз на противоположной стороне он едет от Москвы-Сити, и один раз вправо он уходит, типа, туда, в сторону... Ну, за мост Багратион и так далее. И все, мы вышли, ну, типа... Все, покатался, классно, мне понравилось. Как транспорт это использовать? Я говорю, ну просто люди живут, ну представляешь, да?
0: А кто это использует?
1: Вот интересно, об этом и хотелось поговорить. Вообще, потому
0: я
1: что...
0: Я думаю, нет ни одного человека такого в Москве, кто использует это как транспорт. Ну, то есть наравне с электробусом, метро, я не знаю, даже электросамокатом.
1: Подразумевалось-то, что это будет таким образом работать.
0: Ну...
1: Как еще одно средство передвижения именно общественного транспорта.
0: Тем не менее, я думаю, нет такого ни одного человека.
1: Давайте...
0: Это невозможно.
1: Я думаю, что тоже такого человека нет. Я говорю просто, когда он у тебя прям под боком, ты из дома вышел,
0: да.
1: и он у тебя прям вот набережная, да, перед твоим носом, вот прям реально из подъезда вышел, и оно там.
0: Да.
1: Ну, грех не добраться, когда еще и рядом метро нет в пешей доступности, грех на нем не добраться. Но люди не могут. Ну, то есть не стало это все-таки таким, вот, знаешь, общественным транспортом. Это все-таки стало украшением города, безусловно. Это крутая технология. Мне нравится, как это выглядит.
0: Фишечка просто.
1: Фишка. Абсолютно точно. Фишка Москвы. Таких у нас фишек много. И это еще одна. Мне очень нравится.
0: Да там очереди на них. Там часами надо стоять в очереди на него.
1: Да, она гигантская. Гигантская.
0: Как
1: если
0: это может
1: ты
0: быть?
1: Даже считаешь себя лайфхакером, который может сломать систему, у тебя не получится перейти на остановку, которая менее загружена, потому что у тебя приходит трамвайчик речной, и он, если загружен, то тебя в него не посадят. Ты должен ждать следующего.
0: Маршруты электросудов действительно в некоторых местах можно использовать как паромную переправу. Другое дело, что в дни повышенного спроса ждать посадки на электросудно приходится 2-2,5 часа.
1: Это правда,
0: Роман.
1: Это правда так. Я знаю, что в один момент, когда их запустили, среди капитанов, их же капитанами называют, правильно, людей, которые управляют?
0: Наверное.
1: Ну, неважно. Как вы понимаете, о чем я? Человек, который управляет этим судном. Очереди были.
0: На абордаж САПа можно взять, пишет.
1: Люди мечтали попасть, именно работать вот в эту тему.
0: На этом кораблике?
1: Конечно, но это же первая государственная история на воде, как я понимаю.
0: Вообще, не сталкивался нигде с такой информацией.
1: Я просто, когда стоял в гигантской очереди, мне рассказали, я пообщался там, мне было интересно. Просто.
0: А ты зачем стоял в этой очереди?
1: Я хотел попробовать, что это такое, прокатиться. Это никакой для меня транспорт, это вообще не... Я тебе говорю, я проехал две остановки. То есть я сделал, по факту, зизак. Раз, два, все, вышел. Получил ли я удовольствие? Ну, прикольно, поехал бы я еще раз, наверное, нет. Потому что он закрытый, в жару там жарко.
0: Я думаю, там кондиционер.
1: Ну,
0: шарашит
1: нет,
0: нет
1: прикола, конечно, шарашит, там очень комфортно внутри. Просто...
0: То есть не жарко?
1: Ну, смотри, когда преломляет
0: как ты сказал.
1: Свет, солнце, все равно любой кондиционер, он так себе, ну, в машине едешь, да, тебе вроде бы как бы прохладно, но все равно свет преломляет, и тебе хочется открыть вот в этом стеклянном трамвайчике окна, ну, то есть выйти на палубу. Проще говоря, там этой возможности нет. Я и по этой причине вышел, честно говоря. Ну, типа, прикольно, покатался, он маневренный, тихий, классный, как технология, супер топ.
0: Не, их просто, это элементарно, их просто должно быть больше.
1: Ну, больше, а как ты себе это представляешь? Тогда это
0: просто
1: как,
0: больше.
1: По реке будет трафик, как в метро.
0: Да.
1: У тебя же есть еще и другие суда,
0: да,
1: которые ходят,
0: трафик,
1: зарабатывают деньги и так
0: но
1: далее.
0: Если надо из этого сделать метро, то трафик должен быть как в метро.
1: Я знаю, что в этом году запустили как минимум один или два еще.
0: Денис Девятиэтажник пишет, что целую верфь для них построили в Нагатине. Подождите, сейчас их просто еще мало. Если нужно сделать из них метро, их просто должно быть больше, и все. Если есть такая возможность,
1: технология,
0: если пропускная
1: тяжелая.
0: Способность, ничего тяжелого. В чем тяжелое?
1: Потому что метро, оно, смотри, едет по рельсам, ну, едет по рельсам,
0: да.
1: Останавливается на остановке, и тебе не нужно пришвартовываться. Он же еще в чем проблема? Он пока пришвартуется.
0: Пришвартовываться — это тяжелая технология? Пришвартовываться — технология намного более древняя, нежели чем
1: смотри,
0: поезда по рельсам.
1: По времени. По времени это дольше. То есть,
0: это не тяжелая технология.
1: Тяжело
0: это электромотор на воде, который плывет.
1: Тяжело
0: технологически
1: очень.
0: Это, конечно,
1: очень
0: тяжело.
1: Смотри, очень тяжело будет быстро это все организовывать. То есть у тебя должна вот эта штука отъехать. Ну, ты же видел, как они работают? У тебя, я просто не знаю, честно говоря, аббревиатуру. Вы простите меня, люди, которые увлекаются водной техникой. У тебя такая штука спускается, чтобы люди переходили. У тебя выходит, не знаю, человек специально обученный. У тебя открываются специальные турникеты на станции, двери. То есть это долгий процесс. То есть либо его нужно как-то минимализировать, да, то есть чтобы это быстро было все. Ну, я не знаю, возможно ли это технически сделать. Вообще, как фишка, мне очень нравится. То есть, вот реально, многих может это смущать, вот эти плавающие такие лисяны большие, знаешь,
0: называется
1: семейные.
0: Трап.
1: Вот,
0: Миш Николаев,
1: спасибо.
0: Дополняет.
1: Спасибо, Миш Николаев.
0: Как, на что похоже это?
1: Многим может не нравиться. Ну, типа, что это такое? Лисян грузовой, который ездит плывет по воде, ходит.
0: Многие, может,
1: мне
0: и
1: нравится.
0: И поезд
1: мне
0: не
1: прям
0: нравится.
1: Очень нравится. Не знаю, мне прям нравится. Я еще и видел,
0: мне нравится,
1: что они называются
0: внешне.

0: пароходы поменьше, лодки, на набережных есть места, где ты можешь посидеть, кофе взять, сидишь, плывут эти кораблики, разноцветные кораблики одной фирмы, которая отелями занимается, плавают там туда-сюда, все, и вот ты на это на все смотришь со стороны. Классно, отлично, мне очень нравится. Эстетически он прикольный, такой футуристичный, немножечко из фильма «Особое мнение» с Томом Крузом, вот так вот он выглядит, плывет себе, ну, классный, да. На них надписи еще, они называются там все вот, как-то миленько, эти кораблики.
1: Филька, вот. Пресня, вот
0: да,
1: Григорий
0: да,
1: Скобы
0: да,
1: нам
0: да.
1: Посылает.
0: Вот это вот прям
1: Районами
0: отлично.
1: Районами они называются.
0: Прям отлично, вот. Но кататься, ну, мне и не надо. Я не очень понимаю, куда можно на нем. У меня нет этих маршрутов, по которым мне было бы удобно. Я так думаю.
1: Не, ну
0: и
1: смотри,
0: быстрее,
1: я говорю,
0: было...
1: идеально, когда у тебя нет рядом метро, и тебе не хочется
0: да
1: ехать.
0: Да он не
1: на...
0: может ходить, он не очень быстро ходит. Он плывет медленно, как и любой. Там не развернешься, там на самом деле не так много места. Москва-реки. Для того, чтобы они летали на каких-то заоблачных скоростях, которые
1: как
0: могут
1: между
0: конкурировать.
1: Петергофом и Питером ходит, как же он называется?
0: Например,
1: быстро,
0: да.
1: Вот
0: а, они не могут конкурировать с метро по определению. И с автобусами, с их автобусными, значит, отдельными выделенками тоже, наверное, не могут.
1: Почему у них большая выделенка?
0: Она большая, но не настолько. Как
1: ну
0: кажется,
1: да,
0: потому что
1: если,
0: для большого,
1: если
0: для быстрого
1: да.
0: хода это небольшое пространство. Там нормально затормозить не сможешь. Они под названием речек называются, пишет Гермашлен.
1: Да,
0: а,
1: может быть.
0: Швартуется он автоматически на автопилоте, это очень быстро, пишет Григорий Санкт-Петербург. Он просто плавал, он вот делится. Не, ну мне нравится, я просто не очень понимаю, почему это воспринимается как, почему это кем-то должно восприниматься как прям вид транспорта, полноценный конкурент метро.
1: Тогда мы не должны об этом говорить вслух. Я не воспринимаю это как вид транспорта,
0: да никто,
1: наверное,
0: особо и не говорил.
1: Но выйти на набережную, сесть в него и доехать до метро, почему бы и нет? С другой стороны, тебе нужно заложить, наверное, лишний час. Для этого и легче поехать на
0: другом. А зачем? Ну, какой
1: приеду.
0: Тогда это конкурент электробусу?
1: Нет, это, давай так, это не конкурент.
0: Коллега. Коллега, давай, коллега. Какой это тогда коллега электробусу, если тебе нужно заложить час?
1: Нет, коллега
0: если
1: электробусу,
0: если тебе нужно заложить
1: это
0: час,
1: пухосос.
0: То тебе не нужно и в метро. Пухосос?
1: Да.
0: А вот...
1: А ты типа не в теме.
0: Один раньше пришел. Зато на причалах есть туалет и комната матери и ребенка.
1: Причалы, кстати, да, хорошо.
0: И причалы эстетичные. Вот такой очень футуристичного вида добавляют они. Они прям киберпанк, вот эти вот кораблики и причалы к ним. Прям вот немножко... Еще очень смешно смотрится всегда контрастно, когда рядом стоят на этих причалах другие корабли.
1: Старые,
0: старого...
1: такие, посудины.
0: Да, да, вот прям посудины. Вот это
1: Москва, еще 86.
0: Очень странно тоже смотрится.
1: А я люблю, кстати, вот эту тему, когда
0: так это
1: ходят.
0: Вот киберпанковский контраст как раз. Москва вообще во многом киберпанковский город. И вот это только добавляет, конечно, киберпанка. Да, и ты на это на все смотришь, думаешь, ну да, ну что-то в этом есть.
1: Вы не представляете, насколько хорошо был развит речной транспорт в СССР.
0: Угу.
1: На всех судоходных реках было регулярное движение речных трамваев с остановками населенных пунктов. Стоило недорого, но пассажиров было, например, на Оке, как в метро в час пик. Так, там можно было ехать стоя, набивались как сельди в бочку, ходили скоростные суда типа «Ракета» и «Комета». Это все в прошлом, к сожалению, пишет Елена В.
0: Но нельзя сравнивать Оку и Москва-реку в центре города.
1: Да, да, да, это правда.
0: Мы же с вами сейчас про город говорим, не про вид, не про речной транспорт, как про вид транспорта. Он имеет право на существование, более того, он может конкурировать спокойно с электричками, автомобилями и всем прочим. Нет, мы говорим сейчас про конкретный теплоходик в Москве, электрический, и может ли он, будучи транспортом в Москве, в центре Москвы, где у тебя везде метро, везде, сколько надо в среднем пройти от самой удаленной точки до станции метро в центре Москвы?
1: В центре?
0: Ну, в тех районах, где ходит этот теплоход.
1: Ну, типа 5 минут?
0: Ну, 15.
1: Не, ну каких 15? Куда 15? От любой набережной до какого тебе метро?
0: Не от набережной. Я тебе говорю, вот представь тебя, ты где-то там находишься в районе, и вот у тебя самая удаленная точка.

0: района я от думаю, станции что метро.
1: 10 это прям вот ну, отличная типа, цифра.
0: Метро повсюду, оно еще и расширяется.
1: Слушайте, я видел на днях новость. С ним
0: конкурировать нереально.
1: Виталий Фили еще не проснулся, но вот в те края, в сторону с...
0: да, продлевает.
1: Сколково продлевают метро. Сергей uh-huh. Семенович, просто невероятный вам респект. Я прям, знаешь, как я обрадовался. Это прям очень хорошо.
0: Так не было в те времена по две машины в семье. Я про транспорт на ОКЕ. Пишет Александр Евгеньевич. Не было, да. Ну и...
1: Да машин вообще столько не было.
0: Слушайте, и темп другой сейчас.
1: Да и транспорта общественного столько
0: темп,
1: не было.
0: Темп совершенно... Транспорта общественного не было. Такой доступности нет, транспортной доступность, не было.
1: Конечно.
0: Да.
1: Сейчас и... электробус... и темп не другой. Не знаю, что только
0: Москва
1: нет.
0: Москва безумный город с точки зрения темпа. Здесь все постоянно бегают. Здесь все бегом. Здесь все в последний момент. Ты постоянно куда-то здесь опаздываешь. Это мегаполис во всех смыслах этого слова.
1: Я тебе так скажу, я вот буквально на днях общался с человеком из Тулы, и он мне говорит, как вы, вот классическое, знаешь, когда москвичам говорят, как вы вообще везде успеваете? Как вы живете в этом бешеном ритме, как вы вообще живете в этом
0: хорошая,
1: городе?
0: Хорошая реклама у Тулы? Фастфуда одного нашего, самого популярного, где... Там реклама заключается в том, что, значит, там таксист, по-моему, во Владивостоке.
1: Угу.
0: Он говорит, 20 минут? Ой, как долго. Ну, ладно, поехали. И, типа, в Москве. Да тут недалеко, 40 минут максимум.
1: Ну, да.
0: И там, ну, смысл в том, что, ну, они там про качество своей продукции говорят, что она в отличие от всего остального. Мы такие разные, но это... Продукция одинаковая, это не суть важно, но действительно, вот где-то 20 минут, это, ой, это на весь день, это на другой конец города ехать, а где-то 40 минут, если ты доехал за 40 минут, ты, в принципе, вообще классно уложился.
1: Ну да, слушай, ну, я к чему все это говорил?
0: Телепорт вот. Предлагает придумать хит-шоу. Ну, можно и телепорт. Телепорт, в телепорте нет романтики, так если подумать. Телепорт, ты раз, и ты не посмотришь на красоты, ты не проплывешь по красивым набережным, не посмотришь там на парк Горького какой-нибудь.
1: Я вообще, честно говоря, удовольствие невероятное на днях получил, вот, прогулявшись по нашему городу, у меня была редкая возможность,
0: на телепорте ничего из этого не увидите. Вообще телепорт, если вдруг представить, что будет телепорт, он столько всего убьет вокруг себя. Некоторые места на планете, мне кажется, вообще перестанут быть посещаемы из-за того, что существует телепорт.
1: Ну да, ты раз и там.
0: Ты раз, да, и просто в другой точке. Ты так вот только по этим точкам и перемещаешься. Кто поедет на машине, если есть телепорт?
1: Конечно, никто, кроме меня. И, наверное, тебя. Я все равно выберу машину.
0: Ну да. Друзья, о чем спор? В крупных нет особо сейчас спора. В крупных мегаполисах речной транспорт — это развлечение, ну, кроме Венеции, но она не мегаполис. В малых городах вдоль Волги, да, это транспорт. Ну да, абсолютно. Не услышишь про жизнь талантливого бизнесмена и душевного водителя. Да, не услышишь. Представляете, у телепорта тоже есть водитель.
1: Нет, я все никак...
0: Ему надо успеть уложиться.
1: Смотри, я все никак не дорасскажу вот про эту встречу с Туликом.
0: Да, да.
1: И он мне говорит, как вы вообще, типа, успеваете, как вы вообще... Как вы живете в этом городе? Я просто цитата, с кайфом.
0: А он, ну, типа... а он в Москве или что?
1: Нет, он был в Москве, и он вот просто был в шоке от этого ритма, в котором мы живем. А я здесь так. родился, я здесь живу, это мой город. Я просто, я в кайфе, я в другом городе не могу, у меня как будто бы жизнь замедляется. Мы просто москвичи привыкли. Привыкли к такому темпу.
0: Ну да.
1: В Санкт-Петербурге, вот для Григория, мне кажется, что... Он тоже плюс-минус такой же. Да, поспокойней. Но он тоже там в своем вайбе бешеный ритм. Но он тоже бешеный.
0: В сравнении с Тулой, да.
1: Поэтому я получаю... Не, вот Стамбул, кстати.
0: Родина души.
1: Да.
0: Да.
1: Land of
0: Fire. Родина по рождению Москва, да. А вот родина души Стамбул, у тебя там как?
1: И мне Стамбул не нравится. Я уже об этом говорил в этом эфире.
0: Но он тоже безумный.
1: Но это он безумный. Он ненормальный, понимаешь? Он может...
0: Ну,
1: я никогда в жизни не забуду историю, как мы с женой ждали такси.
0: Ну, для человека из Тулы Москва также воспринимается.
1: Наверное. Наверное. Я ждал такси. 100%. Час. Просто вот реально час, ничего не происходило перед моими глазами. Машины не двигались. Вылет. Мы в аэропорт приехали за 3 минуты до окончания регистрации. Я думал, ну все, я остался в этом Стамбуле. Придется покупать новые билеты. Ну, он просто ненормальный, этот город. Он просто сумасшедший.
0: И в этом его прелесть, да? За это я его и люблю, ты должен был добавить. Эх, Стамбул, Стамбул. Сейчас плачет Стамбул. Австралийцам проиграли. 2-0 проиграли.
1: Ну, подожди, это первый матч. Все будет нормально.
0: Первый матч — это самый важный матч. 3 очка тебе во многом, я думаю, гарантируют выход уже. На этом чемпионате мира, учитывая, что у тебя с третьих мест выходит 8 команд. Слушай, у нас
1: бразильцы 1-1 вчера сыграли. О чем мы говорим?
0: А там все сыграли 1-1. Бразильцы сыграли самые это.
1: А у этих групп что, там все повыигрывали, что ли?
0: А, нет, подожди, там Шотландия сейчас на первом месте. Шотландия выиграла.
1: Да. Да. Поэтому тут многие плачут.
0: Нет, мне кажется... 1-1, у этих 0 очков. 1-1 — это две самые сильные команды в группе — Марокко и Бразилия.
1: Посмотрим.
0: Они друг с другом ячейку
1: разыграли. Тема интереснее. Мне вот такой расклад пока нравится больше, чем если бы фавориты бы выигрывали и просто выходили из группы.
0: У нас метро почти нету, и чтобы от одного края города до другого доехать, нужно брать еду. Григорий из Санкт-Петербурга, у нас новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа назвали причину сохранения безвизового въезда в Россию для украинцев. Режим продолжает действовать из гуманитарных соображений, пояснил директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов. В беседе с РИА Новости он напомнил, что Москва и Киев подписали соответствующее соглашение в 1997 году. Дипломат отметил, что у многих россиян и украинцев есть родственники в соседних государствах. Договор был важен для поддержания связи между народами, в первую очередь семейных. Однако по инициативе Украины он прекратил действие в 2023 году, отметил Климов. Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну, подчеркнул представитель МИДа. В настоящий момент украинцы могут прибывать в Россию только через автомобильный пункт пропуска в Псковской области и аэропорт Шереметьево. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в Жуковском. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили ведомстве. Там добавили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Росавиация предупредили, что возможны корректировки в расписании вылетов. Ранее Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых на подлете к Москве украинских дронах. В Минздраве указали на снижение заболеваемости ВИЧ в России. С 2016 года показатель уменьшился почти в 2 раза. При этом охват пациентов антиретровирусной терапии за это время вырос в 2,3 раза и в 2025 составил 91,8%, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства. В России за время реализации государственной стратегии отмечается снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 48%. В 2016 году 59,2 на 100 тысяч населения, в 2025 30,9 на 100 тысяч населения, отмечается в документе. 8 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь идет об автозаправочных станциях сети АТАН. Их список в своем телеграм-канале публикует губернатор Михаил Развожаев. В посте говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 Ультра и дизельное топливо Ультра. В сети ТЭС заправка продолжается только по QR-кодам, отметил Развожаев. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 15 градусов, атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9 он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 июня, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бубаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Где же это, господи? Ну, давай, вот теперь, значит, вторая история. Uh-huh. Эксперт призвал разработать программу для желающих принять наши традиции приезжих. Речь идет об иностранных гражданах, которые хотят интегрироваться в Россию, не играя в искусственный мультикультурализм. Им следует предлагать комфортные условия, отметил в нашем эфире доктор политических наук, руководитель Центра направления миграция, Центра Столыпина Михаил Бурда. Я называю Центр Столыпина ВШГУ. Михаил Бурда, я называю положительный момент с новой, я связываю положительный момент с новой концепцией миграционной политики. Там перечислены категории иностранцев, которые будут востребованы в России. В первую очередь, это те, кто разделяет традиционные ценности, те, кто готов интегрироваться в нашу культуру, не играя в какой-то искусственный мультикультурализм, а полностью интегрироваться и принять наши традиции. Для этих людей должна работать специальная программа, потому что программа соотечественников, которая есть на сегодняшний день, а народом из середины 2000-х годов, нужно привлекать субъекты, потому что те люди, которые хотят переехать в Россию, они хотят переехать в комфортные условия, их нельзя селить куда-то в поле или лес. Что ты хотел обсудить здесь?
1: Mm-hmm. Давай подумаем вместе, потому что это, наверное, впервые такое случилось, когда ступор. Ну, на самом деле, русская идентичность, да, как там это называется? Вот термин, который использовал наш эксперт. В самом начале ты зачитал его. В самом начале новости, ну?
0: Для желающих принять наши традиции приезжих, не играя в искусственный мультикультурализм.
1: Давай так, о чем идет речь? Конечно же, идет речь о мигрантах, скорее всего.
0: Браво! Это очень сейчас сильно было.
1: Давай на собственном примере. Почему я эту новость брал?
0: Речь о мигрантах, но.
1: Почему я эту новость брал?
0: Да.
1: У меня есть во дворе дома, где я вырос, дворники. Ребята, которые работают на ГБУ, жилищных и так далее.
0: Эксперты жилищных.
1: Прекрасные ребята, замечательные ребята. Можно ли сказать, что они приняли нашу русскую идентичность, живя в России? Безусловно, можно. Но давайте посмотрим с другой стороны на проблему.
0: В чем, безусловно, можно?
1: Ну, я
0: в чем
1: тебе
0: заключается
1: говорю,
0: эта русская идентичность?
1: В чем заключается? Давай. Смотри, они выучили русский язык. Они ведут себя максимально культурно. Они...
0: Вести себя культурно – это не русская идентичность.
1: Смотри, они ведут себя в рамках того, что является культурой в России. Вот так выражусь. Ну, то есть, они обычные, вот на них посмотришь, они обычные русские ребята, реально. Обычные, уже русифицированные.
0: В чем это заключается?
1: Ребята с Востока, а?
0: Осипов в программу «Револьвер». Так, давайте разбираться. Тут явно про мигрантов идет тема. Слушайте, ну если так прям копать вглубь, то предыдущая тема была явно про речной транспорт. Я так полагаю, там точно что-то про речной транспорт.
1: А там что, по-другому как-то? Я думаю, что все так и работает. И ребята реально, они стали русскими, наверное, в какой-то
0: своей
1: мере.
0: Что это значит? Что, вот давайте попробуем понять.
1: Давайте общий стандарт проведем.
0: Что такое стать русским? Что такое не играть в показной мультикультурализм, а принять наши традиции,
1: показной
0: будучи приезжими?
1: Мультикультурализм очень сложная аббревиатура и слово. Поэтому давайте действительно найдем какие-то простыми словами путь к истине. Потому что, я говорю, вот эти ребята, да, а есть другая сторона медали.
0: Нормально ты не объяснила, что с этими ребятами.
1: Я тебе просто сказал,
0: смотри, они
1: знают русский
0: такие,
1: язык.
0: Потому
1: они
0: что знают русский язык,
1: они
0: и они такие.
1: Они хорошо знают русский язык, они официально работают в России, то есть это действительно
0: законно. Это не мультикультурализм.
1: Ты а что значит,
0: работать
1: что значит
0: в России
1: культура?
0: И не быть абсолютно человеком русским с точки зрения культуры.
1: Хорошо, что значит культура? Есть
0: вот,
1: борщ вкусный?
0: Я и пытаюсь понять, что
1: давайте
0: ты
1: разбираться.
0: В это вкладываешь.
1: Они любят русскую кухню, допустим.
0: Они... Является ли любовь к русской кухне частью нашей идентичности?
1: Я думаю, что да.
0: Обязательно ли любить русскую кухню?
1: Слушай, обязательно, но я думаю, от узбекского плова русский борщ, он отличается сильно. Я думаю, что в Узбекистане, да, я могу ошибаться, еще раз, они на ежедневной основе не едят то, что едим здесь мы. У них другие вкусовые рецепторы в плане специй, остроты и так далее.
0: Не сильно.
1: Ну, русская кухня, она не острая.
0: Не...
1: Давай так, русская кухня, она не острая.
0: Как часто ты ешь русскую кухню в неделю?
1: Достаточно часто.
0: Борщ ты ешь достаточно часто.
1: Борщ ем часто, куриный суп люблю.
0: Сколько раз на этой неделе ты ел борщ?
1: Один раз ел точно.
0: На этой неделе
1: да, ты ел вот борщ? Прям ел борщ, она реально прошла. На прошлой не помню.
0: Ну, то есть, но вот
1: на этой неделе борщ, я ел пельмени, борщ, это просто совпадение.
0: Уху,
1: я не очень люблю.
0: Окрошку постоянно наворачиваешь.
1: Смотри, на прошлой неделе, давай так, на прошлой неделе, вот тебе сейчас контраргумент. На прошлой неделе у меня была окрошка и пельмени, вот mm-hmm. реально ел, в воскресенье, я даже помню, ровно неделю назад. На вот 2 дня назад я ел борщ.
0: Mm-hmm.
1: А вот вчера, позавчера я был на день рождения, я ел...
0: Чем отличаются пельмени от китайских пельменей наших? Сильно это? С
1: я
0: точки
1: думаю,
0: зрения
1: да.
0: рецепторов?
1: Смотри,
0: другое.
1: Наши пельмени не едят соевым соусом. Их едят со сметаной. Они более такие нейтральные по вкусу и не жгучие.
0: Да нет, они не жгучие. Китайские
1: нет.
0: пельмени никакие не
1: Но
0: жгучие.
1: Ну почему? Их же едят соевым соусом, соответственно, они более пряные.
0: Соевый
1: наши.
0: Соус жгучий вдруг стал?
1: Пряно.
0: У тебя очень
1: не,
0: сильная
1: ну,
0: нетолерантность развита к острому, значит.
1: Слушай,
0: соевый соус
1: давай
0: для
1: так,
0: острый.
1: Но там есть соус, похожий на шрирачу или на что-то подобное в китайской кухне. Китайская кухня,
0: много
1: она острая.
0: Разных есть.
1: Да, она есть более острая, кухня. Чем русская. В русской кухне да нет.
0: Просто мне кажется, что здесь еда... Еда, да, но не основная история.
1: Ну, язык. Смотри, человек приезжает в Россию, он, ну, типа знает русский язык, но плохо. На базовых каких-то уровнях.
0: Мы сами не знаем, что значит быть русскими. Потому что у нас государство не может создать нормальную идеологию, потому что мы продали свою страну в 90-х за джинсы и жвачку. И до сих пор не можем ее до конца вернуть. Кухня у нас настолько разнообразная от региона к региону, что русской кухни как бы и нет. А да, у нас называется кухня народов России. Хотя, в моем понимании, это абсолютно должно называться русской кухней без каких-либо но.
1: Давай так, но, котлеты по-киевски – это русская кухня?
0: Котлет по-киевски, конечно.
1: Ну, какие могут быть вопросы? Киевский торт – это русская кухня? Ну, реально.
0: Котлет по-киевски называется котлетой по-киевски и не имеет никакой связи с Киевом.
1: Я понимаю.
0: На самом деле,
1: ну... Я понимаю прекрасно. Я как раз тот человек, который все понимает. Я просто вот для эфира спрашиваю. В то же время есть
0: нет,
1: борщ.
0: Причем здесь просто котлет по-киевски?
1: Смотри,
0: тебе
1: борщ,
0: про
1: если у тебя...
0: регион, у тебя, грубо говоря, бузы есть.
1: Да.
0: Да, а есть пельмени.
1: Ну хорошо, борщ украинцы считают же сугубо своим блюдом.
0: И что?
1: Ну борщ даже... это русская кухня, типа украинская кухня, она тоже русская.
0: Да.
1: Поэтому я к этому веду, это все славянская кухня, голубцы, это русская кухня.
0: Да.
1: Понимаешь, да? То есть, да. Они типа...
0: А хинкали это русская кухня?
1: Нет.
0: А я считаю, что да.
1: Ну хинкали это не русская кухня, это грузинская кухня.
0: А я
1: кухня.
0: Считаю, что да, точно так.
1: Ну в точке времени...
0: А буза
1: с точки
0: это
1: времени...
0: русская кухня?
1: Да.
0: Почему? В чем разница?
1: С
0: объясни
1: бочки.
0: Мне, что одни
1: слушай,
0: смогли
1: они,
0: отделиться,
1: да,
0: а вторые
1: да,
0: не
1: да,
0: отделились?
1: Да.
0: Так в этом ну, разница?
1: Я считаю.
0: Ну тогда в твоей
1: все,
0: логике...
1: Все, что я люблю и все, что я ем, это все русская кухня.
0: Стоп, подожди, в твоей тогда логике борщ тоже не должен быть. Правильно?
1: В моей логике да, кстати.
0: Ага. То есть сам себе противоречит.
1: Но это не совсем моя логика. Давай так. Она навязана извне все-таки. Потому что...
0: Нет, это
1: что,
0: твоя,
1: что мы приводили
0: логика,
1: в пример,
0: про...
1: хинкали продаются в грузинском ресторане, правильно? Там будет написано грузинский ресторан.
0: А бузы в бурятском.
1: А бузы, ну, типа, у тебя же не будет написано бурятский ресторан.
0: Конечно, будет.
1: Будет? Я просто не был в этом ресторане, все никак не схожу.
0: Конечно, будет написано, да, ресторан бурятской кухни.
1: Ну, Бурятия в составе России на данный момент?
0: Да.
1: Все. А Грузия, к и сожалению,
0: будет
1: нет.
0: Всегда.
1: Не, это, безусловно, это даже не обсуждать.
0: А, то есть
1: я
0: мы
1: говорю
0: только
1: про Грузию.
0: А мы только по составу? Берем. То есть зависит только от состава.
1: Наверное, в умах людей,
0: есть,
1: да.
0: А если есть кухня у народов, у которых, ну, наверняка же есть, я никогда не пробовал. Я примерно представляю, как она выглядит, но я на всякий вот случай проверю.
1: Давай, интересно, что же сейчас будет.
0: Значит, так, вот, пожалуйста.
1: Ну, видишь, мы
0: куртская
1: как-то все...
0: кухня, я
1: понял. Мы как-то с тобой уперлись опять в еду.
0: Куртская кухня.
1: Угу.
0: пожалуйста. Традиционная кухня народа курдов, проживающего в Курдистане. Основные компоненты — мясо, молоко, молочные продукты. Там все это основано на кочевом образе жизни. Ну, так, по фотографиям, примерно, конечно, это все похоже на кухню тех регионов. Ну, вот, есть курдская кухня. Курдская кухня — это, получается, ее не существует, по твоей логике, правильно? Потому что у курдов не существует своего государства.
1: Да нет, конечно, это бред.
0: Или, ну, при чем здесь тогда нынешние границы, объясни мне.
1: Как-то навязано, видимо, извне это все. Это как-то извне навязано. Если мы берем с тобой империализм, да, угу. Ну, конечно, это все русская кухня. Ну, куда же? Это все русская кухня.
0: Ну, да, наверное.
1: Давай вернемся к теме. Вот нам все пишут, мы ушли,
0: мы говорим про русскость.
1: Мы говорим про идентичность.
0: Да, что такое русскость, что такое наш, как же здесь еще, да, принять наши традиции и не играть в искусственный мультикультурализм. Вот нам Костя Змитин говорил о том, что там вот так с 90-х и не могут сформулировать, да, но на самом деле мультикультурализм — тема-то не из 90-х, это как раз тема из того, что в 90-х это развалили.
1: Нельзя идентичность привязывать к еде. Нужна национальная матрица.
0: Матрица.
1: Наднациональная матрица.
0: Наднациональная. Но она из чего-то должна выстраиваться, так или иначе.
1: Вот мы даже с вами сейчас...
0: Еда может быть как компонент.
1: Мы не можем с вами это нащупать. Понимаете, в этом главная проблема.
0: Определенно точно. Язык, да.
1: Миша Николаев.
0: Да. Язык точно абсолютно.
1: Язык, ты имеешь в виду говяжий? Вот тот самый, который
0: подается. Если, чтобы быть русским, надо есть борщ и петь «Матушка Земля», то это грустная показуха.
1: Вот давайте, согласен. А что не показуха? Я согласен тоже. А что не показуха? Мы не можем с вами выработать это. Я думаю, что эта проблема вообще не наша. Не только наша, вот так скажу. Она во всем мире существует.
0: Повторюсь, язык и религия определяет мировоззрение, пишет Дмитрий Катков.
1: А религии нет.
0: Конечно, да. Религия не определяет мировоззрение?
1: Нет, я сейчас говорю про русскость. Ну, типа... У нас огромная многоконфессиональная страна. Мы не можем привязаться к одной религии.
0: Что определяет русскость? Какая религия определяет русскость?
1: Ну, вот русский человек, это, наверное, у тебя ассоциируется с каким? Это, наверное, православие, да. Христианство, да.
0: Православие. Значит, определяет. Ну, значит, есть корреляция.
1: Тяжело.
0: Правда?
1: Это вот может быть очередным рычагом воздействия, понимаешь? Который не очень бы хотелось.
0: Это, конечно,
1: создавать.
0: И будет.
1: Не хотелось.
0: Без каких-либо
1: бы.
0: Но.
1: Не хотелось.
0: Но это будет. С этим и надо быть готовым. То есть, ну, значит, тебе нужно придумать надстройку, наднациональную матрицу, надрелигиозную.
1: Да, правильно? Безусловно. Надрелигиозную надо. Мне нравится, шашлык не русская кухня, а вот свиной шашлык — это уже русский.
0: Человек, приехавший Иван в Москву пишет. Работать, больше не ограничен в общении и письмами на родину раз в две недели. С местными общаться особой необходимости нет при развитии интернета нынешним. Приезжим просто не надо ассимилироваться, пишет Александр Евгеньевич. Хорошее замечание, что при развитии нынешнего интернета тебе не надо ассимилироваться. Мне кажется, что это вообще недооцененный тезис. В принципе, по миру. Что интернет слишком сильно ломает привычные границы. Да, сейчас немножечко происходит вот этот процесс, да, выстраивание этих границ, не только у нас, много где. Поэтому у тебя сейчас VIP-сервис рекламируется на баннерах на чемпионате мира по футболу, например.
1: Да? Я да. Что-то, может, я его просто название не знаю и не обратил внимания.
0: Там прям написано название, да? VIP. Да, там прям вот рекламируется
1: в полный
0: рост.
1: А это вот то, что мы в своей стране рекламируем, типа накладываем, или это у них там?
0: Это у них там.
1: А-а-а.
0: А они, по-моему, ты не можешь ничего в своей стране накладывать.
1: Я помню, что
0: рекламу
1: в один момент...
0: Ты имеешь...
1: Да, накладывали, типа... Ну,
0: на люди. Чемпионат мира нельзя. На да. Чемпионате мира только конкретные спонсоры. Ты никаких своих спонсоров поверх прикрутить не можешь. Можешь рекламировать их просто в роликах между матчами. А все остальные спонсоры, они там их ограниченное количество. А сейчас пытаются выстроить эти границы, но получается пока так себе. Все-таки они достаточно легко преодолеваются, намного легче, нежели чем пешком это сделать или на самолете. Но действительно, интернет позволяет тебе, в принципе, быть где угодно, при этом физически находиться в абсолютно другой точке планеты. И не, никаким образом не отрываться. А в Москве-то уж, где ты можешь спокойно ту же самую кухню, например, достать, при желании какую угодно. Мы с тобой тот день афганскую кухню гуглили, и оказалось, что есть у нас рестораны. Да. А уж любую другую кухню ты найдешь. Вообще,
1: ну, слушай, мы пальца. В Москве живем, то есть, тут у нас есть все кухня, реально.
0: Да, кухню ты найдешь, храм свой, во что найдешь, ты веришь, ты здесь найдешь. Людей ты, скорее всего, таких же, как ты, тоже найдешь. Потому что многомиллионный город, самый большой город в Европе. С родными, пожалуйста, на связи. Контент свой родной, пожалуйста, у тебя весь в телефоне, в планшете, в компьютере. Песни, музыка, новости, что хочешь. Все у тебя здесь, пожалуйста, есть. Раньше тебе надо было где-то изыскивать все это. Смотрел как-то подкаст один. Там чернокожие ребята. Mm-hmm. И вот там один из ведущих, он нигериец. Он здесь родился, вырос, но он 100% нигериец. У него и мама, и папа из Нигерии. Но он здесь родился.
1: Ну, понял, он хорошо говорит по-русски.
0: Как мы с тобой разговариваем по-русски. Дело не в этом. Он говорит, что папа вот у него ставил в свое время спутниковую тарелку для того, чтобы ловить нигерийское телевидение. Тебе сейчас не нужна никакая спутниковая тарелка. Тебе нужен вот телефон. Ты это делаешь два счета, два нажатия. Любой телефон абсолютно. Поэтому интернет очень сильно недооценен здесь, да. И многие говорили о том, что наоборот, интернет — это инструмент глобализации. А тут как будто в обратную сторону работает. Глобализация — это все как-то в одну, да, в такой котел. А здесь наоборот, это получается, что инструмент, интернет — это инструмент того, чтобы сепарироваться и жить внутри своего какого-то отдельного сообщества.
1: Признак того, что иностранец обрусел, возвращаясь к теме, да, пишет Максим,
0: да.
1: В частности, это глубокая интеграция. Женат замужем, на русском дети говорят.
0: Нет, женат замужем на русском русской написано, пишет Максим. Это важный пункт, подожди.
1: Слушай, не подожди, еще раз тогда. Обрусел. Это глубокая интеграция. Женат замужем на русском или русской.
0: Да.
1: Дети говорят по-русски. Это второй пункт. Критикуют Россию изнутри, как свой. Прошел через российские иммиграционные службы и выжил. Использует авось, ничего, прорвемся. Но это вот в рамках развлекательного сообщения, потому что он в конце пишет смайлики.
0: Ага.
1: Но это же ведь близко.
0: Но мы же с вами понимаем, что мигранты... Когда речь идет про миграцию, на самом деле битва, она ведется не за того, кто приехал сейчас к тебе из другой страны, а битва ведется за его потомков. Вот единственный мигрант, который может стать стопроцентным, это мигрант второго поколения. Ну, и там третьего у него еще выше вероятность. Первое поколение мигранта, который приехал сюда в зрелом возрасте, он никогда до конца своим не станет. Ни у себя в голове, ни в голове окружающих. Он не сможет полностью перестроиться. У него останется вот это вот прошлое. Речь идет о мигрантах второго поколения, в первую очередь. Вот это второе поколение, это те самые, которые могут стать стопроцентными. Первое поколение, ну, это... Покажите мне, где эти примеры.
1: Миша Николаев продолжает нас радовать своими сообщениями. Спасибо.
0: Угу. Знает 100% матов, он пишет.
1: Слушайте, ну, мат — это неотъемлемая часть русского языка. Может быть, к сожалению. Может, кому-то это не нравится.
0: Никакого сожаления.
1: Ну, он тем и прекрасен.
0: Слушайте, это абсолютно блестящая история.
1: Так, как русский мат может выразить эмоцию, наверное, ни один язык в мире не может этого сделать.
0: Абсолютно точно. Ну, не знаю прям, не один, но этот в топе. Этот в топе.
1: А России более 1000 лет. Огурцы мы едим всего 300 лет со времен Петра Первого. А теперь солнце, огурчики, чисто русская фишка. Соленые, видимо. А теперь соленые огурчики, чисто русская фишка.
0: Пишет. Они не чисто русская фишка.
1: Нет, соленья во всем мире есть. Да и турки, конечно, любят. Да нет,
0: все любят. Будем... Все любят. Это все. Вообще не чисто наша фишка. Все любят. Вот какой-нибудь холодец, вот это другой разговор. Да,
1: ну, заливное, холодец, ну, это все одно и то же.
0: Ну, как будто с холодцом... Взаимоотношения у многих тяжелые.
1: Мне нравятся строки, я просто их посчитаю не в тему. Зурит пишет. В привокзальных ресторанах тишина. За столом графин холодный, и она, нежно-жирная селедка, хлеб ржаной. У меня сегодня праздник, выходной.
0: Не у нас.
1: Воскресенье. На работе мы сидим, развлекаем. И Зурита пишет.
0: Про мультикультурализм мы говорим.
1: Ну, ладно,
0: мультикультурализм, да, это не про кухню, это про то, что с одной стороны мы требуем от мигрантов соблюдения наших законов, но с другой стороны закрываем глаза, когда они между собой взаимодействуют по законам шариата.
1: Я начинал об этом говорить, тут не про законы шариата, но сейчас что-то вот прям мне это не нравится, скажу честно, когда они между собой начинают выяснять отношения. Да, это в принципе нас не касается, но вот когда они реально начинают в своей манере это решать. Вот буквально неделю назад была история, когда они, там, работники одной из крупнейшей сети пиццерий начали разбираться на кухне между собой из-за того, что один другому сделал замечание. И пошло-поехало. Или на стройках такое периодически бывает. Вот за это, я считаю, сразу депорт, до свидания. Пожизненно. Не можешь въехать, чтобы неповадно было. Потому что здесь мы живем по нашим правилам. Ну, то есть должен быть порядок.
0: Не туда ты вот уводишь. Порядок, ну, должен быть, неважно.
1: Порядок — это русская идентичность. Нет, слушай, нет. Порядок — это русская идентичность. Я считаю, что порядок должен быть, это независимо от национальности. 100%. Ну,
0: а тебе 100%. Не надо, ты не должен соблюдать порядок?
1: Конечно, должен. Ну, но русская культура внесет в себе то, что порядок должен быть. И все должно быть хорошо, красиво, чинно и спокойно. Вот так подытожу.
0: Навалил кринжа под конец, пишет Миша Николаев. Да, и кринжа
1: это вы про песню.
0: Обильно навалил это... Георгий Осипов.
1: А со мной вместе, кстати, подпевал мне Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: И пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 11.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Один человек погиб при ударе ВСУ по жилому дому в Орле. 9 пострадали, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс». Он написал, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Глава региона добавил, что жильцы поврежденных квартир размещены в гостиницах. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов. Продолжается ликвидация последствий атаки, отметил губернатор Орловской области. Кир Стармер заявил о перехвате в проливе Ла-Манш, связанного с Россией танкера. Информация появилась на странице премьер-министра Великобритании в соцсети X. Рано утром я отдал приказ нашим вооруженным силам перехватить танкер теневого флота, пытавшийся пройти через Ла-Манш. Эта успешная операция наносит очередной удар по России, говорится в публикации. Стармер не стал приводить подробности, однако поблагодарил всех участников операции. При этом Министерство обороны Великобритании они добавили, что на борт судна поднялись военнослужащие Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. В настоящий момент судно стоит на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш. Информации о составе экипажа пока нет. Венгрия дала согласие на старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом премьер-министр Петер Мадьяр отметил, что это лишь первый шаг в процессе, который может затянуться на годы. Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах венгров Закарпатья, Будапешт смог согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня, заявил Мадьяр. Вместе с тем венгерский премьер напомнил, что Черногория начала переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2012 году и еще не завершила процедуру. Власти сообщили о повторном перекрытии движения из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения вводятся в целях безопасности из-за очередной атаки ВСУ, пояснил губернатор Михаил Евраев. Наш регион сегодня подвергся повторному удару украинских БПЛА. Вновь перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону столицы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, написал глава региона в мессенджере Макс. Евраев добавил, что большинство атаковавших Ярославскую область БПЛА были сбиты, однако произошло попадание в промобъекты по хранению топлива. Возникшие возгорания ликвидируют. По предварительным данным, пострадавших нет. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, а около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Накурная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва». Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-888-8948. Нас можно видеть, не только слышать, в телеграм-канале говорит МСК. Радио «Говорит МСК», YouTube-канале «Говорит Москва». Да, можно нас читать на канале Дзен, то есть вообще совершенно бесконечно, где нас можно обнаружить. Если кто-то не может найти, то я, честно говоря, даже в шоке. Вот. Тем более, что есть люди, которые не могут найти. Да. Вот. Итак, сегодня у нас достаточно своеобразная будет передача. Связано это с тем, что я решил в очередной раз воспользоваться служебным положением и презентовать свою книгу и поговорить на тему, которой она посвящена. В принципе, я собирался эту передачу сделать не сегодня, а через неделю, когда мы будем уже накануне Всероссийского дня памяти, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня, но так получилось, что на следующее, на 21-е, соответственно, на следующее воскресенье, у меня предполагается гость очень интересный, который как раз будет конкретно, написал книгу по 22 июня, и мы будем говорить конкретно по этой дате, то есть, ну, как-то надо было, чтобы туда поставить, поэтому эту передачу мы перешли сюда. Но, учитывая, что и тема моей книги, новой книги, которая называется «Барбаросса вне стенограмм», она как раз напрямую касается всех событий, которые связаны с началом Великой Отечественной войны. Вот, поэтому сегодня поговорим именно на эту тему, не о самом плане «Барбаросса», может быть, мы о нем упомянем, а, в принципе, вокруг него. Ну, чтобы мне, опять-таки, было, не было, я не устраивал здесь монолог, потому как монолог слушать, с одной стороны, достаточно, ну, не все любят слушать монолог, с другой стороны, как бы просто монолог, это, в общем, достаточно еще и тяжело, поэтому я попросил сегодня вместе со мной провести передачу мою супругу Марию Кирилловну Залесскую, главного редактора издательства и директора издательства «Молодая гвардия», в которой, как вы представляете, совершенно случайно как раз и вышла моя книга. Мария Кирилловна, тебе слово.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я думаю, что серию «Молодой гвардии», авторскую серию «Вне стенограмм» представлять уже не нужно. Сегодня мы будем говорить о третьей книге, которая вышла в этой серии. Мы идем в таком обратном хронологическом порядке. Первым томом был «Нюрнберг вне стенограмм», вторым томом «Победа вне стенограмм». И вот сейчас мы подошли действительно к самому началу проблемы «Барбаросса вне стенограмм». Серия авторская, серия, которая родилась, с одной стороны, случайно, а с другой стороны, продолжилось вполне закономерно. Ну, я думаю, что повторять историю этой серии мы не будем, она уже звучала у нас в эфире. Я думаю, что наши слушатели и, надеюсь, также и читатели ее прекрасно знают и помнят. Что касается новой книги, то она вот только-только вышла. Мы успели ее презентовать лишь на фестивале «Красная площадь», который вот совсем недавно завершилась, и в этом году, надо отметить, поднялась еще на более высокий уровень по сравнению с предыдущими. То есть этот книжный фестиваль набирает обороты с каждым годом. Больше издательств участвует, больше народу присутствует. Очень интересные мероприятия проводились, но у нас тема сегодня другая. Итак, «Барбаросса вне стенограмм». Новая книга издательства «Молодая гвардия». Вот вы ее можете сейчас видеть, кто нас смотрит.
7: Да, показываю, вот она так выглядит.
4: Да, оформлена она уже в серийном таком оформлении. И сразу же хочется задать первый вопрос, если мы говорим о том, что предшествовало трагедии 22 июня. Мы привыкли к таким красивым иностранным названиям, которые входят в русский язык. Мы сейчас с ними боремся, но, тем не менее, ряд таких терминов уже прочно вошли, в том числе и в историческую науку. И все, я думаю, хоть раз слышали такой «Дранг нах Остен». Да? И вот очень у многих возникает твердое убеждение, что как раз план «Барбаросса» — это и есть военное воплощение вот этой идеи «Дранг нах Остен», то есть «Штурм на восток». Вот расскажи, пожалуйста, это действительно так, или же это, как всегда, исторический миф?
7: Да, ну, естественно, мы, в принципе, живем все в историческом мифе, мы неоднократно об этом говорили на наших предыдущих передачах, и, конечно же, чудесный вопрос, почему? Потому что я уверен, что все наши слушатели, все-таки у нас историческая передача, нас слушают люди, которые более-менее интересуются историей, они все слышали это великолепное сочетание. Дранг нах Остен, вот прям как будто удар кнута такой, вот прям вот слышишь его и понимаешь, насколько агрессивно германская военщина вот на нас напасть хочет. Вот. Тем не менее, действительно, и главное, что и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной войны, в нашей прессе, в нашей, в российской, в Первой мировой войне, в советской прессе, во Второй мировой войне, этот термин очень активно использовался. Конечно, не немецкого написания, а уже вот так вот «дранг на хост». Никто не переводил «натиск на восток». Это неинтересно, это не звучит. А вот, и это вот приводили как вот, значит, вековое стремление немцев на нашу страну.
4: Все-таки вековое.
7: Вековое, что, значит... У нас тут уже сейчас, уже в наше время, в 90-е, там, выходили брошюрки, которые, значит, этот дранг на хоста начинают с, там, с рыцарей, которые там еще до принятия православия на Руси шли сюда и, значит, захватывали, ну, уж не говоря о псах рыцарей, там, ледовое побоище, ну, там, колонизация Прибалтики, ну, и так далее, что вот это вот и есть дранг на хоста. На самом деле это наша трактовка. Причем трактовка как раз публицистов, а не историков. На самом деле термин появился в середине XIX века, не раньше, ни в коем случае. И имел он очень абстрактное отношение к нашей стране. Его придумал некий уроженец тогда русского города Вильна, соответственно, нынешнего Вильнюса, Иегуда Кличко. Он был, естественно, еврей, который, кроме того, что он был еврей, он был польский националист, ну, как всякий уважающий себя еврей, как он был польским националистом и очень сильно не любил Россию. И, значит, мечтал о восстановлении Великой Речи Посполитой, и, значит, так далее, так далее.
4: Замес классический.
7: Ну, абсолютно стандартная, скажем так, польская интеллигенция, которая, в общем, вот мечты польской интеллигенции, что сейчас придут немцы и помогут нам восстановить польское государство. С какого перепугу, какого ляху, да? В общем, никто не собирался.
4: То есть это даже не в Германии придумали?
7: Нет, уже придумали, он уехал, Иегуда Кличко, да, он уже, естественно, перестал быть Иегудой, потому что он стал Юлианом. Ну, вот. Он покинул русскую Польшу, ну, то есть царство польское, и перебрался в немецкую часть, где, значит, начал за это ратовать. И вот он как раз, он оказался очень слабым публицистом. Потом он уехал в Париж, ну, как вся польская интеллигенция, она туда уезжала, в Париж. Вот. А еще находясь в Познане, Познан, это немецкий, ну, это польский город, который находился в составе Германии. Вот, он написал брошюрку такую, значит, ну, открытое письмо, ну, памфлет, в общем, да, где он употребил термин «Zug nach Osten», то есть «движение на восток», и потом этот термин трансформировался в «Drang nach Osten». Причем суть этого термина была следующая, что Германии нужно движение на восток, чтобы, во-первых, из Познани сделать польское герцогство, которое станет, как положено, дальше стандартно, объединением всех польских земель вокруг нее, чтобы отторгнуть их от России и вместе с Германией, так сказать, процветать дальше. Ни о каком движении на восток, в смысле, движение туда, дальше, речь не шло. Речь шла исключительно о областях польских.
4: То есть немножечко продвинуться
7: Немножечко продвинуться на восток и в Советский Польшу. Да, значит, так получилось, что вот как только он написал эту брошюру, где сказал, что немцам надо превратить вот этот Познанский округ в независимое Познанское герцогство, на следующий год на Франкфуртском конгрессе у Познани окончательно ликвидировали признаки автономии и превратили просто в прусскую провинцию. Это, естественно, плохо подействовало на Кличко, и он, в общем, в конце концов умотал в Париж. Но заложенный им вот этот вот термин, он очень понравился. И о нем стали очень часто употреблять, как раз уже, как он «дранг на хост», значит, движение на восток, но именно в смысле не конфликта с Россией, а вот этих европейских территорий, которые, в общем, к России не имеют никакого отношения с точки зрения цивилизованной Европы. Ну, то, что сейчас происходит, да? То есть, как бы Россия там пусть в своих болотах живет, а вот эти все территории, они должны быть, ну, условно, колонизованы немцами и привлечены. И потом, достаточно скоро, ну, с Польшей вопрос, так сказать, решился просто окончательно и бесповоротно, было предусмотрено, что надо бы все-таки Польшу там, да? Но вот к этому Дрангнахостену, а в общем и целом очень активно стали приснять Прибалтику. Почему? Потому что, значит, да, ну, напомним, значит, это у нас сейчас Прибалтика, такие эти, как их называют, там, прибалтийские львы, которые, значит, борются...
4: Гордые и независимые.
7: Гордые и независимые, да. Борются за, значит, как это, стоят на страже европейской цивилизации. Тогда эти прибалтийские провинции, которые сходили в состав Российской империи, не совсем стояли на страже цивилизации, поскольку местное население, то есть латыши, литовцы и эстонцы, они, в общем, особо за людей не считались. Причем немцами. То есть немцы в свое время, проводя колонизацию Прибалтики, где было там немецкое рыцарство, там Ливонский орден, Тевтонский орден, псы рыцари, ну и так далее, рижское епископство, вот, то немцы там, в общем и целом, вот эти Прибалтики, которые потом перешли в состав Российской империи, там ничего не изменилось, в общем, имеется в виду структура населения. Эти не немцы занимали там, они составляли азейское дворянство, ну, те же самые азейские бароны знаменитые, они составляли бюргерство городское, и они составляли духовенство, протестантское, естественно. А местное население прозябало в неизвестности, грязи, сельском хозяйстве и невежестве.
4: И рыболовстве.

0: значит, уроки истории совершенно конкретно звучали, что, да, и, кстати, тогда местное население это очень хорошо понимало. Напомню, что в межвоенный период, это не относится к теме нашей книги, но в межвоенный период местные власти очень активно выгоняли в Германию немцев. Так вот, эти немцы, которые находились в Прибалтике, с одной стороны, они имели очень тесные связи с Германией, ну, как с Германией, с немецкими семьями, с родственниками. Ну, там у каждого есть там троюрный брат, который там женился на немке из там Ганновера, ну, где, откуда угодно. Ну, вот они там и общались. Вот. И они все время, постоянно шел такой вот обмен. Этот обмен в значительной степени шел на уровне учебы, поскольку на территории Прибалтики, конечно, там были университеты, но университеты до немецких не очень дотягивали. Плюс языкового барьера не было, они все знали немецкий, поэтому, а в Германии там университетов прекрасно, огромное количество, все древние.
1: В каждом городе.
0: В каждом городе, да, иди учись-то. Причем там все помнят, там, я не помню, там, императора Барбаросса по теме нашей книги. Вот, и очень многие прибалты, они, значит, ездили туда учиться, потом возвращались, и вот они составили как раз вот ту самую прослойку, причем как в Германии, так и в России, но в России в незначительности, а в основном в Германии, которые постоянно писали местным властям, что нужно спасать Прибалтику, нужно спасать нашу родину, вторую родину, и нужно не забыть, что если что-то ее отдавать нельзя.
1: А спасать-то от кого?
0: От русских. Потому что от местного населения спасать не надо, потому что местное население никто не рассматривает. Оно как есть там, где-то там внизу. Там, да? Вот. А русские, они же могут вытеснить немецких помещиков. А тут еще примерно тоже в середине 19 века, это был 65-й год, как раз достаточно известный русский публицист Катков, он как раз активно начал продвигать идею, что пора немецких помещиков гнать, в общем, в шею в Германию. А как бы надо туда пускать русских помещиков из России, чтобы они там... Вот. И эта идея, естественно, вызвала недовольство. На самом деле, она вызвала недовольство, например, Кёльнской газеты, в которой писали, прежде всего, публицисты, уехавшие из Прибалтики туда. Ну, немецкие. Вот. И как раз вот там сначала... Кёльнская газета опубликовала очерк под названием «Дранк на Хостен», который очень понравился Каткову и который заклеймил в своем гражданине этот «Дранк на Хостен» и превратил его вот в ту самую штамп газетный, тогда уже существовавший, который и пошел ходить по российской прессе, как немецкая угроза. В принципе, никакой в данном случае в Германии никакой цели даже мягкой экспансии в общем не ставилось, поскольку Германия была очень озабочена, я имею в виду Кайзеррейх, то есть Германия, имперская Германия, на тот момент она была очень сильно озабочена, во-первых, созданием единой Германии, ей, в общем, было абсолютно не до русских территорий, и, в общем и целом, этот характер мягкой экспансии, они даже... Ну, в самых смелых мечтах распространяли на Прибалтику, ну, потому что там все-таки немецкие какие-то есть основы, но это распространялось как, если вдруг у России что не получится, то всегда можно, значит, это отхомячить, так сказать, немножечко, да? Вот. И, соответственно, там шли такие моменты, что... Ну, вот это тогда начало развиваться, а потом расцвело пышным цветом уже даже в 20 веке, в межвоенный период, что и у нацисты, кстати, потом тоже очень активно продвигали эту идею, например, Гитлер это очень подробно описал в том же самом «Майн кампф», что, в принципе-то, в общем, русские-то ведь ничего не могут. Они не могут создать империю. Они могут только вот пользоваться плодами чужого труда. И, в общем и целом, перспектив-то никаких нет. Им все равно деваться некуда, им нужно немцев приглашать и за ними, значит, стоять. То есть, проще всего, надо подчиниться немцам, и будет вам счастье. Никто вас, как бы, ничего не будет с вами делать. Вот, значит, там как, что вот Гитлер...

0: написал, опять-таки цитирую вторую книгу, «Великая Россия никогда не возникла бы, не смогла бы себя сохранить без немецкого верхнего интеллектуального слоя». Вот. То есть, что вот создали. Вот. А почему, значит, и почему была создана Российская империя? Потому что немцы приехали, и там при Петре Первом даже, и создали вот это государство. Вот эта вот идея, она очень получила большую такую, ну, прессу, идеи, вот ее стали очень сильно обсуждать. Но, опять-таки, до Гитлера, даже не до Гитлера, до Первой мировой войны, это не подразумевало, что нужно отнимать эти территории. Нужно их поставить в зависимость, нужно грабить, нужно, это святое. Ну, как грабить? Как это? Полезные ископаемые вывозить, там рабочую силу, может быть, использовать. Но, в общем, не особо, так сказать, на нее переть. А вот величие немецкого народа в том, что вот он положил там всю жизнь на это самое. Вот такое отношение к России.
1: Культурная экспансия.
0: Культурная экспансия, да. И вот это отношение к России, оно и сформировалось вот в конце 19 века, в начале 20-го. Вот. А вот в начале 20 века, то есть когда, ну, как мы помним, Германская империя была сформирована в 1871 году, и вот она была, создалась и начала укрепляться. И как раз вот здесь-то и пошло сознание того, что она великая. И что она, конечно же, занимает, ну, не совсем достойное место в ряду великих держав. То есть,
1: и по территориям в том числе.
0: Ну, по территориям-то совсем плохо, поскольку там, значит, естественно, пошли националистические моменты, потом, значит, уже в 1901 году, запомни, 1901 год, уже новый век, 20-й, уже 30 лет существует Германский рейх, уже начали серьезные немецкие философы, уже начали поговаривать уже о других вещах. В 1901 году некий такой профессор Лейпцигского университета, саксонец, Фридрих Рацель, сформулировал очень интересный термин. Он сказал, что к этому времени, к 1901 году, случилось нечто интересное в мире. А ряд территорий, которые существовали на Востоке, они переходят в разряд жизненного пространства, Lebensraum, то есть территорий, от которых в будущем будет зависеть жизнь немецкого народа. То есть это будет не захват чужих территорий, нет. Захват чужих территорий — это грабеж. А жизненное пространство — это необходимость.
1: Восстановление исторической справедливости.
0: Абсолютно правильно, да. То есть, что это нужно сделать, потому что это нужно. Потому что это будущее немецкого народа, зажатого со всех сторон. Ну, вспомню и карту Европы, зажатая со всех сторон, там же кушать что-то надо. Плюс еще как раз именно в начале 20 века из Германии пошел достаточно большой поток эмиграции. Причем эмиграции не политической. Это там, это вот Польша, вот это вот политическое, ешьте польское несгенео, да, не позвалим, да, крикнет, кто захочет, и магнаты палят хаты, корабели точат. А это, значит, немцы по экономическим причинам. Потому что земли нет. И вот они едут и в Европу, но в основном и в Америку, и в Латинскую Америку, где создаются целые конгломераты, там целые области в Латинской Америке появляются, населенные немцами. То есть это экономическая миграция. Они не теряют связи с родиной, они все время, так сказать, с ней поддерживают контакты, но как бы контакты через океан — это, в общем, достаточно большая проблема. Вот. И вот этот самый Lebensraum, он тогда еще не получил особого распространения, он просто был заброшен в германское общество. И вот потом, уже в межвоенный период, уже нацисты, уже Гитлер, и не только Гитлер, уже Розенберг, уже Вальтер Дорре, уже другие теоретики национал-социализма, они этот термин Lebensraum использовали по полной. Он превратился вот в какой-то некий такой основополагающий, всех связывающий термин. Ну, сейчас мы, наверное, сделаем перерыв на новости. И закончив уже с этим, перейдем, наверное, к следующему этапу, то есть к Первой мировой войне.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:29 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа назвали причину сохранения безвизового въезда в Россию для украинцев. Режим продолжает действовать из гуманитарных соображений, пояснил директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов. В беседе с РИА Новости он напомнил, что Москва и Киев подписали соответствующее соглашение в 1997 году. Дипломат отметил, что у многих россиян и украинцев есть родственники в соседних государствах. Договор был важен для поддержания связи между народами, в первую очередь семейных. Однако по инициативе Украины он прекратил действие в 2023 году, отметил Климов. Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну, подчеркнул представитель МИДа. 8 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь идет об автозаправочных станциях сети АТАН. Их список в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В посте говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 Ультра и дизельное топливо Ультра. В сети ТЭС заправка продолжается только по QR-кодам, отметил Развожаев. Власти приостановили свободную продажу топлива в городе в начале июня. Приобрести его можно по талонам, при этом объеме должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия, которая проходит в Крым через новые регионы. Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию. Республика попала в пятерку впервые с 2015 года. Об этом говорят данные платформы ООН Comtrade и сведения, полученные от статистических ведомств разных стран. Крупнейшим поставщиком вина в нашу страну в январе-марте 2026 года была Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Также в тройку, как и в первом квартале 2025-го, вошли Грузия и Латвия. Четвертое место сохранила Польша. Франция вернулась в топ-5 крупнейших поставщиков вина, вытеснив оттуда Португалию, пишет РИА Новости. Уголовное дело завели после аварии с тремя погибшими в подмосковном Одинцове. Оно открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Такие данные привели в региональном управлении МВД. ДТП случилось накануне вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Наро-Фоминск. На трассе столкнулись автомобили Рено и БМВ, после чего вторая машина загорелась. В Одинцовской городской прокуратуре сообщили, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще один скончался по пути в медучреждение. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 14 градусов, атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите, Милин,
5: я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
3: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте, мы снова в студии, мы продолжаем разговор по теме условно Барбаросса вне стенограмм. Сейчас давайте послушаем вопросик. Да. Алло, слушаем вас, да, здравствуйте. Алло. Алло, не получилось. Не получилось. Ну что ж, значит, мы продолжаем разговор о том, что нападение Германии в июне 41-го года на нашу страну было отнюдь не на пустом месте. Это имеет очень длительную историю, это имеет историю мысли, то есть творческой мысли, это имеет свою подоплеку и теории национал-социализма о том, что нужно делать с нашей страной. И то, что происходило с нашей страной, на территории оккупированных нашей страны после июня 41-го года, это абсолютная неслучайность. Это не потому, что вот пришли, и вот так получилось, так звезды сошлись, что здесь были совершены именно те преступления, которые были совершены. Нет, это было предусмотрено, это было известно до того, как немецкие войска перешли 22 июня 41 года границу Советского Союза. В принципе, все было рассчитано заранее. Именно этому как раз и посвящена моя книга «Барбаросса вне стенограмм». Но мы остановились на, скажем так, ну давайте еще вопрос послушаем. Да, алло, да, слушаем вас, здрасте.
7: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Да. Я вот как раз остановились в начале войны, пользуясь удобным случаем, хочу вас спросить. В одном из источников я читал то, что даже Гальдер, помимо Браухича, Паулюса и Кейтеля, советовали Гитлеру, ну я имею в виду кроме них, такие как Гальдер, советовали Гитлеру напасть на несколько лет позже на Советский Союз, мотивируя это тем, что вообще говоря, что Германия станет еще сильнее, а Советский Союз еще более будет слабым. Так ли это? И второй вопрос. Каковы были ущербы в ходе кровавых акций в начале войны на нашей территории такими подразделениями, мастерами по камуфляжу, и в том числе по языковым, не только таких банд, головорезов, как Бранденбург 800, Нахтигаль, но и зеленые дивизии специального назначения, которые командовал белогвардейский недобиток Коцман Сослов. Спасибо.
6: Ага. Так, да, значит, что касается переноса сроков начала кампании, то по большому счету нет. То есть, как-то уже начал создаваться план «Барбаросса», то есть это, соответственно, ну, ориентировочно июль 40-го года и принятие директивы номер 21, это декабрь 41-го года, в принципе, уже никакие 2-3 года ожидания не были. Разговоры о том, что когда нужно напасть, они шли, но они были не принципиальные на военных совещаниях. По крайней мере, у нас нет протоколов военных совещаний, где, например, Гальдер, или он там записывает в своих дневниках, что вот надо перенести на 3 года. В общем и целом, в военных кругах Германии был консенсус в том, что нападать надо как можно раньше. То есть, 41-й год, это, в общем, ну, критический момент. Почему? Потому что к 42-му году советские войска будут значительно более боеспособными. Что касается урона, который наносили в том же самом 41-м году на нашей территории, нашему населению прежде всего, то здесь основную роль играли, в общем, даже не вспомогательные вот эти вот войска, о которых вы сказали, то есть формирование, по большому счету, коллаборационистов, Нахтигаль, там, это, ну, Бранденбург 800 вообще на 41-й год, он был достаточно, он значительно малочисленным был, и он использовался, тогда он был в подчинении Абвера, это к концу войны он был преобразован в дивизию, и на тот момент, на 41-й год, он в основном использовался именно как диверсионное подразделение. То есть, по своему прямому назначению, вообще это была даже не дивизия, тогда это был в районе полка, учебный полк 800-й. Тот же самый Нахтигаль, или тот же самый Роланд там был рядом, они там рядом действовали. В общем, это были, ну, скажем так, вспомогательные части, которые использовались против местного населения, но в ограниченном на тот момент порядке. Значительно более активно действовали Эйнзанцгруппы СД, 4 Эйнзанцгруппы А, Б, С, Д, которые действовали именно в прифронтовой полосе, то есть в зоне ответственности вермахта, и которые были направлены на территорию Советского Союза именно для уничтожения местного населения, прежде всего евреев, но как бы они не останавливались и перед другим. Кроме того, именно эти Эйнзанцгруппы СД, они начали активно привлекать к расстрелам, в том числе, местных коллаборационистов. Ну, прежде там, не только украинских, на самом деле, у прибалтийских коллаборационистов, белорусских коллаборационистов, в том, ну, русскую коллаборацию чаще привлекал на свою службу вермахт. И использование уже к концу 41-го года, началу 42-го года, в общем и целом, карательные органы Германии, которые действовали на оккупированных территориях Советского Союза, в том числе в прифронтовых областях, они уже стали делать ставку как на исполнителей, именно на восточные формирования, то есть на коллаборационистов, поскольку, ну, наиболее успе... Да, что еще коллаборационисты нужны? Вот. Так, и еще вопросик сейчас с вами послушаем. Так, да, алло, да, слушаем, второй раз попробуем.
2: Здравствуйте, Константин Александрович, Мария Кирилловна.
5: Да, здравствуйте.
2: У меня вопрос по поводу вот причины нападения Гитлера, да, 22 июня. Вот, ну, Гитлер сразу после этого выступил заявлением, где он обосновывал необходимость тем, что была угроза, были свидетельства, что Советский Союз сам хочет напасть. Вот, ну, я могу это понять, объяснение. Я могу также понять объяснение, что немцам хотелось повкуснее покушать, вот они решили захватить ресурсы. Но вот что я не могу понять, я очень прошу вас объяснить. Да. Вот, как только они напали, сразу начались немыслимые зверства. Да, да, вот, и Гитлер сказал, что там на месте Москвы должно быть море, вот, и население, да, предлагалось утилизировать. Вот вопрос, откуда вот, ну, это же все произошло из немецкой культуры, угу, которая была, угу, учила людей гуманизму, откуда вот такая звериная ненависть? Угу. Это ненависть именно этническая, к славянам, да? А. Почему вот они такие, ага, жестокие?
6: Да. Спасибо большое за вопрос. Этот как раз вопрос Марья Кирилловна хотела мне тоже задать, да?
5: Я тогда немножко уточню, да, учитывая, что мы разбираем именно первопричины. Был такой еще один термин, который вот хотелось бы, чтобы ты прояснил. Срединная Европа. Ага. Насколько, опять же, да, ну, тут это вот, известно,
6: тут
5: что...
6: Вот, да, тут, да, вот просто сейчас вот вопрос, который задал мой любимый слушатель, да, на него мне мне тоже надо ответить, это не совсем Срединная Европа.
5: Ты отвечай на вопрос, а потом мы продолжим про Срединную Европу.
6: Да, Срединная Европа тоже, она просто тоже входит. Это явление, почему так себя вели немцы, она как раз именно этому посвящена вся книга. Как раз на эта книга, которая сейчас вот у меня вышла, она именно останавливается на 22 июня. То есть мы рассмотрим, что происходило и что разрабатывалось до начала войны. Не то, что произошло потом. То, что произошло потом, мы все прекрасно знаем. Вот это вот самая звериная жестокость. А вопрос, а почему была вот эта звериная жестокость? И зачем немцы шли сюда? Вот здесь как раз и Срединная Европа, ответ на этот вопрос. И ответ на этот вопрос – это немецкий национализм. Немецкая культура, конечно. Конечно, это и Гёте, это и Шиллер, это и кто еще? Бах, да, это...
5: Бетховен,
6: да, это все, да, это Вагнер. Да. Но, тем не менее, немецкая культура – это еще и движение Фелькиша. Это националистическое движение, это еще немецкая культура, это эсэр Чемберлен, который написал достаточно российскую работу, это и другие российские произведения, это и, как я упоминал, Рацельсу с его идеями, жизненного пространства. Это и Рудольф Челлен, который создал термин геополитика, вообще ввел. Тоже это было до войны, еще до Первой мировой войны, где он написал просто совершенно конкретно, что вот он работал над идеей континентального характера Германской империи, то есть не колонии, а расширение границ, а также от России, от которой во имя культуры и Европы должны быть отторгнуты прибалтийские, белорусские, украинские, практически до Дона земли. То есть это как раз идея, в том числе, Срединной Европы. То есть вопрос в том, что территории, которые находились на востоке, то есть здесь, они рассматривались, причем именно рассматривались, то есть это обсуждалось, об этом писалось, это были не, ну, скажем так, какие-то брошенные в общество слова. Нет, это были заявления. В той же самой Майн Кампф Адольф Гитлер совершенно четко написал: мы должны получить жизненное пространство, чтобы германский народ мог дальше жить в будущем, и это жизненное пространство мы не можем взять нигде больше, кроме как на востоке, в России. Соответственно, вот дальше, это мы уже сразу забегаем вперед, ну будем забегать вперед, ладно, mm-hmm. Потом вернемся к Срединной Европе. Забегая вперед, это уже, так сказать, там, это уже планы, подчеркиваю слово, конкретные планы, разработанные до нападения на Советский Союз. Это планы того, как будет использоваться данная территория. По поводу ваших слов по превентивному удару и защите европейской цивилизации, мы, я надеюсь, поговорим через неделю. Именно этот вопрос мы хотели обсудить с моим гостем и, скажем так, поспорить, потому что у него немножко другое мнение, чем у меня. Мы, я думаю, поспорим, чем, значит, может быть, вас даже и порадуем. Вот. Что касается, да, значит, вот... Эти почему так жестоко? Были разработаны планы, в том числе тот самый так называемый план «Голод», который сейчас хорошо известен, который подразумевал следующее. Территории, которые будут захвачены на востоке, это будут территории, как я уже упоминал, жизненного пространства. То есть это будут не колонии, населенные местным населением, которые будут эксплуатироваться немцами. Нет. Это будет континентальная империя, то есть расширение границ континентальной империи Германии, и эти территории будут управляться Германской империей. Для чего создавалось Имперское министерство восточных оккупированных территорий? Напомним, об этом обычно это редко упоминают, значит, но оно было создано за неделю до нападения на Советский Союз, то есть никаких других перспектив не было изначально. Были созданы это министерство во главе с Альфредом Розенбергом, а это уже показатель, какая будет политика у этого министерства, потому что Розенберг считался специалистом по именно России.
5: Идеологом как раз вот этого античеловеческого вопроса.
6: Именно идеологом этого античеловеческого подхода. Он был совершенно закоренелым русофобом и антикоммунистом. Ну, антикоммунистом они все были, но он был совершенно закоренелым русофобом, то есть вот уроженцем, кстати, Прибалтики, Вот, что, кстати, тоже наложил свое
5: подозрительно.
6: Подозрительно, конечно, но тем не менее. Вот, и он, значит, вот это вот вся, весь комплекс вот этих вопросов, он был изначально заложен. То есть смысл в чем? И из этого, ну, я сейчас коротко скажу этот смысл, и станет ясно, почему проводилась такая политика. Смысл следующий. Захват территорий на Востоке должен обеспечить на тысячу лет. Тысячу лет — это абстрактное название, то есть в смысле на достаточно продолжительный период времени. Должен обеспечить процветание немецкого народа и возможность его постоянного демографического роста. То есть, чтобы земли и продовольствия, которое будет провезено на этой земле, было бы достаточно для того, чтобы семьи в Германии содержать, ну, а у тех же самых германских крестьян, содержать, ну, там, по 10 примерно человек. Там, ну, примерно, естественно, по 10 человек. То есть, это будет, ну, скажем так, чуть ли не удвоение населения каждое поколение. То есть, резкий демографический рост, который нужно поддерживать питанием, поддерживать поместьями, поддерживать, ну, скажем так, ресурсами. И для этого и нужно жизненное пространство. При этом жизненное пространство, оно заселено. Следовательно, нужно, чтобы население на этих территорий сначала было сокращено. Почему сокращено? Ну, потому что, например, это приводилось неоднократно в различных документах нацистских, они приводятся в этой книге. Значит, например, наш регион, который Петербург, ну, север наш, это регион, который потребляет продовольствие. Не производит продовольствие, а потребляет. То есть, чтобы его содержать, его надо кормить. Это не предусмотрено. То есть кормить никто его не будет, потому что эти продукты, которые производятся на другой территории, они должны пойти на поддержание жизненных сил немецкого народа. Следовательно, в общем, на первых порах предполагалось, что нужно сократить население России, естественно, европейской России, ну, в целом, по 30 миллионов примерно, ну, чтобы они сами вымерли. Можно и вымереть от голода. Ну, в общем, что будет поставлено в такие ситуации, что оно будет умирать. А вот потом... Да, все население не предполагалось уничтожить, потому что кто-то должен работать. Ну, один немецкий крестьянин, если ему дать там 100 гектаров, он их просто тупо не обработает. Ему нужны поденщики, ну, то есть нужно, чтобы кто-то работал. Прибалтов, конечно, можно заставить, но их тоже не очень много. Поэтому должно остаться местное население. Но потом... Ну, тут мы переходим в область не конкретных планов, а, в принципе, перспективных планов. Но эти перспективные планы были полностью, подчеркиваю слово, полностью подтверждены нацистской теорией и, соответственно, практикой уже потом. Но именно теорией, то есть российская теория национал-социализма, она четко это все объясняла. То есть что потом продолжается? Тысячу лет. То есть, ну, там...
5: Время есть.
6: Время есть. Но сначала было указывалось срок 150 лет после окончания войны. То есть 150 лет эти территории будут обустраиваться. И вот примерно лет через 150 они будут уже вот, ну, нормально так вот инкорпорированы в Германию. А дальше пойдет следующий процесс. Этот процесс будет идти следующим образом. Сначала на эти территории переселяются излишек немецкого населения, ну, те, кто хочет поселиться, те, кто хочет получить поместье, будет использовать местную рабскую силу, ну, или не рабскую, наем, ну, в общем, местное население будет прозябать в невежестве, и там, ну, это подробно у Гитлера это все расписано, тоже я это привожу, там, что нужно знать, там, счет до 100 и так далее, ну, в общем, не обязательно, в общем. Но для местного населения должны быть созданы достаточно тяжелые условия. А как то? Широкое распространение и пропаганда всяких средств контрацепции. Для чего? Для того, чтобы население не росло, а желательно сокращалось. Самостоятельно. Соответственно, снижение уровня лечебного обеспечения, то есть, чтобы людей не лечить, соответственно, не поощрение, а, в общем, фактически сокращение акушерских пунктов, чтобы не было родовспоможения, чтобы оставались максимум фельдшеры, то есть, чтобы детская смертность была высокая, потому что Гитлер утверждал, что, значит, очень высокая рождаемость в России, соответственно, ну, как у всякого необразованного народа, высокая рождаемость, и нужно эту рождаемость снизить. Как снизить? Ну, обеспечение. Значит, и далее, ну, то есть вот целый ряд мер. Да, и пропаганда малого количества детей и так далее, и так далее. И вот тогда должна была получиться следующая система. Если мы смотрим два графика, то это две взаимопересекающихся линии. Одна — это резкое снижение, такое вот, как линия вниз, да, резкое снижение, ну, не резкое, а постепенное снижение местного населения, а другая — это рост немецкого населения на этой территории. То есть за счет больших семей и за счет избытка, который уходит из Германии. И таким образом потом начинается процесс на восточных территориях, которые уже онемечены частично, и процесс этот идет, начинается сокращение местного населения и его замена немецким населением фактически. Соответственно, проходит какой-то длительный период времени, который не обозначен, не сказано, сколько должно пройти, он должен прийти, этот процесс должен идти самостоятельно, в зависимости от притока немецкого населения, и в конце концов весь Восток будет занят немецким населением.
5: Я хотела бы уточнить, это касается ведь не только русского населения, а прибалтийские территории, то есть прибалты, в широком смысле этого слова, тоже подходили вот именно под эти планы?
6: Частично, частично. Дело все в том, что прибалты были признаны как... Да, прибалты — это латыши и эстонцы. Литовцы — это не совсем прибалты. Литовцы — это славяне. Поэтому к ним отношение несколько более такое, аккуратное. А, значит, что касается прибалтов...
5: Но не то, что их примут в распростертые объятия.
6: Ни при каких обстоятельствах, нет. Ну, что касается украинцев и белорусов, то тут разницы для Гитлера между русскими, белорусами и украинцами не было никакой от слова совсем. Для Розенберга было. Розенберг хотел из украинцев сделать ударную силу против русских, стравить эти два народа с тем, чтобы они друг друга поуничтожали, а потом, когда русским будет нанесено поражение, украинцев можно будет и добить уже совершенно спокойно.
5: То есть, никто... То есть на Украине сейчас проводятся прямо...
6: Да, очень похоже.
5: Планы Розенберга.
6: Читайте Альфреда Розенберга. Да, там все это несколько раз написано. Что касается прибалтов, то было признано, что значительная часть прибалтов, оно может быть онемечено. То есть может влиться в немецкий народ. Не получить автономию. Латышскую, эстонскую, литовскую. Нет, ни в коем случае. А просто...
5: И радостно пить баварское.
6: Да, да. А именно часть из них может быть инкорпорирована. Причем, скорее всего, второе поколение. А те, кто есть вот сейчас на первом поколении, они могут быть использованы не на своей территории. Они, со своей территории их, в общем, предполагалось выселить. Там предполагалось оставить там 30-40%, которые можно включить в немецкий народ, и уже со второго поколения это будут уже не эстонцы, а немцы. Вот. А остальную часть предполагалось использовать выселить нахрен на восток и использовать их там в качестве промежуточного звена. Ну, то есть приказчики, условно говоря. Ну, кто-то должен этой массой-то руководить между крестьянином, фермером, фермерам, помещикам. И вот местным быдлом должен находиться какая-то прослойка. Ну, кто там, я не знаю, там будет их пороть, там, я не знаю, да? Вот это как раз прибалты вполне было рассчитано, что они могут быть использованы. То есть вот именно эта концепция, которая была полностью подкреплена соответствующими документами, имеется в виду инструкциями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, они... полностью подготовили то, вот когда читаешь эти документы, и они приводятся в этой книге, вы можете их тоже посмотреть, вот у вас другого впечатления, другой мысли о том, что будет происходить после этих документов, тем более, что вы это знаете по истории, нет. То есть это все было заранее предусмотрено. Ну да, нюансы были там разные, но в принципе это было предусмотрено. Вот.
5: То есть так. То, что написано пером...
6: Да, нет, конечно, не вырубишь ни в коем случае топором. Да, так, вы... ну что, еще послушаем вопросик? Давайте. Алло, да, слушаем. Алло? Алло? Алло, не получилось. Ну, ладно. Не случилось. Ну, ладно. А, так, значит, а теперь что? Вернемся мы к Срединной Европе, да?
5: Середина Европы и Первой мировой войне. Да. Мы еще пока что...
6: Да, мы еще... Да. Но я думаю, мы кратенько поговорим по Срединной Европе. Что такое Срединная Европа? Да? Это как раз тот самый промежуточный этап, который вот был тем самым мостиком от всех вот этих вот дранкнахостенов к нацистской идеологии. А причем это Срединная Европа, идея Миттель-Европа, это звучит по-немецки, это вот начала такая идея закладываться тоже как раз вот в начале 20 века, которая подразумевала, что Германия станет центром вот этой Срединной Европы, объединив вокруг себя страны Европы и став локомотивом европейской экономики.
5: Евросоюз.
6: Ну, да, Евросоюз. Да, причем, скажи честно, да, что... Во время Второй мировой войны в ведомстве Риббентропа, то есть Министерства иностранных дел, была выдвинута идея создания Союза европейских государств. Европейский штатсбунд, если дословно, Европейский союз государств. Прям так вот и звучало. Вот. Ну, нет, все одно и то же. Все из одной бочки. Все там. Вот. И Срединная Европа подразумевала, что как Германия, как наиболее... творчески развивающаяся, наиболее эффективная, наиболее интенсивная, наиболее мощная держава, она объединит вокруг себя вот все страны Европы между Россией и Англией. Ну, и Францией тоже, потому что, ну, Франция, она, понятно, она под Англией. Вот. То есть будет такой вот некий Евросоюзик, в котором Германия будет ни в коем случае не политическим лидером, а лидером экономическим. Но, как писал Бетман Гольвик, тот же самый канцлер Бетман Гольвик, который очень популяризировал эту идею, значит, во время Первой мировой войны, что идея политическая, она это будет как акционерное общество. То есть... Все, кто входит в акционерное общество, обладают равными правами, но у Германии контрольный пакет акций.
5: Все равны, но кто-то равнее.
6: Да, все, да, все. У всех акции есть, да. Нет никаких проблем. И все имеют право там на голос и так далее. Но у Германии вот так получилось, что контрольный пакет.
5: История ничему не учит.
6: Да, абсолютно, конечно же, ничему. А зачем ей учить? Она не для того существует. Так, ну, сейчас мы сделаем перерывчик на новости и потом рекламу, а потом вернемся и закончим про Срединную Европу.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Госдума усилила защиту граждан от перекупщиков железнодорожных билетов. Принятый на этой неделе закон поможет бороться с искусственно созданным дефицитом мест в поездах, отметил Вячеслав Володин. Спикер Нижней палаты парламента заявил, что в Государственную Думу поступают обращения о росте числа случаев массового выкупа ЖД-билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Она, как правило, осуществляется на онлайн-платформах по размещению объявлений. За свои услуги так называемые перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема приобретает особую актуальность. Принятый федеральный закон усилит защиту прав граждан. Ввели нормы, повышающие ответственность для тех, кто хочет нажиться за счет людей, написал Володин в мессенджере Макс. Спикер Госдумы отметил, что теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме ЖД-билетов, будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Владимир Сальдо заявил о почти полностью обесточенной Херсонской области. Энергетики и аварийные службы работают на местах, отметил губернатор. Все округа области полностью или частично обесточены. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, написал Сальдо в мессенджере Макс. Накануне вечером в Херсонэнерго сообщили, что из-за аварии полностью обесточенными оказались 14 муниципалитетов. Отключение произошло в 23:08 по Москве, будет действовать до устранения причин. Причин ЧП, пояснили пресс-службе компании. Оперштаб Кубани сообщил о ликвидации пожара на морском терминале Темрюкского района. К тушению возгорания на объекте в поселке Волна привлекали 135 человек, было задействовано 38 единиц техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в ночь на 13 июня украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков дронов произошло возгорание на морском терминале. Погиб один человек, по предварительным данным, трое пострадали. Синоптики предупредили москвичей об отстающей от климатической нормы температуре. Со заявлением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Если завтра плюс 22, плюс 24 градуса, потому что будет небольшой перерыв от дождя, то послезавтра и в среду уже плюс 17, плюс 19. То есть в целом эта температура на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, сказал синоптик в беседе с «Арти». Шувалов добавил, что в понедельник и во вторник будет пройдена самая низкая точка давления в течение недели. Оно опустится до отметки 738 миллиметров ртутного столба. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И час столицы пасмурно, дождь около плюс 14 градусов, атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
3: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
3: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
6: И снова мы в студии, мы возвращаемся, на второй час уже идем. Итак, сейчас мы, наверное, поговорим о Срединной Европе. Да. Потому что мы как бы должны...
5: Про образе Евросоюза, да. И о том, что история ничего не учит.
6: Да, и то есть, да, именно так. Значит, в принципе, идея Срединной Европы, она была до этого высказана, после, но сформулирована она была в сентябрьской программе канцлера Теобальда Бетман-Гольвега. Он ее сформулировал, и причем, скажу честно, в первой, и когда вот было сказано о ней, там про Россию вообще ничего не было сказано. Абсолютно. То есть там было сказано, что только в зону влияния Германии войдет Прибалтика. Ну, то есть, ну, по, не, если, и то, что до Прибалтики, то есть царство польское, ну, понятно, да?
5: То есть Прибалтику все-таки Европа считали.
6: Нет, это святое, святое. А, в, когда кайзеру Вильгельму еще до войны написали письмо какой-то очередной прибалтийский профессор, сказал, что вы только мой кайзер, не бросьте Прибалтику. Он написал, нет, ни в коем случае я Прибалтику никогда не брошу, если будет какой-то конфликт, я обязательно, значит, буду ее освобождать. Это знакомые так нашего императора, так сказать, в общем-то, они были в хорошей переписке. Вот. И что, значит, в чем смысл? Вот, например, заместитель Теобальда Бетман-Гольвига Клеменс фон Дельбрюк, он писал, например, что Россия станет неопасной, когда ее западные рынки и народы будут у нее изъяты. Россия стала великой европейской державой, включив в свой состав Балтийские провинции, а с их потерей Финляндии, Литвы, Польши, а также Украины и Бессарабии, берегов Черного моря, она станет тем, чем была до Петра Великого. То есть вот она, в общем, стояла цель. То есть Россию обещали оставить, сохранить. Что, мол, пусть будет там прозябать в своем, значит, болоте, но она будет на периферии Срединной Европы, а по сравнению со Срединной Европой она будет ничто. Ну, то есть райский сад, да, как у нас положено говорить, а тут будет райский сад, а это и там будет вот эта вот самая Россия. Правда, надо сказать, что аппетит, он приходит ведь во время еды. То есть если в сентябрьской программе 1914 года Россия практически не была упомянута, то потом это все немножко изменилось. Так, давайте посмотрим, еще один вопросик у меня есть тогда. Алло, да, слушаем вас.
10: Алло, здравствуйте.
6: Здрасте.
10: Спасибо за передачу, меня зовут Вадим.
6: Очень приятно.
10: А вот немецкая католическая церковь как относилась к этим захватническим планам? Она эти взгляды усиливала или хотя бы оставалась нейтральной? Спасибо большое.
6: Да, значит, что касается немецкой католической церкви. Значит, сейчас я тут сразу пытаюсь найти фразу. Скажем так, 22 июня 1941 года было опубликовано воззвание, я просто пытался сейчас найти фамилию, у меня вылетела она из головы, полевого епископа Вермахта. В Вермахте был институт этих самых священников военных, и вот глава, так называемый полевой епископ католической церкви, он опубликовал воззвание, что весь цивилизованный мир должен идти против этих варваров и, значит, освободить Европу, в общем, так вот примерно. Значит, что касается католической церкви, там была очень сложная ситуация. С чем она заключалась? Ситуация была сложной в связи с тем, что в общем и целом нацисты, как таковые, нацистская партия, нацистская идеология, она, по сути, своей антихристианская. То есть, от слова совсем. То есть, если, например, там фашизм итальянский, он, в общем-то, занимает по отношению к католической церкви достаточно взвешенную позицию, так сказать, достаточно аккуратно, то в Германии, в общем и целом, отношение к христианству в целом и к католицизму в частности было очень негативное у руководства. Почему католицизму? Потому что у католицизма, как мы сейчас прекрасно знаем, да, глава церкви находится за границей, то есть это мировая религия. А протестантскую церковь, на которую делали на первом этапе ставку национал-социалисты, хотя, я говорю, подчеркну, они антихристианские, нацисты абсолютно четко понимали, об этом говорил неоднократно Гитлер, Розенберг, и Розенберг говорил, что на этом этапе, на первом этапе, нельзя выступать активно против религии, потому что все население Германии, оно верующее, да, так сказать, а как у них взять? Поэтому нацисты шли...
5: Действовать надо постепенно.
6: Постепенно, да. Нацисты шли тоже на одну территорию нашей страны с пряжками, на которых было написано «Gott mit uns», то есть «С нами Бог». Ну, это как в кайзерской Германии, то есть наследники фактически. Вот. Что же касается церкви, значит, вышли в свое время на русском языке очень интересные дневники Альфреда Розенберга. Давно уже вышли, они, наверное, есть, не могу вам сказать. Вот. Там совершенно четко написано, что мы сделаем все возможное, чтобы в течение 50 лет после окончания военных действий католическая церковь на территории Германии перестала существовать. Вот. А значит, что было со стороны католической церкви? Ну, во-первых, достаточно большое число прелатов, но меньшее, чем протестантских священников, они поддержали нацистов.
5: Не зная об этой перспективе?
6: В общем, догадываясь. Но тут был один момент, который позже они сами сформулировали. Этот момент был следующий. Напомню, что еще в 1933 году существовала партия католического центра, то есть это была политическая партия, которая очень сильно была завязана на Рим, и она поддерживала первые шаги нацистов, а нацисты выступали категорически против наличия так называемого политического католицизма, то есть чтобы католическая церковь хоть каким-то, даже самым маленьким образом влияла на политику, то есть церковь должна быть вне политики, это на первом этапе были требования нацистов. И церковь католическая на это пошла. И позже у них начались конфликты. Был защищен конкордат, то есть договор на высшем уровне о принципах работы католической церкви в Германии. Гитлер никогда не исполнял решение этого конкордата, а католическая церковь исполняла. Значит, то есть это был полный отказ от вмешательства в какую-то либо политику. Так вот. Позже католический епископат очень четко сформулировал свою позицию. В условиях, которые в данный момент существуют в Германии, главная цель католической церкви – это защита своей паствы, не населения Германии, не евреев, не протестантов, не русских, никого, а защита католиков. То есть, если, предположим, какой-нибудь еврей принимает католичество, то его католическая церковь должна защищать. Если он этого не делает, то католической церкви на него наплевать. Вот. И то есть, что ситуация тяжелая, ситуация опасная, и поэтому нужно сделать все, что... Главная задача церкви – сохранить паству. Вот. Соответственно, были достаточно большое количество католических священников, которые подверглись... нападкам, ну, то есть, скажем, нападкам, преследованием, то есть в концлагерь попали. Их было больше, чем протестантских священников. Протестантская церковь, она даже была сформирована, был назначен имперский епископ, так называемый, рейхсбишоп Мюллер, который был вообще полностью креатура нацистов, и значительная часть протестантской церкви действовала именно в русле нацистской политики. Хотя, в общем и целом, это провалилось в целом, потому что была создана так называемая исповедальная церковь, которая выступила против античеловеческих идей национал-социализма. Что, кстати, логично. Церковь должна, в принципе, выступать на этом, в этом ключе. Поэтому отношение католической церкви с нацистами можно охарактеризовать как соглашательство. То есть... целый ряд уступок и капитуляций, направленных на достижение главной цели – сохранение паствы. Вот. Поэтому как раз...
5: Подчинение силе, получается.
6: Да, подчинение силе. Потом уже вот не так давно, по-моему, так сказать, по-моему, предыдущий Папа Римский или предпредыдущий покаялся за свои за действия католической церкви во время Второй мировой войны. Почему? Потому что католическая церковь, опять-таки, с точки зрения многих, могла бы принять значительно более серьезное участие, например, осуждение нацистского режима. Вот. Но католическая церковь считала, что если... Это, кстати, было такое заявление среди католических прелатов, что если мы сейчас выступим против тех же самых уничтожений евреев, что, естественно, является нарушением любой христианской морали, то мы получим в ответ репрессии против церкви. И тогда мы... католическая церковь, не сможем защищать свою паству. Вот это была именно такая позиция. То есть, ну, вот так вот. Так, ну, давайте еще послушаем вопросик. Так, давайте. Алло, да, слушаем вас.
11: Здравствуйте.
6: Здрасте.
11: Еще раз хочу поблагодарить вас за передачу. Меня зовут Сергей.
6: Сергей Ильич.
11: Скажите, пожалуйста, вот учитывая все, вот то, что вы перечислили, документальные факты, подтверждения, вот исторические, да, на что рассчитывали руководители, вожди вот, украинских националистов, такие как Бандера, Шухевич, там, ну и прочие, не будем их перечислять, все общеизвестные они, да? Они же рассчитывали вообще, ну, исходя из информации, которая представлена в публикациях и прочее, на какую-то некую независимость Украины и прочее. Угу. Ведь это шило в мешке, не утаишь.
6: Да.
11: Как это сказать, как же их пригрели, когда знали их вообще, так сказать, намерения их, да? Угу. То есть совершенно какую-то там независимость там и прочее. И в итоге не далее как, я сейчас кратенько, да. Не далее как, когда уже вошли немецкие войска, вернее, когда было нападение вероломное, то есть началась агрессивная война в отношении Советского Союза, и уже во Львов, да. Вошли, и насколько я помню, могу ошибаться, уже части этих националистов, да, вот Мастигаль, да. Там и прочее,
6: да.
11: уже тогда стало ясно командованию, и это очень, насколько я помню, не понравилось Гитлеру, что какое-то вот эти вот, как бы, ну, претензии были на самостоятельность.
6: Да, да, да.
11: Не
6: да.
11: ошибаюсь я?
6: Да, нет, было создано правительство Стецко, как раз они его создали, а ее сразу же разогнали, потому что Гитлер просто пришел в ужас, скажу, совсем обалдели, говорит, украинцы будут там создавать свое правительство. Вот, а Стецко, это, насколько я помню, это именно бандеровское направление. Там была ситуация вот какая. Значит, само АУН-Р или АУН-Б, то есть АУН-революционное или АУН-бандеровское, оно рассчитывало именно с Кондачка, воспользовавшись противоречиями и неустройством, где-то выцегонить себе независимость, пусть ограниченную, но независимость. Тем более, что Альфред Розенберг пока, на самом деле, очень активно поддерживал создание, ну, не независимости, но автономной. И бандеровские формирования на первом этапе, они, естественно, сотрудничали с нацистами, но вот бандеровские формирования, они сотрудничали с нацистами, скажем так, имея вот камень за пазухой. То есть они надеялись, вот в свое время было, например, распоряжение, это уже в 43-м году, было распоряжение в, как он назывался, там, типа революционного провода АУН, о том, что рекомендуем своим сторонникам вступать в ряды дивизии Галичина, ну, соответственно, Галиция, для чего? Для того, чтобы не условно за немцев сражаться, а для того, чтобы получить боевую подготовку, сформировать боевые соединения, которые потом могут быть использованы на благо украинской государственности. А вот АУН-М, это вот того самого Мельника, которого тут не так давно Зеленский вместе с его супругой, в смысле, с супругой Мельника, перезахоронил на кладбище героев, и там на колено вставал, и, значит, то вот он возглавлял АУН-М. Вот это, вот эти легли под немцев, от слова совсем. И как раз первые вот куреня, которые двигались по Украине, вот совершили там именно в 41-м году колоссальное преступление, тот же самый, этот самый Бабий Яр, это были мельниковцы. Это были их... Мельниковцы сделали ставку вот на что. Мельниковцы и сам Мельник тоже, он полковник все-таки, еще в Первую мировую он там был, ну, как, насколько я помню, он, по-моему, был с австрийцами, из австрийской армии. Ну, не буду это самое спорить, могу ошибаться. Вот. А у них была цель какая? Что? Не мытьем, так катанием. То есть сначала...

0: Фреда Розенберга и считали, что она правильная. Это столкновение с русскими, потому что Розенберг постоянно проводил мысль, что немцам с русскими одним справиться сложно, много русских. Поэтому нужно на русских бросить украинцев, которых до хрена. И, соответственно, они могут на себя отвлечь часть русских при поддержке немцев. Соответственно, вот. И тогда, условно говоря, мельниковцы, они станут необходимы немцам, а если они станут необходимыми, то немцы будут вынуждены поделиться с ними какой-то властью. Да, не суверенитет, понятно, что ну, пока не суверенитет, но потом немцам будет, в принципе, достаточно России, а они Украину не так займутся, что была, извините, полная глупость, поскольку все, подчеркиваю слово, все идеологи национал-социализма, говоря о восточных территориях, имели прежде всего в виду Украину, украинский чернозем. То есть именно там должны располагаться были основные немецкие поместья. И, кстати, тот же самый Новороссия, та же самая, где были немецкие поселения еще с времен Екатерины, там вообще собирались сделать немецкую область. Туда и Гиммлер приезжал. То есть, в общем и целом, украинцам ничего не светило. Но вот у мельниковцев была такая идея. У бандеровцев она была более, ну, более такая, ну, как всегда, революционная, то есть более кардинальная, что мы подождем. В какой-то момент немцы с русскими друг другу, значит, морду набьют, и либо оба ослабнут, либо кто-то один победит, а тогда посмотрим. Вот. То есть, в общем, такое...
1: Принципиальная позиция.
0: Ну, да, принципиальная позиция. Мы с теми, кто победит. Ну, не с теми, кто победит. Но мы, глядишь, когда темной воды станет очень-очень много, мы как раз там рыбку-то и половим. То есть, вот эта вот разница между мельниковцами и бандеровцами. Но везде она была вот именно, ну, вот такой, скажем. Вот. Поэтому на что они надеялись? Ну, по большому счету, вот сейчас сказать, вот я вот сейчас пытался это сформулировать, по большому счету, и то, и другое – это авантюра. То есть, как бы, ну, другой вариант, что бесперспективно, то есть, а других вариантов не было. Но с точки зрения немцев, с точки зрения не Розенберга, а, предположим, того же самого Коха, имперского комиссара Украины, с точки зрения Гитлера, с точки зрения кого бы то ни было, идея, просто идея Украины как таковой суверенной, она не рассматривалась от слова совсем. И правительство Стецко, которое было создано в 1941 году, и Бандера лично, они попали в концлагерь. Да, это был обычный стандартный концлагерь, но они жили там в привилегированном бараке, то есть своя комната там была, они ходили не в тюремной одежде, а в своей, там питания было вполне достаточно, то есть и они были изолированы. И когда возникла необходимость, Бандеру освободили. Когда было решено все-таки именно что он и предполагал. То есть, что будут использовать его АУН, АУПА, будут использовать против русских и поддерживать. Ну, то есть, там, получать оружие и так далее, и так далее. Все именно вот в этом направлении. Вот. Так, вернемся, да, к нашим срединным Европам.
1: Да, мы все еще на периоде Первой мировой войны.
0: Не, ну мы все время, видите, отвлекаемся, мы все отвлекаемся на другие, как раз тогда у нас создается эта самая общая картина. Просто...
1: Пасьянсы складываются.
0: Да, почему все время мы возвращаемся и к срединной Европе, и до этого мы говорили о Дрангнахостене. Это чтобы показать, что отнюдь не просто народился некий национал-социализм на пустом месте. Вот пришел Гитлер, блин, родился, художник австрийский, и вот ему в голову что-то пришло, намешало у него в голове, он Чемберлена прочитал, или там Габино, кстати, Габино, скорее всего, он не читал. Вот, ну, значит, пришло ему там, вот он начитался там всяких различных идей, особенно антисемитских в начале 20 века, и вот он, значит, ему это все, вот за ним народ пошел. Да нет, конечно, это все имело свои корни. Так же, как можно сказать, что после того, как в сентябре 2014 года Бетман Гольвик зашарашил свою сентябрьскую программу, в Германии народ очень сильно ее одобрил. И, например, в Süddeutsche Monat Hefte вышла статья профессора истории средних веков Тюбингенского университета, то есть профессор, Йоханнеса Халлера, который происходил из Прибалтики. Он так и назвал свою статью.
1: Опять?
0: Да, конечно же, мысли балтийцы. Да, Тюбинский, но университет. Боже, мы были с тобой в Тюбинге.
1: Да, Тюбинген,
0: Чудесный университетский городишко.
1: Вот, и университет с такими традициями.
0: Да. Что он написал? Что он написал? Он написал: Россия должна стать безопасной. И для того, чтобы так было,

0: у нее должны быть отобраны западные приграничные области, земли чужих народов, завоевания, благодаря которым она участвует в жизни Европы. Вообще, как будто сейчас написано, не кажется?
1: Вот. История ничего не учит.
0: Да. И прежде всего, ее морские берега. Благодаря отторжению Финляндии, Литвы, Польши, Малороссии, Бессарабии и Черноморского побережья, она перестанет быть великой европейской державой, она снова станет тем, чем была до Петра Великого, когда Лейбниц смог поставить ее на одну доску с Персией и Абиссинией. Вот, значит, примерно это... Значит, была так называемая Срединная Европа. По мере того, как развивалась Первая мировая война, рамки Срединной Европы постоянно раздвигались, постоянно. Ну, немецкая армия вроде как наступает, значит, соответственно, все, аппетит-то он ведь во время еды приходит. И вот был такой человек, очень показательный был такой человек, он был очень известным в свое время, Пауль Рорбах, естественно, профессор, ну, святой, но не из Прибалтики, уже как-то так, да. Вот, он прожил очень долгую жизнь, причем умер он в 1956 году, естественно, все как хорошо. Вот, и он очень много писал, он был такой национал-консерватор такой вот, да. И во время Первой мировой войны он был очень популярный, он очень много писал, и он создал такую восточноевропейскую школу исследований. То есть вот он очень вот, душа болела за то, что будет происходить на Востоке. Вот. В 1917 году он выпустил работу, которая получила очень большое распространение, которая называлась достаточно просто. Она называлась «Наши военные цели на Востоке и русская революция». То есть все достаточно очень-очень хорошо. Где было спокойно написано, будет ли Россия республика или монархия, абсолютно безразлично. Вот совсем, понимаете? Решающий вопрос стоит, как где поляки будут. А так, в общем, все равно. И вот тогда он сформулировал и эти цели Германии на Востоке, против России. Значит, вот там было, он выделил 8 целей, 8 кардинальных целей. И надо сказать, что эти цели пришлись как нельзя лучше ко двору. Да, если вот я сейчас их обязательно, сейчас потрачу некое время, зачитаю эти 8 целей, а вы посмотрите на это и с точки зрения того, что произошло в 1941 году, да, и, может быть, у кому-то возникнут какие-то идеи и по поводу сопараллелей с современностью. Итак, какие цели? Первое. Прекращение роста населения России. Кстати, достигнуто. Второе. Расчленение России на составные части, не связанные друг с другом, но зато связанные с Германией. Третье. Присоединение к Польше, Белоруссии и разжигание вражды между поляками и русскими. Четвертое. Воспрепятствование стремлению России добиваться выхода к свободному незамерзающему морю. Пятое. Отделение от России, Украины и других территорий, экономически тяготеющих к Черному морю и порождающих стремление к открытому морю. Шестое. Поддержка всех элементов России, стремящихся к ее распаду, и отказ от мира с правительством, власть которого распространяется на всю страну. Седьмое. Германия может допустить существование только окончательно побежденной России. Восьмое. Если Германия не добьется закрепления этих целей в договоре, то она должна использовать положение России и оккупировать Прибалтийский край, Литву, Польшу, Белоруссию, Украину и все Черноморье, и держать их в качестве залога до тех пор, пока все ее цели на Востоке не будут закреплены в мирном договоре.
1: Это написано не сегодня?
0: Это написано в 1917 году, более 100 лет, уже почти 110 лет назад. Вот, поэтому мы совершенно четко и очень хорошо видим то, что вот эти все действия 41-го года, они, с одной стороны, подготовлены достаточно большим ходом германской истории и развитием германской политической мысли. А кроме того, мы можем видеть, что, как ты абсолютно четко сказала, уроки никто не хочет изучать. И если вы вспомните эпиграф, который произносится перед началом каждой нашей передачи, что история – это не учительница, это надзирательница. Она ничему не учит. Она только наказывает за невыученные уроки. Итак, сейчас у нас, наверное, будет небольшой перерывчик на новости, а потом мы закончим еще полчаса и поговорим о других вопросах.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
3: Кирилл Дмитриев указал на попытку Кира Стармера отвлечь внимание британцев от проблем с миграцией. Вместо того, чтобы задерживать нелегалов, премьер-министр Великобритании перехватывает танкер в Ла-Манше, подчеркнул глава РФПИ. Отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта, написал Дмитриев в соцсети X. Так, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отреагировал на новость о задержании в проливе танкера, который, по утверждению Стармера, относится к теневому флоту России. Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. В настоящий момент судно стоит на якоре недалеко от острова Портленд. Информации о составе экипажа пока нет. Иран согласился не взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран пойдет на этот шаг после подписания меморандума с Вашингтоном, отмечает телеканал Fox News. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут блокаду с иранских портов, передает телеканал со ссылкой на источник в американской администрации. Он уточнил, что предъявленное Исламской Республике требование было ключевым для Вашингтона на переговорах. Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что США и Иран могут подписать мирное соглашение сегодня, 14 июня. Американский лидер отметил, что сделка исключает для Тегерана какие-либо варианты владения ядерным оружием. Глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи ранее заявил, что сначала стороны подпишут меморандум из 14 пунктов, затем начнутся 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта. Женщина погибла при ночном ударе ВСУ по городу Саки. Ее семье будет оказана необходимая помощь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал местных жителей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Минобороны ранее сообщили о 249 ликвидированных в течение ночи дронах ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены, в том числе в Крыму. На границе Казахстана и России образовалась очередь из грузовиков. В Комитете национальной безопасности республики объяснили скопление фур сезонным ростом объемов перевозки овощей и фруктов. Ведомстве уточнили, что затор наблюдается в пункте пропуска в Павлодарской области. В комитете водители попросили заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 15 градусов, атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
0: И снова здравствуйте. Мы пришли на последние полчаса. Итак, что мы будем сейчас говорить?
1: Мы вот поговорили о ретроспективе, о политике, которая предшествовала появлению плана Барбаросса и наступлению 22 июня. Конечно, мы не можем не сделать страшных выводов о параллели того, что происходит у нас сегодня, страшных, потому что за 100 с лишним лет и после жуткой трагедии Второй мировой войны ничего не поменялось. История ничему не учит, что мы неоднократно сегодня говорим. Ну, а все-таки перейдем, наверное, к последние полчаса нашего разговора о конкретике. Перейдем к конкретике и скажем хотя бы, так сказать, конспективно, что же собой представлял план Барбаросса, что конкретно хотели добиться нацисты, нацистское руководство в ходе предстоящей войны. И что ждало, собственно, наше отечество?
0: Ну, здесь вопрос такой, что в моей книге есть целая глава, она самая большая, третья глава, она посвящена плану Барбаросса. То есть разработке, выдвижению идеи, формулированию, доработке, то есть после того, как вышла директива этого с плана, как разрабатывалось, какие силы были задействованы. То есть это чисто, скажем так, может быть, не чисто, но в значительной степени это военная составляющая. Просто я, честно говоря, думаю, что сейчас за полчаса я военную составляющую плана Барбаросса подробно не опишу, потому что это, там достаточно много деталей, и нужно об этом много говорить.
1: Что еще будет передача 21-го.
0: Надеюсь, там мы как раз тоже на Барбароссе остановимся более подробно, потому что там мы будем говорить о 22 июня, то есть о том, вот что происходило вот в этот день, и что к этому дню привело непосредственно, так сказать. Поэтому мы там на Барбаросса, я думаю, остановимся. А вот сейчас я как раз хотел бы сказать, отвечая на твой вопрос, что кроме плана Барбаросса, то есть план Барбаросса – это вот военный план, как будет, куда вермахт идти, а кроме этого все министерства и ведомства, как у нас принято говорить, работали активнейшим образом вот в те месяцы, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны. Они работали над чем? Они работали над планами, что они будут делать на территории Советского Союза, на оккупированной территории Советского Союза. И, кстати, когда мы читаем эти документы, мы видим, что то, что произошло на территории оккупированной Советского Союза, очень незначительно отличается от того, что планировалось. То есть, в общем и целом, то, что произошло, было предусмотрено заранее. Например, до начала этого нападения, до 22-го июня заранее, в ведомстве СД, СС в данном случае, Генрих Гиммлер, были сформированы и составлены списки состава Эйнзансгруппы СД. Причем эти Эйнзансгруппы СД должны были действовать на территории Советского Союза вместе с войсками. Было подписано, служебная записка, договоренность о намерениях, вместе с Верховным командованием сухопутных войск, генерал Вагнер это подписал, не родственник композитора, он подписал, где были даны разграничения в полномочиях, потому как Эйнзансгруппа СД должны были действовать на территории, подчиненной тыловым органам вермахта, то есть там нигде гражданская администрация. И все это было закреплено и зафиксировано, причем их задача была именно уничтожать всех. Причем Гиммлер абсолютно четко написал в письме, когда своим ближайшим сотрудникам, где он, значит, полностью сформулировал, что будет происходить. Он написал, что непосредственная цель всей операции политическая, не военная, политическая. То есть, прежде всего, умиротворение вновь оккупированных территорий силами полиции и безопасности. Да, скажу это самое, это написано письмо до 22 июня, в июне 41-го года непосредственно, незадолго, но до этого, то есть это как бы даются координаты. И это Гиммлер рассказывал о том, какое он провел совещание 17 июня, какие он директивы дал руководящим сотрудникам Энзанс Групп. Например, особый интерес представляет четвертый пункт письма, который достаточно скромно называется «экзекьюцией». Ну, казни, в общем. Что в нем звучит? Обязательной казни, да, еще раз подчеркну, это до 22 июня. Это еще немецкие войска не вторглись на территорию нашей страны, и, соответственно, они не знают, какая будет реакция со стороны Красной Армии, со стороны населения, со стороны власти и так далее. То есть пока они этого ничего не знают, у них есть только такие достаточно такие наметки, что там будет. Там как раз, между прочим, в этих наметках они предполагали, что население России и Советского Союза, оно недовольно большевиками, и в общем и целом оно не будет их активно поддерживать. Так, значит, что значит четвертый пункт значит? Обязательной казни подлежат все функционеры Коминтерна вместе с профессиональными коммунистическими политиками в целом, включая высших, средних и радикально настроенных функционеров низшего звена партии, Центрального комитета, областных и районных комитетов, народные комиссары, евреи, занимающие партийные и государственные должности и другие радикальные элементы, диверсанты, пропагандисты, партизаны, террористы, подстрекатели и т.д. Ну и далее по тексту. То есть далее потом будет принят еще приказ о комиссарах, который, не поверите, не имеет отношения к СС. Его принимали не СС, его принимал Вермахт. То есть это шло другое отношение, где тоже перечислялось все, где было написано в приказе о комиссарах, который был подписан фельдмаршалом Кейтелем, было написано, что необходимо уничтожать, значит, комиссаров, которые, как известно, будут подговаривать солдат уничтожать немецких пленных. Война, война не началась. Это предположить. И поэтому их надо уничтожать уже, так сказать, поставлено. Вот их надо уничтожать, потому что они будут плохо обращаться с немецкими пленными. То есть это ответка за их плохое обращение,
1: которого еще нет.
0: Это вот творчество немецкой военной мысли, хочется подчеркнуть. Вот, и значит, соответственно, да, эти все данные, они в том числе были направлены, просто об этом я сейчас как бы не хотел бы говорить, потому что это займет очень много места, о том, как грабить территории. Потому что до начала войны был абсолютно достаточно по пунктам с немецкой дотошностью указано, как грабить и кто будет грабить, и кто что будет грабить, поскольку разные ведомства должны грабить разные, но не должны...
1: Даже так?
0: Да, конечно, но не должны грабить одно и то же, потому что тогда они будут, значит, ну как это...
1: Между собой конкурировать.
0: Конкурировать, да. То есть Министерство сельского хозяйства должно грабить сельскохозяйственные предприятия, вывозить продовольствие, а вот, например, сырье, то оно сначала его должны армия взять, потому что армия, она может быть нужнее вот в данный момент.
1: Орнунги убирались?
0: Да, да, все, конечно же, все должно быть заранее. Вот, ну, а, соответственно, ну, в отношении местного населения должны идти репрессии. Репрессии должны проводиться на всех направлениях. Так же, как, например, было принято постановление, это не постановление, прошу прощения, это приказ начальника Верховного командования Вермахта Кейтеля, который звучал, название его звучало так: о военной подсудности в зоне действия операции «Барбаросса» и о специальных мероприятиях войск. Его в мае подписали, в общем, то есть заранее, до этого самого, и разослали войска уже, как началось нападение, все. В чем суть была этого чудесного, в кавычках, документа? Опять-таки подчеркну, что документ написан и подготовлен до 22 июня, причем подготовлен не политическим руководством нацистской Германии. Он подготовлен военными, теми, кто собирался руководить вермахтом разгрому Красной Армии. Ну, задача какая? Разгром Красной Армии, захват
1: территории.
0: По ходу военных действий. Значит, в чем заключалась суть этого приказа? Что, значит, вермахты, военнослужащие вермахта обязывались бороться с преступлениями, совершенными гражданскими лицами противника. Ну, то есть, вроде звучит нормально. Но, значит, там было написано, ну, сначала указывалось, что партизаны должны быть уничтожаться вот все, да. Хочу напомнить, что на тот момент, в общем и целом, пусть никто не любит, да, но существовали Женевские конвенции, которые подразумевали, причем это было подписано там многими странами, что... Да, Советский Союз там как бы не подписал эти конвенции, но это по духу конвенции ничего не связано. То есть это не ты не обязан выполнять их в отношении того, кто подписал, нет, ты обязан выполнять, если ты подписал. То есть тут себя взял обязательство. Там как раз указывалось, что партизаны, они имеют право действовать, потому что пока идет война, пока центральное правительство не отказалось от сопротивления, и партизаны должны быть, к ним должны рассматривать как военнопленных. Что же здесь, да? Здесь партизаны...
1: А Германия как раз подписала Женевские конвенции.
0: Да, конечно, да. Партизаны должны безжалостно уничтожаться воинскими частями в бою или при побеге. Ну, это так. Вот, подозреваемые элементы должны быть немедленно доставлены к офицеру, он решит, следует ли их расстрелять. Ну, так сказать. Вот. Но самое главное в этом документе было то, что по этому документу заранее военнослужащие вермахта освобождались от любой уголовной ответственности за действия, совершенные в отношении местного населения.
1: То есть мародеры?
0: Неважно.
1: Заранее?
0: Убийство? Не рассматривалось. То есть предполагалось, что военные трибуналы будут действовать. Но это только в том случае, если военнослужащий вермахта совершил преступные деяния в отношении собственных товарищей.
1: Добычу не поделили.
0: Либо добычу не поделили. Он там взял, там, не выполнил приказ офицера, нарушил дисциплину, ушел там, совершил там дезертирство или там, ну, что-то в этом роде. Тогда, значит, он будет привлечен к уголовной ответственности, ну, к военной, по законам военного времени. Если же он сжег деревню, то это, ну, сжег деревню, и что? Что такого случилось? Ничего не случилось. Вот. Этот приказ, значит, он был совершенно... универсальным, поскольку до этого момента в Германии традиционно, подчеркиваю, что традиционно, ну, со времен еще там Первой мировой войны, со времен 19 века, в военной книжке солдата любого, ну, военная книжка, то есть как документ, там на задней страничке напечатаны 10 заповедей поведения немецкого солдата. Ну, как это стандартное. Вот. Что там значилось? Ни один сдавшийся враг не может быть убит, даже партизаны или шпионы. Военнопленные не могут подвергаться жестокому обращению и оскорблениям. Красный крест неприкосновенен. Медицинский персонал и капитаны не должны быть ограничены. Гражданское население неприкосновенно. Солдатам запрещается грабить или умышленно уничтожать имущество. Ну, и так далее. И так далее.
1: А как же одно с другим коррелируется?
0: Вот. И после этого принимается приказ.
1: Который перечеркивает все эти 10
0: заповедей. Абсолютно перечеркивает все эти 10 заповедей. Причем, ну, другое дело, что эти заповеди, а это именно заповеди, то есть они как бы традиционные, ну, то, что армии 19 века там должны были выполнять, и они уже вот сейчас как бы не действуют, но они были там напечатаны. То есть тем самым абсолютно сознательно, абсолютно последовательно, абсолютно... понимая последствия, руководство германской армией, ну, политическое руководство, естественно, было не против, ну, понятно, да, отменяло любые правила, которыми должен традиционно руководствоваться солдат во время ведения военных действий.
1: Ну, человек, скажем так.
0: Ну, человек, конечно, да, человек, солдат, да. То есть это было сделано изначально до... подчеркну, да, Эти правила изданы 16 июня 1941 года. Это было сделано до нападения на Советский Союз. Возникает логичный вопрос. А что могло произойти на территории Советского Союза, если есть эти документы? То есть ничего другого произойти просто не могло.
1: То есть все военные преступления, они были решены заранее. Да. Заранее должны были быть совершены. То есть уже по этим документам можно было бы осудить нацистский режим, даже если бы ничего не было.
0: Да, просто да, если бы на основе принятых документов можно
1: заодно
0: было...
1: Заодно то, что такое вообще кому-то пришло в голову.
0: Да, именно так. Именно так, потому что эти документы... Да, эти документы, это аутентичные документы, я подчеркиваю. Когда я готовил книгу, я сознательно, абсолютно сознательно отказался от использования документов нашей разведки. То есть, чтобы никто не смог сказать... Как это? Ах, это советская разведка.
1: Советская пропаганда.
0: Советская пропаганда, мало ли, что они там говорят, не будем об этом говорить. Нет. Я сознательно, хотя как бы наоборот, хорошо работать с документами нашей разведки, это важный документ очень, но здесь я именно только на немецких аутентичных документах, которые были и представлены на Нюрнбергском процессе, и были позже опубликованы в сборниках документов, то есть это все документы, да, причем там с факсимиле, то есть это все, ну, то есть предположить, что хотя бы один этот документ фальшивый, невозможно, потому что это не может быть. Это подтверждено. Все документы абсолютно аутентичны, они абсолютно существуют, они существуют, и они... Любой другой человек может их всегда посмотреть. Вот. Значит, что было еще сделано? Значит, ну, например, были приняты... Это военные. Это военные. Приказ о комиссарах, это тоже военные, что там комиссаров надо уничтожить, как мы уже с тобой говорили, да? Вот. Что касается других ведомств, то, в принципе, все ведомства, они писали свои собственные ведомственные документы. То есть по поводу того, как себя нужно вести с местным населением.
1: Но в рамках вот этих документов, если продолжать проводить параллели на сегодняшний день, вполне укладывается возможность ударить ночью по общежитию студентов.
0: Да, всё, конечно.
1: Все вот это вот уже... Вот было прописано
0: например,
1: для нас.
0: Например, пункт 6 из 12 заповедей. Поведение на Востоке.
1: А на смену тем 10 заповедям пришли 12 новых?
0: Нет, это не для военных.
1: А, так.
0: Это для чиновников сельскохозяйственного аппарата. То есть это те, кто будет заниматься вывозом продовольствия. Шестой пункт звучал так. Ввиду того, что вновь присоединенные территории должны быть надолго закреплены за Германией и Европой, многое будет зависеть от того, как вы поставите себя там. Вы должны уяснить себе, что вы на целые столетия являетесь представителями Великой Германии, знаменосцами национал-социалистической революции и Новой Европы. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые от вас потребует государство.
1: Очень хочется сразу же наших... радиослушателей, читателей, отослать, если можно так сказать, к первому тому серии «Вне стенограмм», к Нюрнбергу «Вне стенограмм». Становится вообще понятным, что это звенья одной цепи, и то, что на Нюрнбергском трибунале нацистский режим был осужден как античеловеческий, думаю, что никаких вопросов не вызывает. Просто после того, как такие документы озвучены, вот, не знаю, здесь, по-моему, никаких не должно быть ни вопросов, ни разночтений, ни дискуссий. Тут просто однозначное должно быть осуждение раз и навсегда. Как же страшно, что мы живем во время, когда этого до сих пор не случилось.
0: Да, и между прочим, вот эти вот заповеди, надо еще отметить, что это не только вот, ну, скажем так, преступное отношение к населению другой страны. В них еще очень хорошо видно, как это отношение основывается на расизме, то есть на национальном снобизме. Вот, например, 11-й пункт из этих самых 12 заповедей звучит следующим образом. В течение столетий русский человек испытывает нищету, голод и лишения. Его желудок растяжим, поэтому никакого ложного сочувствия к нему. Не пытайтесь вносить в изменения в образ жизни русских, приспосабливая к немецкому жизненному стандарту.
1: То есть русский человек не является человеком, в принципе.
0: Да. Ну, что касается документов, то их было огромное количество. Практически все ведомства сделали сборники, выпустили к началу войны так называемые сборники документов, папки.
1: То есть это до и самое начало войны?
0: Нет, не начало, это до.
1: А еще до?
0: Да, это до того, потому что предусмотрено, что вермахт-то вот он пойдет, а за ним-то придут чиновники, и у них должны быть инструкции, как руководить. И вот эти все ведомства сделали. Была зеленая папка Геринга по поводу того, как экономические структуры должны работать. Была желтая папка Бакке, который должен был как сельским хозяйством, вот как раз оттуда руководить. Была коричневая папка партийная, была красная папка, это по цвету обложек, ну так, чтобы различалось. И все они содержали руководящие указания, причем написанные вот тем самым немецким бюрократическим языком. То есть это не призывы
1: Гитлера. Это особенно страшно, да. Что это без эмоций, да. Это просто руководство к действию.
0: Именно, да. То есть это не призывы Гитлера с трибуны, это не призывы Розенберга. Это достаточно скучно и подробно расписано, как будут использоваться оккупированные территории, как наплевать на местное население. Если оно не нужно, то, о нем вообще думать не надо. Соответственно, уже позже, это уже было во время войны, но, опять-таки, это относится к теории планов. Квинтэссенции всего того, что вот это вот происходило, во время войны начали разрабатывать генеральный план ОСТ. О нем можно говорить очень долго, сейчас я просто его упомяну. Почему я и вот на нем тоже остановился в этой книге? Потому что он не был руководством к действию, то есть он был на будущее. Его тоже создавали не для того, чтобы вот сейчас его исполнять, а для того, чтобы исполнить его после войны. Вот этот античеловеческий план, его было много вариантов, он так и не был принят. Он разрабатывался во время войны, и вот он предполагал. Вот то, о чем мы говорили до этого. Он как раз показывал, что он из себя представляет. Сейчас можно услышать, что, ну, о чем мы смотрим на генеральный план ОСТ? Он же не принят. Да, действительно, он не подписан. Но уже один момент того...
1: Что он был создан.
0: Что не создан, он обсуждался. Причем обсуждался профессорами, которые проводили исследования, которые давали заключения по поводу того, а вот это действенно, а вот тут, вот, по-моему, выселение со своей территории 40% белорусов – это мало, надо 60% выселить белорусов с их территории. Вот это потому что, ну, так будет удобнее, так будет лучше. Вот. И эти вот моменты, они, в принципе, существуют вот на всей, они пронизывают всю подготовку к нападению на Советский Союз. Именно нападению, не тому, что происходило на этих территориях, а именно подготовку. И поэтому, когда мы говорим о колоссальных преступлениях, совершенных в 1941-1944 годах на наших территориях, то мы увидим, они должны были быть совершены. Потому что эта идеология и эти цели, которые ставились перед вермахтом, которые ставились перед энзанс-группами, которые ставились перед местной администрацией, перед рейхскомиссарами, гебицкомиссарами, перед всеми, они были абсолютно четко и конкретно прописаны.
1: И знакомясь с такими документами, как раз уже не задумываешься, а совершенно четко осознаешь, что действительно праздник 9 мая – это наш самый великий, самый значимый и нужный праздник всенародный, который говорит о том, что слава Богу, что мы существуем.
0: Да, именно так, именно так. Ну, на этом мы как раз, наверное, уже и время наше подошло к концу. Мы завершим нашу передачу. В следующий раз мы не то что продолжим, мы подойдем опять к 22 июня, но немножечко с другой стороны.
1: И читайте книги «Молодой гвардии».
0: Спасибо большое, всего вам доброго.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили, что вооруженные силы России вынудили Киев начать эвакуацию предприятий со Краматорска и Дружковки. Организации и персонал перевозятся из этих населенных пунктов на запад Украины, отметили в ведомстве. Кроме того, в сводке Министерства обороны говорится, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Помимо этого, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 150 районах. Средства ПВО в течение суток сбили 14 авиационных бомб и 483 беспилотника. Потери противника в зоне проведения спецоперации за прошедшие 24 часа составили 1350 человек. Венгрия дала согласие на старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом премьер-министр Петр Мадьяр отметил, что это лишь первый шаг в процессе, который может затянуться на годы, поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах венгров. В Закарпатье Будапешт смог согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня, заявил Мадьяр. Вместе с тем венгерский премьер напомнил, что Черногория начала переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2012 году и еще не завершила процедуру. 8 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь идет об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В посте говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 «Ультра» и дизельное топливо «Ультра». В сети ТЭС заправка продолжается только по QR-кодам, отметил Развожаев. Власти приостановили свободную продажу топлива в городе в начале июня. Приобрести его можно под талоном, при этом объем не должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. Аргентина передала США список должников по алиментам для недопуска на чемпионат мира 2026. В перечень вошли 13 тысяч человек. Такие данные в соцсети X привел журналист Микки Джуниор. В публикации говорится, что эта мера направлена на повышение ответственности аргентинских родителей, уклоняющихся от содержания своих детей. Если они не обеспечивают ребенка, им не будет разрешен вход на стадион, говорится в заявлении мэра Буэнос-Айреса. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Мундиаль завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Свою первую игру на чемпионате сборная Аргентины проведет в ночь на 17 июня по московскому времени. Ее соперником будет команда Алжира. Также на групповой стадии аргентинцам предстоит сыграть с представителями Иордании и Австрии. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 14 градусов, небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
12: «Вдохновение». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Повтор лучшего.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня Ольга Николаевна Мяйоц. Добрый день, Ольга Николаевна.
16: Добрый день.
15: Сотрудник, я хотела прочитать прежний титр, но вот мы тут договорились перед эфиром, что мы ограничимся просто. Сотрудник библиотеки иностранной литературы, знаменитой московской библиотеки детской.
16: И взрослой.
15: И взрослой, да, но именно вы занимались детским направлением и продолжаете им заниматься. И тут, мне кажется, важно еще добавить переводчик, потому что Ольга Николаевна переводила многие-многие книги, которые... Ну, обычно родители не обращают внимания на фамилию переводчика, которая напечатана обычно в книге достаточно на видном месте, но тем не менее. Если вы откроете ваши любимые детские книги, переведенные, вы можете найти ее фамилию и еще нескольких наших блестящих переводчиков. Мы, те, кто иногда читает фамилии, обращаем внимание на то, что вас всех зовут Ольги, и на эту тему есть много шуток, но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим, и о переводах тоже. Поскольку у нас последний эфир перед Новым годом, и я поздравляю всех с наступающим, мы решили поговорить о сказках. Почему именно о сказках? Я очень люблю такой жанр мела, который называется «Расшифровываем русские сказки». Это тексты, которые собирают под собой какой-то невероятный просто массив комментариев пользователей, самого разного свойства, начиная с того, что вы неправильно расшифровали сказку, и заканчивая спором о том, что такое вообще сказка, зачем она нужна, зачем мы читаем детям сказки, чем сказка отличается от фэнтези, и вообще давайте вот смотрите, вот фэнтези дети читают, а сказки не читают. И я решила, собственно, поговорить вот обо всех этих вопросах, ну, наверное, понемножку, потому что у нас не так много времени, но... Тем не менее, вот если попробовать определить, что же такое сказка, не так, как учат на специализированных факультетах, где будет очень долгое сложное объяснение, а вот если бы нужно было объяснить тому же ребенку, он приходит и говорит: «Мам, а вот теперь объясни мне, что такое сказка? Как объяснить это простыми словами?»
16: Ну, я думаю, что здесь мы с любым определением сядем в лужу, потому что и даже ученые, наверное, тоже бы затруднились сейчас определить и объяснить, да, ребенку, потому что все очень переплетается, и жанры литературные проникают один в другой. И, честно говоря, вот как у меня дети когда-то говорили в библиотеке, я немножечко почитала перед тем, как с нами встретиться, да, вот, и поняла, что действительно это очень грань очень зыбкая. И всякий раз на любой аргумент мы можем подобрать контраргумент. Поэтому, наверное, сказка – это то, что допускает чудо, допускает какое-то вот это волшебство. И вот без этого элемента, пожалуй, сказки не существует. То есть там не должно быть что-то невероятное. А различные ответвления, которые из вот такого общего корня выросли, их очень много – потому что вот невероятное происходит и в там, фантастике, и в фэнтези, и в современной сказке оно происходит по-другому, да, есть вот действительно какой-то канон такой фольклорный, а есть современная сказка, которая иногда переиначивает фольклорную, она, но с другой стороны, уже двинулась далеко вперед. Вот, и это, ну вот я вспомнила такое определение, а бытование сказки в нашей жизни, хорошее у Писахова, в прежние времена сказки под лавками валялись, да, то есть их так было много. Действительно, это какая-то часть нашей жизни, которая нам помогает отрешиться вот от всего такого сумасшедшего и рутинного в то же время, создать для себя какой-то параллельный мир, мне кажется, тоже важно.
15: Ну, мне кажется, именно поэтому я и, когда вообще меня спросили в редакции, ну, какой же будет последний эфир, я что-то долго думала, думала. На прошлой неделе мы обсуждали оливье, можно ли детям хурму. И от прозаично очень захотелось чего-то волшебного. И именно так и получилась эта тема про сказки, потому что очень захотелось чудес и немножечко-немножечко волшебства, которое, мне кажется, всем нам нужно, вне зависимости от возраста и любви к чтению. Но я вот немножко сразу такой вот этот классический наш, тоже как-то в редакции называется разгон, у нас это называется разгоним тему, фольклорные сказки. Очень часто, и я помню, что однажды я сама написала такое где-то в социальных сетях, когда мы говорим о классических русских фольклорных именно сказках, современные родители говорят, мы их не читаем. Ну, потому что есть много прекрасной современной литературы детской. И, правда, за последние годы издано много прекрасных произведений на русском. И наши авторы пишут прекрасные произведения отечественные. А вот эта несчастная сказка, начиная от «Колобка и теремка», которая, тем не менее, переиздаются огромными тиражами, мы, зайдя в любой книжный...
16: Еще есть «Баба Белла, Белла, Белла, не разбила».
15: Да. Вот если мы зайдем, мы увидим обязательно там... Недавно вот я была в большом книжном магазине офлайн, и там, естественно, в детском отделе прям гигантская выкладка русские народные сказки в самых разных вариантах, в самых разных... Ну, сборники, у каждого сборника есть составитель на вкус составителя, где-то такие совсем для малышей, как будто бы где-то более сложные. Но, тем не менее, с одной стороны, родители говорят, вроде бы мы это не читаем, с другой стороны, раз это продается в таком количестве, издается в таком количестве, значит, это покупается, и уж не знаю, что с этим делается, читается или не читается, или дарится и ставится куда-то почётно на полку. Вот если поговорить про ту сказку, почему вдруг она стала устаревшей и недостойной как будто бы чтения? Хотя я недавно с удовольствием перечитывала сказки с ребенком и подумала, что я была на самом деле глуповата, когда он был младше, когда пыталась задавить его той литературой, которая мне казалась хорошей, и игнорировала то, что на самом деле просто понятно ребенку и... Ну, там мораль уже не так для меня важна, а вот то, что это хорошо им воспринимается, легко и с радостью. Зачем я это делала, не знаю. В общем, русская народная сказка, ее место в современном мире в 2024 году под конец этого года.
16: Знаете, это очень важный вопрос, мне кажется, потому что сказка и вообще вот такие все первые тексты, они необыкновенно важны для в дальнейшем, для ориентации ребенка и как это выстраивание взаимопонимания просто в обществе, в котором он будет жить, и с нами в том числе. Это какие-то такие, ну, для меня, ну, вот, как, знаете, флажки на игровом поле, которые должны быть у каждого, и чтобы мы их понимали. Это какой-то вот наш общий такой код, я не буду называть там учеными названиями, но действительно... Мы запоминаем какие-то тексты первые, да, вот даже потешки какие-то. И их знают все.
15: Да, вот по потешкам, вот... кстати, тоже 100 лет носится очень презрительно.
16: Это необыкновенно важно, потому что дальше вот эти вот первые тексты, которые все фактически читают, потому что потом, вот чем дальше, чем старше, мы начинаем читать разное. Нам нравится разное, и взрослые мы, вот, например, если бы мы с вами перебирали какие-то книжки, мы наверняка не сошлись бы в том, что мы читали за последний год, и это нормально. Но вот какой-то общий вот этот фундамент, он очень важен, потому что это какие-то такие, ну, сказать это такое слово, которое фактически настолько широкое, что, может, мало что теперь даже значит, архетипическое, но мы как-то вспоминали, да, например, вот людей, которые хотят рассказать, там, например, о том, что ему одиноко, да, и мы вспоминаем, зайку бросила хозяйка. Нам, может быть, 50, 60, 70, и мы знаем, откуда это, и у нас проваливается вот такая вот какая-то культурная пещера, в которой у нас масса-масса каких-то собственных воспоминаний. То же самое с Колобком, если мы скажем, я от бабушки ушел сейчас, да, то мы понимаем, что мы имеем в виду, контекст. И на самом деле, вот как переводчик, это не случайно, у нас на одной переводческой конференции выступала коллега, который переводит, в том числе, значит, живет во Франции, переводит в том числе и русскую литературу, она сказала, что вот она ведет переводческий семинар и столкнулась с тем, что после того, как в школе перестали в обязательном порядке давать там, например, какие-то сказки, посчитав их устарелыми, ну, в их, значит, Шарля Перро или там «Братьев Гримм», то вдруг оказалось, что люди, которые выросли на этой реформе образования, они не считывают какие-то вот моменты, которые пронизывают современную литературу, современный текст. Да, и это тоже оказывается. То есть вот если мы складываем какой-то чемоданчик для человека, да, растущего, а мы все хотим, как взрослые, да, мы хотим собрать такой...
15: Идеальный пазл, да, мы хотим,
16: безопасности, да, чтобы это вот себе было на всю жизнь вперед важно, то вот туда необходимо положить эти сказки. Не случайно их, наверное, чувствуя вот то, что действительно мы меняемся, человечество меняется, какие-то такие совсем архаические формы сказки могут казаться интересны ученым, да, но нам нужно все время какое-то обновление. Сказка все время обновляется, мы ее пересказываем по-другому. Поэтому, когда вы вот сказали о том, что в магазины забиты сказками, я сразу подумала, в каких пересказах они там существуют. И, наверное, здесь очень важно, меня-то задевает все время то, что, и мне поэтому не хочется как-то давить на наших читателей, что постоянно со всех сторон нам объясняют, что сказка, она вот, ты ее положил в этот чемоданчик, а она сработала не так. Или она слишком страшная. Постоянно вот это вот какое-то действительно, наверное, заложенное в историческую психику человека представление о том, что вот эти первые тексты, они имеют какое-то магическое, определяющее значение в жизни ребеночка дальше. И мне как раз кажется, что очень важно вообще с ребенком читать любые тексты, да, которые нам нравятся. И вот вам сейчас понравились сказки, их можно читать сейчас. Да. Если вам они не нравились в «Колобок», когда вашему сыну было 3 года или год, да, то не надо читать насильно, потому что то, что не нравится нам, уже точно не понравится и нашим детям. Вот, это чувствуется. А вот тебе понравилось, и можно вернуться к этому и догнать, и рассказать иным способом. В общем-то, у нас в нашей литературе хороший пример – это Евгений Шварц, который многие сказки рассказал уже во взрослом возрасте, использовав эти сюжеты, да, очевидно, тоже прочитав их иначе. Вот эта гибкость сказки, то, что вот там... существуют какие-то архетипические построения. Это замечательно, но все равно мне кажется, что вот мне важно, чтобы родители выбирали эти сказки сами. Захотели они сейчас читать какую-нибудь сказку про футбол или, я не знаю, там, сказку про химические элементы. Ребенок не все поймет, но все равно вот это выстраивает такой диалог, который важнее тех предложений, из которых эта сказка сначала складывается.
15: И тут у меня разбежались вопросы в сторону, потому что сначала я хотела спросить про перевод, и, наверное, спрошу, просто чтобы продолжить мысль, потому что, да, когда мы говорим про какую-то вот, условно-культурную реальность, понятно, что даже социокультурную, потому что сказка, наверное, отражает, извините меня за выпускник исторического факультета, заговорила во мне, сейчас я попробую не говорить так шаблонно, но все-таки да, мы отражаем какую-то реальность. У Шарля Перро она одна, условно, во Франции она одна, в Германии она немножко другая. Мы знаем, да, перекрещивают сюжеты, но все равно вот эти вот коды, они будут немножко разные. И вот когда мы переводим на русский язык сказки с других языков, вот здесь получается, что мы их перекладываем как-то на русскую реальность, или задача переводчика в чем здесь поймать... тот код, пересказать его как-то понятно, передать его понятно. Как, в общем, доносить до читателя, что хотел сказать автор, даже если автор в данном случае не назван.
16: Наверное, вопрос, что хотел сказать автор, вообще следовало бы запретить, да? Но здесь, как если говорить о сложностях перевода, переноса любого иностранного инокультурного текста, да, то здесь опять очень важно, для кого мы это переносим. Потому что существует вот опять этот уровень научный, да, и тогда это максимально близко к какой-то вот архаичной структуре этой сказки. Если мы переводим его для детей, то нам важно, чтобы это было как бы на их уровне, да, на их уровне их понимания. И здесь возможен вариант такой вот упрощения, да, и сейчас скажу, вернусь к этому, да, а если мы делаем это для взрослых, у нас могут быть другие интерпретации, то есть сказка

0: антологических сказок, которые, я просто знаю, у них выпускали во Франции, а потом их эту серию купили и стали переводить на русский язык. Но если там это была как бы серия для взрослых, интересующихся сказкой, но не для ученых, а для таких вот профанов, да, для как, да, вот, как мы с вами, да, кто просто интересуешься, да, вот, то там, конечно, какое-то облегчение уже происходило. А в русском тексте, который решили эту серию издать для детей, выяснилось, что там есть какие-то места, которые издатель сказал, нет-нет-нет, это вот очень жестокий конец.
1: Слишком, да, для нас слишком.
0: Да, жестокий конец. И какая-то правда в этом тоже есть. Поэтому мне, вот, поскольку у нас не ученый разговор, да, а да, такой вот разговор потребителей сказок, мне кажется, что право идти-идти, да, и вот важно иметь разный выбор такой. Неправы те, кто пересказывает, вот было в 90-е годы, сделать такой совершенно вот простой для, скажем честно, для тупых, да, и при этом тупыми были, в общем, те, кто это пересказывал. Минимально просто, минимально, вот, не уважая...
1: Очень, да, да, таким, да, очень топорным языком,
0: не на вырост,
1: языком,
0: да,
1: да,
0: да, вот какую-то вот... Вот это вот, вот этого нельзя. Мне кажется, что, как во всей литературе, сложные слова, сложные обороты, сложные зачины, они должны быть. И в этом смысле здесь еще усваиваются и особенности русской речи, да, вот даже не словарный запас, а то, как это вот выстраивается, как это вот, почему мы читаем там, Александра Сергеевича, да, потому что мы выстраиваем какой-то вот... Синтаксис – это вообще то, как человек выстраивает свою мысль, поэтому это тоже важно.
1: Ну, это какая-то, да, на самом деле, я все пыталась объяснить своему ребенку, что бывают очень певучие тексты, и вот на некоторых сказках мы с ним тренировались, потому что там прям это чувствуется. Я тут не зря стучала клавишами своего ноутбука, потому что я решила быстренько-быстренько вбить в Google определение «великий русский сказочник», что я обнаружила на первой строчке «Римский-Корсаков». Не имеет отношения к нашему разговору. Почему так? Потому что статья озаглавлена «Главный сказочник русской музыки». Но, тем не менее, дальше я нашла список великих сказочников. И, наверное, сейчас просто... Так, где же он? Где же у нас? Вот. «Самая лучшая сказка в мире». Что нам предлагает выдача Гугла? «Веретено, челнок и иголка», «Братья Гримм», «Дюймовочка», Ганс Христиан Андерсен, «Богач, бедняк богач», «Братья Гримм», дальше «Звездный мальчик», как ни странно, Оскар Уайлда, «Петушок и жерновцы», «Русская народная сказка», дальше еще «Братья Гримм», потом «По щучьему велению» и дальше «Дикие лебеди», снова Андерсен. Вот такой странный набор, но понятно, что это произвольный набор, который выдает нам поисковик, но если бы мы попробовали вообще назвать каких-то вот, может быть, ваших любимых писателей, которых можно было бы определить как сказочники, потому что даже вот эта вот выдача, она показывает, насколько понятие «сказочник» сложное и явно размытое, ну, потому что назвать Оскар Уайлда сказочником, с одной стороны, да, с другой стороны, вроде бы, ну, как будто бы нет.
0: Ну, если написал сказки, то сказочник.
1: То сказочник,
0: здесь,
1: да, потому, уже работает.
0: Здесь просто в этом списке получается, что есть, опять же, и фольклорные.
1: Да.
0: Да, вот мы говорили, давайте, потому что тогда, как бы, чтобы людей не запутать, наших слушателей, да, говорить о том, что это всегда идет параллельно чтение фольклорных сюжетов, да, потому что к ним потом можно возвращаться, когда вы заинтересуетесь. А там и сказками Афанасьева, это толстые сборники, да, там несколько сот сказок. Вот, а детский маленький, но его тоже надо знать. И, конечно, это сказки, которые во многом объясняют ребенку то, что происходит вокруг него. А с другой стороны, вот как раз я тоже такую какую-то мысль, которую я согласна, прочитала недавно о том, что вот зачем нужно читать страшные сказки. Ну, кроме того, что дети любят
1: читать страшные сказки. О, я хотела об этом сказки, дальше спросить, да.
0: Страшные и жестокие сказки, да, для чего они нужны, вот, и вредят ли они ребенку? И, наверное, надо об этом тоже сказать, потому что это всплывает постоянно и непрерывно. Только что мы пережили еще одну такую безумную волну наездов на детскую литературу. Потому что детские книжки все читали, и поэтому каждый считает, что он вот волен по-своему
1: и хорошо
0: судить. Да. С одной стороны, мы призываем родителей действительно разбираться самим. С другой стороны, не надо слушать, вот действительно, вот ваш ребенок, мне кажется, а ваше чтение –

0: решайте сами, да, вот очень много лишних советчиков, уже потом, захотите посоветоваться, спросите. А что касается сказок, то, наверное, начинается действительно с самых простых и примитивных, ну, не примитивных, да, вот те, которые 10 раз читают. Кто-то читает до 3 лет, вообще ребенок просит, мы знаем, вот, прекрасный, ужасный возраст, когда сколько кто раз прочитал «Золотую рыбку».
1: Одно и то же миллион раз, да.
0: Да, да, вот. Я пробовала, у меня так получилось, что я дочери, когда она болела, случайно начала сочинять какую-то историю, совершенно примитивную, про Синичку. Вот, и попала как раз в этот
1: синичка
0: момент.
1: И Синичка потом
0: да,
1: преследовала вас,
0: да,
1: наверное,
0: она приехала, и когда она уезжала к бабушке с дедушкой, то надо было записать этот текст, потому что как только мы съезжали на расширение сюжета, нас сразу останавливали. Поэтому действительно нам важно... Дальше идут уже сказки авторские, и здесь тоже идут сказки, которые воспроизводят и пересказывают детский сюжет, то есть народный сюжет. А есть сказки, конечно, очень хорошие, там сказки в рисунках того же Сутеева, да, это же вот тоже важная вещь, ребенок это видит. И да, и вот я не завершила, что вот эти сказки, это фактически мы ребенку не рассказываем, стараемся создать для него такой хрустальный мир добра. Но на самом деле для большой жизни мы знаем, что когда-то с ним надо говорить о том, что существует несправедливость, что существует обман, что существует жестокость. И это приходит к нему, например, через сказку. И поэтому вот эти все сказочные злодеи, они помогают ему восполнить то, что, может быть, мы в этот чемоданчик класть не хотим. И о чем нам, как бы, бывает иногда некогда с ребенком говорить. А это тренировка, которая нужна очень рано тоже.
1: И тут я грустно соглашусь, потому что, ну нет, мне кажется, сознательно я этого не делала, но тем не менее я как-то очень... у меня, наверное, впечатлительный ребенок, он очень остро переживает какие-то страшные вещи, настолько остро, что... Один раз он увидел фильм ужасов в 10 лет, у него потом была температура вечером от ужаса. Ну, на самом деле, я шучу.
0: Но вы читали «Там, где чудища живут» Синдака?
1: Вот, я не читала. Это,
0: нет?
1: Да, это большие... Вот сейчас мы как-то с ним потихоньку читаем. И я в свое время купила ему... я заметила, что он боится читать страшное, смотреть страшное.
0: Я тоже выхожу, когда в кино что-то страшное из комнаты, да.
1: Вот, ну, в общем, мы с ним как раз, мне кажется, отчасти от этого вернулись к сказкам, потому что там иногда бывает в итоге хороший конец, и все страшное заканчивается тем, что все пойдет как надо, но хотя... Все-таки не всегда, но тем не менее, это тот мир, где, которым ты можешь управлять, так или иначе, мне кажется. Ты можешь просто взять, закрыть книгу, а потом вернуться, когда будет не так страшно. Но все-таки любимый сказочник, просто извините, что я пытаю. Вот из тех, кого вы детям, например, читали с удовольствием, авторские сказки, вот да. Я не буду спрашивать братья Гримм или Ганс Христиан Андерсен, но, может быть, кто-то, кого-то вы захотите назвать.
0: Ну, вот из таких для маленьких, я думаю, что мне сложно, это все стихотворные сказки, да? А уже из взрослых, которым, пожалуй, я, может быть, не читала уже вместе с детьми, это «Мумитролли».
1: И тут мы сейчас пойдем да, на новости и сразу после них продолжим говорить про «Мумитролли». У меня тоже был заготовлен вопрос. Но вот вернемся к этой теме.
0: Ну, конечно,
1: теме уже.
0: Андерсен еще.
1: Ну, и Андерсен, да. Вернемся к этой теме после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Госдума усилила защиту граждан от перекупщиков железнодорожных билетов. Принятый на этой неделе закон поможет бороться с искусственно созданным дефицитом мест в поездах, отметил Вячеслав Володин. Спикер Нижней палаты парламента заявил, что в Государственную Думу поступают обращения о росте числа случаев массового выкупа ЖД-билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Спикер Госдумы отметил, что теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению электронной электронной форме ЖД-билетов будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. В Гюмри задержали осквернившего мемориал «Мать Армении». Им оказался 41-летний местный житель, отметили в МВД республики. Ведомстве напомнили, что ранее неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 14 июня поступила достоверная информация о том, что 9 числа житель одного из районов города оторвал буквы от памятников. В тот же день он был обнаружен, задержан и доставлен в областное управление уголовного розыска, говорится в сообщении. Ведомство добавили, что вандал признался содеянным. Уголовное дело завели после аварии с тремя погибшими в подмосковном Одинцове. Оно открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Такие данные привели в региональном управлении МВД. ДТП случилось накануне вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Нарофоминск. На трассе столкнулись автомобили Рено и БМВ, после чего вторая машина загорелась. В Одинцовской городской прокуратуре сообщили, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще один скончался по пути в медучреждение. Синоптики предупредили москвичей об отстающей от климатической нормы температуре. С заявлением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Если завтра плюс 22, плюс 24 градуса, потому что будет небольшой перерыв от дождя, то послезавтра и в среду уже плюс 17, плюс 19. То есть в целом эта температура на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, сказал синоптик в беседе с «Арти». Шувалов добавил, что в понедельник и во вторник будет пройдена самая низкая точка давления в течение недели. Оно опустится до отметки 738 миллиметров ртутного столба. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Местами небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Повтор лучшего.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Ольга Николаевна Мяйоц. Добрый день, Ольга Николаевна.
0: Добрый день.
1: А, со стыдом каждый раз боюсь перепутать, как правильно произносить вашу фамилию.
0: Произносить идеально.
1: Вот я надеюсь всегда справиться, как человек с фамилией Попудогло. Я чувствую себя сейчас немного в нелепой ситуации, но окей, это ладно. За рамками нашего эфира. И у нас сегодня последний предновогодний эфир радиошколы. Говорим мы о сказках, потому что мне, как я уже сказала, в самом начале хочется очень, чтобы у нас у всех было чудо-волшебство. И мой ребенок что-то в этом году очень ждет Новый год. И долго готовился, и елку пришлось заказать заранее. Я долго сопротивлялась, но потом сдалась, и привезли эту елку, нарядили. И вот стали читать сказки, не только сказки. И мы перед переключением на новости я выпытывала Ольгу Николаевну, какая же у нее любимая сказка, пытаясь добиться ответа. Не очень тактично, но мы назвали «Мумитроллей».
0: И Андерсона назвали.
1: Да, Андерсона назвали. Андерсон, кстати...
0: Мне кажется, Андерсон очень важен, потому что он рождает вот это ощущение, что чудо рядом, то, что вот сейчас у Кости, да, и что нам очень важно у детей, да, вот это вот, и нам всем важно, что все-таки вот чудо есть. И Дед Мороз, он... Мы можем допустить, что нам хочется, чтобы он был, да, и вот это чудо, и все остальное. Не случайно все время этот миф сами поддерживаем, да, подарками всем остальным.
1: Да.
0: А «Мумитролли» — это уже когда мы начинаем философски осмыслять и себя в мире, и...
1: И вот я хотела как раз, да, спросить. Мне кажется, только с «Мумитроллями», вот, ну, относительно коротком периоде современности случилась вот такая история, что это абсолютно стала интернациональной историей, потому что «Мумитролли», ну, узнаваемы практически в любой точке планеты, где читают вот пласт... современной детской литературы, «Мумитроллей». И вот еще, да, важная деталь, что люди делятся на тех, кто очень любит «Мумитроллей», и тех, кто очень не любит «Мумитроллей». Вот в чем феноменальность? Я все время пытаюсь разгадать. Я до сих пор не знаю, как я сама отношусь к «Мумитроллям». В детстве я их очень любила. А когда я выросла, я... Ну, никогда в жизни к ним не возвращалась и не была вот этим человеком, у которого где-то спрятана маленькая фигурка «Мумитролля» дома. А я знаю таких взрослых людей и отношусь к ним очень тепло. Потом, когда я уже читала ребенку, я пыталась понять, что же со мной происходило все эти годы и почему я так... Они то вызывали у меня какой-то, ну, прям неприязнь. Потом было ощущение чрезмерной рефлексивности. Потом я решила, что я просто андатор, вот этот вот... противный андатор, который там лежит в гамаке и что-то подает какие-то реплики. И... Но, тем не менее, почему же они так вот всем полюбились? Что в них есть особенного? Где разгадка этой сказки, которую читают все?
0: Ну, я думаю, что полюбились всем, вот если так универсально, то образ «Мумитролля», да, вот такой, как у нас пришла одна, устраивается на работу женщина, мы спросили, а какие вы книжки читали детские? Она назвала дальше Михалковой «Варту» не пошла, а ну, потом ему спросили, а вот «Мумитролли»? Она говорит, это такие толстенькие бегемотики. Вот эта милость образа, конечно, она вызывает симпатию у всех. Да, они такие, это не Барби, которая вызывает комплекс неполноценности, да, у нас своими формами, а здесь наоборот. И характер хороший. А дальше, действительно, это те книги, которые попадают в разный возраст, попадают по-разному. И книги, которые действительно уходят во взрослую жизнь. Вот, может быть, вам, там, как мне, например, мне нравятся последние книжки. Там «Папа и море» прекрасное, которое, мне кажется, просто таким парафразом «Старика и море» Хемингуэя, или там и у меня есть статья про это, или там связано с Вирджинией Вульф на «Маяк» тоже, да. Там уже это совсем книжка о взрослом, да, там, о кризисе среднего возраста, скажем так. И дальше она постепенно... А первое — это приключение. Это такая комедия положений и характеров, потому что там очень здорово выписаны характеры. Вот. Плюс там, как и положено в хорошей книге, куча там второе, третье, четвертое, седьмое дно, которое мы можем вычитать или не вычитать, или открыть, какое-то, внести что-то свое. Поэтому нам предлагается какой-то такой образ... жизни постепенно, потому что эти книги тоже росли вместе с автором. И когда мы приходим в конце к тому, что вот мы, она с нами играла, она дальше нас, мы с ней взрослели, она постепенно нас отпускала, занималась своими делами, а потом сказала, а дальше живите сами. И вот этот вот момент, который вот такого ухода, тоже, мне кажется, очень важен. Но поэтому, наверное, для детского чтения действительно не все книжки сразу. И это хорошо, потому что часть какой-то... Это нормальное развитие вот современной детской литературы. Она уходит во взрослый мир постепенно и становится на все возраста. И мы поэтому читаем вот иногда какие-то книги, мы просчитываем как взрослые сами, да, а потом уже даем детям, а иногда дети тоже придут к ним позже. Вот в эту форму детскую, форму сказочную ушло очень много и серьезной такой глубокой взрослой литературы, которая считывается в первый пласт верхний, детский, а дальше мы открываем его по-новому или мы варьируем его по-новому. Все эти, например, интерпретации, опять же, Шварца или Горина, которые нам знакомы, да, классических сказок. Такое происходит везде.
1: Я тут вспомнила, что я еще очень люблю эпизод, когда все переходят в засохшее море и садится красное солнце, и не могу от него избавиться. Я тут опять опустила глаза. Хорошо, что все-таки тут нет камеры в этой студии. Но я просто искала... У меня есть... Ну, нет, вообще, конечно, у меня много любимых текстов, которые были так в какое-то время когда-то опубликованы на Меле. Однажды на Меле вышел текст «12 цитат из «Мумитроллей» про нас с вами прямо сейчас», который начинался с цитаты «Ничего, уж мама-то знает, как все это спасти». И я, слушаю вас, просто вспомнила, как один раз мне ребенок, как раз мой Костя, сказал, что «Мумитролли» очень похожи на смешариков. Потому что мы, каждый из нас, мам... понимает что-то свое, и ты смеешься над одними цитатами в смешариках, я над другими, и в мумитролях. Ты почему-то каждый раз считываешь совершенно другое. Ну, и у меня есть любимая цитата моей племянницы из мумитроли: «Драгоценностям никогда не будет конца». Фрекенснорк лучше Барби, действительно. И фраза читается тоже совершенно по-разному, и она, конечно, не только про... И вообще не про драгоценности, а совсем про иное. Я люблю в конце ноября очень, вот.
0: Да, это последнее, да,
1: да,
0: самое такое.
1: Я люблю, да, в конце ноября. О чем еще хотела? Вот вы упомянули ту самую историю. Мы все однажды ребенку придумываем какие-то истории. Я тоже придумывала историю. Да. У нас был маленький поросеночек, его приключения. Я была заложницей этого поросеночка, потому что приключения поросеночка не могли повторяться. Потом я... Нет, вернее, до поросёночка еще я стала заложницей сороки-вороки, которую мы пытались укладывать нашего ребенка спать, который не спал. И каждый раз у сороки-вороки происходили новые обстоятельства с ее детьми. Сорока-ворока за ним в детсад опаздывала и все остальное. В общем, ну, это, естественно, все были такие присказки, но истории про поросёночка были уже вполне себе историями. Но при этом, если сказать человеку, вот я много работаю с молодыми редакторами, которые приходят ко мне и говорят: на самом деле я хочу писать. Меня каждый раз это прям и радует, и пугает. Я говорю: ну, начните с чего-нибудь простого, напишите сказку. Ко мне ни разу ни один редактор не вернулся. Кажущаяся простота. Кажется, что мы все можем придумать маленькую волшебную историю. Но если мы будем, опять же, сейчас немножечко отойдем уже от фольклорных сказок, вот, так почему же никому не удается взять и написать классную сказку? При том, что я не скажу, что это люди, которые совсем не могут писать. Нет, это люди, у которых есть и чувство сюжета, и которые действительно в состоянии создавать какие-то связанные тексты. Ну, вот это вот... Задача «Напишите сказку». И один раз я дала такое же задание на курсах взрослых, где я преподавала что-то а-ля там, рекламный копирайтинг. Я сказала: давайте попробуем что-то посложнее. Вот. И сказала: сказка. И все такие: о, ну это не посложнее. Вот слоган для рекламной кампании — это сложно. И тоже никто не вернулся. Почему нам это не дается? Что же такого спрятано внутри?
0: Ну, у меня нет готового ответа, но у меня есть такое неожиданное наблюдение. Я тоже попробовала, значит, вот, поскольку у нас было время на разбег, то с момента, когда мы договорились о встрече, я стала читать, ну, так сейчас нужно по работе, я читаю какие-то скандинавские сказки, и заодно я читала вот некоторые сказочные сборники, которые вышли совсем недавно. Вот я буквально, и один из сборников я читала вот вчера на ночь. А сегодня утром я читала сказки Эльзы Бесков, тоже я успела две, да, вот да, выйти. А, и когда я стала выходить из дома, я вдруг попробовала, знаете, вспомнить сюжеты. А Эльзу Бесков я вспомнила. А вчерашнее, то, что я читала на ночь, я не могу вспомнить, о чем была эта сказка. Это, конечно, возможно, недостаток возраста, но все-таки не настолько. Мне кажется, что вот в хорошей сказке все-таки очень важны персонажи. Притом они как-то так емко закладываются. Баба Бабариха, да, мы ничего про нее не знаем. И все это персонаж, это как у Коваля Орехьевна. Вот, вот она, да, вот одно у нее только имя, и это все. А вот очень, мне кажется, что там были прекрасные сюжетные какие-то ироничные повороты, там был действительно хороший текст, все. А не было за кого цепляться, там не было вот какой-то такой судьбы, да. Вот, наверное, поэтому трудно воспроизвести вот это вот. Поэтому и трудно писать сказку. Она действительно кажется простой. Но должен был быть персонаж. Вот я когда-то читала лекции, иногда до сих пор так мне бывают мастер-классы, как сочинять книжку-картинку. И надо придумать персонажей. Вот у меня самый удачный был у ученицы, которая пришла и сказала, ну, я придумала, но вам, наверное, не понравится. У нас была история, как котика нашли. Вот такой. Надо было придумать там на 6 кадров историю. Она говорит, ну, кто у вас персонаж? Она говорит, охранник из «Пятерочки». Ну вот, да, можно сочинять вообще бесконечно.
1: Я придумала, да, сразу говорю, целый цикл.
0: Да, целый, да, вот. Вот, поэтому это важная такая вещь. Мне кажется, что еще нам важно сказать, Надя, о том, что... Почему нужно читать сказки? Я снова возвращаюсь к домашнему заданию. Что сказка, да, она и побуждает фантазию, и оправдывает фантазию, да, вот, потому что мы с вами обе кинулись читать пропы, да, подсчитывать, и думать, что какие-то есть кусочки такие. А все-таки в нашей жизни очень важно, да, это именно такая абсолютно завиральная фантазия, которая спасает в любых ситуациях. И ее, к сожалению, и в наших детях, и в нас, жизнь все время отсекает. Да, там, в школе ему говорят, он все врет, да, там. И еще какие-то вещи. А на самом деле человек, который фантазирует, который может преобразить действительность и рассказать, как барон Мюнхгаузен, не знаю, как сказители, которых брали там поморы на корабли, и они придумывали такие былины, которые там были отчасти правда, отчасти неправда, героически. Это очень важные люди. И вот мне кажется, что вообще в детях вот это вот фантазию и воображение – это самое важное, что мы должны воспитать. Потому что это такой защитный вот шлем, он как и даже доспехи. Потому что он помогает потом. Нам тоже ведь, да, нас обидели, а мы придумали себе какого-то такого. Нам 10 раз скажут, что у нас не так в одежде, в поведении, в тексте, во всем другом. Но мы можем спрятаться в свою собственную историю, как мы себя видим. И это креативно, это важно. Я... Вот последний аргумент, я просто вспомнила, я всегда его вспоминаю. Я когда-то была в Англии, там, где вот шахтерские города, и у них была та же проблема, как везде, что шахты закрываются, и людям некуда идти. И они остаются, ну вот, практически не то, что без средств существования, а просто без перспективы в жизни. А, и им вместо того, чтобы просто вот предложить, там, ну, переучивайся на парикмахера, еще на кого-то, в них воспитывали вот это креативное начало, потому что если ты креативен, если ты можешь фантазировать, если она у тебя не убита, эта фантазия, ты как-то выплывешь из этой ситуации, ты придумаешь, она у тебя не будет такая вот тупая, что все впереди ничего.
1: Прямолинейная, черно-туннельная.
0: Да, да. Вот это вот очень важная вещь. Мне кажется, вот этот поэтому в чемоданчик надо класть сказку. И поэтому сейчас, когда у нас приходит Дед Мороз, мы все в него верим, потому что вот для нас это еще одни прописи записать наши фантазии, конечно.
1: Да, я тут вспомнила, как пару эфиров назад в этой студии мы также примерно говорили о том, как нужно все-таки оставить детям возможность играть, придумывать игру, а не придумывать все время за них эту игру, начиная с раннего возраста, как мы сейчас часто придумываем для того, чтобы, ну, у любой игры была конкретная образовательная цель, и это кажется очень таким увлеченным, но да, за, помимо образовательных целей есть жизненные цели. Мне кажется, вот это хорошая жизненная цель, то, что вы сейчас проговорили, и я подумала, что, возможно,
0: поэтому... Даже зайчики и ушки у нас в этом году пытались отнять.
1: Кстати, да.
0: Верните всех зайчиков под елочку. Ребенок играет и придумывает себя сам.
1: И да, и явно, что...
0: И перевоплощается, это... и тогда он и нас поймет. Мы тоже с вами зайчики и лисички, и кто угодно внутри где-то. Это нормальная традиция.
1: Да, но я как раз, да, наблюдая за той ситуацией, вспоминала, сколько раз я была лисичкой и снежинкой, бог знает чем, но снежинок пока не запретили.
0: А сегодня я черепаха.
1: Да, я бы не отказалась сегодня побыть черепахой. Я подумала, что вот когда я пришла на последнюю выставку нонфикшн в Гостином дворе в этом году. Я пришла в какой-то такой момент, когда в, ну, в той части, где стоят детские издательства, было не очень людно, то есть, очевидно, уже ну, люди более-менее разошлись, и вдруг такая раз-раз что-то объявили, и сразу стала очередь из детей и подростков возрастом ну, от 12 до 18. Я думаю, так, точно, какой-то автор фэнтези раздает автограф. Протолкнулась через, говорю, пропустите, дайте посмотреть, может быть, мне тоже надо. Оказалось, что я права, но, может быть, поэтому дети так охотно и так много читают фэнтези, потому что понятно, что фэнтези тоже бывает разного качества, разные авторы, тут можно бесконечно долго рассуждать, и от классиков мы знаем великих авторов фэнтези, мы знаем много... литературы той, которую ну, недолюбливают серьезные люди в мягких обложках. Неважно, вот это какая-то такая история про вот эту вот, что ли, чуть-чуть потерянную в детстве фантазию, которую хочется все равно с собой взять и пожить в этом прекрасном мире и потом себе тоже допридумать. Наверное, ведь это так и есть. Потому что все говорят, что вот подростки увлечены фэнтези. Ну, не знаю, а что еще подростку может противопоставить миру вокруг
0: Но
1: себя?
0: Ну, это и есть фэнтези, это и пространство фантазии, и пространство, где он может сам строить какие-то, да, влиять на мир, да, в который, потому что даже прочитав там предложенный там сюжет, и ты можешь потом дальше в этом жить, и, в общем-то, и любят дальше в этом жить, и все эти фанфики, их сиквелы, это потому что ты уже присвоил это себе. Да, как мы там, дети играют там в Золушку или кого-то еще, например, придумывая. Вот это очень важная вещь. Это мир, в котором ты можешь жить. Есть очень много книг, в которых ты можешь жить долго, и он для тебя какой-то защитный. Нам всем тоже нужна вот эта вот какая-то лишняя оболочка, в которой мы себя тоже ощущаем самими собой, возвращаемся к самим себе. Или, наоборот, пробуем себя другими, прежде чем выйти в большой мир. Это очень важно. Важно, конечно, чтобы это не засасывало совсем до утрачивания. Вот, потому что
1: ну,
0: следующий
1: это
0: шаг
1: совсем,
0: это
1: мне
0: да,
1: кажется,
0: компьютерная
1: да.
0: игра, которая засасывает насовсем. А вот это кнопки, которыми мы... И вторая нога, которая стоит в реальности, тоже важно. Но для этого, наверное, и реальность должна быть такой яркой, привлекательной. С какими-то... Мне кажется, вот сейчас очень не хватает. Но это уже не наше, да, приключенческих книг.
1: Да, это
0: книг
1: уже
0: открытий, да,
1: можно
0: да,
1: будет да. как-нибудь в следующий раз поговорить, потому что тоже это, мне кажется, большая-большая тема. И у нас, мне кажется, остается уже буквально там 3-5 минут максимум. Хочется подвести какие-то итоги, но при этом итоги совершенно не хочется подводить, потому что все итоги, они выглядят всегда как кирпичи, которые ты вдруг взял и решил в конце сложить. Наверное, вот мы... Я спрошу про ту самую литературу по возрасту, не по возрасту, потому что, ну, вот мы как-то вскользь-то упомянули, вот кто-то говорит, что сказки жестокие, у меня ребенок маленький, сказки жестокие. Уже безотносительно сказки, как вот «Белая ворона», мне кажется, издательство пишет на своих обложках, что любая маркировка условна. Как все-таки родители понимают, что по возрасту, что не по возрасту, когда ты идешь покупать ребенку книгу? Вот... Меня постоянно спрашивают, знаете, говорят, у тебя столько книг, но посоветуй что-то для мальчика 6 лет. Я никогда ничего не могу посоветовать, потому что один мальчик любит птичек, другой собачек, один мальчик в 6 лет до сих пор любит простые сюжеты, а другой хочет какую-то запутанную детективную историю. Ну и что ты тут посоветуешь? Надо анкету на 150 пунктов. Но вот как родителю понять? Тем более, что мы же не так много читаем с детьми, не так много на самом деле видим наших детей иногда, чтобы понять, что на самом деле у них там сейчас в голове.
0: Ну вот здесь... К сожалению, как сказать, я не могу снять вот этот груз с родителей читать книжки, да, потому что никто другой не сделает этого. Я думаю, что у меня есть такое наблюдение. Книги не по возрасту. Если книга не по возрасту, ребенок в ней не считывает того, что считываем мы. Это железно, да. Вот эти вот секс, насилие и ужасы, которые мы вдруг, нам кажется, он не так
1: заметили,
0: рассмотрел. Да, заметили. Там какие-то безумные приходят эти самые комментарии. Ребенок не воспринимает, и мы их вчитываем из своего страха. Это надо понимать.
1: Из своего опыта.
0: Из своего опыта. И иногда себя тоже держать в руках, как ответственный родитель, потому что очень много чего-то лишнего мы вносим в детскую литературу, чего там нет. И в какой-то вот... Это особенно подростковая литература касается, потому что мы и так боимся за детей, да? И нам кажется там...
1: Ну да, а сейчас они ему вложат в голову, бог знает что, он все это прочтет.
0: На самом деле, да, это именно... Во-первых, где-то ребенок должен тренироваться. Во-вторых, вот просто вот, ну, я как переводчик знаю, вот мой возраст это до 12 лет, и когда мне про мои книжки переводные того же Старка начинают говорить, а посмотри там что. А я этого не вижу, я не вижу, когда я это перевожу. Я читаю, как тот читатель, которому это должно быть. И я знаю, что там этого нет. А поэтому, вот, вызывая огонь на себя, да, мне кажется, что... И не надо бросать читать с детьми. Все-таки вот, Надя, и вы, и я, мы читаем, потому что когда не хватает времени и сил, главное, на общение. Когда ты читаешь любимую книгу, ты передаешь вот эту любовь. Ты вот не обсуждаешь какую-то тему, а это вот великое чудо, сказочное чудо чтения вместе с детьми, не знаю, там, вместе с мужем, вместе всей семьей, которое мы... Исподволь говорим о том, что не проговариваем в нормальной жизни. Поэтому это такая волшебная палочка, которую я всем очень советую использовать. И знаю много людей, которые прекрасно ей пользуются. Это не панацея, но это очень приятно. И это всегда о добре и любви. Вот точно, когда вы читаете вместе.
1: И даже когда мы читаем по отдельности, потому что у нас сейчас с ребенком есть такая игра, что мы дочитываем друг за другом книги, ну, то есть читаем по очереди одну и ту же книгу, каждый в своем режиме, ну, естественно, то, что совпадает. Про возраст у меня есть смешное. Недавно мой 12-летний сын сказал, что он будет читать «Войну и мир», ну, потому что он подслушал взрослый разговор на кухне, где мы обсуждали великое произведение Толстого, как давно мы его перечитывали, какой там наш любимый или нелюбимый, неважно. Вот он такой говорит, пойду-ка я почитаю. Я говорю, Кость, ну, мне кажется, тебе не по возрасту еще не очень будет интересно, но я говорю, нет.
0: После этого он уж точно не откажется.
1: Да, он, конечно, но я на это и рассчитывал. Он пошел, взял первый том. Нет, два дня он читал, а потом сказал, можно я через годик почитаю? Я говорю, можно, дорогой. Буквально полсекунды хотела... Старк – великий сказочник?
0: Ну, не великий, но важный сказочник. Честный сказочник.
1: Честный сказочник. Жалко, что мы не успели поговорить о Старке. Я тоже хотела поговорить. У меня есть любимые, а не очень любимые произведения, но это тоже уже в другой раз. Спасибо огромное. Друзья, мне кажется, время почитать, если у вас есть... Да, еще оливье еще не пора резать, значит, еще можно пару... часов провести с книгой.
0: Да, и успеть подложить в подарок книги под елку, потому что с детскими сказками как раз связан был этот обычай дарить на Новый год книги детям.
1: Вот так вот.
0: Поспешите.
1: Поспешите и с наступающим, и чтобы следующий год был волшебным, чудесным и в хорошем смысле сказочным. С вами была Радиошкола. До встречи уже в следующем году.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Экс-советник Ангелы Меркель призвал вернуться к переговорам по Украине. Бригадный генерал в отставке Эрих Ватт полагает, что в обозримом будущем военное решение конфликта в пользу Киева недостижимо. «Я считаю, что сейчас крайне необходимо наконец-то вернуться на путь переговоров, потому что реальной альтернативы этому нет», – заявил бывший военный советник экс-канцлера Германии в интервью Берлинер Цайтунг. Ватт также отметил, что ставка на истощение крайне рискованна и ведет к опасной эскалации. Кроме того, генерал назвал иллюзией предположение, что Россия может согласиться на максималистские требования Владимира Зеленского. Предполагать, что они покинут Донбасс или Крым, а затем заключат мир – это иллюзия, резюмировал бывший военный советник Ангелы Меркель. Атаковавший жилой дом в Орле дрон ВСУ был начинен поражающими элементами. Жильцы поврежденных квартир доставлены в пункт временного размещения. Они обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопрос восстановления квартир и компенсации за поврежденное имущество, написал в мессенджере Макс губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ранее глава региона сообщил, что при ударе украинского беспилотника по жилому дому погиб один человек. 9 пострадали, им оказывается медицинская и психологическая помощь. На Кубани из-за прорыва дамбы ввели локальный режим ЧС. Он действует в 4 сельских поселениях – Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском. Такие подробности привели в администрации Крымского района. Властям также сообщили об угрозе подтопления жилых домов в станице Троицкой и оповестили местных жителей о возможной эвакуации. При этом отмечается, что вода продолжает поступать на сельскохозяйственные территории и наполнять Афипский канал. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать до вечера 14 июня из-за возможной грозы. До 21.00 по московскому времени в столице местами ожидается дождь, по области ливни с градом и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, заявили ТАСС-синоптики. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Говорит Москва.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня у нас очень особенный разговор. Мы будем говорить о диагнозах, о медицине, о помощи, но прежде всего о людях. О женщинах, чья жизнь однажды изменилась после слов врача. О мамах, которые каждый день учатся быть сильными, хотя никто не спрашивал, готовы ли они к этой силе. У нас в студии Алена Куратова, руководитель ОНО «Редкие женщины», учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка. Алена, здравствуйте.
12: Да, Наташа, добрый день.
3: Поплачем сегодня.
12: Попробуем и посмеяться, и поплакать, и вообще просто, чтобы все было живое, потому что на самом деле оно живое.
3: Оно,
12: да,
3: живое.
12: Все живое такое.
3: Будут, да, личных историй очень много, я так думаю, потому что вы, Ален, работаете с такими особыми семьями, да, и сами столкнулись на своем опыте. Вот так вот получается сапожник с сапогами. Вот так вот получилось.
12: Ну, вообще, на самом деле, я никогда не думала, да, потому что 15 лет назад, когда начинала фонд, у меня не было ребенка с особенностями, и в целом я была просто в обычном декрете, но отклик мой был на Антона, да, вот на ребенка с болезненным эпидермолизом такой силой, что появился фонд «Дети бабочки». Но в 2019 году, то есть через 8 лет фонда, я родила ребенка, и в 3 года, да, в 2 ему поставили диагноз РАС. И вот тогда-то, собственно, моя жизнь изменилась, но осознала я это гораздо позже. То есть осознать именно, что как меняется моя жизнь, как меняется вот этот tone of voice, да, для чего мне Господь, собственно, дал Савелия, я смогла осознать, наверное, только вот в этом году.
3: Ну, у нас, опять же, главный момент, вот сколько раз мы со специалистом в эфире говорили, вовремя понять, что с ребенком происходит, это по-прежнему у нас громадный знак вопроса, в принципе. Поэтому многие...
12: Даже я, да. Даже я, да, при моем доступе к вообще гастроохранению всей страны, ко всем возможностям, даже я все равно оказалась в позиции той женщины, именно женщины, не руководителя фонда, не публичного человека, а именно женщины, растерянной, совершенно не понимающей, что со всем этим делать, как мне вообще со всем этим жить. И вот в этом вот замороженном состоянии, когда ты не можешь ни плакать, ни принять, да, а ты только вот взираешь на эту картинку как зритель и пытаешься что-то там как-то в этом жить. А жить в этом очень сложно, потому что у тебя параллельно трек огромного количества боли других детей, да, и их матерей. И ты приходишь там на вторую-третью смену домой.
3: Да, там, да, извините, да.
12: Вот, и там начинается вот эта вот самая тяжелая смена, когда ты один и на один со всем этим. А я еще в это время развелась. Вот, и надо отдать должное моему бывшему мужу. Он прекраснейший вообще отец для всех моих детей. И он очень поддерживал. Но все равно я осталась одна, да. И есть еще проблема, которую тоже мы начинаем поднимать, это тема сиблингов.
3: Так.
12: Это вообще просто атас.
3: Что это?
12: Сиблинги — это старшие или младшие здоровые дети в тех семьях, где есть больной ребенок. Это называется стеклянные дети. Это дети, на которых родители, сквозь которых они смотрят на больного ребенка. И это, вы не представляете, это просто, это я открыла какой-то невероятный ящик Пандоры,
3: так,
12: да, когда с,
3: да,
12: этим соприкоснулась, потому что помимо, да, того, что сейчас через меня идет огромное количество вот более женщин, да, воспитывающих таких детей, то там параллельно еще идет тема сиблингов, потому что это полный атас. Да, потому что семьи вообще перестают замечать этого ребенка, он становится неким обслуживающим персоналом, обслуживающим, условно, помогающим, да, вот, и там своя история, когда это дети, которые вырастают, это история с антидепрессантами, это история с жуткими трагедиями, с жуткой ненавистью к тому, кто вот болен, да, в лучшем случае это помогающие люди, которые понимают, что такое, да, прошедший вот этот свой собственный ад в детском возрасте. Но тема сиблингов — это то, что мы сейчас вот тоже разбираем.
13: Ух, я впервые даже это слово услышала вот сейчас, здесь, хотя мы сколько говорим о каких-то вещах таких.
12: Да, на всю Москву или, по-моему, на всю Россию, если я не ошибаюсь, всего две терапевтические группы на 10 человек для вот таких детей.
13: Ой-ой-ой-ой.
12: И почему? Потому что я когда спрашиваю, говорю, а как родители отправляют к вам в своих детей? Как они понимают, что своего ребенка здорового надо отправить в эту терапевтическую группу? Ну, а там все возвращается условно опять на женщину, да? То есть вот мы когда 6 лет... Точнее, вот когда у меня Сава родился 7 лет назад, я никак не могла понять, так вот если я с ресурсами, у меня там, благо, есть какие-то финансы, помощь, и я не справляюсь, что делают мои женщины?
13: Обычные мамы.
12: Обычные, да, что они делают? И у нас так появился проект «Внутри фонда редкие женщины», который вот в прошлом году я зарегистрировала уже как отдельную организацию, и это такой мой приоритет на ближайшие 15 лет. Потому что невидимый ресурс, которым является мать, а она... И логист, и координатор, и юрист, и менеджер, и все-все-все рядом с этой болезнью, да, и это такой невидимый человек, на которого ложится невероятное количество нагрузки. Она не способна это вынести. И есть такой термин, называется аллостатическая нагрузка.
13: Угу.
12: То есть аллостаз — это когда, например, женщина родила обычного даже ребенка, она оказывается в стрессовой ситуации, во фрагментарном сне, в непонимании, что делать, он кричит. Ну, то есть как бы такая история. Но потом он подвырастает, идет наконец, в сад. И вообще, в принципе, всех историй, таких, как которые сталкиваются женщины с УВЗ, уже они проходят. И женщина возвращается в нормальное состояние. А аллостатическая нагрузка — это постоянное давление, да, вот этого стресса. И там меняется биохимия. Там меняются когнитивные вообще способности, вот этот туман в голове, да, начинающееся ощущение, что у тебя там деменция, да, ты, в принципе, ничего не понимаешь, у тебя истерики, у тебя ты начинаешь чаще ходить к холодильнику за сладким или за булочкой и прочее, прочее, прочее, вот этот фрагментарный сон, еще хроническая скорбь. Потому что как только ребенку ставится диагноз, женщина сталкивается с хронической скорбью, что все то, о чем я мечтала, или что вообще, в принципе, казалось бы, да, должно случиться с ребенком, если бы он был здоров, со мной уже не случится. Потом чудовищная вот эта вот нагрузка, когда я вынуждена сама подписывать кучу документов о причинении моему ребенку боли. Или, например, если я там в нашем случае, как с болезненным эпидермолизом, сама каждый день причиняю ребенку боль при перевязках. И это все.
13: Да.
12: То есть ты стираешься как ресурс, ты становишься просто вот этим невидимым обслуживанием диагноза.
13: Женщина-функция.
12: Женщина, да. Женщина, вот эта вот функция, которая обслуживает абсолютно все. И она забывает, что она там есть. И по нашим исследованиям, мужчины уходят не от больных детей. Мужчины уходят от женщины в таком состоянии. Да, потому что то, вот, ну, как вот мы там, да, 6 лет уже ведем проект «Редкие женщины», у нас у большинства, подавляющего большинства, мужья на месте. Потому что женщина сохраняет себя в ресурсе. Женщина может, да, условно, не только обслуживать диагноз, но и как-то самой собой взаимодействовать и с мужем в том числе. И поэтому, когда вот мы переводили, да, проект именно в отдельную организацию, для нас была задача одна из самых главных — это говорить о том, что ты не можешь оставаться все время невидимым ресурсом. Да? То есть вот это то, что ты выпадаешь из экономики, да, от 3 до 7, а то и навсегда, вот, от 3 до 7 лет.
13: Угу.
12: И история еще очень важная про то, что ты начинаешь обслуживать диагноз, да, и становишься вторым пациентом в системе.
14: Абсолютно.
12: Потому что ты была здорова, родила больного, да. Окей. Но дальше вот эта вся аллостатическая нагрузка делает из тебя второго пациента. Потому что хождение за сладким, здравствуйте, преддиабет, огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, да, вот это вот. То есть вместо того, чтобы сохранить мать в ресурсе, мы получаем просто, здравствуйте, второй диагноз.
14: Да.
12: И это замкнутый круг, и из него женщина в очень редких случаях может выбраться самостоятельно. Вот. А чаще всего, ну, наверняка знаете про то, что это все, то есть тебя не спрашивают, как ты сама, тебя спрашивают,
14: как ребенок,
12: как он, да. Как муж, если да, вдруг да, он да, остался, да, да. Как там его перевязки, как его здоровье, как огород. Тебя нет, потому что вопрос, как ты сама, я его задала один раз на ретрите 5 лет назад женщинам, и на меня смотрела женщина, мать, да, на одного из моих детей. Она говорит, ты знаешь, говорит, у меня сыну 15 лет, меня, говорит, вообще, в принципе, в первый раз спросили, как ты сама. Она говорит, я не знаю, как на него ответить. Я помню свой ужас вообще, просто ужас, что женщина не знает, как ты сама. Она даже вокабуляра не имеет слов в своем словаре,
14: чтобы
12: сказать
14: это, да.
12: Я вот так. Там такой запрет на вообще чувство, такой запрет на проявление всего, что это как раз для меня стало вот таким вот, ну, именно первичным вот таким откликом, да, о том, что я не хочу больше своих мам-матерей называть мамочками. Мы с тех пор говорим про них женщины.
14: Женщины.
12: У нас запрет на вот это мамочка, мамка, вот это, да, в системе здравоохранения. Да, то есть ты только мама.
14: Нет.
12: Погодите.
14: Ты не только мама.
12: Погодите,
14: да, всё забыто.
12: Да. Поэтому мы вот просто искореняли даже это внутри фонда. Да, у нас есть женщина, женщины. Вот, да, она может быть мамой ребенка, да, ну, потому что она мать, но это вторично.
14: Ох, такой разговор важный. Я так рада, что мы встретились, потому что об этом нужно говорить. Почему-то это все у нас очень стигматизировано. И сейчас уже какие-то отголоски появляются вот этого всего. Во-первых, даже и по поводу диагноза аутизм, да, расстройство аутистического спектра. Кстати, Ален, как вот... Как долго вы принимали? Потому что многие мамы, я понимаю, до сих пор, почему
12: да,
14: они
12: говорят,
14: уходят в депрессии, да, и прочее, вообще, да. В принципе, про УВЗ, да, ребенка с особенностями, не хотят до победного принимать диагноз. Некоторые не принимают его, когда ребенок вырос.
12: А уже? Это потому что себя нет. Ты классно существуешь вот в этой некой установленной системе, да, установленной для тебя, и тебя там нет. Потому что если есть ты и твоя жизнь... то принятие диагноза происходит автоматически, потому что это становится просто частью жизни.
14: А в обществе не... еще секунду, у нас как? А она тут это, как свою собственную жизнь, а у нее ребенок с особенностью, она его бросает. Это же установка со всех сторон.
12: Да.
14: А
12: и...
14: как же он теперь будет?
12: Конечно.
14: Она тут начала тут
12: и
14: это активность
12: да,
14: какую-то
12: это
14: разводить.
12: Надо большую смелость сейчас иметь, которую я вот, я как-то помню в интервью сказала, вы знаете, говорю, я не хочу посвящать всю свою жизнь диагнозу своему ребенку. Я знаю, что он не изменится. Да, это самое первое, что в целом мне пришлось понять, да, вот эту прожить хроническую скорбь. Да, то есть, если ты понимаешь о том, в каком процессе ты ну, как бы, в каком процессе ты сейчас проживаешь, да, то есть, что ты проживаешь хроническую скорбь и траур по тому, что не случится. Но все конечно. Траур можно прожить за год, за два, можно за три, но он конечен. Да, то есть ты не в неком процессе, который когда-то закончится. И, собственно, эту хроническую скорбь ты проживаешь, понимая о том, что ты не можешь, например, ты не пойдешь никогда на 1 сентября со своим ребенком, так, как тебе казалось. У тебя не будет то, что он тебе, не знаю, там, в моем случае, что он придет тебе, расскажет, как там в школе, или перескажет тебе, да, тебе сказку. У тебя этого не будет. Ну, у тебя будет что-то другое. И я поняла о том, что я не хочу таскать своего ребенка по вечным реабилитациям. Я могу посвятить этому полжизни, а могу посвятить свободное время от там, совсем необходимых занятий просто жизни. И для меня это казалось самым правильным. Я хочу жить. И жить в первую очередь со своим сыном. Вот просто жить. И вот это мне очень сильно расслабило, да, мой спазм о том, что вот мне надо сейчас бежать. Вот это вот мне сейчас надо его реабилитировать. А вот тут мне надо успеть. А вот это вот. То есть ты... И вот в этой гонке очень легко потерять себя. А когда ты останавливаешься и говоришь, так, а я вообще, в принципе, очень люблю находиться с ребенком дома. Я очень люблю дома, потому что мне с ним спокойно, мне не нужно как бы из себя ничего изображать, и мне с ним просто хорошо. И вот когда я вдруг увидела, что ему дома хорошо, наступил как раз вот этот переломный момент просто жизни. Возможно, я что-то упустила. Возможно. Но вот это так. И, конечно, мне помогает в этом плане еще вера, да, то есть, конечно, что...

0: радости. Вот. И ты меняешь вообще, в принципе, фокус на этом, да, потому что ты выходишь из этого круга, что это очень сложно принять. Да, это сложно принять. Да, нужно всем женщинам понимать, это сложно принять. И это принимается только через проживание конкретно траура по всем мечтам, которые у тебя были. Ты вытаскиваешь каждую мечту, называешь ее. Что да, я с ним в школу в 1 сентября, вот как думала, не пойду. Да, вот у меня этого не случится. И ты проживаешь это горе. Просто траур. У меня не случится, возможно, что, например, он там женится и родит мне там 3 внуков. Да, это та вещь, по которой я должна отгоревать. Но это конечно. Можно поставить себе год, можно 2, можно 3.
1: Но не ставить на себе крест на всю жизнь.
0: Да-да-да.
1: А многие мамы так делают, посвящают
0: потому
1: полностью жизнь
0: ребёнку. Потому что внешне очень сильное давление,
1: очень
0: что ты
1: общество.
0: Мать-героиня.
1: Да.
0: Ни в коем случае, все забудьте. Я вообще против вот этой матери-героини. Она загоняет женщину в такой угол, потому что, как говорится, если тебе говорят, что ты справишься, 199% ты будешь справляться с этим одна. Все.
1: Да.
0: Да, да, вот тебе начали говорить, ты справишься. Да нет, я не справлюсь. Да, надо прям вот просто... Это где-то из протеста, возможно, из какого-то бунта, возможно, из очень осознанной позиции. Нет, я не мать-героиня. Не надо мне навешивать это. Не надо. Потому что это загоняет меня в тот угол, из которого я не выйду. Потому что героиня не может попросить помощи. Потому что тебя
1: назвали,
0: назвали, все, ты классный, молодец, все, и ты в таком находишься домике, что ты не чувствуешь себя в целом-то, что ты можешь сама, но у тебя, как это тебя назвали, все, подожди, ты ничего не можешь больше, и получается, что я категорически против вот этого нарратива «мать-героиня», ни в коем случае. Ни в коем случае. Она должна уметь попросить помощи. Точнее, даже у нее, наверное, слово «должна» нельзя, да, использовать. Наверное, чтобы у нее была возможность попросить помощи.
1: Вот меняется это. Вот если взять, допустим, даже лет 10-15 назад. Вот я думаю, все-таки стигматизация постепенно как-то отходит. Я не знаю, может
0: Об
1: быть...
0: Об этом надо разговаривать. Об этом надо разговаривать. Когда-то, 15 лет назад, я начинала пробулезный эпидермолиз, на меня все смотрели, как на городскую сумасшедшую. Да, я говорила, что там не смерть, а жизнь. У нас сколько поменяли фонды веры «Подари жизнь» на отношение к паллиативу и к хосписам.
1: Да.
0: 20 лет назад хоспис — это что было?
1: Приговор.
0: Приговор,
1: уже
0: я
1: закрыто,
0: думал,
1: да.
0: Что там из-под тебя утку вынесли, и в лучшем случае. А сейчас... Все меняется, поэтому чем больше ты наполняешь, да, пространство другим смыслом, другим взглядом на это, тем больше женщин начинают понимать, так, да, я вот в этой ситуации, да, я могу дать возможность себе прожить этот траур, но там есть еще и я. Не как бесплатное приложение к диагнозу. Я против обслуживания диагноза, потому что, к сожалению, вся система заточена именно на это.
1: Да.
0: Все. Ухнули туда все силы, всю жизнь, а то, что там появилась, распалась семья, мать стала вторым пациентом, ребенок несчастен, потому что сепарации нету, об этом мало кто говорит.
1: Про инклюзию, кстати, хотела поговорить. Как? Но это важный момент, я не могу об этого никак обойти, потому что это как раз семейное такое, вообще это, ну... Очень интересная вещь, не только инклюзия в семье, да, вот мы сейчас говорили про взрослых детей, либо дети потом, которые рождаются, да, здоровые, без диагноза, а школьная, детсадовская. Вот на опыте, Ален, есть она сейчас, все-таки нет? Потому что у нас как бы вроде бы говорят, ну вот есть особенно ребенок в классе, к нему тьютор, но по факту я потому что все мало достаточно вижу такого, что может крупных городах где-то чего-то.
0: Вы знаете, я вижу подвижки,
1: Но
0: с точки
1: как будто бы
0: зрения...
1: этих детей нигде нет. Получается, вот даже вот мы с коллегами говорили сегодня перед эфиром, говорит, ну вот мало я встречаю деток, да, там синдром Дауна, там или еще там субаутизм, достаточно мало на улице или где-то там что-то в каких-то общих местах, и то, как, по правилам, мама там предупреждает всех заранее, детей там или...
0: Вот... Вы знаете, очень интересный
1: Почему
0: вопрос.
1: Почему нет вот такой вот инклюзии полноценной?
0: Вы знаете, очень интересный вопрос в том смысле о том, что вот я конкретно для себя была в иллюзии про инклюзию, да, была вот в этом неком представлении о том, что моему сыну точно нужна инклюзия, вот, что он

0: должен оказаться среди здоровых детей и что-то там как-то переопылиться и так далее, вот, думая о том, что для него, например, он способен вынести эту нагрузку, да. Но инклюзия в каждом отдельном случае — это всегда индивидуальная история. И главное, чтобы это не было борьбы матери за то, чтобы ее ребенок был нормальным среди нормальных. Нет. Мне потребовалось.
1: Да.
0: Мне потребовался год для того, чтобы у меня просто оказалось много хороших людей рядом, которые мне объяснили, что моя конкретная инклюзия с Савелием — это коррекционная школа, где есть и ментальные особенности, и там ДЦП с охранным интеллектом, и глухие дети, но при этом как бы тоже с охранным интеллектом. И это казалось лучшим. Потому что они все между собой прекрасно переопыляются, там не нужно вообще ничему соответствовать, да, то есть они все очень разные, они видят эту разность, потому что мой сын ходил в детский сад в обычный, и в лагеря там летние, тоже в обычные, и в Монтессори и так далее. Но коррекционная школа оказалась идеальным для него форматом. Но мне пришлось тоже к этому прийти. То есть мне нужно было отгоревать свое представление про какую-то там иллюзию об инклюзии, да. Мне нужно было отгоревать вообще слово «коррекционная школа», да, вообще просто
1: потому что для многих,
0: внутри,
1: да, конечно,
0: что
1: это
0: там
1: же
0: какие-то дебилы. Да нет, конечно, нет. И ты, когда начинаешь, ну, то есть чуть больше в это погружаться, ты понимаешь о том, что самое важное — сохранить своего ребенка. Мне не нужно накручивать на него какие-то там профили, по которым он должен учиться, чтобы чему-то там соответствовать. Я на всех комиссиях говорила, мне не надо ничего натягивать. Я не хочу никакого спазма и никому ничего доказывать. Вот если у него вот там 8,3, то есть пусть будет 8,3, оставьте это так, мне не надо чуть-чуть получше, чтобы он оказался в среде, где ему посложнее, не надо. И это тоже же, опять же, работа женщины,
1: да,
0: внутри самой себя. Если у тебя есть ресурс, да, то есть ты редкая женщина, но ты начинаешь возвращать себе ресурс, да, и вот эту вот субъектность, да, и отсутствие вот этой героинизации, или как это назвать,
1: да, именно
0: то
1: так,
0: ты со всем этим можешь справиться.
1: А вот, кстати, где брать силы на этот ресурс?
0: Ну, Ален, можно приходить к нам в «Оно редкие женщины», да, то есть можно просто забить в интернете «Оно редкие женщины», это будет первая ссылка, которую вы увидите. Можно приходить к нам. Я думаю, что огромное количество психологов работает, да, по всей стране, куча бесплатных ресурсов, да, которые тоже помогают. Здесь самое важное — просто пойти в это, сказать: я больше не мать-героиня, да, и мне нужна помощь. И вот с этого начинается другой этап и с диагнозом, и с ребенком, и с самой собой.
1: Спасибо большое. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся к редким женщинам, к нашим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН». Он пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В графике президента России значится множество двусторонних встреч, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в ближайшее время проинформирует о предстоящих мероприятиях 35-го юбилейного саммита «Россия-АСЕАН». В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор.
4: Иран согласился не взимать плату за проход через Ормузский пролив. Тегеран пойдет на этот шаг после подписания меморандума с Вашингтоном, передает Fox News. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут блокаду с иранских портов, сообщает телеканал со ссылкой на источник в американской администрации. Он уточнил, что предъявленное Исламской Республике требование было ключевым для Вашингтона на переговорах. Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что США и Иран могут подписать мирное соглашение
3: отношения сегодня, 14 июня. Американский лидер отметил, что сделка исключает для Тегерана любые варианты владения ядерным оружием. Глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи ранее заявил, что сначала стороны подпишут меморандум из 14 пунктов, затем начнутся 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта.
4: Саха унес удары по объектам Хезболлы в пригороде Бейрута. Они стали ответом на обстрел израильской территории из Ливана, сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху. В службе армии обороны Израиля уточнили, что военные атаковали объекты шиитского движения в пригороде Бейрута Дахи.
3: Аргентина передала США список должников по алиментам для недопуска на чемпионат мира 2026. В перечень вошли 13 тысяч человек. Такие данные в соцсети X привел журналист Микки Джуниор. В публикации говорится, что эта мера направлена на повышение ответственности аргентинских родителей, уклоняющихся от содержания своих детей. Если они не обеспечивают ребенка, им не будет разрешен вход на стадион, говорится в заявлении мэра Буэнос-Айреса. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах. США, Канаде и Мексике. Мундиаль завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Свою первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 17 июня в 4 часа утра по московскому времени. Ее соперником будет команда Алжира. Также на групповой стадии аргентинцам предстоит сыграть с представителями Иордании и Австрии.
4: В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим не только о медицине, сколько о женщинах, у которых... дети с непростым диагнозом. С УВЗ, да? Давайте возьмем так уже, да?
0: Да, да.
1: Еще раз хочу напомнить, у нас в гостях Алена Куратова, руководитель «Оно редкие женщины», учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка, чудесного, прекрасного.
0: Савелия, у которого аутизм.
1: Да. И об этом она говорит, что самое важное, потому что у нас, мы, Алена, перед эфиром говорили, мало кто об этом что-то говорит. У кого дети с особенностями и что-то. Да вообще, в принципе, даже... теме здоровья, если у человека единицы звезд перечисляют свои диагнозы, да, хотя, например, во многих других странах об этом говорят и поддерживают, и стигматизацию многого снимает. У нас пока еще только это растет по чуть-чуть, маленькими шагами. Вот сейчас мы здесь в эфире как раз с этим работаем.
0: Я
1: чтобы
0: думаю,
1: этом
0: что
1: говорить, не бояться,
0: да.
1: Что эти перемены будут, чтобы не было стигматизации, буллинга, чтобы этого не было. Ни на детских площадках, ни в санаториях, ни в каких-то кафешках, ни на улице, нигде, внутри семьи.
0: Внутри семьи.
1: Потому
0: всё
1: что даже так,
0: семье,
1: кстати,
0: да.
1: вот по поводу бабушек и дедушек. Многие же тоже в советской закалке бабушки и дедушки реагируют так. Да ничего страшного. Просто я вот, ну, помню некоторые моменты, что перерастет. Вот мы сейчас, например, будем говорить, почему у нас поздно устанавливается диагноз тот же там раз, да, там, аутизм. Или еще какие-то диагнозы, которые нужно как можно раньше поймать, чтобы работать с этим ребенком. Говорили, что не так давно, в принципе, об этом мало кто говорил, а сейчас об этом говорят, но думают, что ничего страшного, у нас тоже не говорил до 4-5 лет там какой-то родственник. И тут какие-то вот эти моменты, это особенности ребенка, интроверт и прочее, прочее. У нас до сих пор, ну, боятся, наверное. Наверное, вот это непринятие до сих пор внутри женщин, внутри семьи, и опять какой-то стыд женщины, потому что как чего? Проблема в ком? Все стрелки куда?
0: Да,
1: она.
0: Да.
1: Она родила. Это у нее чего-то как-то. А всем же как бы так
0: есть тяжело внутри. Вот эта история со принять. Страхом.
1: Да.
0: Да? То есть есть формула «зло узнано, зло названо, зло не имеет силы». И половина вот этого страха распадается тогда, когда ты называешь вещи своими именами. Но вот эта вот стигматизация, да, она же рождается именно из страха. Не из страха даже самой женщины, а из страха тех людей вокруг, да, которым непонятно, что происходит, да, неизвестно, что это такое. И поэтому проще вот это вот заклеймить, да, то есть ты должен назвать чем-то для того, чтобы от этого отстроиться. И поэтому проще всего назвать вот, ну, как бы, чем-то неприятным, непонятным, да, для того, чтобы отстроиться от этого страха внутри себя, который живет вот в этом обществе, который живет в бабушках и дедушках, который живет от того, что нет информации, да, то есть, хотя сейчас, мне кажется, гораздо больше, да, там, чем 5 лет назад, да, уж тем более там 10 или 15.
1: Ох, там
0: да.
1: Тогда, в принципе, только были зачатки
0: да.
1: Какие-то,
0: да.
1: Где-то чего-то, да.
0: И мне кажется,
1: страхов.
0: Что в наших детях, которые там сейчас уже там им по 20 лет, да, меняется история вообще какого-то другого взаимодействия там, с болезнью или другого взаимодействия с системой или другого взаимодействия с тем, что происходит у тебя внутри семьи. Но это еще вот, ну, я думаю, что все будет меняться только вот в ближайшие 5 лет. Я для себя это вижу, что там к 30-32 году мы сможем, да, вот так вот сидя с вами в студии, вспоминать, что вот когда-то было по-другому, да. Но сейчас об этом нужно говорить.
1: Ну, очень много деток с ОВЗ.
0: Да.
1: Очень много их.
0: Да.
1: Вот мы говорили с главным детским психиатром буквально недавно, и с аутизмом, и с дисграфией, дизлалией, биполярное расстройство. Много деток, прям подростков, у которых что-то только-только-только выявляется, и родители, опять же, ничего страшного. А их же нужно всех выводить в общество, в люди.
0: Вот я думаю, что здесь есть еще такой момент, что как будто бы и наше общество меняется. И есть такая не особо популярная, но я видела эту теорию про то, что такие дети в большинстве же своем они не имеют способности к агрессии, ненависти, зависти.
1: Но они открыты.
0: Да.
1: Они...
0: И у меня ощущение просто, что нам, скажем так, на планету загружают других людей. Вот.
1: Дети Индиго, помните, об этом все говорили?
0: Ну, были дети Индиго, потом, по-моему, кристаллические дети, это как раз говорится, да, что вот дети именно с ментальными особенностями,
1: да.
0: Это кристаллические дети. Я когда искала что-то про Савелия, я пыталась тоже...
1: Кристаллические дети,
0: да.
1: Интересно.
0: Вот.
1: Как?
0: И эти дети просто не имеют той настройки, которую имеют, вот, которую имеем мы. Да, то есть если посмотреть на всех детей с ментальными особенностями, да, они очень особенные. Если посмотреть на детей с орфанными заболеваниями, они тоже все очень особенные, потому что проживая такую невероятную боль внутри себя, вот ты так или иначе настроен на совершенно другую частоту, на другой канал. Вот. Но там все равно остается вот этот ресурс женщины, да, которая либо может вот в этом нарративе матери-героини не допустить сепарации такого ребенка, да, это очень страшно.
1: А они сепарации не допускают. Да, обычных-то детей не скоро мама вот эту ниточку обрезает. Как-то вот он до сих пор, сыночка все сисель льнет, и все уже 20 лет. А тут ребенок, у которого есть проблема, да? Вот тут, вот, кстати, давайте про эту сепарацию поговорим. Сколько сейчас Савелью?
0: 7.
1: Еще рановато.
0: Не-не, я задумываюсь про сепарацию. Как я это тоже будет? Проблема Нет, для меня да. даже сейчас.
1: Но это что... надо как-то обсуждать или с специалистом, или это все-таки мама чувствует?
0: Потому Нет, что это только... То есть в обычном формате да. это сам ребенок, который... Ну да, у меня есть старший сын, которому 18. Угу. У нас с ним по сепарации прошла в идеальном как это, учебном формате, да, как да. по учебнику. Но с Савелием, даже я осознанный человек, я да. считаю такую себя матерью в целом, как бы в зоне такой, но даже я вижу, как у меня подсбаивает, да, вот эта история про сепарацию с точки зрения того, что вот я ему вытираю, значит, его после душа и думаю, а в какой момент, да, он должен начать это делать сам, да. Мне гораздо проще его вытереть, чтобы он не пришел мокрый в кровать.
1: Да.
0: И таких моментов очень много. И я за собой тоже замечаю, как мне иногда проще сделать что-то самой, чем...
1: А уже на автомате
0: ему.
1: Договорить, да, доделать, да, да. одеть, предупредить, накормить. Да,
0: да, да, да, да, да, да. И вот мы разговаривали об этом с психологами, угу. как раз про вот эту сепарацию, где каждому возрасту свои возможности, да, и ты так или иначе, если ты все-таки занята своей жизнью, занята именно своей жизнью, а не диагнозом своего ребенка, то так или иначе у тебя будут появляться ситуации, когда ты вынуждена идти в эту сепарацию. То есть, например, у меня рабочий звонок, вытерешься сам. Или, например, не знаю, у меня там, мне тоже надо собираться на работу, поэтому одевай носки сам. Ну вот что-то типа того, да? То есть когда ты еще находишься в своем собственном треке своей собственной жизни, и ты можешь себе позволить куда-то уехать и оставить ребенка там, не знаю, с бабушкой или с папой, и там никто не умер без тебя.
1: Да.
0: Но для этого нужно иметь вот собственный трек жизни. Если его нет, надежда на сепарацию практически умерла. Потому что женщина не способна саму себя перенастроить, да, то есть у нее вот только один фокус.
1: Да.
0: И это, конечно, страшная история для ребенка. Страшная.
1: Это да, вот как раз полноценный социальный инвалид. Хотя
0: да, да.
1: можно, возможности там
0: да, говорят, и нужно.
1: И нужно, да. это все есть. Да, да. Ребенка да. социализировать, отправить его в собственную.
0: У меня был опыт.
1: Жизнь.
0: Мы делали проект лагерей для детей-подростков.
1: Так. Угу.
0: Ну, и значит, я думаю, классно, еще. Ну, там сепарация, значит, я говорю, отберите там 14-15-летних детей и отправляем их в лагерь без мам.
1: Так.
0: Ну, и, значит, через 2 месяца спрашиваю, говорю, как там вообще проект живет? А они мне говорят, а мамы, а все отказались. Я говорю, в каком смысле отказались? Ну, говорит, боятся. Я говорю, в каком смысле боятся? Я говорю, там 15 лет детям, их надо вообще оттуда отрывать. Я говорю, так, вот этих, я говорю, прям обзванивайте мам, если не отпускают детей, все, выгоняем их из фонда. Вот. Они говорят, что так прямо выгоняем? Я говорю, ну как-то объясните, что, ну, по-другому не получится. Я понимаю, что там невозможно это преодолеть. Я говорю, максимум, что может долететь с ним до Москвы. Ну, в общем, вот мы отобрали, по-моему, 8 детей или 10, забрали их, отодрали от мам, вот. Ну и потом через 2 недели слушаем отзывы. Значит, мама ходила по потолку первые 2-3 дня, потому что, ну, непривычно.
1: Конечно, ребёнку-то нет.
0: Да.
1: Да как это? А куда? А я-то для чего здесь вообще должна, в принципе,
0: быть? И дети вообще в невероятнейшем восторге, что, оказывается, они могут что-то сами.
1: Свобода.
0: Сами
1: тотальный контроль у таких мам, особенных деток. Это, мне кажется, это тоже не то, что галочка, весь мозг настроен. Тотальный контроль за ребёнком.
0: Мы разорвали и получили огромное количество благодарности от мам, да, что они вот в таком формате мы отработали это, заставив, да, именно заставив, потому что я знала, что по-другому не получится, потому что я видела огромное количество тоже умирающих детей, вслед за ними вот этих вот матерей, которые просто хоронят себя вслед за ребенком, и там про сепарацию не просто речи нет,
1: конечно.
0: А там же есть еще здоровые дети. Там есть еще сиблинги. Там есть сиблинги, которые страдают не меньше, а то и больше, потому что та нагрузка, которая ложится на здорового ребенка в такой семье, она непомерна для него, да, потому что там вообще, в принципе, никто не объясняет. Я могу даже сказать про свой опыт. Когда я развелась, и мы жили, вот я жила со старшим сыном и с младшим, у меня сын 1.5 года спал максимум до 3 часов ночи. Вот, так. А потом он вставал. И я где-то через полгода уже такой жизни, ну, надо понимать, да, что он потом ложился в 8-9, а я уезжала на работу. И вот я просто приходила к своему сыну, он учился там в 8-9 классе, и говорила: «Ваня, твоя смена», поднимала его там в 5-6 утра. Вот, он с ним сидел, потом я уезжала на работу, он досыпал и ходил в школу к 3-4 уроку.
1: Это уже, вот тут ребенок герой, я про мать-героиню не говорю, но...
0: Это очень тяжелый был для него опыт, очень тяжелый, вот, потому что...
1: Ну что он сейчас вот это говорит, свои воспоминания? Это его не сломало, как это? Я понимаю, что многие дети вообще в принципе начинают злиться на младших, в принципе, на обычных младших детей. Это я просто знаю, у меня старший брат, он очень ревностно ко мне относился, к маленькой, когда я появилась.
0: Да,
1: он
0: ну,
1: в первый класс пошел.
0: Да, у меня такое.
1: Очень.
0: Да,
1: а когда все для этого ребенка, да, ребенок особенный, все, а тут это как-нибудь мимо ты ходишь,
0: как-нибудь
1: ты поможешь, да, как-нибудь
0: да,
1: справишься.
0: Справишься.
1: Мы тебя вырастили, все, готов.
0: Да, у меня так было, да.
1: Что потом?
0: Было. То есть вот,
1: вот мы как раз вот про эти сиблинги.
0: На его подростковый
1: же,
0: возраст это вышло как раз, да, то есть на его 13, 14, 15, это было очень тяжело. И сейчас вот мой сын выступал на форуме международном, на мужской секции, где мы собрали как раз пап и я своего сына.
1: Пап, ему... это мне так слово радует, потому что, ну, Алён, ну правда, к сожалению... Я не знаю, какая ситуация там, статистика по миру, да, что когда в семье появляется особенный ребенок, синдромальный ребенок или что-то, то большинство пап, по крайней мере, в России, мне не хочется так говорить.
0: Слушайте,
1: но так.
0: Это заблуждение.
1: Нет?
0: Вы знаете, это заблуждение.
1: Не собирают вещи и уходят. Ну,
0: это...
1: среди моих знакомых, кстати,
0: знаете,
1: много
0: это...
1: такого,
0: да,
1: на самом деле.
0: Да, но это все равно огромное заблуждение. Мы когда начали изучать, это реально огромное заблуждение. Мы увидели, что даже, например, там, не знаю, у женщин 3 детей, один из которых болен, там мужчины остаются на месте. Задача женщины остаться в своем ресурсе, в своей памяти.
1: Это самое сложное.
0: Всё, да,
1: потому что
0: да,
1: там же, ну
0: да,
1: мы же гормональные существа.
0: Да.
1: А у нас тут, во-первых, мы спасатели по жизни, любая женщина. А если кому-то плохо? А это наш ребенок, да. И ты там уже... И на самом деле мы не проживаем эту боль. Почему мы говорим в хронической, да, вот этой вот?
0: Скорби, да.
1: Скорби живет женщина десятилетиями, всегда, потому что, ну вот.
0: Вы знаете, я во втором
1: еще
0: браке...
1: Еще себя же винит. Я сама же такая же.
0: Я во втором браке, и
1: да.
0: У меня не было никогда мысли там стесняться Савелия или там думать о том, что меня там, ну, мне там типа никто не женится, потому что у меня 2 детей.
1: А один. Многие так думают.
0: Да.
1: Крест на себя сразу автоматически ставят, очень крепкий, рисуют, прям вот не сотрёшь.
0: Потому что практически нету в пространстве примеров о том, что бывает по-другому. Знаете, мы когда готовились сейчас к международному форуму, у нас огромное количество иностранцев приехало, огромное количество вообще участников онлайн и офлайн, и мы подбирали, ну, там, как-то вообще пригласить каких-то женщин, там, не знаю, у которых дети с, там, с орфанными заболеваниями, каких-то вот знаменитых.
1: Да.
0: Да я почти никого не нашла, до кого бы можно было вот так дотянуться, да. И я решила о том, что мне нужно самой говорить о том, что, послушайте, там жизнь есть. А, секс есть, все есть, да. Да? А, неважно, сколько твоему ребенку лет, да, с какой он особенностью, там все есть. Главное вот допустить до себя мысль и произнести для себя о том, что да, я нахожусь в хронической скорби, но этот вот траур по всему этому когда-нибудь закончится. И это дает невероятную свободу. И увидеть о том, что есть другие женщины, у которых это, ну, так же им фигово, мягко говоря.
1: Да.
0: И они проживают все то же самое, что проживала ты. И этот ужас, да, отчаяние, да, и эти бессонные ночи, и этот фрагментарный сон, после которого ты, в принципе, вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Вот у меня сегодня сын проснулся в 2:30, а лег в 8:30. Только я уже не легла.
1: Да, вот.
0: И все это есть, да, но есть самое главное, есть еще твоя жизнь. Вспомнить о том, что, например, ты что-то любила, да, меня там восстанавливали истории там с массажем и картины по номерам. Вспомнить вообще, чего ты, если ты не знаешь, что ты сейчас, да, любишь, то вспомнить, что ты когда-то там любила, да, и по чуть-чуть, по крупиночке себя восстанавливать. У нас есть чат редких женщин, вот, там все мои редкие мамы. Так вот, я могу вам сказать, что вот на форуме меня обняло человек, наверное, 500, да, и вот из них человек 300 это было там вот различных мам, и 200 моих. И я на какой-то момент оказалась таким контейнером для исповеди, только если раньше я принимала в себя огромное количество жуткой боли, в которой они жили,
1: да,
0: то после 5 лет или там 2 лет в проекте есть женщина, ну, у меня там много... Мне говорят, Алена, спасибо, спасибо. Я смотрела на своих вот женщин просто, у которых тяжелейшие дети. У них есть дети, у меня есть дети, которым там, не знаю, по 22 года. У нее там, не знаю, кожа, только, не знаю, на носу и на пальцах, на костяшках. У нее больше ничего нет, она на инвалидной коляске. Там мама просто невероятная, да, просто невероятная. И ты смотришь на нее и понимаешь, что даже с таким... трэшем внутри семьи можно жить. Можно жить. И главное, они еще учатся. Мы делали ролик, его можно посмотреть тоже в сети, на форум, где Александра Федоровна, последняя императрица Российской империи, мы делали его с помощью ИИ, которая встает и говорит: я Александра Федоровна, я императрица Российской империи, и я редкая женщина. Потому что у нее ребенок был болен гемофилией. И неважно, ты императрица или ты просто женщина в маленькой комнате находящаяся, то ты подвержена всему этому. И самое главное — остаться во всем этом живой. И вот ты видишь, ты можешь найти себе сообщество подруг. Да? Если у тебя есть, ты должна прийти к подругам и сказать: слушайте, мне нужна помощь.
1: Да.
0: Если у вас есть доступ к психологам...
1: Не бояться просить.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Почему-то бояться. Вот по поводу матери-героини с самого начала, о чем мы говорили. Ты сильная. Ты такой крест несешь, такая молодец.
0: Иди к своим подругам. Иди к подругам. У тебя у любой женщины, у большинства, да, есть подруги. Иди к подругам и говори: я нуждаюсь в помощи, мне нужна помощь. Я запуталась, мне нужна помощь. Вот это сестринство, я не люблю это слово. Оно, мне кажется, очень избито, да. Но оно очень четко сейчас отражает, да, что женщина женщине... Что там? Женщина женщине дом, да?
1: Да, да,
0: и
1: да, да, да.
0: Ты можешь... только в этом найти, да, мне нужна помощь. Я помню, как моя подруга, а я, ну, очень сильная женщина, вообще мне, я всегда всем помогаю, и все прекрасно. Я помню, как моя подруга, с которой я дружу очень много лет, она заплакала, когда я попросила у нее помощи. Она говорит: ты знаешь, для меня невероятное счастье тебе помочь, что ты, в принципе, вот такая сильная, вдруг ко мне обратилась, потому что для меня это невероятно важно. И потом вокруг меня заговорили так остальные мои подруги, которым я начала говорить, как мне тяжело с Савой и что мне нужна помощь. Кто-то приезжал ко мне в 8 утра с ним поиграть, чтобы я могла 2 часа просто поспать. Кто-то готовил еду и отправлял мне контейнеры, потому что видели, что я вообще уже в неадеквате. Вот. То есть мне помогали мои же подруги, Но только тогда, когда я сказала: послушайте, я уже, ну вот все.
1: Могу.
0: Идите к своим женщинам и говорите: мне нужна поддержка. Я не мать-героиня. Я больше не могу нести эту скорбь, да, в одиночку. И когда я научила своих женщин, своих мам просить такой поддержки, я им потом в чате спрашиваю, они говорят, было очень сложно.
1: Очень.
0: Но за этим открылся невероятный мир, когда ты принимаешь... То есть у нас нет никаких других рук у Господа, кроме наших. И ты открываешь для Господа вот этот вот канал, когда он бы хотел бы тебе помочь, но ты не принимаешь ни от
1: кого. Ты закрыта, да, я как бы...
0: Да, я в ракушечке. И вот это вот... готовность, смелость или просто иногда от отчаяния, что мне нужна поддержка. Мне нужна, правда, поддержка. Просто, не знаю, меня по голове погладить и признать за мной право на то, что я не справляюсь. Я не обязана справляться. Не обязана.
1: Ой, Алён, что бы вы сказали сейчас вот маме, которая только-только узнала о диагнозе ребенка? Вот сейчас свой собственный опыт.
0: Не замыкаться, сразу же идти в люди, не замыкаться. Очень легко, знаете, есть такой эффект непролитых слез.
1: Да.
0: Знаете, для
1: чего... Внутри закрыться так.
0: Знаете, для чего, когда происходила какая-то беда, для чего нужны были плакальщицы?
1: Да.
0: Плакальщицы выговаривали то горе, которое нужно было выплакать, чтобы слезы...
1: Только сейчас об этом задумалась.
0: Слезы, да, не засыхали. То есть они приходили и говорили, ну, там, если умер там муж, допустим, они приходили, три дня вот это возле женщины, говорили, да вот на кого ты меня покинул, а как я буду забор-то без тебя делать, а как я там без тебя детей воспитаю? И вот эта плакальщица выговаривали те страхи, которые в женщине появлялись с потерей кормильца. Так вот, нужно вот это выходить к людям. Если есть доступ к психологам, нужно идти к психологам. Если есть фонды по вот этому заболеванию, нужно идти туда. То есть ни в коем случае не замыкаться, потому что иначе вот эти непролитые замороженные слезы родят вот это отсутствие ресурса и родят весь последующий вот этот страшный сценарий, да, когда женщина сама, вот она превращается в вот эту каменную глыбу,
1: да,
0: вот, без эмоций, без всего, и выходить к людям, к подругам, кому угодно, кто есть поблизости, говорить: мне нужна поддержка.
1: Это самое главное. Ну вот еще такой вопрос, что общество до сих пор не понимает про семьи особенных детей. Как думаете?
0: Хороший вопрос.
1: Да. Потому что мы меняемся, мы об этом говорили, постепенно, по чуть маленьким шагам.
0: Они не понимают, что это за нагрузка. Что это за нагрузка? То есть я объясняю это так. Представьте, что вы родили ребенка, и вашему ребенку вот этот период от 3 до года, вот этот самый вот этот трудный, вот так всю жизнь. Примерьте это на себя и представьте, что у них так всегда. И вот тогда появляется понимание, что такое аллостатическая нагрузка, что вот это за фрагментарный сон и все прочее, что внутри семьи происходит и влияет на всю систему семьи в целом.
1: Вот так вот. Ну и ближе к концу эфира, конечно, пару слов для наших женщин. Не забывать себя, Алён.
0: Идти и понимать, что ты достойна поддержки, что тебе могут оказать поддержку, и самое главное, что ты должна о ней попросить.
1: Да, и не забывать, конечно, про детей. Вот, кстати, нужно поговорить об эту тему, о других детях в семье, взрослых,
0: про
1: сиблинга, здоровых детях.
0: Да, это отдельный вообще, это отдельный
1: эфир. Я впервые, кстати, сегодня, на самом деле, услышала это выражение и понимаю, что это важно, потому что у меня есть как раз семьи, у которых детки с особенностями растут со здоровыми детьми, и там уже большие проблемы, работа с психологом. Спасибо вам большое. Очень
0: спасибо
1: сегодня
0: огромное,
1: была душещипательная тема, на самом деле. Думаю, она принесет очень много правильных, нужных эмоций женщинам, у которых есть дети особенные.
0: Спасибо.
1: Благодарю. У нас в студии Алёна Куратова, руководитель ОНО «Редкие женщины», учредитель фонда «Дети бабочки», мама особенного ребенка.
0: Спасибо. Оставайтесь живыми.
1: Самое главное.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
3: Минобороны отчиталась об уничтожении в течение 7 часов 110 дронов ВСУ. Украинские военные предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 7 утра до 14.00 по Москве. В сводке ведомства говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и ликвидированы, в частности, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской и Ярославской областях, в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря. Михаил Развожаев заявил о подготовке в Севастополе новых систем защиты от дронов ВСУ. Их главная задача – полностью исключить риск приближения украинских беспилотников к береговой линии, подчеркнул губернатор. Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Мы с этим обязательно закончим и найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет, заявил Развожаев вестям. При этом губернатор не уточнил, о каких именно мерах защиты идет речь. В медиа назвали причину сохранения безвизового въезда в Россию для украинцев. Режим продолжает действовать из гуманитарных соображений, пояснил директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов. Беседя с РИА Новости, он напомнил, что Москва и Киев подписали соответствующее соглашение в 1997 году. Дипломат отметил, что у многих россиян и украинцев есть родственники в соседних государствах. Договор был важен для поддержания связи между народами, в первую очередь семейных. Однако по инициативе Украины он прекратил действие в 2023 году, отметил Климов. Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну, подчеркнул представитель МИДа. В настоящий момент украинцы могут прибывать в Россию только через автомобильный пункт пропуска в Псковской области и аэропорт Шереметьево. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение, объявленное из-за грозы, будет действовать до вечера 14 июня. До 21.00 по Москве в столице местами ожидаются дождь, по области ливни с градом и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, заявили ТАСС-синоптики. В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что накануне самые интенсивные дожди прошли в восточной части столицы. За несколько часов там выпало почти 123 миллиметра осадков, что составляет около 160% от месячной нормы. На улицах мегаполиса дежурили 300 бригад и 200 единиц техники Мосводостока. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
2: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз,
10: Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня тема нашей лекции – это создание единого централизованного русского государства, которое окончательно оформляется при Иване III и Василии III. Мы с вами заканчиваем тот период, когда на Руси существовала феодальная раздробленность. При вот этих вот двух правителях с одинаковым номером после имени Иван III Васильевич и Василий III Иванович создают единое государство, завершая процесс объединения русских земель. Иван III получил неплохой опыт государственного управления, получил и военный опыт. Еще при своем отце несколько раз он ставится во главе войска, направлявшегося в те или иные военные походы. Таким образом, к 1462 году, к моменту смерти Василия II, мы имеем наследника престола совершенно явного и очевидного, чьи права никто не оспаривает, обладающего опытом и государственного управления, и военного дела, молодого, талантливого. Ивану III, когда он зашел на престол, было 22 года, и править он будет более 40 лет. Конечно, главная задача, которую будет решать Иван III, это объединение русских земель. Вот здесь вот он проявил себя не только как военный руководитель, но и как талантливый дипломат и где-то даже немножечко экономист. В тех случаях, когда можно было решить проблему деньгами, он эту проблему деньгами совершенно спокойно решал. В 1471 году в состав Великого княжества Московского входит небольшое, но на тот момент еще независимое, Ярославское княжество. Фактически, Ярославское княжество становится частью Московского государства еще раньше, в 1463 году, когда последний из ярославских князей просто продал великому московскому князю Ивану III права на престол. Иван III согласился, чтобы вот этот ярославский князь доправил до своей кончины, которая произошла в 1471, и юридически в 1471 году Ярославское княжество входит в состав Великого княжества Московского. В 1472 году присоединяется к Московскому княжеству княжество Дмитровское. Дмитровское княжество было уделом младшего брата Ивана III, Юрия Васильевича. Однако он умер бездетным, и его выморочное владение князь Великий Московский Иван III забрал в казну, не поделившись со своими братьями. Его братья, князь Андрей Большой, князь Углицкий и князь Борис, князь Волоцкий, от отца Василия II получили себе уделы в Московском государстве и считали, что владение брата Юрия должно быть поделено между всеми братьями, однако Иван III поступил по-другому, забрав все это в казну, и это станет причиной, одной из основных причин его конфликта с братьями Андреем Большим и Борисом Волоцким, который, в общем-то, разрешится только в 1480 году. В том же 1472 году происходит еще одно важное событие. Незадолго до этого Иван III овдовел, его первая жена, тверская княгиня, умирает, оставив ему сына-наследника Ивана Молодого. И вот здесь Иван III женится совершенно нехарактерно. Он подбирает себе вторую жену не из числа каких-либо правительниц, точнее не правительниц, а княжон русских удельных княжеств или даже великих, он женится на наследнице византийского престола. Племянница последнего византийского императора Константина Палеолога, погибшего во время штурма Константинополя в 1453 году турками-османами, со своим отцом, братом и семейством перебралась из Византии в Италию, и там находилась под покровительством римского папы. Теперь вот эта наследница византийского престола становится женой великого князя московского. Зоя Палеолог в крещении, она получила именно такое имя, но в истории она известна под именем Софии Палеолог. Когда эта женщина приехала на Русь, существовали большие опасения, что она приняла тайно либо католическую религию, либо вступила в унию с католичеством. Мы помним, что это были времена Флорентийской унии, когда римский папа пытался объединить под своим владычеством и православную, восточную, и католическую, западную церковь. Так вот, Зоя Палеолог по приезду в Москву пришлось креститься еще раз, и под своим вторым крестильным именем София она входит в нашу русскую историю. София родила Ивану Третьему немалое количество детей. Но самое главное, как наследница византийского престола, эта женщина обеспечила династические права Великого княжества Московского на византийское наследство. Московский князь, женившись на византийской принцессе, имел теперь по средневековым правилам возможность претендовать на престол Византийской империи. Византийской империи не было, вместо нее возникла турецкая Османская империя, но претендовать на Константинополь, на храм Святой Софии, на проливы Босфора и Дарданеллы наши правители будут вплоть до 1917 года, апеллируя как раз вот к этой свадьбе Ивана Третьего. Надо сказать, что вместе с Софией Палеолог на Руси появляется и вот эта вот государственная символика. На государственных печатях князя Ивана Третьего мы с вами видим не только московский герб, но и византийского двуглавого орла. И вот это была претензия уже не только на византийское наследство. По большому счету это было подчеркивание главенства именно Москвы как единственной наследницы византийского православия и на Руси. А впоследствии, когда Иван III в дипломатической переписке будет использовать для обозначения самого себя титул «князь», точнее, прошу прощения, титул «царь» или «кесарь», вот это будет уже намеком на то, что Россия и на ордынское наследство претендует. Как известно, царями на Руси называли в первую очередь золотоордынских ханов. То есть вот этот момент, это было важное такое объявление о том, что Москва готова брать на себя роль единственного православного центра, истинно православного центра всей Руси, а значит, все православные земли, в чем бы владении они ни находились, должны подчиняться Москве. 1474 год. По схеме Ярославского княжества, то есть с выкупом прав, присоединяется к Москве небольшое Ростовское княжество, Ростов Великий. В этот момент был таким двойным владением. Половина Ростовского княжества уже владел великий московский князь, половина принадлежала ростовским князьям, и вот теперь права на вторую ростовскую половину были московским князем выкуплены. Но не только мирными способами приходилось объединять земли. Главная, конечно, задача была присоединение Великого Новгорода с его огромными владениями, с его торговыми связями. Присоединить Новгород мирным путем не получается. Новгородская история получилась достаточно длительной и запутанной. Вообще-то, еще с 13 века, со времен, пожалуй, Ивана Калиты, а может быть даже и ранее, со времен Александра Невского, формально Новгород находился в подчинении великому Владимирскому княжению. Однако новгородцы постоянно стремились к независимости и то принимали у себя князей-наместников от великих князей Владимирских, то указывали им путь из города и старались найти каких-нибудь других претендентов. К 15 веку все больше и больше Новгород глядит в сторону Запада. Там, на Западе, Великое княжество Литовское, и литовские князья зачастую приглашаются в Новгород в качестве князей-наместников. Это, естественно, не устраивает московских князей, которые к этому моменту уже закрепили за собой Великое княжение Владимирское. И еще отец Ивана III, Василий II, пытается Новгород военную силу привести к порядку. В 1456 году вспыхивает Московско-Новгородская война, короткая, яростная и решительная. Василий II посылает войска на Новгород. Новгородцы разбиты в сражении под Русой, и в селении Ежелбицы был заключен Ежелбицкий мирный договор. О сражении под Русой на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина есть очень хороший ролик с историком Климом Жуковым. Рекомендую его посмотреть, там все эти события разобраны подробно. А нас с вами интересуют условия яжелбитского мира, который очень серьезно ограничил права и вольности Новгородской республики. Нет, конечно, по этому договору внутреннюю автономию, внутреннее самоуправление Новгород сохранил, и великий московский князь обещался не вмешиваться во внутренновгородские дела. Но Новгород по этому договору обязывался не давать убежища врагам московского князя великого, лишался возможности вести какую-то самостоятельную внешнюю политику и самостоятельно сноситься без воли московского князя с иными государствами, в первую очередь с Литвой и с Ливонским орденом, потерял возможность принимать собственные законы. Более того, даже верховной судебной властью в Новгороде был объявлен великий московский князь. И это давало возможность всевозможным юридическим спором разрешаться не в Новгороде, а в Москве. В конце концов, даже на символическом уровне новгородские государственные печати посадников и печать новгородского веча заменялись печатью великого князя. Василий II Новгород привел к покорности, однако это не усмирило сепаратистских настроений новгородцев. После смерти Василия II в Новгороде продолжается решительная борьба между двумя партиями. Часть новгородского боярства была ориентирована, конечно же, на Москву. Была настроена промосковски. Это были в первую очередь те бояре, богатство которых зиждилось на торговле по Великому Волжскому пути, на торговле с Востоком, который в своем среднем течении контролировало именно московское княжество. Не желая терять торговые преимущества, эти люди были готовы принять власть великого московского князя. А вот те, кто в первую очередь был ориентирован на торговлю с Западом, с Ганзейским союзом в Германии, с Ливонским орденом, со Швецией, с Великим княжеством Литовским, подчиняться воле Москвы совершенно не собирались. Крупные боярские роды новгородские очень серьезно смотрели в сторону Литвы, тем более, что государственное устройство Великого княжества Литовского, где очень многие вопросы решались только лишь при согласии литовских магнатов, крупных панов, да, и где, собственно, Великий князь Литовский был сильно ограничен в своем самодержавии, выглядело гораздо симпатичнее, чем московская деспотия и тирания, где воля великого князя к этому моменту уже является фактически законом. И Василий II, и его соправитель, а потом и наследник Иван III, уже вполне не стесняясь, используют термин «самодержец». В 1471 году вот эта вот пролитовская партия в Новгороде побеждает. Во главе этой партии стоит любопытный исторический персонаж. Не очень часто в Средневековье на арену выходят сильные и независимые женщины. Пролитовскую партию в Новгороде возглавляет вот такая вот дама, Марфа Борецкая, вошедшая в историю как Марфа-посадница. Знаете, бывают такие семьи, в которых, конечно, мужчины зарабатывают деньги, мужчины даже могут занимать какие-нибудь серьезные государственные должности, а вот в доме все решает женщина. И вот семья Борецких, судя по всему, была именно такой семьей. Это была одна из богатейших, если не самая богатая, новгородская боярская семья, имевшая большие владения. Муж Марфы Борецкой, Исаак Борецкий, был новгородским посадником, отсюда ее прозвище «посадница». А когда Исаак Борецкий скончался, ее сын Дмитрий Борецкий, находящийся полностью под влиянием своей матери, тоже становится новгородским посадником. И вот через своего сына Марфа Борецкая склоняет новгородцев, новгородское вече, новгородскую олигархическую республику к союзу с Литвой. В качестве союзника должен выступать великий князь литовский Казимир IV Ягеллончик, который еще будет и королем Польши. В это время Великое княжество Литовское уже находилось в личной династической унии с польским королевством. Казимир IV обещает Новгороду военную помощь против Москвы. Более того, новгородцы демонстрируют свою нелояльность к Москве и тем, что после смерти очередного архиепископа нового главу новгородской епархии отправляют не на утверждение не в Москву к великому митрополиту киевскому, а фактически московскому и всея Руси, а к митрополиту константинопольскому, с которым еще в княжение Василия II русская православная церковь, в общем-то, тарелки побила за унию с католичеством. В этот момент представитель константинопольского патриарха был в Литве, и именно туда отправили новгородцы своих послов, чтобы утвердить собственного архиепископа, а это было уже изменой делу православия. Поэтому Иван III, поход 1471 года на Новгород, еще и религиозно окрашивает, указывая на то, что новгородцы готовы продаться латинской ереси, и надо их вернуть в лоно истинной православной церкви. Поход Ивана III на Новгород происходит достаточно стремительно, настолько стремительно, что литовский князь Казимир даже не успел Новгороду оказать никакой помощи. В сражении на реке Шелони в 1471 году московское войско громит войско новгородцев.

Тынь был подписан Коростынский договор, который подтверждал все те пункты, которые я уже обозначил чуть ранее применительно к Ежелбицкому мирному договору. Снова великий князь Московский настаивает на ограничении вольностей новгородских, а лидеров сопротивления, в том числе и посадника Дмитрия Борецкого и некоторых других бояр, по приказу великого князя Московского казнили. Марфа Борецкая, естественно, затаила теперь к Москве не только политическую и экономическую, но и личную неприязнь. И несмотря на то, что Новгород был вынужден склонить голову перед великим московским князем, это еще не было окончательным присоединением. В 1475 году в ответ на жалобы в Москву новгородских людей о притеснениях со стороны боярства новгородского, Иван III совершает такой судебный вояж, судебный поход на Новгород, где, придя в город и расположившись на владычном дворе, вершит суд уже как повелитель. И это снова не нравится новгородским сепаратистам. И после второго похода великого князя Московского на Новгород, новгородские сепаратисты не успокоились, продолжая мутить воду. И Ивану III придется еще раз на Новгород идти. Тем более, что предоставился замечательный повод. В 1477 году в Москву приезжают с жалобами на неправедный суд новгородское посольство, послы которого обращаются к Ивану III нехарактерно. До этого между московским государем и господином Великим Новгородом устанавливался такой определенный паритет. По дипломатическому протоколу новгородские послы обращались к московскому князю как к равному. Господин Великий Новгород обращался к господину князю московскому. Но здесь послы употребили термин «государь», обращаясь к великому князю Москвы, и это было уже подчеркивание власти Москвы над Новгородом. Иван III, конечно, за такой повод ухватиться не мог. Правда, потом выяснилось, что никто послов не уполномачивал, что они были скорее представителями не всего Новгорода, а просто некоторых промосковски настроенных бояр, и когда они вернулись в Новгород, в Новгороде вспыхнуло антимосковское восстание, спровоцированное Марфой Борецкой и другими ее сторонниками и сторонницами. Не единственная Марфа Борецкая была боярской вдовою, которая не желала московской власти. В результате Иван III в 1477 году идет походом на Новгород, заявляя о том, что Новгород – это его взбунтовавшаяся вотчина, то есть наследственное владение, и как владелец он своих подданных должен, уже даже не вассалов, а подданных, привести в спокойствие. Штурмовать Новгород Иван III не стал, обложил его со всех сторон. В городе начался голод, и многие промосковски ориентированные новгородцы не только из боярства, но и из черного люда, простых жителей, все больше перебегали на московскую сторону. В конце концов, в начале 1478 года Новгород был вынужден сдаться, и Иван III окончательно в 1478 году присоединяет Новгород к Москве. В знак того, что Новгород больше не вольная республика, из него вывезли его знаменитый вечевой колокол. Посадника и Тысяцкого, лидеров новгородского самоуправления, заменили московским наместником. Враждебных бояр, в первую очередь Борецких, из Новгорода выселяют. Их владения забирают в казну, а самих отправляют кого в тюрьму, кого, как Марфу Борецкую, в монастырь, а кого просто переселяют на земли Великого княжества Московского. Освободившиеся территории Иван III населяет московскими феодалами, испомещая их на землю. Вот так вот с момента присоединения Новгорода на Руси начинает оформляться поместная система, о которой мы с вами поговорим подробнее на следующей лекции. Вот так на Руси появляется термин «помещик». Присоединение Новгорода сыграло очень большую роль для московского государства. У нас появились новые территории, у нас появился прямой выход торговый в Западную Европу, у нас появились новые соседи,
Швеция, Ливонский орден, с которыми пришлось выстраивать

0: отношения. Однако после присоединения Новгорода главной задачей Ивана III стало не западное европейское направление, а восточное, где в это время происходят очень важные процессы в Орде. Еще с 1430-х годов начинается процесс потихоньку такого неспешного, но неизбежного распада Золотой Орды. Еще до этого, в XIV веке, Орду сотрясали всевозможные междоусобицы, и она распадалась. Но, в конце концов, у князей ханов Сарая получалось на какое-то время объединить распадающееся государство. В середине XV века Золотая Орда распадается окончательно. На ее территории возникает несколько больших, фактически независимых государств. Крымское ханство в Крыму, Сибирское ханство за Уралом. В Среднем Поволжье возникает Казанское ханство, основателем которого был хан Улу-Мухаммед. В нижнем течении Волги, вокруг города Хаджитархан или Астрахань, возникает Астраханское ханство. В Заволжских степях возникает Ногайская орда, в которой правила династия, основанная знаменитым темником Едыгеем. Еще дальше на восток, в Средней Азии, возникает казахская и узбекская орды. Однако в центре остается большая орда ханы, которые пытаются собрать вот эти вот распадающиеся куски. И ханы большой орды пытаются сохранить не только саму орду, но и власть над Русью. Для того, чтобы удержать распад орды, ханам в Сарае необходимы большие ресурсы, и в этом смысле Русь, конечно, представляется для них таким источником ресурсов. В 1472 году хан Большой Орды Ахмат идет набегом на русские земли и останавливается на реке Оке, где его встречает московское войско под командованием князя Ивана Васильевича, Ивана III. На Оке Ахмат не решился форсировать реку, прорываться и вступать в большое сражение, разграбил город Алексин. И многие историки именно вот здесь, вот с отражения набега хана Ахмата, хана с таким немножечко чайным именем, отсчитывают независимость русского государства от Орды. Однако формально, точнее не формально, а общепризнанно, считается, что это произошло чуть позднее.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о пятом сбитом на подлете к Москве беспилотнике. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр столицы в мессенджере «Макс». Ранее он информировал об уничтожении 4 дронов ВСУ над столичным регионом. В ежедневной сводке Министерства обороны заявлено о перехвате 249 беспилотников самолетного типа за ночь над российскими регионами. В Курской области при атаке беспилотника на магазин ранены 2 человека. Украинский дрон атаковал торговую точку в Слободе Белой Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали в Курск у магазина автозапчастей. Повреждены крыша, фасад и остекление, осколками посечен легковой автомобиль. В МИДе анонсировали встречу Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Москве. Министры иностранных дел России и Турции обсудят напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Дипломаты затронут вопросы и перспективы урегулирования палестинской проблемы, говорится в сообщении российского МИДа. Кроме того, состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, в том числе обеспечение безопасного судоходства. Визит в Москву у главы турецкого МИДа Хакана Фидана пройдет с 15 по 17 июня. Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Последние месяцы на Кубе объявлен режим ЧС из-за дефицита топлива, который привел к сбоям в выработке электроэнергии, здравоохранения и поставке продуктов питания на остров. Как добавил Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с детским фондом ООН «ЮНИСЕФ». Он уточнил, что проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Организаторы роуп-джампинга забыли надеть на девушку страховку и просто сбросили ее в ущелье в Бразилии. Девушка погибла. На кадрах новостного канала G1 видно, что на нее надели шлем, а страховочный канат остался лежать на земле. Рядом также находился жених погибшей туристки. Молодому человеку стало плохо, его экстренно госпитализировали. Организаторов экстремальных прыжков задержали, проводится расследование. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 20:00.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
5: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
1: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
1: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
5: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Говорит Москва.
5: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Согласно историческим источникам такого литературного характера, Иван III отказывается от дани в Орду в 1476 году. Существует даже такая легенда, что послы великого хана Ахмата, прибывшего в Москву с ярлыком для великого князя московского и с требованием дани за несколько лет, были Иваном III показательно изгнаны из дворца, казнены, и вот это вот... Демонстративная казнь послов означала окончательный разрыв с Ордой. Естественно, не отреагировать на подобное ордынский хан не мог, и Ахмат готовит поход на Москву. 1480 год. Хан Ахмат поднимает большую Орду, собирает все ее военные силы и с большим войском идет на Русь. К этому моменту хану Ахмату уже было понятно, что воевать с русскими придется всерьез, и в одиночку он этого делать не желал. Он заключает союз с великим князем литовским Казимиром IV, надеясь в союзе с литовским князем сокрушить князя Московского. Закончатся все эти сражения с ханом Ахматом, точнее, поход хана Ахмата, знаменитым стоянием на реке Угре 1480 года. И вот здесь возникает вопрос, а почему, собственно говоря, речь идет об Угре, которая так была, на секундочку, пограничной рекой между Русью Московской и Литвой, а совсем не пограничной рекой между Русью Московской и ордынскими владениями. Логичнее было бы предположить, чтобы столкновение произошло на реке Оке, которая была пограничной рекой со степью, но произошло все именно на реке Угре. Почему так, мы сейчас разберемся. Хан Ахмат, конечно, изначально двигался прямым путем именно через Оку, но там, на Оке, его встречает московское войско. Иван III подготовился к этой войне не только в военном отношении, собрав достаточно существенные силы, но и в отношении дипломатическом. В этот момент между ханом Большой Орды Ахматом и крымским ханом Менгли-Гиреем были очень серьезные противоречия. Крымское ханство, которое возглавляли ханы из династии Гиреев, или, как сейчас требуют говорить более правильно, сторонники тщательного изучения истории крымского ханства Гераи, да, не ханы из династии Гиреев, а ханы из династии Гераев, вот они с ханами Большой Орды воевали яростно, поскольку не желали им подчиняться. Крымский юрт, крымская Орда была вполне себе независима, и хан Менгли-Гирей, вы уж простите, я по привычке его буду называть на старый лад, как это принято в нашей историографии, хан Менгли-Гирей заключает союз с Иваном III. Кроме того, Иван III разрешает на этот момент конфликт со своими братьями. Я уже говорил, что в 1472 году отношения между Иваном III и его братьями Андреем Углицким, Андреем Большим и Борисом Волоцким всерьез обострились. И в 1480 году эти братья отъезжают от великого князя Московского и готовятся к переговорам с великим князем Литовским. Допустить такое раздробление сил русского государства при угрозе извне, при угрозе хана Ахмата нельзя. И Иван III идет на уступки братьям, договаривается с ними. Таким образом, противостояние Ахмату было подготовлено дипломатически со всех сторон. Когда хан Ахмат подошел к Оке, его встретило там русское войско. И хан Ахмат в одиночку штурмовать русские позиции на Оке не решился, совершая длительный обходной маневр. Он движется на запад, надеясь на соединение со своим союзником, великим князем литовским Казимиром, но Казимиру в этот момент не до Ахмата. Союзник московского князя, крымский хан Менгли-Гирей, со своей крымской ордой ударил по великому княжеству литовскому, разоряя Подолию, и Казимир занят отражением набега крымцев. Хан Ахмат остался в одиночке. Он прошел через литовские земли, пытаясь охватить русские позиции, но был встречен на реке Угре, куда князь Иван III отправляет войска под командованием своего сына Ивана Молодого и своего младшего брата Андрея Меньшова, а сам ждет подкрепления от братьев Андрея Большого и Бориса. Сам находится в некоторых колебаниях. В летописях даже сказано, что он на какое-то время отъезжал в Москву, а свою казну из Москвы и любимую жену Софию Палеолог отправляет с детьми подальше из Москвы на Белоозеро. Однако как бы вот не колебался московский князь, не колебались русские войска. Татары несколько раз будут пытаться прорваться через реку Угру. 8 октября 1480 года сам хан Ахмат будет пытаться форсировать реку, но будет встречен огнем не только русских лучников, но и огнем русских артиллеристов. В сражении на реке Угре, как это видно из русских летописных миниатюр, по сообщениям наших летописей, по татарам стреляли не только из луков, но и из пищалей и тюфяков, то есть из таких первых образцов ружей и пушек, артиллерийским, ружейным огнем. Стрелами луков татары были отброшены, и Ахмат на генеральное сражение не решается. Ордынское войско замерло на берегу реки Угры, съело вокруг все возможные припасы, стало потихонечку разлагаться. Более месяца, с 8 октября по 11 ноября 1480 года, хан Ахмат стоит на Угре, не рискуя ее переходить. Есть предположение, что он ждал, пока Угра замерзнет, чтобы по ней спокойно переправиться в любом месте. Но даже когда в конце октября 1480 года Угра замерзла, и московский князь Иван III дал приказ войскам отойти с берега Угры и встать на более удобные оборонительные позиции в районе города Боровск, хан Ахмат так и не решился переходить Угру. Его истощенное стоянием войско вернулось обратно, а вскоре в 1481 году хан Ахмат будет убит в Ордынской междоусобице. Власть Орды пала окончательно. Любопытным моментом во время этого стояния на реке Угре стала диверсия, такой, знаете, партизанский рейд, учиненный московскими войсками. По приказу Ивана III отряд под командованием князя Василия Ноздраватого Звенигородского и татарского царевича на русской службе Нурдаулета совершила поход вглубь Большой Орды и разорила столицу Большой Орды, город Сарай, что нанесло большой удар по моральному состоянию ордынских войск, которые поняли, что их семьи, их кочевья, в общем-то, не в безопасности. Так что неудивительно, что Ахмат предпочел отступить. И вот это событие, стояние на реке Угре, кстати, прошло ровно 100 лет после Куликовской битвы, считается окончательным освобождением от монгольского ига. А дальше Иван III продолжает собирать русские земли. В 1485 году после осады великокняжескими войсками сдалась Тверь. Тверской князь, забрав казну, бежал на запад, а Тверское княжество было ликвидировано, войдя в состав Великого княжества Московского. После этого Иван III вполне официально начинает именовать себя великим князем и государем всея Руси. Чуть позднее его титул будет звучать приблизительно таким образом: Иван, Божией милостью, государь всея Руси, великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Пермский, и Болгарский, и иных. В 1487 году будет взят третий русский республиканский город, город Хлынов, который более известен под своим названием Вятка. Вятская земля будет присоединена к московскому государству. Вообще-то Вятку и ранее московские государи брали, но там тоже были свои сепаратистские настроения. Только в 1487 году Хлынов, то есть Вятка, была окончательно присоединена к московскому государству. А вот дальше, присоединив большую часть, ну, за исключением Пскова и Рязани, тех земель, которые еще сохраняли независимость русских земель, Иван III обращается на запад, где немалое количество русских земель было в составе Великого княжества Литовского. Начинается длительный конфликт с Великим княжеством Литовским. Начинаются русско-литовские войны. Вообще-то эти войны начались еще в XIV веке. Мы помним про походы князя Ольгерда против Дмитрия Ивановича Донского против Москвы. При великих князьях Василии III и Иване III произойдет аж 5 войн до середины XVI века. 5 раз Москва и Литва будут вступать в жестокое противостояние. Первой такой войной за русские земли стала война 1487-1494 года, которую называют пограничной или странной войной, потому что формально она объявлена не была. Поводом к этой войне стал переход литовских удельных князей на сторону Москвы. Удельные князья в Литовском княжестве, не будучи довольными правлениями своего собственного великого князя, воспользовались феодальным правом отъезда и перешли вместе со своими владениями на службу великому князю московскому. Поляки, естественно, отреагировали на это нервно, начались военные действия. В результате этой войны к Москве были присоединены так называемые Верховские княжества, то есть княжества Адоевское, Воротынское, Белевское, Новосильское, а также город Вязьма. Эту войну московский князь выигрывает. Выигрывает он и следующую войну с Литвой 1500-1503 года. Вот эта война ознаменовалась не очень известной, но достаточно важной в нашей истории битвой на реке Ведроше в 1500 году, когда московское войско под командованием замечательного воеводы Данилы Щени разгромило польско-литовское войско под командованием Константина Острожского. В результате вот этого Вердрожского поражения Литва оказалась в сложной ситуации, и когда в 1503 году было подписано так называемое Благовещенское перемирие, Литве пришлось отдать Москве немало. Подписано это перемирие было в праздник Благовещения, поэтому и получило такое название. И по этому перемирию в состав московского государства входят земли с левобережья Украины современной. Чернигов, Новгород-Северский, Брянск, Гомель. Все вот эти вот княжества вошли в состав Великого княжества Московского. В один присест в 1503 году княжество Литовское лишилось трети своих территорий. Вот таково было значение победы в этой войне и битвы на реке Ведроша. Кстати, опять же, на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина есть отличная лекция Клима Жукова, посвященная сражению на реке Ведроша. Завершает собирание русских земель уже сын Ивана III, Василий III. Он продолжает вести боевые действия против Литвы, о чем мы скажем подробнее несколько позже. А пока что несколько слов надо сказать о том, как выстраивались отношения Великого княжества Московского при Иване III с другими нашими соседями, в частности, с Ливонским орденом и со Швецией. С трудом они выстраивались, потому что Московское княжество и для Ливонского ордена, и для Шведского королевства становилось серьезным экономическим и политическим конкурентом. Неудивительно, что с Ливонским орденом в царствование, точнее, в правление, в княжение, хотя, наверное, все-таки даже можно сказать и в царствование Ивана III, с Ливонским орденом воевать будем дважды. Сначала в 1480-1481 году, когда войска ливонцев напали на псковские земли, и Иван III помог псковичам. А затем в 1501-1503, когда Ливонский орден решил помочь Литве в противостоянии с Москвой. Вторая война с Ливонским орденом тоже закончится нашей победой, и по этой войне, по мирному договору, ливонцы обяжутся платить дань за бывший русский, а теперь немецкий город Юрьев, который немцы называли Гербт, захватили у русских еще в 13 веке, хотя основан он был еще в 11-м великим князем киевским Ярославом Мудрым. Вот это самая Юрьева дань, выплаты московскому князю за его владение Юрьев, станет одной из причин Ливонской войны, которая произойдет уже в царствовании внука Ивана III, Ивана Грозного. Война с Ливонским орденом требовала укрепления границы. Неудивительно, что между этими войнами на границе с Ливонией в 1492 году была построена мощная каменная крепость Ивангород, которая вызвала неудовольствие не только у литовцев, но и у шведов. С шведами тоже пришлось повоевать в 1495-1497 году. Война со шведами. Русские войска осаждают не очень удачно шведский город Выборг. Шведские войска осаждают и берут крепость Ивангород. Ее даже потом сожгут шведы, но после заключения мира она будет восстановлена еще в более величественном виде. И вот эта вот Ивангородская каменная крепость, которую мы сегодня можем видеть, она сохранилась до нашего времени, была важным форпостом России на Западе. Проблемными были отношения Великого княжества Московского и с другими остатками Золотой Орды. Два из остатков Золотой Орды, ханство Крымское и ханство Касимовское, с Москвой выстроили отношения вполне себе дружелюбные. Касимовское ханство вообще стало вассалом княжества Московского. Мы уже говорили на предыдущей лекции, и сейчас снова скажем, что с 1452 года один из сыновей казанского хана Улу-Мухаммеда нашел себе пристанище у великого князя Московского. Московский князь ему выделил город, городец Мещерский с волостью, и там возникает вассальное от России Касимовское ханство. Касимовские татары активно себя проявили во многих войнах эпохи Ивана III. Крымское ханство, возникшее в 1441 году с этой вот династией Гиреев, Гираев, было союзником князя Ивана III вплоть до самой его смерти. Но при Василии III отношения с крымским ханом в значительной степени обостряются, потому что крымские ханы становятся соперниками Москвы в вопросе собирания ордынских земель. Кроме того, за спиной крымского хана стоит их серьезный покровитель. С середины 15 века крымское ханство становится вассалом турецкой Османской империи и проводником ее интересов в Восточной Европе. Самый ближний сосед к Москве – Казанское ханство, основанное в 1438 году Улу-Мухаммедом, было соседом, прямо скажем, беспокойным. Мы с вами помним, как в 1445 году Улу-Мухаммед, изгнанный из Орды и основавший свое ханство в Казани, нанес поражение князю Василию II в битве у Спас-Ефимиева монастыря под Суздалем. И это поражение дало виток новому этапу феодальной войны внутри Московского княжества. Казанское ханство находилось в Среднем Поволжье и контролировало важную часть Волжского торгового пути. Под Казанью располагалась одна из крупнейших ярмарок того времени. И за власть в Казани боролись промосковская, прокрымская, пронагайская партия. Многие претенденты из рода чингизидов пытались сесть на казанский престол, и другие государства старались использовать казанский фактор в свою пользу. То на престоле сидят ханы промосковской ориентации, например, из Касимовского ханства, то прокрымской, то просибирской или пронагайской ориентации. Поэтому неудивительно, что с Казанью частенько приходилось воевать. Иван III проблему Казани на какое-то время решает. С 1467-го 20 лет по 1487 год идут войны с Казанью. В 1487 году Казань покоряется, и это даже некоторым историкам дает основание предполагать, что Казань брал не Иван Васильевич Грозный, а Иван Васильевич Великий. Да? Вот. Но, тем не менее, формально Казань не была присоединена к Москве. Там просто был поставлен свой хан, и до конца княжения Ивана III до 1505 года Казань была под русским протекторатом. Но потом, когда к власти приходит Василий III, с Казанью вспыхивает конфликт и начинаются новые войны, которые с особой яростью возобновятся в 1521 году, когда промосковская партия окончательно проиграет. В конце концов, уже внуку Ивана III, Ивану Грозному, Ивану IV, придется Казань брать еще раз и присоединять к московскому государству. Об этом мы уже записали и опубликовали лекции. Они из первых лекций, опубликованными нами в этом цикле. Несколько слов о внешней политике эпохи Василия III. Василий III на фоне своего могучего отца выглядит не настолько ярко, но тем не менее его правление с 1505 по 1533 год поставило точку в завершении русских земель вокруг Москвы. В 1510 году был присоединен Псков. Из Пскова также вывезли Вечевой колокол, и Псков признал себя вотчиной московских князей. В результате войны с Литвой 1507-1508 годов, а также десятилетней войны 1512-1522 годов с тем же Великим княжеством Литовским, московское государство расширило свои границы в западном направлении. Так, в ходе десятилетней войны в 1514 году был взят и присоединен к московскому государству Смоленск. И это несмотря на то, что в начале этой войны, в 1512 году, войска Великого княжества Литовского во главе с тем же самым уже упомянутым сегодня Константином Острожским нанесут серьезное поражение московскому войску в сражении при Орше. Но тем не менее, вот это тот случай, когда проигранное генеральное сражение не привело к проигрышу войны, и главная цель этой войны – Смоленск и смоленские земли – были взяты великим князем Василием III, присоединены к Москве. В 1521 году закончилась история независимого Рязанского княжества, и вот здесь, с 1521 года, мы можем говорить о Великом княжестве Московском. Если посмотреть на карту Руси, то вот здесь Великое княжество Московское достигает своих максимальных размеров, а дальше превращаться будет уже не Великое княжество Московское, но царство Российское. Как я уже сказал, при Василии III осложнятся отношения с Казанью и с Крымом. Будут серьезные походы крымчаков на Москву, скажем, знаменитый Крымский смерч 1521 года. Будут серьезные экономические конфликты. По итогам новой войны с Казанью Василию III удастся перенести крупнейшую волжскую ярмарку из-под Казани под Нижний Новгород. Потом это будет знаменитая Макарьевская, а потом снова Нижегородская ярмарка. Воевать придется еще много, воевать придется еще долго. И сыну Василия III, Ивану IV, Ивану Грозному, придется воевать за расширение русских границ еще неоднократно. Впрочем, не только Ивану Грозному и другим правителям тоже. Но здесь мы можем сказать, что в целом объединение русских земель закончилось именно при Василии III, да? Хотя, конечно, некоторая их часть все еще оставалась в составе Великого княжества Литовского, и только Екатерина II и Екатерина Великая в результате трех разделов Речи Посполитой окончательно русские земли вернет в состав Великого русского государства. О том, что происходило внутри московского государства, как в эти вот времена освобождения от ига, укрупнения территорий, всех вот этих внешних войн, как внутри государства жили, мы поговорим с вами на следующей лекции. А пока большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве беспилотнике. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр столицы в мессенджере «Макс». Ранее он информировал об уничтожении 5 дронов ВСУ над столичным регионом. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе. По информации телеканала BFM-TV, глава пакистанского МИДа Исхак Дар планирует поехать в скором времени в Женеву для подготовки встречи. Он уже провел телефонные переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Пакистан наряду с Катаром выступает главным посредником, и его премьер-министр Шахбаз Шариф ранее подтвердил, что стороны согласовали окончательный текст мирного меморандума. Президент Польши потребовал у Владимира Зеленского отказаться от символики УПА, украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. Карл Навроцкий поставил украинскому лидеру условия для пересмотра решения о возможном лишении его высшей государственной награды страны – Ордена Белого Орла. Об этом сообщает польская газета «Речь Посполитая» со ссылкой на источники. По данным издания, польский лидер готов отказаться от этой инициативы, если украинская сторона переименует подразделение ВСУ, в названии которого упоминаются герои УПА. При этом конкретные сроки выполнения условия не названы. Как отмечает газета, Навроцкий пока не принимает окончательного решения, чтобы показать правящей коалиции, что его позиция продиктована не эмоциями. В окружении президента считают, что большинство польского общества поддерживает такой подход. Ранее Владимир Зеленский сменил привычную логистическую схему для своих зарубежных визитов, полностью отказавшись от использования польского аэропорта Рзешов-Ясенка. По данным авиатрекинговых сервисов, новый транзитный хаб украинского лидера – международный аэропорт Кишинево в Молдавии. Причиной стал скандал между Киевом и Варшавой вокруг украинской повстанческой армии. Жесткая реакция польской стороны последовала после присвоения одному из элитных подразделений ВСУ официального имени героев УПА. Минобороны США обнародовала очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание Independent, публикуя архивные кадры Пентагона. В подборку материалов вошли видео, фотографии и свидетельские показания. Это последняя часть рассекреченных по указу Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте принимали участие Белый дом, Управление директора национальной разведки, Министерство энергетики, ФБР и НАСА. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 58 копеек, доллара – 71 рубль 79 копеек, евро – 83 рубля 8 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
3: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня вернемся к нашей любимой теме, а именно моды. Как мы видим, она необъятная и неисчерпаемая. Как мы уже много раз говорили в разных программах, мода – это такое явление, вокруг которого постоянно происходили какие-нибудь бои. В течение столетий власти или общественность пытались как-то с модой бороться, ее регламентировать. Таким образом, это вообще постоянное поле битв. И вот сегодня мы эту тему постараемся продолжить и развить, а именно в связи с условно называемым авангардом, да, то есть разные направления в искусстве и общественной жизни, начинающиеся с середины XIX века. Ну и, в общем, я думаю, как бы можно и залезать даже и в наши дни. Но, во всяком случае, мы сосредоточимся вот как раз на авангарде середины 19-го, там, 20-30-е годы 20 века. Почему это так, мы объясним, да, ну, я назвала нашу программу «Битва авангарда с модой». И мы в разговоре нашем опираемся на книгу, как обычно. Это книга швейцарского историка искусства Радо Штерна, которая называется «Антимода. Костюмы и авангард». Наши гости сегодня, наш частый гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики, а также руководитель магистратуры кураторства и критика в моде, тоже в Высшей школе экономики. Здравствуйте, Люда.
9: Здравствуйте.
2: Долго перечисляла ваши регалии, вполне заслуженные. Второй наш гость – Ася Аладжалова. Она историк моды и коллекционер винтажной одежды. Ася, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот мне показалась книга чрезвычайно интересная, да, она небольшая, компактная, но при этом невероятно информативная. И сразу скажу, что особенно привлекает, что после, так сказать, рассуждений автора в книге дается очень много манифестов и статей, собственно, теоретиков моды, писателей, все тех, кто принимал так или иначе активное участие в обсуждении моды и общества, и значимости моды и общества. И это, правда, очень расширяет, так сказать, да, горизонт и вообще дает представление о насыщенности этих дебатов. И хотела бы начать вот с чего. Да? Мне кажется, что подход автора, да, к вот обсуждению моды и, собственно, борьбы вокруг самой системы моды довольно интересный. И вот автор спорит, собственно, со многими коллегами, как рассматривать моду и, собственно, что такое мода значит в современном мире. Вот, может быть, несколько слов мы попробовали бы сказать, потому что тогда становится понятно, как автор относится, собственно говоря, к самому авангарду. Авангарду в широком смысле слова. Вот что отличает этого исследователя, скажем, от других подходов к моде?
9: Ну, я, наверное, начну, Ася подхватит. Вот здорово, что вы, Ирина Дмитриевна, уже называя как бы, да, тему книги, все-таки сказали, да, что это не исторический авангард, да, и это важно, потому что, скажу честно, признаюсь, значит, выходу этой книги предшествовали некоторые бои вокруг названия, да, потому что, с одной стороны, вроде бы, да, в работе описываются проекты большого количества художников, и мы как будто бы говорим про искусство, но, с другой стороны, вот этот авангард, авангард здесь возник не потому, что там присутствует исторический авангард, но потому что это скорее, да, вот эта вот тема чего-то нового, чего-то, да, происходящего вот, собственно, в этом самом авангарде. И вот этот условный авангард, мне кажется, крайне важен, и как раз он приложим действительно к любым точкам вообще исторических каких-то моментов, включая и наше время с вами. То есть мы можем легко увидеть черты какой-то антимоды, да, вот в сегодняшних работах. Мне кажется, в целом концепция антимоды и вот эта оптика действительно очень удачная, потому что мода, она все время пребывает вот в таком постоянном споре как бы с самой собой. То есть вот эта антимода — это как бы альтер-эго, на самом деле, моды, по сути, да, то есть вот это вот отрицание моды, оно приводит, да, к каким-то переосмыслениям и моды, и тому, что, того, что ей как будто бы противостоит. От чего автор отталкивается? Так это от экономической и очень как бы редуцирующей модели объяснения моды, да, мода как признак классовой борьбы, что вот, мол, все перемены в моде, они происходят только потому, что высшие классы, да, решают, там, не знаю, ну, например, в рамках демонстративного потребления, которое сформулировал в свое время экономист Торстейн Веблен, ну, или еще, так сказать, да, в рамках какой-нибудь экономической модели. Так вот, Штерн этому противопоставляет мысль, согласно которой мода – это не, как бы, не результат капитализма, да, а это скорее как бы такая движущая сила на самом деле, да, и это такой вот основополагающий феномен внутри этого самого капитализма, и, в общем, думается, что это очень продуктивная модель, и книга тому свидетельство.
10: Ася, вы хотели бы что-то добавить?
11: Да, я хотела бы согласиться с Людмилой в этом смысле, и действительно очень много как раз написано про такую оппозицию моды, моды как порождение капитализма, моды как что-то, что на самом деле служит обогащению тех, кто включен в этот процесс, в первую очередь, это и производители, представители классов, которые могут себе позволить вещи дорогих производителей, и, скажем так, какого-то движения здравого смысла. И вот как раз это движение здравого смысла, как мне кажется, да, из текста, оно связывается с антимодой в словах автора и в книге. То есть мы как бы противопоставлена мода такая, как бы око Аргуса, да, которая озирает свои роскошные владения, и здравый смысл, который находится, ищется. И вот дальше у каждого из авторов, которых цитируют в манифестах Раду Штерн, есть какой-то свой взгляд на то, где искать этот самый здравый смысл, что приведет к какому-то осмыслению.
9: Ну, мы должны понимать, что этот здравый смысл – это такая конструкция, да, потому что, например, здравый смысл с точки зрения, ну, это, наверное, совсем не здравый смысл с точки зрения там романтиков, это скорее, да, такой бунт, это действительно что-то, что любой концепции здравого смысла противоречит, как будто бы.
10: Мы с вами много обсуждали, что мода со здравым смыслом как-то вот связана довольно сложно, да, что если посмотреть на развитие моды, ну, прежде всего, конечно, моды высших классов, которые были более праздны, никакое соотношение с прагматизмом там почти нет. Да, может быть, был прагматизм там, и у крестьян, и прочие, которые занимались физическим трудом, но мода как-то, у нее есть своя логика, как можно было понять. Да? И, конечно, мода справедливо отражала и статус человека, и многие другие функции. Но вот, вот такой прагматический момент и здравый смысл, выясняется, довольно сложно дружат с этим феноменом общественным. Но мне показалось очень важным вот у Рады Штерна, что, ну, как бы опираясь на исследование Жиля Липовецкого, известного исследователя, автор показывает, что, в общем, как бы действительно мода скорее была триггером тех процессов, которые мы называем капиталистическими. А именно, если говорить словами более, я бы сказала, такими обтекаемыми, это модерности. И да, она не продукт, а вот, как правильно Люда отметила, она один из триггеров современности. И в данном случае это, наверное, с этой точки зрения объяснительно, почему первая интернациональная мода возникает в XIV веке. Европейская имеется в виду, это именно, да, вот эта готическая мода. То есть автор видит в этом идею просыпающейся индивидуальности, что как раз для модерности очень характерно. Ну, такая, в некотором смысле, попытка эмансипации через представление моды. Ну, то есть, не то чтобы какое-то невероятное открытие, но когда человек это постулирует, это очень важно, потому что действительно это снимает вот эту унылую, я бы сказала, даже почти псевдомарксистскую критику, и многое проясняет в специфике самой моды. Ну вот давайте, может быть, мы попробуем все-таки поговорить об этом широком течении, то, что условно названо авангардом. Да, это попытки общества так или иначе регламентировать моду по-своему. Ну, мы с вами много говорили о том, как издавались бесконечные эдикты в разных государствах, королями и кем-то угодно, ограничивающие роскошь, пытающиеся как-то привести в порядок. Это все было бесполезно, как мы понимаем. Так вот, что стало происходить в начале XIX века? Вот появление романтического направления, романтиков, которые революционизировали, скажем, литературу, попытка искусств. А что там, каково было их отношение к моде?
9: Ну, XIX век для моды принципиален. Да, мы видим действительно первые какие-то следы вот этого модного поведения еще в XIV веке, но именно XIX век способствовал формированию как бы системы моды, но в том виде, в котором мы, в общем-то, до сих пор знаем, так или иначе. Почему это случилось? Это случилось благодаря индустриализации, росту городов, и эти процессы привели к формированию, ну, такого, по сути, как бы нового класса, да, городские жители, да. И мода действительно стала играть принципиальную роль. Но она благодаря индустриализации и демократизации роскоши просто стала гораздо доступней. И вот в этом контексте романтики видели в экспериментах с одеждой возможность отстроиться от буржуазии, да, с одной стороны, которая, да, вся была вот обряжена в эти традиционные функциональные, по сути, униформы, да, вот этого индустриального класса, а с другой стороны, да, способ как бы вот эти свои идеи романтические в том числе перенести вот в это пространство как бы вестиментарного эксперимента. Ну, вспомним хотя бы Теофиля Готье, да, известного французского писателя, и его знаменитый красный жилет. Да, то есть он не случайно возникает, потому что мужской костюм 19-го столетия – это как бы такая нормативная модель, да, условная серо-черная такая, да, вот унификация. И здесь возникает вот это яркое пятно, и оно возникает, в общем-то, не случайно, действительно. Это способ, так сказать, вот, да, противопоставить себя большинству. И романтики с большим удовольствием в этом смысле, да, начинают экстраполировать свои эксперименты, в том числе и на область моды. Но это, конечно, Теофилем Готье не ограничивается. Да? Тот же Шарль Бодлер, известный, да, автор «Цветов зла», он, помимо всего прочего, много писал про разные феномены, и мода его интересовала больше всего, потому что он в ней видел признак вот этого нового городского опыта. Не случайно позднее, да, Вальтер Беньямин, известный теоретик, который, собственно, про город писал очень много, берет как бы Бодлера за основу, основ своей вот этой конструкции. Поэтому, да, любопытным образом мода, она как бы и то, и другое. Она, с одной стороны, про некоторую такую унификацию и, да, прагматику даже местами, а с другой стороны, что-то ей противоположное. Это, конечно, удивительная черта моды, которая делает ее, по сути, вездесущей.
10: Понимаете, как вот в XIX веке, ну, условно говоря, мужской костюм уже стал таким стандартным, и потом на протяжении XIX века и XX, да, его пытались реформировать, о чем мы еще поговорим. Но мы забываем, что тот мужской костюм, который, в общем, до сих пор, да, является некоторым такой униформой для мужчин, деловых мужчин, это в свое время было революционное, да, тот самый Джордж Брамель, о котором много говорили. Но для начала революция произошла именно в мужском костюме. Она потом стала восприниматься как филистерское одеяние, с которым надо бороться. Удивительно, что все это произошло на самом деле на очень коротком участке. То есть Теофиль Готье там в середине XIX века начинает возмущаться однотонностью и стереотипностью, значит, мужского костюма, прежде всего. А прошло-то всего несколько десятилетий, когда мужчины переоделись в этот самый костюм. Мне просто любопытно, если, может быть, тут мы можем порассуждать, а почему эта революция вот в мужском костюме перестала так быстро восприниматься как революция? То есть это вообще там такая идея модерности, невероятное освобождение, да, потому что это бы стал удобный, в общем, костюм. Вот. А с чем вы связываете? Почему вдруг? Чем он не угодил романтикам, по большому счету? Хотя первые романтики начала 19 века ровно в этих костюмах и представлялись.
11: Мне кажется, это отчасти связано с тем, что это действительно стало массовым явлением. То есть костюм, который мы сначала видим в начале 19 века, как такой инновационный, очень быстро становится мужской униформой, которая используется большей частью мужчин, английских и впоследствии других, в других странах Европы, и ну, как бы перестает восприниматься как индивидуальность какая-то.
9: Ну, это связано напрямую с французской революцией, да, вот этот проект, собственно, и то, что за этим последовало. То есть мы здесь наблюдаем, как мода оказывается таким невероятно чувствительным маркером всех процессов, включая политические, да, потому что вот эта вот кардинальная смена мужского, а, кстати, ненадолго и женского гардероба происходит в результате французской революции, когда на смену вот этим роскошным одеждам правящего класса, аристократии, да, бриджи, роскошные расшитые камзолы, так сказать, сдерживающие движения, да, где мужчины и женщины, в общем-то, по роскоши своего одеяния не сильно друг от друга отличались. Мы как-то очень быстро об этом забываем, да, нам кажется, ой, какой ужас, какой кошмар, что происходит на неделях моды, почему мужчины выглядят так. Ну, слушайте, они там, не знаю, каких-нибудь 150-200 лет назад выглядели примерно так же. И в этом смысле... ну, какое-то такое базовое знание истории костюма, оно очень сильно, как сказать, избавляет от тревожности повышенной, я бы сказала. Но, возвращаясь, вот, Ирина Дмитриевна, к вашему вопросу, действительно, да, вот этот вот великий мужской отказ, как его Джон Карл Флюгель еще называл в своей работе, он немножечко, конечно, я бы сказала, да, как-то так упрощает процесс, не то чтобы, да, вот взяли и одновременно все отказались. Но это, да, это вот описание как бы тех процессов, которые последовали

0: XIX века. И она же, да, она же, собственно, вызывает в какой-то момент вот этот протест романтиков. Но вы правы абсолютно. Я вот сейчас вспоминаю своих любимых романтиков, не знаю, Кольриджа, Вордсворта, и все они, в общем-то, вполне себе в таких классических костюмах позируют на портретах. Но вот любопытно, да, что иногда мы наблюдаем вот какой-то протест, но, может быть, уже ближе, так сказать, вот, да, к середине, второй половине 19-го столетия, когда очень многие, там, включая того же Уайлда и не только, начинают, да, вот активно как бы противопоставлять свою какую-то такую модель. Но что важно, и я закончу на этом свою реплику, что в основном-то речь идет не столько о реформе мужского костюма, сколько о реформе женского. Потому что, ну, как бы с мужским мы что-то такое поделали, он стал, да, функциональным, он стал, там, не знаю, практичным, пусть там скучным и все такое, буржуазным, но давайте в основном займемся женщинами, потому что они наша главная проблема. Вот. И как бы тексты, да, писались в основном про женское платье, и проекты, как бы, одежды, да, тоже в основном ориентировались на женское платье.
1: Ну, это любопытно, да, если мы посмотрим вот так в перспективе, что сначала произошла радикальная реформа мужского костюма, женского временно, да, и потом к 30-м годам женские платья становятся все объемнее, юбки бесконечные, потом кринолины, да, вот такое, в общем, очень декоративная история. И этот протест и вообще сама идея демократизации, она идет странными путями, вот если верить книге, да, которую мы обсуждаем, что мужчины сначала отказались от пышных нарядов, а потом романтики и прерафаэлиты, и потом, значит, масса других людей, в том числе авангарда, начинали возмущаться, что это стандартизировано, давайте мужчинам вернем там цвет, мы об этом еще поговорим прочее. Значит, женщины, которые остаются в роскошных платьях и цветовые гаммы и так далее, их начинают за это критиковать. То есть потом женщина проявляет те же самые претензии, как мужскому костюму XVIII века. Да? То есть это идут какие-то такие странные, нелогичные истории, да, казалось бы. Вот, и это очень любопытно. А вот, может быть, мы бы поговорили... Вот в книжке автор говорит о трех таких кейсах, четырех даже кейсах. Да? Это ситуация в Англии, значит, вот прерафаэлиты и, условно говоря, декаденты и прочее. Значит, в Германии, как это происходило в Австрии, в Вене, и, соответственно, русский авангард, который занимает довольно большое место в книге, что приятно. Поскольку очень редко как-то российская ситуация оказывается в контексте общеевропейской. А вот все-таки в Англии. Какова там специфика была обсуждения этой моды? Вот, собственно, против чего восставали прерафаэлиты, их последователи и, значит, то, что мы условно называем декадентами, да, включая Оскара Уайльда. Там как бы претензии к самой моде каковы были? Ася, вот что они выдвигали?
2: Ну, во-первых, мне кажется, даже не любопытным, наверное, основополагающим, что все-таки мы говорим о том, что как бы слово берут художники, да, грубо говоря, да, и вот эти разговоры вообще, которые, ну, и большая часть манифестов написанных, и вообще то, о чем пишет в книге в своей, как бы, первой части Раду Штерн, мы все время будем сталкиваться с тем, что слово берут люди искусства, это... Кстати, не только художники, но и архитекторы, к примеру, и люди, которые занимаются дизайном. И, скажем так, ключевым, наверное, тут является то, что под воздействие, под критику художников попадает и, как бы сказать, отсутствие вкуса. Хотя вкус – это такое понятие, о котором можно очень долго говорить, и я так понимаю, что... какого-то определения тут, ну, нет единого. Вот, но то, что это костюм нефункциональный, костюм безвкусный, и очень часто как раз художники начинают критиковать именно с этой точки зрения женский костюм своего времени, да, современный себе костюм. Вот, и важно, наверное, что с одной стороны, как бы у нас тут есть два лагеря, с одной стороны у нас выступают немецкие там гигиенисты и медики, да, люди, которые в первую очередь говорят о вреде там для тела современного костюма, а с другой стороны у нас другим лагерем как раз англичане выступают с точки зрения эстетики. И вот для меня очень важно, что это, конечно, взгляд художников. Взгляд художников, и они пытаются провести какие-то понятия красоты, как они его понимают, и обращаются в данном случае к истории, с одной стороны. Вообще обращений к истории будет много. Я

0: Например, для себя с удивлением поняла, что даже в текстах футуристов у нас есть какое-то обращение к истории. На самом деле, и функционалисты будут писать тоже о том, что вот исторический костюм, он был более функциональный и более традиционный. Но и здесь тоже мы видим какие-то обращения к историческим вопросам. Вот Людмила продолжит, наверное.
1: Я буквально коротко просто, да, Асю дополню, потому что кажется, что основные какие-то моменты были, собственно, озвучены. Действительно, прерыв элиты и следом или параллельно даже, да, Уильям Моррис, основатель очень важного для британского, не только британского контекста движения искусства ремесел, обращают внимание на как бы вот, да, в сторону платья, потому что оно им кажется вот слишком изменчивым, слишком, так сказать, несоответствующим каких-то их идеалам красоты и пользы, да, вот эти вот идеалы красоты и пользы, про которые, кстати, писал не только Моррис, но он-то, в общем, ориентировался на сочинение известного философа Джона Рёскина, и прерафаэлиты тоже на него ориентировались. И вот таким вот временем, когда им казалось, как бы вот эта вот красота и польза вместе сошлись для прерафаэлитов и во многом Морриса, было, ну, собственно, эпоха до Рафаэля, да, то есть вот эти старые мастера Джота и как бы и вокруг. И любопытно, что поначалу эти художники стали проектировать платья, да, такие вневременные для своих моделей, которые позировали прерафаэлитам, но постепенно они стали выходить за пределы студии и превратились в своего рода униформу этих женщин, которые принадлежали кругу прерафаэлитов. А это была там Элизабет Сидал, это была Джейн Моррис, да, супруга Морриса, это была Эфи, жена Джона Рёскина, и вот постепенно это живописное, артистическое, эстетическое, у него было очень много названий платья, оно как бы стало ассоциироваться вот с этими кругами художников и выступало в роли вот одного из таких проектов реформы женского костюма.
2: Я хотела задать еще один вопрос, продолжим этот серьезный, интересный разговор.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Запорожской области повреждены ключевые энергообъекты. Подача электричества в дома ограничена, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, социально значимые объекты и критически важная инфраструктура переведены на резервные источники питания. Экстренная помощь оказывается в полном объеме. Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. Там, где позволяет оперативная обстановка, аварийные бригады уже работают. Над Запорожской областью продолжается активность БПЛА противника. Система ПВО находится в состоянии боевой готовности и работают на отражение воздушных угроз, отметил Балецкий. Военнослужащие группировки войск Днепр подарили Владимиру Путину памятный шеврон. Во время встречи в Кремле в День России бойцы также вручили президенту батальонные флаги. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. По словам военнослужащих, шеврон использовался при освобождении населенных пунктов Каменское и Степовое в Запорожской области в прошлом году. Они отметили, что считают этот подарок символом новых побед во имя России. Во время беседы глава государства поинтересовался обстановкой на запорожском направлении. В ответ бойцы заверили, что продолжают выполнять поставленные задачи. МИД России анонсировал продовольственные поставки на Кубу по каналам ООН. Партии продуктов питания будут доставлены Гаване по линии Всемирной продовольственной программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы российского МИДа Александр Алимов. По словам дипломата, в рамках ООН по промышленному развитию Москва содействует обновлению отрасли по выпуску удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Наша страна также рассчитывает на скорейший запуск совместного проекта с детским фондом ООН «ЮНИСЕФ». Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики, подытожил Алимов. Ранее Вашингтон нарастил политическое давление на Кубу. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорты из государств, поставляющих нефть на остров, а также ввел чрезвычайное положение, сославшись на существующую кубинскую угрозу нацбезопасности США. Шестеро пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 19 человек, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Авария произошла накануне днем в районе Одинцово. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в маршрутную «Газель», в результате чего два человека погибли. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Право знать». Говорит Москва.
3: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что тема сегодняшней программы – «Битва авангарда с модой». И мы опираемся на книгу швейцарского историка искусства Радо Штерна, которая называется «Антимода. Костюмы и авангард». Значит, также напомню, что гостья наша Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну, а также руководитель магистратуры кураторства и критика в моде Высшей школы экономики. И второй наш гость – Ася Аладжарова, историк моды и коллекционер винтажной одежды. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот мы закончили первую часть обсуждением английской ситуации, начиная со второй половины XIX века, и попытку художников реформировать моду. И вот здесь мне очень важно, да, и Ася начала этот разговор, о том, что если раньше моду пытались как-то контролировать, скажем так, обычно короли, да, какие-то, в общем, власти называются, то тут этой самой властью решили выступить сами художники, которые заявили, что нельзя партнерить им оставлять, как бы мы сказали, современный креатив, что у них нет вкуса, образования и все прочее, и что надо художникам взяться за реформирование моды. Вот. И это очень любопытно, результаты этого реформирования, которые оказались крайне неоднозначны. Мы начинали разговор о том, что прерафаэлиты и другие, да, и вот мы, значит, немножко еще поговорим о Германии и все прочее, несмотря на разные точки зрения, и те, и другие, и вообще мы это увидим, ситуации культуры конца XIX века, обращаются к истории. Вот хочу сказать сразу, да, что если мы вспомним ситуацию России, то там российский авангард тоже, да, разрабатывал вот эту идею допетровской моды. И все эти кокошники, и потом будёновки на основе шлемов и все прочее. Да? Это удивительно, что это была общая европейская ситуация, если посмотреть. И художники, провозглашавшие идею новаторства и реформирования, в общем, все обращались к прошлому, что довольно любопытно. И вот тут на самом деле чуть отступает история. А можем ли мы сказать, что эти реформаторские попытки, хотя полностью не увенчались успехом, они все-таки как бы, да, проросли в саму теорию о моде современной или нет? Или это кокетство с историей осталось как эксперимент? Люда, вот что вы думаете?
1: Но мне кажется, что вообще вот это взаимоотношение моды и антимоды, да, вот эта вот динамика, они продуктивны и для того, и для другого. И для моды они продуктивны в первую очередь, потому что и так или иначе, да, какие-то инновации, какие-то, да, шокирующие, может быть, эксперименты, которые подаются как антимода изначально, они потом, да, довольно быстро становятся частью, собственно, моды. И мы это наблюдаем не только, да, вот анализируя эксперименты художников, не знаю, там, представителей авангарда или там художников эпохи романтизма, но и мы это наблюдаем, да, в том, как мода, например, работает с разными субкультурными находками, да. Поначалу это подается как нечто, да, абсолютно антимодное, и буквально там через пару лет, а то и быстрее, это оказывается просто частью модного высказывания. Мода, она очень такой, так сказать, хитроумный феномен, да, она научилась работать, она очень хорошо умеет работать с этими находками, да, она их в поисках вот этой аутентичности, да, чего-то необычного, чего-то нового, да, что находится в основе основ модного вообще жеста, она выцарапывает эти эксперименты и очень быстро их операционализирует, она очень быстро и как бы их, собственно, комодифицирует. Поэтому мы можем наблюдать, да, какие-то авангардные находки уже, да, в формате модных тенденций. Да. Вспомним, ну, более поздние какие-то явления. Это, например, авангардные эксперименты японских дизайнеров 80-е и, да, Маржела, бельгийцы. Они же ведь, да, там, стали разрабатывать тему изъяна, деконструкции, ну, по сути, как бы собирая моду, да, там, я не знаю, ну, действительно, во многом, там, на барахолке или на помойке, да, то есть собирая вот из этих каких-то уже, так сказать, бывших в употреблении предметов. И мы видим, буквально через несколько лет это становится частью моды. Так что да, конечно, эти эксперименты, которые подаются как радикальные, они очень быстро, да, оказываются внедренными, собственно, в модные высказывания. Это-то и делает ее таким мощным феноменом.
2: Знаете, ну вот очень интересно, и мы будем много примеров приводить, но если посмотреть в этой книге, как описываются попытки интеллектуалов и художников с середины XIX века, да и, в общем, в некотором смысле до наших дней, это попытка вот действительно сломать саму систему моды, ее изменчивость. То, что не удавалось никому и до сих пор не удается. На самом деле, я так понимаю, что для художников, как ни странно, для тем, с кем они боролись, по большому счету, неприемлема была сама идея изменчивости, которую не объяснить не могли. Да, вот мода меняется. И там, сколько бы ни острил Оскар Уайлд, что мы носим столь отвратительные вещи, что надо их менять каждые полгода, объясняя, почему, да, значит, мода меняется. Значит, объяснение этому феномену не находится. И получается, что эти замечательные художники, которые, в общем, да, своими экспериментами, выступали в каком-то смысле как такая деспотическая сила. Лишить моду изменчивости, найти некоторые вневременные критерии прекрасного и, значит, вот такое носить. И уже страшно возмущались, что как-то не поддается обществу этому. Вот он не хочет оно носить вечно прекрасное. Вот для меня как-то любопытно, как этот художественный диктат, как бы с лучшими намерениями, превращается вот в своего рода, ну, свою противоположность, да, художники, которые ратовали за индивидуализм и продолжают ратовать, да, в этом смысле мы живем в парадигме романтизма, где художник сам себе хозяин, пытаясь при всех лозунгах, значит, обуздать моду, как бы дайте какие-то вечные критерии. Вот, Ася, как это можно себе представить? Ну, я не знаю, как это можно объяснить?
0: Вы знаете, у меня небольшое дополнение тут может быть про изменчивость. Дело в том, что, вот, например, один из представителей течения футуризма, Винченцо Фани, он пишет тоже свой манифест, который тоже опубликован в этой книге. И там, на самом деле, есть очень интересный заход на изменчивость, только на изменчивость скорее такого индивидуального костюма. Вот он предлагает, чтобы женский костюм все время был в состоянии метаморфозы. Как бы мы сделаем из... Мы превратим элегантную даму в женщину-подводную лодку, женщину-моторную лодку, женщину-дельтаплан. И здесь мы понимаем, что это образная, конечно, система, да, что это метафора просто. Вот. Но с другой стороны, как мне кажется, вот чем отличается вот эта вот изменчивость, которую предлагает футуризм в данном случае, от изменчивости моды, временного шага моды, она основана на индивидуальности. То есть здесь предлагается как бы исходить из, опять же, индивидуального костюма, да, вообще в книге очень многие авторы, они говорят именно об индивидуальном костюме, костюм, который отражает конкретную там личность, не только конкретной женщины, но и конкретную личность в данной ситуации, в данной комнате, там, в данное время суток, при данном освещении. Да? Здесь мы как-то вот... Наверное, стоит разделять действительно вот временной шаг вот этой моды, с которой представители художественного мира так, конечно, ничего не смогли сделать, потому что это индустрия. Это как бы, ну, вообще про другое. А с другой стороны, предлагается какая-то изменчивость, которая идет изнутри. Изнутри, да, идентичности конкретного человека. И вот мне кажется очень интересно вот это вот совмещение, потому что, да, предлагается какая-то вневременная мода, но она предлагается очень... индивидуализируемая, да, очень индивидуальная и способная меняться для конкретной носительницы, конкретной, да, обладательницы модного платья. Вот мне тоже кажется этот момент очень важным по-своему.
1: Я когда начала об этом тоже думать, и это прям, знаете, как будто бы борьба за власть в каком-то смысле, потому что, да, художники видят, ну, как бы замечательно, мы тут что-то, значит, пишем, вот, строим, а тут такое поле, да, применение наших талантов, оно отдано на откуп, ну, там, портнихам или кутюрье. Вот мы все время в этих текстах, которые, собственно, продуцируют еще эти художники, да, для подкрепления своих идей, они все время противопоставляют себя кутюрье. Любопытно, что в это же время кутюрье изо всех сил пытаются, наоборот, стать частью этого самого художественного мира, потому что им крайне важно повысить статус моды до как бы искусства. И помним, да, того же Поля Пуаре или до него еще Чарльза Фредерика Ворта, которые всеми силами, включая свой визуальный образ, да, вот публичный образ, отстраивали, ориентируясь на художественную традицию. И это, конечно, удивительная на самом деле ситуация, да, когда мода, да, так сказать, всеми своими силами пытается причаститься, значит, вот этого высокого статуса. Художники видят в ней невероятный потенциал. Но как бы... Я вот знаете, что вспомнила? Я вспомнила известное высказывание Леона Бакста, который после, да, премьеры «Русских сезонов» в Париже в 1908 году становится просто суперзвездой. Он делает костюмы для Шахерезады, для жар-птицы, и все как бы вот к нему бегут. А в это же время в Париже у нас кто-то, как король моды, у нас Поль Пуаре. И вроде бы как известно, что Поль Пуаре там предлагал какое-то сотрудничество. В переписке Бакст пишет: «Я как бы побаиваюсь связывать свое имя с его, потому что вот, значит, стану деклассе». То есть как бы мы, художники, боимся стать деклассированным элементом, потому что тут у нас, значит, высокое искусство, потому что, да, свяжемся напрямую с модой. С другой стороны, это не мешало Баксту рисовать эскизы, интересоваться модой, писать эссе о костюме будущего, в котором он высказывает, ну, примерно те же мысли, которые высказывали в это время все художники. Давайте сделаем костюм частью как бы своего художественного высказывания. И если раньше там, да, архитекторы проектировали церкви и дворцы, сегодня они проектируют индивидуальные резиденции. Вот как раз, да, то, чем занимались очень многие, кстати говоря, герои книги Раду Штерна, Бакст пишет про это же. То есть и как бы и хочется, и колется. Вот я бы так, наверное, описала этот конфликт.
2: Ну да, то есть борьба художников за социальный статус, которого они, в общем, добились во многом к концу XIX века. И здесь это, да, расширение сферы своей деятельности. И, с одной стороны, это, в общем, повлекло с собой то, что моду стали почти признавать, что это тоже искусство. За это можно поблагодарить художников. Для меня здесь очень еще интересно, как мода включилась, вот я бы сказала, вот этот мощный процесс нациостроительства. А вот немножко в Германии, да, где, как пишет Раду Штерн очень хорошо, мне никогда в голову не приходило, что борьба с французской модой — это была попытка найти вот то, что называется национальную моду, немецкость, и через моду выразить эту немецкость. А вот как это проявлялось? Вот здесь, может быть, два слова о Анри ван дер Велле, который, да, чрезвычайно такая фигура, ключевая, я бы сказала, в этой истории. Ася, вы могли бы несколько слов сказать? Чего там, собственно, добивались? И как немецкость это проявилась, если проявилась?
0: Ну, тут, мне кажется, в контексте, в данном, тут все-таки опять звучит слово «индивидуальность». Потому что, опять же, здесь мы имеем дело с обсуждением какого-то индивидуального костюма. Но я бы, может быть, хотела бы обратить внимание как раз на другого художника и, более того, художницу Лили Райх, которая, опираясь на эти идеи, она сформулировала, мне кажется, очень интересную мысль. Она вообще в своей статье в 22-м году, ну, то есть это специфическое время для Германии как раз получается, да, 22-й год, она пытается объяснить, почему французские моды, которые как бы захватывали немецкую мысль, немецкие мастерские, они и не подходили изначально, и не подходят, и являются, в общем-то, скажем, таким разрушающим явлением. Потому что вот она опять обращается к прошлому и говорит, что мода прошлого, она была подлинным образцом стиля, так как она рождалась из, вот тут будет сейчас модное слово, устойчивость. Честно говоря, я не знаю, как Райх она понимала под термином устойчивость то, что мы сейчас понимаем, когда говорим об устойчивой моде, о моде, которая осознанная, которая использует уже имеющиеся материалы, уже имеющиеся и вещи, и идеи, дорабатывая их, улучшая, да, потому что мы сейчас это используем именно так. Но вот она неоднократно как раз и возвращается к этому понятию устойчивости и говорит о том, что, собственно, дизайн, который лишён опоры на какой-то традиционный уклад, на устойчивость, он является пустой оболочкой, собственно, ничего из себя не представляет. Вот, мне кажется, вот в этом даже больше мы видим какого-то, может быть, толкования. На мой взгляд, во всяком случае, вот оно даже больше, наверное, подходило к описанию вот этой ситуации, межвоенной ситуации в Германии, отношения к костюму, да, потому что вот это вот еще ощущение неуверенности, которое описывает Райх в связи с тем, что, оторвавшись от каких-то привычных форм, от костюма, продиктованного традицией, мы оказываемся в шатком положении.
2: Людмила.
1: Да, ну еще раньше, конечно, да, если возвращаться к фигуре Анри ван дер Велде, очень важной действительно фигуре в контексте вот этих вот всех поисков, да, новой как бы точки отсчета, он вообще бельгиец, и в целом здесь, конечно, явно намечается вот эта связь между проектом ван дер Велде и движением искусства ремесел. потому что для него как бы, да, вот эти вот идеи обращения как раз к прикладному искусству, декоративно-прикладному искусству, да, в отличие там от больших проектов, да, там он пишет, кстати, в своих сочинениях, сегодня заниматься живописью и скульптурой – это безответственно, да, потому что, ну, давайте, так сказать, прилагать усилия к тому, чтобы трансформировать среду, вот как бы нашу, да, то-то-то, тот контекст, в котором мы живем. И исходя вот из этих принципов, он строит свою знаменитую виллу, да, Блуменверф, так она называлась. Что любопытно? Любопытно, что помимо, да, вот всех предметов внутри, интерьер, что должно было, да, вот этой идеи как бы трансформации, по сути, жизни вокруг в такое тотальное произведение искусства, да, и вот эта идея как бы синтеза, она очень-очень популярна в это время, и он пишет не что-нибудь, а следующее, да, относительно гардероба своей супруги Марии Сет: «Моя жена будет носить туалеты, созданные по моим эскизам». Что еще интересней, для антуража, подобного тому, что создан в Блуменверфе, оскорбительным было бы присутствие женщины в нарядах от какой-нибудь фирмы от кутюр. Вот я не помню случаев, ради которых мы с женой допустили бы порчу здоровой моральной атмосферы, которую мы культивировали. И здесь слова «моральные» очень важны, потому что они как раз входили вот в этот проект, да, построения, не знаю, там, как бы образа чистой нации, да, вот то, о чем как раз, Ирина Дмитриевна, вы говорили.
2: Интересно вот что. Ну, наверное, про эксперименты русского авангарда с одеждой нам известно немножко больше, да, поскольку в раннее революционное время и Степановы, и Поповы, как же её, господи...
1: Александра Экстер?
2: Экстер, да, они предлагали наряду и с художниками мужчины вот такие комбинезоны рабочей одежды однотипные, которые вот в каком-то смысле, это привелось или нет? Вот потом мы понимаем, в 30-е годы начинается такое небуржуазное возрождение, которое объявил Сталин, да, и все стали опять ходить в платьицах, и, значит, как бы такое псевдо, я не знаю, культура псевдопотребления. Потреблять особенно было нечего, но идеал был, в общем-то, буржуазный. А вот вам не кажется, что все эти теории там, здорового тела, функциональной одежды, которые, значит, потерпели поражение в свое время, они проросли именно сейчас. Но если посмотреть, как ходят сейчас люди, без всякого уже диктата перешли, в общем, на удобную, функциональную и вполне индивидуализированную одежду. Нет, мода существует, как некоторые, но люди одеты довольно разнообразно. И не кажется вам, что в момент, когда, казалось бы, эти теории победили, мы вдруг видим разворот общества, желание опять одеваться элегантно и усложненно? Вот с вашей точки зрения, что здесь за парадокс происходит в общественном сознании?
1: Да мне кажется, желание человека наряжаться, оно непоколебимо. Это тот инструмент, который, да, способен разрушить любые конструкции. Но вот, да, относительно проектов и того, как, да, там условная униформенность внедрялась в советский контекст, ну, не знаю, мне кажется, Асю, может быть, что-то добавит, потому что, конечно, советские конструктивисты придумывали эти проекты одежды просто, ну, как подорванные, да, в это время.
0: Мне еще в контексте нашего разговора, когда мы говорили о том, что кутюрье пытались войти в мир художников в свое время, успешно это сделали, так вот, в эпоху середины 20-х в Советском Союзе мы наблюдаем обратный процесс, который совершается с тем же энтузиазмом, когда у нас художницы, ну, к примеру, возьмем два очень знаменитых имени, это Варвара Степанова и Любовь Попова, они выбирают для себя работу, ну, как бы сотрудничество с первой ситцевнабивной фабрикой и создают эскизы принтов для ткани. И это оформляется как такой поступок, выход, скажем так, из узких рамок искусства к широкому контексту промышленного производства красивой одежды, да, ну, красоты, красоты, которая будет для всех. И оформлено это примерно так же, как такое положительное явление, такой прорыв, да, в противовес тому, как за 100 лет до этого чуть больше, чуть меньше, кутюрье пытались, наоборот, приобщиться к миру искусства. И по поводу гендерного, скажем так, да, соотношения, опять же, мы вот сейчас уже начали говорить про Степанову и Попову, две женщины, которые проектируют, да, действительно, одежду разнообразную, и женский костюм, и театральный костюм. И, да, я так понимаю, что Варвара Степанова принимала такое деятельное участие в создании этого идеального мужского комбинезона, который очень успешно носил ее супруг Александр Родченко, да, то есть и заход в мужской костюм у нас совершается. И надо сказать, мне кажется, что очень большим еще и важным явлением было то, что сама художница Варвара Степанова, она в медийном пространстве появлялась в платьях, сконструированных из ткани с ее принтом, да, возможно, даже пошитых как-то, может быть, лично, может быть, да, она умела шить, мы это знаем, ну или в той иной степени с ее участием, и она является тоже таким как бы проводником сама. То есть если до этого художники одевали своих жен, своих подруг в эти модернизированные платья, и действительно Ван дер Вельде пишет, что он восхищается мужеством женщин, которые терпели насмешки в театре, на улице и даже в собственном доме, одеваясь в модернизированный костюм, то в данном случае женщина, как я понимаю, по своему желанию уже использует свое тело как, да, вот этот ходячий манифест, когда одевается в платье из собственной ткани. И это тоже, мне кажется, важно. Есть такая вот агентность, которую мы наблюдаем.
2: Людмила, вам последнее слово.
1: Да. Вот я как раз подхвачу Айсина соображение, потому что еще одна героиня возникает на страницах как раз книги замечательной Раду Штерна. Это героиня Соня Делане. Соня Делане как раз, да, одна из тех, кто, собственно, будучи художницей, заходит на территорию моды и начинает активно, да, разрушать тоже вот эту стену отчуждения. И что революционного она предлагает? Во-первых, она сама ходит в этих симультанных костюмах, как и ее супруг Робер Делане, производя фурор. Но она предлагает, помимо всего прочего, как бы разрушить вот эту вот, ту, действительно, опять повторюсь, стену, да, которая существовала между процессом создания ткани и конструированием одежды, да, то есть вот эта вот связка текстиля и моды, она как бы крайне важной была для Делане, и это тоже, мне кажется, довольно такое важное заявление, в том числе и с точки как бы современности, потому что мы тоже довольно много сегодня говорим о том, насколько как бы текстиль важен, да, для, собственно, реализации какого-то модного проекта, потому что, по сути, он определяет то, как костюм выглядит, то, как он живет на теле, как он с ним, собственно, коммуницирует, и это вот тоже такая важная революционная точка, на которую как раз Соня Делане обратила внимание.
2: На самом деле, если так суммировать, многие утопические проекты не состоялись, но что-то очень важное художники привнесли в сознание общества. Ну, там, не знаю, эксперимент с тканями, да, изобретений самых разных. Сочетание цветов, унисекс, который так или иначе проник в общество, и масса других каких-то размышлений, да, они оказались все-таки в итоге обществом восприняты. То есть победить моду они не смогли, мода продолжает быть изменчивой, но большое количество идей оказалось невероятно востребовано обществом значительно позже, в силу дальнейшей демократизации жизни. Да, и это очень любопытно, вот как бы, если посмотреть на историю идей и как в итоге что общество принимает, а что общество принять никогда не захочет. А вот почему мы так любим разговор о моде? Она действительно зеркало трансформации общества. Ну вот, программа наша подошла к концу. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо за интересную беседу. И очень надеюсь, что мы дальше продолжим разговор о таинственном феномене моды, которое формирует нас во многом и наше отношение к реальности. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Госпред США высказал уверенность в заключении сделки с Ираном в воскресенье. Вашингтон и Тегеран в конечном счете смогут подписать мирное соглашение сегодня, поскольку обе стороны в этом заинтересованы, подчеркнул Майк Уолтс. «Я уверен, команда уверена», – заявил он в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что окончательные детали сделки объявит переговорная группа. Подробности о месте и формате возможного подписания постпред США при ООН не привел. Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что сделка с Исламской Республикой может быть подписана 14 июня. Накануне телеканал BFM TV передал, что представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе. Глава пакистанского МИДа Исхак Дар планирует в скором времени поехать в Женеву для подготовки встречи. Политика назвала главной темой саммита G7 во Франции эскалацию вокруг Ирана. Он пройдет с 15 по 17 июня в курортном городе Эвиан-Лебен. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече. Позднее Блумберг писал, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить американского лидера поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине. Как отмечает издание, Трампа на саммите «Большой семерки» встретит враждебно настроенная публика, гораздо более обеспокоенная собственным благополучием. Это связано с тем, что война на Ближнем Востоке уже превратилась из региональной проблемы в глобальную. Уфимский турист нашел на Урале зуб мамонта. Первым на странный предмет обратил внимание проводник Олега Чагадаева. При этом Петр Григорьев принял его за камень. В итоге путешественники несли артефакт через всю пещеру, причем несколько участков пути приходилось преодолевать под водой. Кадры находки Чагадаев выложил в свои соцсети. Позже подлинность зуба подтвердил геолог Фанис Ардисламов. Теперь этот экспонат займет место в собрании посольства Уральских гор, которое находится в Уфе. Олег Чагадаев пообещал позже смонтировать и выложить в сеть видео, где подробно расскажет о необычной находке. Он признался, что давно мечтал о таком экспонате и всегда засматривался на подобные экземпляры в музеях. Мистер Бест первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube. Блогер преодолел рекорд 12 июня, сообщается в официальном блоге видеохостинга. Ранее он запустил онлайн-трансляцию, на которой вместе с аудиторией ждал достижения отметки. К этому эфиру присоединились 13 миллионов человек. 28-летний Джеймс Дональдсон создал канал в 2012 году и стал известен челленджами и благотворительными акциями. Его самый популярный ролик «Игра в кальмара» в реальной жизни на 456 тысяч долларов. Набрал 934 миллиона просмотров. Официальный курс юаня Центробанка на выходные 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. И о погоде в Москве плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый вечер. Сегодня у меня гость, с которым мы в этой студии не виделись аж с декабря, с конца декабря, с 26 декабря, если быть точнее, 2021 года. Это игумен Нектарий в миру Морозов, священнослужитель, публицист, автор очень многих книг о духовной жизни современного человека. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Андрей.
12: Мы, в общем-то, по-простому друг с другом, потому что мы старые друзья. Мы вместе когда-то работали в газете «Аргументы и факты». Тогда совсем молодой человек пришел к нам туда. Я был заведующим отделом, там, «Восьмая полоса» называлась. Это такая вот информация, ответ на вопросы. Потом настал 16-й полосой, потом, по-моему, 32-й полосой. Там увеличивал сама газета. А вот такой Молодой совсем человек пришел, и мне его рекомендовали, ну, посмотреть, как он работает. А ему было тогда лет 17, наверное, да?
13: 18.
12: 18 уже, да? А вот, спортивный такой внешне, очень, так сказать, симпатичный. А, и он еще не поступил тогда в университет, не учился. Он только что окончил среднюю школу, наверное, незадолго до этого. И я ему дал сделать какой-то там ответ на вопрос. И он так написал, так мастерски это сделал, как будто бы это опытный журналист. То я сразу же главному редактору, а был тогда очень длительный период, и с него и начиналась газета, главный редактор. А вот интересно, ты помнишь, как звали главного редактора?
13: Ну... Андрей, ну как же не помнить Владислава Андреевича Старкова?
12: Старков,
13: Владислав Андреевич, мог работать, да, с вами, это факт, это... не помнить Старкова.
12: Да нет, дело в том, что этим самым как бы проверяется наша память и доказываем то, что мы действительно там работали. А вот, и я сказал Владиславу Андреевичу, что да, мне этот сотрудник очень нужен. И мы много лет проработали вместе, а потом мы вместе работали в общей газете у Егора Яковлева. А потом наши творческие пути разошлись, и все потому, что отец Нектарий, его зовут в миру Родион, Родион Сергеевич, он принял монашеский
13: постриг.
12: Постриг, да. Вот, и у него своя дорога, он коренной москвич, но уехал в Саратов, вместе с мамой своей, которая тоже приняла постриг, по-моему, Ефросинья, да, правильно?
13: Все верно.
12: Вот. И вот с тех пор он там живет и служит. И является настоятелем, да, храма.
13: В честь святых апостолов Петра и Павла.
12: Да. И время от времени приезжает в Москву, он представляет свои книги. Сколько у тебя сейчас книг?
13: Около 20.
12: Около 20, да, тут очень много. Это не художественная литература, разумеется, вот один из экземпляров, вот одна из последних книг, наверное, последняя.
13: На сегодняшний день последняя,
12: да. Книга, да, игумен Нектарий Морозов, «Труд быть собой». Так наша программа это и будет называться. Расскажи, пожалуйста, вообще о своей творческой и карьере, и карьере священнослужителя, если, конечно, это можно назвать карьерой.
13: Да вот когда-то один наш, ну, можно сказать, общий знакомый, который был для меня очень дорог, Леонид Владимирович Шабаршин, последний начальник советской разведки, когда я сообщал ему о своих дальнейших жизненных планах, сказал: я так понимаю, что дальше для вас возможна духовная карьера. Я ему сказал: ну, что угодно, только не карьера. Он сказал: да, действительно, не самое удачное слово я подобрал.
12: Хотя он был, как вообще, и я сейчас.
13: Да, да. Хотя он был тоже мастером подбора слов и был человеком слова во многих отношениях. Вот, действительно, тут о карьере говорить было бы совершенно как-то скучно и неуместно. Тут скорее можно говорить о жизни. О жизни очень интересной, жизни очень наполненной. И жизни, которая, не считая вот высокими какими-то словами, можно назвать служением Богу и людям. Или служением, связанным с жизнью, с Богом и с людьми. Потому что для меня всегда, и, собственно, в журналистике, интереснее всего был человек. И сейчас я точно так же уверен, что ничего нету интереснее. И это, на самом деле, такой удивительный очень момент, о котором люди редко задумываются. Люди очень интересны Богу. Мне не так давно в книге современного автора Джордана Питерсона, это клинический психолог, но скорее он воспринимается своим читателем как философ, мне попалась удивительная мысль. Он говорит о том, кого не хватает всемогущему, всемогущему, всесильному и бесконечному Богу, конечного, немощного, слабого человека. Потому что только лишь тогда, когда появляется этот немощный, слабый, конечный человек, начинается история. Вот. И это действительно очень интересно, и, с одной стороны, с другой стороны, очень важно. И моя литературная деятельность, если можно так его назвать, она теснейшим образом связана с моей жизнью. Если мне интересен человек, если мне, для меня важно то, что с человеком происходит, важно то, с чем человек приходит к Богу и в значительной степени приходит вместе с тем и ко мне, я ищу ответы на те вопросы, с которыми обращаются ко мне люди. Я ищу ответы на те вопросы, которые есть у меня самого. И мои книги, они становятся результатом поиска этих ответов. Иногда это найденные ответы, иногда это продолжающийся поиск. Но судя вот по тому, какого только они вызывают, я с радостью вижу, что эти вопросы есть не только у какого-то ограниченного количества людей, не только у меня, но у очень многих людей. И последние годы в значительной степени, поскольку я еще являюсь практикующим психологом, так это вот соединяется в моей жизни, у меня несколько таких вот очень тесно связанных областей деятельности, то есть, с одной стороны, настоятель храма, с другой стороны, я руководитель фонда социальной поддержки «Хорошие люди», который занимается помощью значительному количеству людей, живущих за гранью бедности, где-то порядка 8,5 тысяч подопечных у нас. Еще одно направление работы – это психологическая практика, и еще одно направление работы – это, собственно, писательство. Ну, и где-то рядом с этим находится то, что сегодня принято называть блогерством. Но это уже некое подспорье для всего остального, достаточно существенное. И последние годы я как-то особенное внимание обращаю на такую важную, на мой взгляд, тему, как соединение христианства и психологии. С одной стороны, христианство, оно абсолютно самодостаточно, и оно не нуждается в том, чтобы оно чем-то дополнялось. С другой стороны, человек зачастую бывает не самодостаточен. И многим людям, в том числе верующим, помимо священника, нужен бывает и психолог.
12: Вот твоя книга, которую ты представляешь сейчас в Москве, как и другие твои книги, я бывал на твоих презентациях, но я обратил внимание, что, ну, во-первых, я скажу, что твоя книга, кроме «Труд быть собой», еще есть у нее такой подстрочник, написано «Практические уроки осознанной жизни». А я бывал на многих, очень многих твоих презентациях, они проходили в разных местах в центре Москвы. Так вот, я обратил внимание на одну вещь, которая меня, ну, вначале изумела, потом я просто к этому привык. Не старики у тебя большинство, сидящие в зале, которые интересуются твоими проповедями, и эти проповеди изложены в книгах твоих. Не твое понимание жизни, осознанной жизни, вот как в этой книге. А это люди либо среднего возраста, ну, чуть, может быть, старше среднего возраста, и, что меня изумило, это очень молодые люди. Причем это люди, как правило, все, и те, и другие, в любого возраста, внешне выглядят, так сказать, очень образованными людьми, которые, так сказать, постигают не первые шаги, а это уже... Они украшают свои мысли тем, что слышат от тебя. Вот скажи мне, пожалуйста, каким образом, почему тебя вот не удивляет, что именно молодые люди приходят к тебе на проповеди?
13: Ну, я бы само слово «проповедь» здесь поставил бы в значительной степени в кавычки. У меня действительно есть один сборник проповедей, достаточно давно вышедший, но я бы не назвал это своей главной книгой. А то, о чем я пишу, и то, что я пишу, это ни в коем случае не проповедь как таковая в прямом смысле этого слова. Я пишу, опять-таки, о той жизни, которой живем сегодня мы все. Я пишу о той боли, которая есть у всех людей, о той надежде, которая есть у самых разных людей, о той радости, которая могла бы быть у многих людей, но им ее очень сильно не достает. Словом, я пишу о том, что действительно интересно и важно любому человеку, причем не только человеку, уже прожившему жизнь, а в первую очередь человеку, который жить только начинает и пытается понять, для чего он живет. Вот предыдущая книга, она вышла в ноябре, но уже за это время, с ноября, было 5 ее переизданий в издательстве «Эксмо». Она называется «Что нужно для счастья? Как не прожить чужую жизнь?». Вот эта книга, она начинается...
12: Я помню, да, презентацию.
13: Да, она начинается разговором о том, что большинство людей, они в эту жизнь как бы вваливаются откуда-то. Вот они в нее ввалились, как в какую-то переполненную залу, какое-то время в ней чем-то позанимались, и потом из нее выпали. И это очень страшно. То есть человек приходит, не понимая, откуда он пришел, не понимает, зачем он пришел, не понимает, куда он пришел, и он уходит, не понимая, куда он уходит. Вот это некий предел неосознанности. И это жизнь огромной-огромной массы людей. И, по сути, то, что я пишу, это то, что помогает мне самому осознать, откуда я пришел сюда, зачем я здесь нахожусь, куда я пойду дальше. И это, верю, помогает многим людям тоже об этом, по крайней мере, задуматься. А важнее этого нету ничего.
12: Я хотел бы чуть-чуть отступить вот от этого, просто сказать. И хотел бы тебя спросить, как ты сам к этому относишься. Ну, то, что тексты, которые ты пишешь, и то, что ты создаешь, я бы все-таки назвал это в некотором смысле литературой, потому что пишет очень хорошо, и как журналист пишущий журналист, не снимающий тогда в те годы, а пишущий журналист, и действительно отличался в газете «Аргументы и факты», а потом в общей газете у двух, в общем-то, больших главных редакторов, у Старкова и у Яковлева, отличался действительно, я бы сказал, темпером. Ты хорошо пишешь. Так вот, обращены сейчас твои тексты исключительно к читателям, да? Не как у журналиста уже, а как у священника, который передает свои мысли, и который, практически уроки осознанной жизни, последний труд. Мне вот интересует, как ты относишься к своим наградам. У тебя их очень много. Ну, вот некоторые из них всего лишь там. Это там набедренник, наперстный крест, палец, епархиальная медаль, спас нерукотворный второй степени, крест с украшением. Это тоже перечислено. Юбилейный знак 10 лет Саратовской митрополии, Русской Православной Церкви, разумеется. Орден преподобного Сергия Радонежского третьей степени, это совсем относительно недавно, в 22-м году. Медаль священномученика Германа, епископа Вольского третьей степени в том же году. Медаль Саратовской митрополии священномученика Казмы Саратовского второй степени в 24-м году, то есть совсем близко к нам. И в 25-м году у тебя медаль Саратовской митрополии спас нерукотворной первой степени. Вот как ты оцениваешь то, что тебе дают вот эти награды? Во-первых, кто их дает? Кто решает о награждении? И, во-вторых, хранятся они ли у тебя?
13: Ну, Андрей, наверное, если бы они у меня не хранились, это было бы каким-то признаком очень большого моего неуважения к самому факту награждения и к решению об этих награждениях. Но я бы не стал ни в коем случае это никак переоценивать, потому что в церковной практике все-таки церковные награды, особенно если говорить о первых, так называемых богослужебных наградах, это некое естественное вот следствие какого-то количества лет, которое человек служит в сане. И нельзя сказать, что это вознаменование каких-то подвигов особых, особых заслуг, какого-то проявленного героизма или самоотверженности. Это, ну, скорее, просто некие поддерживающие и такие вот отмечающие неким знаком внимания человека вот такие вещественные вот признаки того, что его замечают. И, повторюсь, относясь с большим уважением к самим этим наградам и к людям их дающим, я все же не отношусь к этому как к чему-то чрезмерно значимому. Один вот мой хороший знакомый когда-то говорил, что для священника все награды, в общем-то, они должны быть посмертными. Не в том смысле, что его не надо замечать при жизни, а в том смысле, что та единственная награда, которая у нас важна, она точно не здесь. Поэтому я не могу к этому относиться, ну, с каким-то чрезмерным вниманием. И для того, ты вот сейчас все это перечислял, а для меня это звучало как какая-то новость, потому что я, честно говоря, об этом не думаю и не помню этого.
12: Знаешь, я считаю, что некоторые твои книги, их 20, их много книг, и даже, наверное, больше 20 уже, да, или 20?
13: Около.
12: Около 20. Я все-таки их название хотел бы сейчас вот произнести. «Таинство длиною в жизнь», потому что в этих названиях смысл содержится. «Одиночество». «Что мешает нам быть с Богом?» «Простая тайна». «Подвиг сердца». И вот последнее, вот «Труд быть собой». Ну, еще будет, разумеется, книги. Каждый раз, когда ты создаешь свою книгу, ты говоришь, что они не все проповеди, они твои размышления, ты видишь перед собой того читателя, к которому ты обращаешься. Кто это в твоем представлении? Это не может быть целый зал сидящих людей, не может быть очередь в магазин книжный покупать. Я видел, как тебе очереди после презентации, они просто часовые очереди, чтобы ты просто подписал книгу даже. Вот кто в твоем представлении потребляет твою мысль?
13: Ну, я сейчас дам, может быть, ответ немного неожиданный, и, может, он даже такой покажется странный, но мой первый читатель — это я сам. Когда я пишу книгу с таким расчетом, чтобы сам впоследствии, перечитывая ее, я получил от нее какую-то пользу. Ну, на самом деле, есть такая мысль замечательного митрополита Антония Суровского, что если вот проповедник Христианам Вон не попадает вот этой стрелой проповеди в собственное сердце, то он не попадает ни в кого. Наверное, вот для меня это является очень важным таким моментом. Но нельзя сказать, что я это делаю исключительно для себя. Нет, вот как раз, когда я пишу, то помимо того, что я пишу это для себя и сам нахожу ответы для себя на те вопросы, которые для меня крайне важны, я вижу разных людей. Я вижу людей, с которыми я говорил и с которыми я говорю. Я вижу людей, которые с недоумением спрашивали меня о чем-то. Я вижу людей, которые делились со мной своей болью. Я надеюсь, что они все прочтут эту книгу. И зачастую я действительно получаю от них эту обратную связь. Знаешь, вот о читателях вот может сказать, вот для кого я пишу. Вот одна есть такая поразительная история. Есть другие похожие, но это самая такая вот чудная история. Женщина, ее зовут Мария, фамилия Струтинская. Это, тут нет необходимости в анонимности. Она очень хороший фотограф, живет в Нижнем Новгороде. У нее целая школа, в которой она учит людей фотографировать. Как это сегодня принято, это очень большая онлайн-школа, у нее большое количество учеников, в большей степени даже учениц. Она известна. Вот когда-то достаточно давно, она будучи совершенно не церковным, далеким, в общем-то, можно сказать, и от церкви, и от веры человеком, она заказывала какие-то книги. Ей по ошибке вместо этих книг прислали какую-то мою книгу. Она разозлилась. Она хотела там вернуть эту книгу и высказать свое недовольство по поводу того, что ей не прислали то, что заказывали, прислали книгу какого-то священника, которая совершенно не нужна. И она начала ее читать. Случайно. Вот просто открыла, начала листать, потом начала читать. В итоге она пришла в церковь, она пришла к вере и совершенно как-то

0: Ну, бывает такое. Увидел книгу, услышал автора. Даже это, если это не твои книги, а это литературные произведения. И ты никогда не знал, что ты будешь держать в руках эту книгу. И вдруг ты открываешь, там, не знаю, на 25-й странице, там, на 30-й, 40-й, и не можешь оторваться. И понимаешь, что тебе надо вернуться уже на первую страницу и одолеть эту книгу, иначе она одолеет тебя. Вот такое, такое как бы в литературе встречается. Но, оказывается, встречается и в таких книгах философских и исследовательских, которые пишешь ты. А исследовательские, они исследуют сознание людей. Они исследуют, наверное, некий опыт человеческий. Но ты иногда пишешь о вещах, в которых ты же не можешь иметь опыт во всем. Каким образом ты постигаешь то, в чем ты опыта личного, персонального не имеешь? Например, речь идет о книгах создания семьи, о детях. Ты...
1: Я был ребенком, я им остаюсь, Андрей.
0: А, то есть ты пишешь о себе?
1: Нет, не то чтобы о себе, но...
0: Ты угадал мой вопрос, да, вот... мне неудобно было спрашивать.
1: Нет, нельзя сказать даже, что о себе. Вот как ты считаешь, кто является, если не величайшим, то одним из величайших педагогов 20-го столетия?
0: Ну, в советское время сказали бы Макаренко, но это не так.
1: Ну, если выйти за пределы вот...
0: Да, но это не так.
1: ...того, что...
0: Не знаю, знаешь, вот...
1: Вот для меня таким человеком является Януш Корчик.
0: Януш Корчик.
1: И не только...
0: Согласен. Да. Ты знаешь, я хотел назвать... Прошу прощения, сейчас перебил тебя. У меня просто это вылетело с головы. Это человек, который с детьми вошел в газовую камеру.
1: Вот, я как раз хотел сказать, что он является великим педагогом не только потому, что он вошел с детьми в газовую камеру, при этом рассказывая им сказки, чтобы мне было страшно, и разговаривая с ними.
0: И держа на руках,
1: да,
0: кого-то из них
1: при этом, да. Но и потому, что он написал целый ряд совершенно потрясающих книг, из которых главной является книга «Как любить ребенка». И я советую прочесть книгу каждому человеку, вне зависимости от того, есть у него дети, или у него уже выросли дети, или он думает о том, что у него рано или поздно дети будут, или даже если он вообще не думает о том, что у него будут дети, потому что эта книга не только об отношении взрослых и детей, эта книга, на мой взгляд, еще в значительной степени об отношении Бога к человеку. Потому что центральная мысль этой книги заключается в том, что любовь к ребенку заключается в доверии к нему и в том, чтобы дать ему право быть самим собой и делать в жизни свой самостоятельный выбор. А это основа взаимоотношений Бога и человека. Для меня эта книга действительно крайне важна, и крайне важен его опыт. Но почему я о нем заговорил? Он не был семейным человеком, у него никогда не было детей.
0: Все дети, с которыми он вошел в газовую камеру,
1: да,
0: это были по существу и дети его души.
1: Но я сейчас говорю о том, что величайшим педагогом был человек, у которого не было семьи.
0: Ведь ему было предложено... уйти оттуда.
1: Да, это был офицер, немец, который был поклонником его творчества и который относился к нему с огромным уважением.
0: А он сказал, что не уйдет от своих детей. Он их сюда привел, так получилось, он с ними уйдет. Я хочу сказать, что тем, которые, может быть, не слышали об этом человеке, я не знаю, мне кажется, о нем сейчас уже все слышали, вот, но те, кто не слышали или мало знают о нем, узнайте. Я думаю, что в наше время, в котором тоже очень много смертей, и таких, которые незаслуженные...
1: Которых не должно было бы быть.
0: Которых не должно было бы быть. Это тот случай, это та ограда, которая отделяет человека сегодняшнего от зла.
1: От расчеловечивания.
0: Да, от расчеловечивания. Это вот Януш Корчик.
1: Ты знаешь, Андрей, я бы вот к этому еще добавил такую вещь. Я в детстве, когда прочел историю его жизни, я был еще маленьким ребенком, был неверующим в то время ребенком, значит, мне было лет 8-9 всего, наверное, не больше. И я, на меня настолько поразила история его жизни, что я вот помню, как я смотрел на фотографию, и почему-то решил, что дальше я должен жить, отчитываясь за то, что я делаю, как я поступаю перед этим человеком. Это, наверное, было первое такое сильное... похоже на религиозное чувство. То есть я вот подумал, что этот человек, вот мне перед ним должно быть стыдно, если я в жизни делаю что-то не так. И на самом деле я не могу сказать, что я прожил жизнь, все время думаю о том, что мне надо отчитаться перед Янушем Корчиком, конечно. Потом пришла мысль уже об ответственности в большей степени гораздо перед Богом. Но я живу с памятью о

0: всю жизнь. Я совсем недавно решил перечитать одну из любимых книг своего детства. Это «Король Матюш на Ебедаевом острове». Это маленький мальчик, который становится королем, который хочет построить государство, в котором все будут счастливы. У него ничего не получается. Но его история, она совершенно поразительна. Она прекрасна просто. Это, наверное, то, что стоило бы прочесть в обязательном порядке любому человеку, думающему хотя бы о какой-то власти, даже самой мизерной, самой минимальной. В детстве прочесть. Тогда, может быть, жизнь не только самого этого, вот этого человека, но и многих-многих других людей была бы совсем-совсем иной.
1: У нас одна минутка, наверное, даже меньше до окончания вот этой части разговора. Я хотел бы, чтобы ты ответил на такую вещь. Как ты считаешь, вот ты пишешь о современном человеке, человек вообще меняется? Он изменился со средних веков?
0: Человек меняется, но остается человеком. Нельзя сказать, что меняется как-то сущностно, в нем происходят определенные перемены, но эти перемены не меняют его до неузнаваемости, скажем так. Он остается все-таки все тем же самым человеком, с теми же самыми страстями, с теми же самыми добродетелями.
1: Когда бы он ни родился,
0: да,
1: и когда бы он ни ушел.
0: Да, и одни и те же вещи у него как бы отнимают человеческое, приглушают его в нем, и одни и те же вещи возрождают в нем человеческое.
1: Моим гостем является священнослужитель, публицист игумен Нектарий Морозов. Сейчас будут новости. После новостей не уходите, будьте с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Москва предупредила Варшаву об ответе на возможное изъятие дипсобственности в Польше. Россия примет болезненные меры на любые посягательства на свою дипломатическую недвижимость в республике, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. С таким заявлением выступил директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов. Диппредставительство нашей страны прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Здание – российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил тогда РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Ладзинская заявляла, что России будет предложено передать строение польской стороне, а в случае отказа подать иск в суд. В Энергодаре дроны атаковали помещения ГАИ и коммунальных служб. Вдумайтесь, культура, цветущие улицы, чистота и порядок – вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение, написал мэр Максим Пухов в МАКС. По его словам, киевский режим продолжает войну против мирных жителей, целенаправленно нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Разрушая подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара, противник пытается лишить людей света, тепла и нормальных условий жизни, загоняя город и всю область в энергетическую блокаду, добавил он, подчеркнув, что в очередной раз эти попытки терпят неудачу. Мошенники создали поддельные сайты для проверки результатов государственных экзаменов. Злоумышленники предлагают выпускникам фиктивные услуги по подаче апелляций и якобы гарантируют повышение баллов. Об этом рассказал член Совета Федерации Артем Шейкин. Сенатор отметил, что преступники также рассылают фальшивые письма от имени приемных комиссий вузов и крадут личные данные подростков. Уфимский турист нашел на Урале зуб мамонта. Первым на странный предмет обратил внимание проводник Олега Чагадаева. При этом Петр Григорьев принял артефакт за камень. В итоге путешественники несли зуб мамонта через всю пещеру, причем несколько участков пути приходилось преодолевать под водой. Кадры находки Чагадаев выложил в своей соцсети. Позже подлинность зуба подтвердил геолог Фанис Ардисламов. Теперь экспонат займет место в собрании посольства Уральских гор, которое находится в Уфе. Чагадаев пообещал позже смонтировать и выложить в сеть видео, где подробно расскажет о необычной находке. Он признался, что давно мечтал о таком экспонате и всегда засматривался на подобные экземпляры в музее. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Я еще раз представлю своего гостя. Это игумен Нектарий Морозов, священнослужитель, публицист, автор книг о духовной жизни современного человека. И мы когда заканчивали ту часть нашей встречи, разговора, я спросил, ну вот, современного человека, а чем человек отличается, скажем, тот, который там жил, ну не знаю, в 16-м, 15-м веке, в 17-м, в 20-м, 21-м теперь живет, волочить свое существование. И ты ответил, что разницы нет. А есть ли разница в вере? Есть люди, которые веруют в Христа. Есть люди, которые веруют в Аллаха. Есть иудейское верование. И другие верования есть, крупные, серьезные. Верование Магомета, вот, Аллаха. Все ли эти люди равны для священнослужителя христианского, православного, как ты? И православие тоже делится на, так сказать, есть католики, есть православные, есть разные реформаторские направления, реформы. Что ты скажешь по этому поводу?
4: Если говорить о том, равны ли все эти люди для православного священнослужителя, то, безусловно, они равны. Почему? Потому что каждый человек... Это, прежде всего, человек. И достоинство любого человека, ценность любого человека, она, безусловно, абсолютна. И она не зависит не только от того, как верит этот человек, и верит ли он вообще. Эта ценность не зависит даже от того, как человек живет, и что он делает со своей жизнью, с жизнью окружающих людей. Ему все равно остается присущим вот эта изначальная ценность человека, в нем наличествующая. Для, ну, христианина это достаточно понятная вещь, хотя и очень часто забывающийся человек — это существо, созданное по образу и подобию Божьему. Это то, что сохраняется в нем всегда, но не всегда в нем актуализируется. Но, тем не менее, потенциально это то, что в человеке пребывает всегда. И мы видим порой, как человек буквально в последний момент своей жизни может удивительным образом измениться. Ну, такими примерами полна вся история. Когда человек жил абы как, а умер героем. Когда человек казался всем каким-то законченным подлецом, и вдруг он совершил что-то такое замечательное, чего от него никто не ожидал. Хотя бывает порой и наоборот. То есть человек несет в себе некую сокровенную от внешнего взора жизнь, которая может совершенно неожиданным образом проявиться.
3: Или был героем, и вдруг проявил такие качества.
4: Да, которые, я сказал, что да, бывает и наоборот. Да, бывает, к сожалению, наоборот, да. К сожалению.
3: К сожалению, особенно когда речь идет о людях, которые прошли очень тяжелую, так сказать, жизнь, которые участвовали в войнах, которые там подвергались гонениям, и в какой-то момент характер и сознание их испортилось. Вот такие бывают у тебя люди? Приходят?
4: Так, безусловно, бывают такие люди.
3: Можешь ли ты рассказать об этом?
4: О чем именно?
3: О людях, которые приходят тебе для того, чтобы вернуть светлое детское сознание, себе юношеское сознание, чтобы забыть то, что они пережили. Если не забыть, то оценить правильно. Дальше же жить.
4: Знаешь, Андрей, наверное, на самом деле об этом достаточно сложно говорить. Почему? Потому что вот я служу в Священном Сане 26 лет уже, а это значит, что я 26 лет исповедую людей, и через меня за это время прошло огромное количество людей. Кого-то из них я видел на протяжении этих лет часто, кого-то регулярно, можно сказать, постоянно, а кого-то я видел один раз в своей жизни. И это огромное количество примеров того, о чем ты спрашиваешь. Но я могу выделить какие-то моменты такие яркие. Я помню, когда я только начинал свое служение в Священном Сане еще в Москве, это был, наверное, где-то 2001 год. Я очень хорошо помню, как пришел на исповедь крепкий, достаточно молодой еще, ну, может быть, лет 35 человек, хорошо выглядящий, но с очень характерной внешностью, с жестким взглядом, спортивный. И он подошел на исповедь и сказал несколько слов. Я грабил, насиловал и убивал. Но я хочу жить по-другому.
3: То есть пришло покаяние.
4: Да, и вот его исповедь, она заняла секунд 40. Но было ощущение, что он действительно пришел жить по-другому.
3: Ты видел его потом? Решение.
4: Я не видел его потом. Я видел его минут через 20-30 в храме. Я просто поднял взгляд, исповедуя, а он стоял где-то в другом конце храма. Я поймал его взгляд, он смотрел на меня. И я хотел бы сказать, что этот взгляд был такой, как принято говорить, как клинок ножа. Он смотрел на меня как-то испытующе, с каким-то вопросом, потому что ему трудно было избавиться от наследия той жизни, которой он жил, и ему все равно было страшно от того, что он мне это сказал. Хотя он пришел уже после того, как он отбыл срок, но он был срок далеко не за все то, что он в жизни совершил. Но, тем не менее, он его отбыл. Он совершенно не был похож на сидельца, он не был похож на надломленного человека, он был похож на сильного человека. Я не знаю, как дальше сложилась его жизнь. Я приведу другой пример, совершенно из другой области. Он для меня, на самом деле, до сих пор остается каким-то совершенно потрясающим. Я тоже служил еще в то время в Москве. Я вышел с чашей причащать людей. И я обычно очень внимательно отношусь к тому, кто подходит к чаше. И если я вижу по человеку, что он откуда-то вот вошел, что называется, с улицы, он не знает ни что такое причастие, он не исповедовался, не готовился, это зачастую очень легко можно определить. И подходит молодой человек. Я по его виду понимаю не то, что он не готовился, не исповедовался. Я вдруг по его виду понимаю вот все примерно, какой жизнью он живет. Но повинуясь, что называется, какой-то необъяснимой совершенно вот силе, я причащаю его. Я мучился сутки, думаю, как я мог вообще вот это сделать. На следующий день я
3: стоял... То есть ты мог его выгнать?
4: Не выгнать, я просто должен был ему задать вопрос. Исповедовались ли вы, готовились ли к причастию?
3: И отказать ему, да.
4: И сказать, что вам надо подготовиться. Да, объяснить, как это сделать. Но я поступил иначе. Я не мог, я никогда в жизни так не поступал. У меня не было такого за там, последующие там, 20 с лишним лет служения. И на следующий день я стоял на исповеди, как исповедующий священник, и подошел этот человек. Я был этому очень рад. Ему, он был совсем еще молодой. Он подошел, и вот все то, что я там, скажем, о его жизни представил себе, все это он рассказал мне на исповеди. Жизнь была абсолютно страшной. Нет, он никого не убивал. Нет, он не был на войне. Но жизнь была гораздо страшнее, чем порой жизнь людей, живущих на войне. Я никогда больше его не вижу, я не помню его имени. Никто никогда не узнает, вот, о чем я говорю, поэтому я могу сказать более-менее об этом откровенно. Он кем-то был в свое время развращен, возможно, еще в детстве педофилами, и он жил, вот, ну, ты хорошо поймешь, вот место его обитания тогда, в те годы, это было вокруг Большого театра, назовем это так.
3: Я это пойму, потому что, ты знаешь, я служил в органах внутренних дел, там в уголовном розыске. И там, кстати, часто это можно
4: Он был встретить. Буквально черного цвета, он был абсолютно какой-то переломанный весь внутренне. Он исповедовался, он говорил о каких-то совершенно страшных, тяжелейших вещах. Было такое ощущение, как будто из него прямо выходит что-то. Это очень тяжелое было чувство. Его ломало, вот как наркомана в этот момент.
3: Хотя речь не идет не о наркотиках.
4: Да, он исповедовался. Да. Он исповедовался, так для него это было тяжело. Как-то успокоился. И он пришел спустя какое-то время, еще спустя какое-то время, еще. И я наблюдал совершенно удивительную вещь. Было такое ощущение, как будто этого человека из черного сделали белым. Он был абсолютно другим. Это была такая колоссальная перемена даже во внешнем облике человека. И я его спросил еще тогда, а если бы вообще, почему вы пришли тогда причастны? Я не знаю, я зашел в храм, и я понял, что для меня сейчас самое важное, подойти вот к этой чаше. Я даже не знал, что это такое. Я понял, что я не могу без этого дальше жить. Я говорю, а если бы вот я не причастил вас тогда, вы пришли бы на следующий день на исповедь? Он говорит, нет, я и не собирался. Меня просто какая-то сила привела, как сказал он. Какая сила, чья? Это совершенно понятно. И потом он пришел последний раз, он сказал, что я понял, что мне нужно уезжать из Москвы, туда, где меня никто не знает, я не хочу больше жить здесь, не хочу больше встречать ни одного человека, который может мне напомнить о той жизни, вот, которую я хочу забыть навсегда, я уезжаю.
3: Знаешь...
4: Были другие подобные примеры, но вот эти два мне вспомнились.
3: Да, они действительно впечатляют. Ты знаешь, вот ты сейчас расскажешь то, что вот они уезжают там, вот он уехал, ты тоже уехал из Москвы. Ты родился в центре Москвы, в очень, так сказать, такой образованной семье. И я просто знаю твою маму хорошо очень, вот, которая тоже приняла монашеский, и монашество, и мать Ефросинина теперь зовется. И ты в центральном городе жил, недалеко от Петровки совсем ваш дом был. Я бывал у вас дома. Тогда еще, когда ты был просто моим... сотрудником моей газеты. А потом ты уехал в Саратов. Не тяжело?
4: Ты знаешь, Андрей, безусловно, когда мы вот приехали первый раз в Саратов, было ощущение, как будто сел в машину времени и перенесся на значительное количество лет назад. Вот. Но дело не в том, какой это город, дело не в том, какой жизнь он живет, насколько там хорошо или плохо.
3: Большой город, да.
4: Он достаточно в плохом состоянии находящийся город.
3: До сих пор?
4: С огромным количеством. Не до сих пор, а даже я бы сказал, что многие вещи изменились не к лучшему, к сожалению. Нет смысла говорить о причинах этого, потому что я не могу на эти причины повлиять. Но в этом городе живут люди. В этом городе живут живые люди, которые мне дороги, которые для меня важны. И я по собственной воле, например, оттуда бы не стал вновь куда-то переезжать, не стал бы возвращаться в Москву, потому что те отношения, которые сложились с этими людьми, то дело, которое я делаю там, оно для меня представляется очень важным. То есть я там на месте, я там нужен. А значит, мне там хорошо. Потому что если ты нужен там, где ты находишься, и если то, что ты делаешь, приносит результат, то мне кажется, что желать чего-то большего, ну, совершенно не равно. Тем больше в Москве действительно бывает достаточно часто. И среди тех людей, которые меня читают, полным-полно людей, которые, собственно, в Москве и живут. Даже, вот скажу, вот наш фонд, хотя его первая вот локация, вот, собственно говоря, зона ответственности, это Саратовская область изначально.
3: Назови, пожалуйста, фонд. Я хотел тебя об этом спросить.
4: Фонд называется очень просто «Хорошие люди».
3: Хорошие люди. Это не, я сразу скажу, чтобы никто не вздрагивал, не подпрыгивал, это не коммерческий фонд.
4: Нет, это даже не благотворительный фонд, это такая не очень часто встречающаяся форма, фонд социальной поддержки. Мы оказываем низкопороговую помощь тем людям, которые находятся за чертой бедности, которым плохо совсем. А таких людей в России миллионы.
3: Хорошие люди. Это вы хорошие люди? Или они хорошие люди?
4: Все. И те люди, которым мы помогаем, хорошие, им надо помогать. И те люди, которые помогают нам помогать этим людям, тоже хорошие люди. И мы сами, раз мы этим занимаемся, тоже, наверное, чуть-чуть хорошие люди. Вот. И у нас есть такой замечательный слоган, он очень простой. Хорошие люди делают хорошие дела. Поэтому если у кого-то есть желание быть хорошим человеком, то это сделать очень просто, стать таким человеком. Надо просто делать хорошие дела.
3: А как найти этот фонд?
4: А вот достаточно просто забить в любом поисковике ФСП «Хорошие люди».
3: Как ты сказал, ФСП?
4: Фонд социальной поддержки.
3: А, фонд социальной поддержки.
4: Да. На самом деле, вот, наверное, все то, что я делаю, оно без этого было бы неполным. Почему? Потому что мы живем в такое время, когда слова обесцениваются до предела, а дел, соответствующих этим словам, катастрофически недостает. И вот ты произносил слово «проповедь», и я убежден в том, что на самом деле и от нас сегодня ждут проповеди не в слове выраженные, от нас ждут проповеди, которые в самых простых, самых необходимых делах заключаются. И вот я думаю, что то, что мы делаем, имеет еще одну цель. Мы все-таки говорим людям о том, что вера в Бога предполагает не только лишь совершение богослужения, не только лишь исповедование этой веры как таковой, но и соответствующую этой вере жизнь. Потому что страшный суд представлен в Евангелии Спасителем следующим образом. По большому счету люди разделяются по такому принципу. Помогали ли они своим ближним, думали ли о них, заботились ли о них или не проходили мимо них. То есть вот эта разделительная линия. То, что одних превращает в овец, а других превращает в козлищ. Это в первую очередь. Есть, конечно, и масса других вещей, которые важны, но Господь, говоря о страшном суде, представляет его именно так нам.
3: Да. Я не случайно насчет фонда поинтересовался фондом, потому что я знаю, что там в Телеграме у тебя есть, так сказать, там очень много, ты очень много уделяешь внимания вообще как бы человеческой душе, и ты противник слова проповедь, но это тоже своего рода проповеди. И я об этом фонде много читал и много видел. А каким образом люди могут в нем поучаствовать, так сказать, там, благотворительностью какой-то, может, отчисления какие-то?
4: На самом деле тут есть совершенно разные формы. У нас, как это ни странно, у нас есть волонтеры, которые живут совершенно в разных городах, в очень разных городах, даже не буду их все перечислять, вот, которые помогают дистанционно в нашей работе, потому что сегодня многие виды работы выполняются удаленно, а у нас достаточно такие, скажем так, ну, четкие и такие глубоко продуманные настройки нашей работы, которые помогают небольшими средствами помогать большому количеству людей. С другой стороны, это, безусловно, те люди, которые перечисляют средства. Есть люди, которые перечисляют средства разово, есть, которые время от времени. Есть такая вещь, как подписка на рекуррентные платежи, которые каждый месяц списываются. Это очень разные. И пожертвования эти, они, условно говоря, от 100 рублей, в полном смысле, там, до миллиона или миллионов.
3: Вот есть и такие случаи.
4: Есть и такие случаи. Вот, причем зачастую это люди, которых мы никогда не видели, не знаем, и люди, которые живут очень далеко от Саратова. Но мы создали вот еще проект, который более, скажем так, универсальный. Это реабилитационный центр для детей с аутизмом ДЦП, и сейчас мы развиваем его работу там в Саратове.
3: Для детей это, да?
4: Для детей на самом деле очень трудно не пустить на реабилитацию человека, который уже по возрасту не ребенок, а по сознанию ребенком остается. Поэтому, в общем-то,
3: да, я понимаю, да.
4: Детей, людей более...
3: Да-да, я так и думаю.
4: Но мы создали вот совсем недавно, сейчас мы буквально вот запустили в тестовом режиме этот сайт, мы создали такой вот проект, которого до сих пор не было в России, и, насколько я понимаю, нигде в мире я тоже не нашел аналога. Это называется «Marketplace хороших дел». Ну, что такое Marketplace, сегодня знают все. Это наиболее сегодня популярная форма общения продавца с покупателем. Если раньше у людей была зависимость от социальных сетей только лишь, то сегодня, пожалуй, приходится уже говорить о возникновении зависимости от маркетплейсов, настолько мы вошли в жизнь людей. И, видимо, поэтому эта идея как-то она так вот пришла на ум. Это маркетплейс хороших дел, система глобальной помощи. Это система, через которую люди могут приобретать хорошие дела. А эта система продумана таким образом, чтобы она была максимально наглядной, максимально прозрачной, максимально достоверной, включающей в себя механизм проверки того, кому оказывается помощь, и того, что она действительно оказывается. Ну, это проще посмотреть. Вот сам сайт, он так называется, хорошиедела.ру. Вот, чем о нем рассказать. Ну, действительно, очень оригинально сделан. Вот сейчас мы его в тестовом режиме запустили. Мы сейчас занимаемся подключением партнеров по разным регионам. Партнеры — это не те, кто нам помогают, а партнеры — это те, кто представляют заявки от нуждающихся. Потому что если мы будем принимать заявки просто от физических лиц, то проблема мошенничества нам встанет в полный рост. И поэтому мы принимаем заявки только от тех НКО, которые уже занимаются помощью людям и которые сами проверены. То есть которые достоверным образом вот, подтверждено, что они действительно людям помогают сами.
3: На определенный фильтр.
4: Да, и они,
3: определенный фильтр,
4: да, и они представляют некий пакет документов, согласно которым помощь оказывается. Вот. Я думаю, если нам удастся довести это до ума, если нам удастся развить так, как мы это себе представляем, у нас есть шанс создать нечто новое в благотворительности в России, подлинно народную благотворительность, в которой будут участвовать самые разные люди, самым разным уровнем дохода, понимая, как перераспределяются средства от тех, у кого они есть хотя бы в каком-то количестве, к тем, у кого их нет совсем, и кто иначе бы просто пропал.
3: Вот «Труд быть собой» — так называется книга, которая представляется сейчас читателю. Что значит «труд быть собой»?
4: Ну, на самом деле, на этот вопрос...
3: Что за труд такой тяжелый?
4: Сейчас скажу. Дело в том, что обезьяне, о которой мы часто вспоминаем, когда говорим о человеке, не приходится трудиться, чтобы быть обезьяной. Она обезьяна, и она будет обезьяной. И собака всегда будет собакой. И медведь всегда будет медведем. А вот человек, он имеет выбор, быть животным или быть человеком, в частности. И мы видим, что есть масса вещей, которые превращают человека в животное. Но мы видим эти вещи, которые помогают человеку вновь из животного стать человеком. Вот есть такой, например, страшный механизм, как расчеловечивание. В чем он заключается? Ты перестаешь считать человеком другого. Ты отказываешь ему право быть человеком, вправе быть человеком. И начинаешь перестать быть человеком сам. Но когда люди вокруг для тебя — это люди, то и ты человек. Это с одной стороны. С другой стороны, что значит быть именно собой, а не просто человеком? Вот каждый из нас является в этот мир, неся в себе некое ядро исходное нашей своей индивидуальности, потому что каждый из нас уникален. Но потом мы входим в эту жизнь, и на нас влияет масса факторов, начиная с наших родителей, заканчивая средой, в которую мы попадаем, и человек растворяется зачастую в социуме. Вот у Фрома есть замечательная мысль о том, почему человек бежит от свободы. Это его книга, которая называется «Бегство от свободы». Человек идет к тому, чтобы стать личностью, но начинает ощущать свое одиночество в качестве личности, потому что он должен принимать как личность решение, делать выбор, который является не общим, а его частным. Ему становится страшно. И зачастую человек отказывается от права быть личностью и ныряет обратно во что-то большее. В партию, в сообщество, в группу, в нацию, в народ, в страну, во что-то такое. Ему кажется, что он во всем этом будет сохранен. Хотя история учит тому, что когда человек так страстно хочет быть частью чего-то большего, то зачастую это больше его и уничтожает. Таких примеров история знает колоссальное количество.
3: Поглощает просто
4: да.
3: его.
4: А вот для того, чтобы быть собой, надо не бояться вот свою уникальность извлечь из того общего, вот что нас всех объединяет, и жить сообразно с этой уникальностью.
3: Скажи, пожалуйста, но это очень свойственно людям, которые живут в условиях аскетизма. Ну, ты монах, тебе это не чуждо для тебя это понятие. Как бороться внутри себя с тем, с чем не борются люди вне религии или, так сказать, не имеющие, имеющие больше возможности себя, тешить, развивать?
4: Ты знаешь, Андрей, я, возможно, скажу такую вещь парадоксальную. Я не сторонник борьбы. Объясню, почему. борьба отнимает огромное количество сил, и множество сил пропадает абсолютно напрасно. Я сторонник не борьбы с чем-то плохим, я сторонник стремления к хорошему. Понимаешь, вот это вроде бы одно и то же. Кажется, что это игра слов, но нет, это не игра слов. Одно дело, когда я боюсь быть плохим, условно говоря. Я очень боюсь плохим, и я стараюсь не быть плохим. Я всю жизнь буду жить в этом страхе, как бы мне не быть плохим, чтобы мы не понимали под этим словом. А другое дело, если я хочу быть хорошим. И меня вдохновляет мечта об этом, меня вдохновляет это желание, и я стремлюсь к этому.
3: Это болезненно, жизнь... это же трудно. Это вот
4: это радостно.
3: Труд,
4: это радостно.
3: Тоже труд.
4: Это радостно.
3: Даже когда есть удача, когда побеждаешь себя изнутри.
4: Но на самом деле быть хорошим человеком, прошу прощения за повторение этого словосочетания, это действительно очень радостно, и это очень легко. И это гораздо легче, чем быть плохим. Я объясню, почему. Мы проживаем с другими людьми ограниченное количество времени. Неважно, кто это, родные, близкие, да кто угодно. Есть только один человек, с которым мы живем 24 часа в сутки всю свою жизнь.
3: Ты сам.
4: Это ты сам, да. И если вот ты сам хороший человек, то тебе с самим собой хорошо. Но если ты плохой человек, то тебе с самим собой всегда будет плохо. Это неизбежно. Поэтому это очень выгодная задача — стать хорошим человеком. Уже не говоря о том, что когда ты стремишься к этому, и когда во главе вот этого стремления находится стремление быть с Богом, то это совсем другая жизнь. И она настолько прекрасная, что с ней не может сравниться вообще ничто. И дело в том, опять-таки, что здесь главное не борьба против чего-то, а стремление к тому, чтобы к этому прийти. Есть цель, и хочется к ней двигаться.
3: Знаешь, ты вспоминал о людях, которые приходили к тебе на исповедь или на причащение, и ты понимал, какую жизнь они прошли. Это гражданские в основном люди. Ну,
4: нет, военных тоже хватало.
3: Да, вот я хотел спросить. Военные.
4: Скорее, даже людей, работавших в различных специальных структурах.
3: Сотрудники специальных служб, сотрудники правоохранительных органов, причем оперативных. То есть те, которые прошли либо невидимые войны, либо видимые известные войны.
4: Или невидимая часть видимых.
3: Или, да, невидимая войн, часть видимых войн. Это люди, которые служили. Они служили своему государству, они служили своему уставу. И вдруг они начинают понимать, что они переслужили, слишком много служили. Или наоборот, они считают, что они должны получить некое освящение своей службы, что они все делали правильно. И вот они приходят к тебе, к другому священнослужителю, которому доверяют, и становятся, между прочим, настолько воцерквленными порой людьми, что просто изумляет, а что вы делали раньше? И вы что, в чем-то вините себя или вините свое начальство или неправильно там свое командование или неправильно понятые уставы? Что это за люди?
4: Андрей, невозможно ответить на этот вопрос, потому что каждый человек абсолютно неповторим. И мы не можем этих людей причесать одной гребенкой и выстроить их в одну шеренгу. Потому что один приходит, потому что он хочет соединения с большим, как я сказал, и для него церковь — это большее. А другой приходит, потому что он приходит к Богу, без которого он больше не может жить. И один человек претерпевает какие-то формальные изменения, и, по сути, внутренне меняется никак. А другой человек меняется глубинно, сущностно, и становится таким человеком, в котором он самого себя, может, даже узнать не может, но радуется тому, каким он стал. Поэтому все бывает очень по-разному. Знаешь, я немного, может быть, насмешу, хотя это смех сквозь слезы. У меня был один хороший знакомый. Ну, ему достаточно много во время вот Второй Чеченской пришлось заниматься борьбой с тем, что называлось бандформированиями или террористами, как ни назови. И он, возвращаясь оттуда, каждый раз говорил: я стараюсь жить по-христиански, я стараюсь не ругаться матом, не пить, не блудить, никого не убивать.
3: Такого он старается, никого не
4: старается.
3: Убивать. Да. У него получается?
4: И для него вот эти вещи,
3: никого не убивать.
4: И для него эти вещи выпивать, блудить, и, там, ругаться матом и убивать, они в силу специфики его жизни были в одном ряду. Но он потом очень сильно изменился совсем в принципе. Он вообще, уйдя со службы, ну, в достаточно высоком звании, стал психологом кризисным.
3: Ну что ж, это счастливая, кстати сказать, судьба у него. Потому что он осознал себя, это же очень важно. Он сам себя, ну, исследовал. Скажем так, к сожалению, закончилось наше время для разговора. Мне очень жаль, потому что у меня еще очень много вопросов и очень много доверия к тебе. Я знаю тебя много-много лет уже. Я представлю своего дорогого гостя. Это игумен Нектарий Морозов, священнослужитель, публицист, автор очень многих книг о духовной жизни современного человека. Спасибо.
4: Спасибо, Андрей.
3: Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго. Потрудитесь быть собой.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Мера направлена на обеспечение безопасности и носит временный характер, сообщили в Росавиации. В ведомстве обратили внимание на возможные изменения в расписании рейсов. Ранее жители Кубани получили экстренные уведомления РСЧС о возможной атаке дронов. Аналогичные меры затронули соседние города. Ограничения также введены в аэропортах Геленджика и Краснодара. ЦИК Армении подтвердил победу партии Никола Пашиняна на гражданский договор. Центризбирком объявил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьер-министра набрала почти 50% голосов и сможет самостоятельно формировать новое правительство. Второе место заняла партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с результатом 23,27%. Третьей стала политическая сила «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочеряном, набравшая 9,92%. После публикации предварительных итогов представители оппозиции требовали пересчета голосов. В результате проверка была проведена на 637 избирательных участках, однако итоговое распределение осталось без существенных изменений. Зеленский обратился к Западу за поддержкой из-за усиления российских ударов. Глава киевского режима вновь потребовал помочь с укреплением противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в телеграм-канале. По его словам, за минувшую ночь Россия запустила по Украине 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка в ПВО, говорится в публикации. Сегодня Минобороны России сообщило, что наши войска поразили объекты топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. ВМС Дании возвращают бывших моряков из-за кадрового дефицита. Датский флот столкнулся с острой нехваткой личного состава. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на вооруженные силы страны. По ее данным, кадровый дефицит особенно остро ощущается на патрульных кораблях, работающих в Арктике. Нехватка моряков уже ограничивает возможности проведения операций, а отток сотрудников продолжает превышать приток новобранцев. Представитель первой эскадры ВМС Дании Нильс Пильблат заявил, что в его подразделении не хватает около четверти личного состава. По его словам, проблема сохраняется уже больше 10 лет. Военные рассчитывают, что часть бывших сотрудников согласится вернуться на службу. Однако эксперты и сами военнослужащие считают, что для решения кадрового кризиса требуется не только набор персонала, но и повышение зарплат и улучшение условий труда. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. О погоде в Москве плюс 19, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами – «Мосты и набережные Москвы». В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
8: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова. Юлечка, привет.
9: Привет.
8: Привет всем москвичам, которые пережили потоп в последние дни. Надеюсь, что у вас все в порядке. А если вдруг есть чем поделиться, пишите нам в смс-сообщениях по телефону плюс 7-925-888-8948. Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК. Вот. А сегодня у нас тема такая: может ли психолог помочь за одну встречу? Или же психология — это всегда долго и дорого? Юля, почему ты выбрала такую тему?
9: Потому что я хотела бы, чтобы психология помогала быстро.
8: Я так хочу, чтобы психология помогала быстро. А что вообще тебя навело на мысль, что она может быстро помогать?
9: Ну, слышу от своих знакомых, подружек, допустим, вот кто-то сходил на расстановки. Такая методика есть.
8: Так.
9: Расстановки.
8: Так.
9: Я не была ни разу, не знаю, насколько это эффективно.
8: Им прямо за один раз
9: все расставили. За один раз все вот в жизни кардинально переворачивается с ног на голову, с головы на ноги, и ты осознаешь, что, ну, как тебе жить дальше, собственно.
8: Так, ну, в общем, давай как бы и попробуем мы выяснить.
9: Можно ли за одну сессию действительно взять и расставить все на свои места?
8: С нами на связи Елена Ромак, доктор философских наук, президент Ассоциации специалистов в области рационально-эмоциональной поведенческой терапии. Елена Анатольевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Рада вас слышать.
8: Взаимно. Вы, наверное, слышали нашу подводку, поэтому как бы прямой как пуля вопрос, работает или нет?
10: А, слушайте, ну, за одну встречу, наверное, может помочь шаман, экстрасенс. В принципе, я думаю, кто угодно может помочь за одну встречу. Все зависит от того, в чем вы хотите получить помощь.
8: Угу.
10: Если же речь идет о психотерапии и психологии, то я ответила бы на этот вопрос так. Качественную, квалифицированную помощь психолог может оказать по вполне себе доступной цене. И эта помощь может не требовать годы.
8: Угу.
10: А и если говорить о рациональной эмоционально-поведенческой терапии, то продолжительность, средняя продолжительность курса 10-12 сессий, до 24. Ну, Юля, я понимаю, что это, видимо, вас может разочаровать, это не одна сессия, но в масштабах психотерапии, имею в виду опыт психотерапии, это очень быстро. Очень быстро и очень эффективно.
8: Ну, а вот
10: 10-12 сессий, да. Как вам, Юля? Как вам 10-12 сессий?
9: Да вот я прикидываю, я сразу денежно прикидываю, сколько же мне обойдется.
8: Но средний чек по Москве, я так понимаю, ну вот не настолько...
9: 2000?
8: Нет, уже нет. Ну что-то, не настолько вот титулованного специалиста, как Елена Анатольевна, ну, где-то от 3 до 5. Это вот если уверенный как бы специалист, ну, студенты, наверное, набирают там поменьше. Вот люди, которые приходят к нам на эфиры, насколько я так вот присматривался, там уже там от 10 до 30. Не знаю, как некоторые психологи сейчас пакетные предложения делают, но это уже к вопросу о коммерции. Но вот у меня все-таки тогда вопрос, потому что мы действительно часто слышим сегодня, что односессионная терапия, она как бы предлагает себя в решении не только каких-то оперативных вопросов, но и каких-то глубинных проблем и задач. И там звучит такое слово, как инсайт, что инсайт может прийти к человеку в любой момент, и почему бы ему не прийти сразу при первом же контакте? Илья Анатольевна.
10: Ну, а первое, я хотела бы отозваться относительно цены в психотерапии, как, наверное, и в других областях и сферах, ну, тут мне трудно судить. Цена вопроса, к сожалению или к счастью, не знаю, не говорит ничего о качестве оказываемых услуг, поэтому, как мне кажется, ориентироваться на цену часа психотерапевта, ну, по крайней мере, небезопасно. Что касается инсайта, да, инсайт прекрасен, если он подготовлен. Подготовлен проверенным методом, у которого хорошо обоснованные, или... да, обоснованные, ну, который хорошо обоснован. Инсайт – это то, что готовится. И... как вы понимаете, эта подготовка чаще всего требует времени. Ну, а с чем это можно сравнить, чтобы было понятно? У вас может быть прекрасный учитель французского или математики, но вы не сможете выучить математику за один урок или за один день. Психотерапия, она же помогает человеку научиться выбирать, принимать решения, быть свободным, действовать в своей свободе. А каким бы ни был учитель, придется все-таки постараться, так вырабатывается способность. Она предполагает время.
8: А тогда вот можете рассказать, вот если люди для себя рассматривают вариант зайти в психологию, в работу со специалистом, к чему им готовиться? То есть там, вот условно говоря, там первые три встречи уйдут там на то-то. Там есть еще такое слово, иногда у нас в эфире произносит его «рапорт». То есть это такое? Контакт и связь между специалистом и клиентом. Да.
10: Да. Выбрать, конечно, направление психотерапии, и лучше об этом почитать. Сейчас очень много всякой информации. О РЭПТ, например, много всякой информации можно найти, вышло там достаточно около 20 книг Альберта Эллиса и статей для того, чтобы познакомиться с подходом и выяснить, выбрать специалиста, что тоже можно сделать с разными путями и способами, в частности, обратившись на сайт ассоциации.
8: Да, вот я сколько понимаю, у вас на сайте ассоциации есть прям, я не знаю, можно ли так это говорить, каталог, да, как бы специалистов, которые прошли качественное профильное образование.
10: Да, да, да, конечно, это сертифицированные специалисты, хорошо подготовленные специалисты. Вы выбираете специалиста и договариваетесь об условиях. Обычно это согласуется, когда вам удобно. Вы выясняете, там, сколько это стоит, и начинаете работать предварительно, ну, познакомившись с какими-то основами метода. Начинаете работать вместе. В рациональной эмоционально-поведенческой терапии, гуманистической, это означает, что психолог и клиент работает буквально рука об руку сообща, ставит цель, прорабатывает проблемы. А вот сколько этих проблем будет, каков их характер, это определяет клиент, человек, который обратился за такой помощью.
8: Ну, а вот с какой встречи можно рассчитывать, что что-то в тебе или твоей жизни как-то заметно начнет меняться?
10: Знаете, иногда это происходит очень быстро, со второй или третьей сессии, ведь тут уже очень многое определяется тем, насколько человек готов, хочет изменений, в поиске которых или за которыми он обращается в психотерапию. Это такая совместная работа. А результат зависит от двух людей. Психотерапевт учит, показывает, как, но работу-то все равно предстоит делать клиенту. А эта работа, это и домашнее задание, там очень много интересного, интригующего. Ну, иначе же ничего не получится. Поэтому совершенно по-разному, иногда очень быстро.
8: А мне вот все чаще приходится сталкиваться с тем, что люди и самостоятельно обращаются к искусственному интеллекту за помощью в решении тех или иных каких-то внутренних запросов и проблем. То есть прям берут и набирают. Поговори со мной как-нибудь там, как Альберт Эллис, например. Да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, терапевты рекомендуют клиентам тоже как бы вместо того, чтобы вести какой-нибудь дневник самонаблюдения, надиктовывать это нейросети и с ней это обсуждать. И даже мне приходилось уже слышать такой прогноз, что в будущем терапевт это будет не тот человек, который проводит работу с клиентом, а тот человек, который координирует работу с клиентом, который тот проводит с искусственным интеллектом, просто подсказывая, чтобы она была конструктивной и безопасной. Вот как вы к таким прогнозам относитесь?
10: Ну, это смешно. Ну, прежде всего, знаете почему? Потому что он же не интеллект. Это же просто маркетинговое название. Он же искусственный, но не интеллект. Ну, что он может позволить вам и помогает организовать работу, составить расписание или... Ну, скажем, составить список литературы, хотя тоже здесь очень неточно получается. А с аннотациями здесь большую осторожность я рекомендовала бы. Я недавно прочитала аннотацию на одну из своих статей и была поражена даже не тому, насколько мало это отражало содержание, а мне приписывались идеи, которые я оспаривала.
8: Ну, то, что это даже так, да?
10: Ну, конечно. Конечно. Тут же о чем идет речь? Это же некоторая способность, которая у человека образуется, способность принимать решения, идти на риск, оценивать меняющиеся ситуации, действовать по-разному в разных условиях. У него, конечно, есть огромный выбор, который предоставляет ему человечество. Как разные люди в разных условиях, обстоятельствах себя ведут? Что я могу выбрать? А особенность или проклятие, если угодно, наш с вами, это выбор, который всегда есть. А искусственный интеллект, на что это похоже? Огромное количество истин в последней инстанции. Что-то говорит Толстой, что-то там Достоевский, или еще кто-то. И это остается внешним и совершенно независимым и независящим от вас знанием. Кто-то что-то сказал. Как это применить? Какое отношение это имеет к вашей жизни? И в конечном итоге, ведь это же вам решать. Психотерапия учит принимать решения самостоятельно, делать выбор. Искусственный интеллект, составить список литературы или оформить цитату, здесь, наверное, может помочь.
8: Есть какая-то специфика, рынка психологических услуг или вот такой психологической культуры именно в России? То есть что-то, что нам свойственно. Мне приходилось слышать, что там вот мы нашей культурой нацелены на смысл. То есть вот нам не подходят какие-то просто, рекомендации тех или иных практик, вот как там, вот так делай, и спина болит не будет, потому что русскому человеку нужно дойти до какой-нибудь глубины и там морали и святости. Или же действительно вот это все, там весь какой-то там багаж западных европейских знаний к нам легко переносится.
10: Илья, может быть, я открою вам большой секрет, обрадую вас, я надеюсь, что не разочарую. Но если речь идет о такой настоящей, проверенной психотерапии, то никаких советов и вот таких инструкций ни одно направление давать вам не будет. А это, ну, как-то даже противоречит. Не то, что не отвечаю, это противоречит тому, что мы делаем. И тут, мне кажется, это не так важно, кем направление открыто, там, кем оно обкатано, на Западе это сделано или в России. А, кстати говоря, в нашей стране в 20-е годы это такое время подъема, огромное количество новаций, революционных новаций в этой области сделаны именно в нашей стране. Вы знали, что, скажем, в 20-е годы и раньше книги Фрейда выходили вначале в России, а потом иногда в Германии и в Австрии.
8: Ну, я знал, что они активно издавались. Нет, то, что что-то прямо у нас издавалось раньше, нет, я не знал, честно признаюсь.
10: Скажем, Александр Михайлович Лурия, он был психоаналитиком, переводил книги Фрейда. Ну, смысл, о смыслах. Это ведь то, чем работает любое направление настоящей психотерапии, просто разными методами. Рэпт использует сократический диалог, а психодрама использует игру на сцене. Но в любом случае, ведь мы же люди реагируем или там ведем себя в различных обстоятельствах несколько иначе, чем это делают другие животные. А не на основе рефлексов, а выбираем. Всегда имеет этот выбор перед собой, а он определяется в конечном счете смыслом, ценностями, которые мы вкладываем в те или иные поступки. И именно эти ценности и смыслы определяют выбор. Без этого же никак не обойтись. Это и есть предмет деятельности психотерапевта.
8: Ну, вот тоже мне приходилось сталкиваться с такой там обратной реакцией, что люди говорят, у нас есть какая-то горящая проблема, там вот кризис в семье, там на работе, что-то еще, мне нужно как-то по-новому принять решение, и там я иду к психологу, а мы начинаем копаться в моем детстве, или мы начинаем копаться там, не знаю, там в особенностях моего восприятия мира, и, ну, как бы люди уходят из терапии. Вот здесь как-то вот что можно посоветовать? Потерпеть или как-то сразу на входе рассказывать о своей такой нужде?
10: Ну, вы знаете, это же представление, которое получило такую популярность благодаря психоанализу, что все проблемы коренятся в детстве, или, если выразиться радикальнее, во всем виноваты родители, во всех несчастьях человека. Идея, не соответствующая действительности, опровергнутая и самими психоаналитиками, конечно...
8: Извините, я акцентирую этот вопрос в этот момент, потому что нас любят выхватывать цитаты из контекста. Друзья, наш как бы гость сказала о том, что утверждение, что во всех проблемах в жизни виноваты родители, с точки зрения психологии, неправильное. Я правильно вас процитировал, да?
10: Спасибо большое, да. Абсолютно, абсолютно. Да. А при этом, конечно, ну, понятно, что воспитание и родительское воспитание имеет большое значение, но не предопределяет, не обусловливает развитие человека. Ну, во-первых, потому что на него влияют и оказывают воздействие разные другие люди, живущие и жившие, когда мы читаем книги или смотрим фильмы, и это огромное количество людей. И потому что вот у человека есть выбор.

0: человек с таким запросом?
1: По поводу выступлений, ну, во-первых, мама здесь совершенно ни при чем. Скорее, очень много таких манипулятивных влияний, которые способствуют тому, что вот он не критически совершенно думает, или не думает, а вот говорит себе, полагает, что если он выступит как-то не так, или если бы освищут, или если его осудят, то он никчемное существо, некомпетентное существо. Именно эта идея, которую он почерпнул, ну, или может почерпнуть в самых разных местах, вызывает у него тревогу. И, ну, коуч, причем здесь коуч?
2: Который натренирует его.
1: Эмоционально-поведенческой терапии нет. Ну, тут, если вы эту идею проработаете, оспорите, разберетесь вместе с клиентом, так он и перестанет бояться ошибок или осуждения других и не будет нуждаться в совете или в инструкции кого-то другого, а будет действовать свободно, потому что он понимает, что ни компетентность, ни тем более ценность его личности не определяются тем, сделает он ошибку или нет, получится он у него или вот неудача его постигнет. Он и не будет бояться.
0: Кстати, я читал в книге там как раз Альберта Эллиса историю, когда к нему ходила клиентка с боязнью высоты и обсуждала это все там какое-то время, а потом она к нему приходит и говорит: ой, говорит, наш офис переезжают, и если я до понедельника не перестану бояться высоты, мне придется увольняться. И он ей посоветовал все выходные кататься на лифте вверх и вниз. В общем, ей помогло.
2: Слушай, это такая методика, по-моему, была в сериале «Триггер». И он применял... Вот, кстати, какую методику он применял? Это...
0: Соберись и делай.
2: Но он радикально же решал проблему. То есть он за одну встречу с клиентом мог...
0: Ну, кстати,
2: мог...
0: Демосфен же, вот, который оратор великий, у него были проблемы. Он набирал в рот камушки и, как известно, читал речи на берегу океана. Море. Значит, чтобы перекричать волны.
2: В итоге натренировал мышцу.
0: Да, так что здесь как бы, видимо, тут речь идет не об инсайте, а о какой-то правильно поставленной тренировке. Елена Анатольевна, а вот у меня еще вопрос, все-таки возвращаясь к теме нашей заявленной, про то, что в целом рынок диктует, что психология тяготеет там, к односессионному формату или даже к называемой микротерапии, когда там время сессии сокращается до получаса, 20 минут. Ну, мне приходится слышать и внутри профессионального сообщества, что якобы просто там половина людей не возвращаются после первого, как бы, сеансы, у кого иногда даже больше, и надо это как-то учитывать. И если этот процесс невозможно остановить, надо привнести в него какое-то разумное зерно и какое-то прикладное измерение. Давайте будем пытаться помочь людям вот здесь и сейчас, а уж если они к нам придут снова, ну, тогда уже будем что-то делать. Как вы на это смотрите?
1: Ну, я думаю, что тоже у меня есть некоторое представление о рынке этих услуг, ну, скажем так, в динамике лет 30. Поэтому то, о чем вы говорите, для меня новость. Качественная психотерапия, квалифицированная психотерапия. Ну, конечно, это может случиться по разным причинам и произойти, что клиент после первой сессии решает прервать терапию. Но правильно организованный процесс сводит такую возможность к минимуму. И знаете почему? Потому что это обсуждается. Обсуждаются цели терапии. Клиент до того, как он начинает процесс, получает информацию о том, собственно, как это происходит. И принимает решение в итоге либо работать с психотерапевтом, либо нет.
0: Ну, вот в частности, например, тот же вот Винди Драйден, который, насколько я понимаю, работал с Альбертом Эллисом, он сейчас развивает направление так называемой One-Plus терапии, вот как примерно вот в той логике, которую я описал. То есть получается, что у нас и старые как бы тогда мастодонты теряют хватку.
1: Есть еще много психотерапевтов, которые пишут о психотерапии, и очень мало работают с клиентами. Я не знаю, как в случае с Уинди Драйденом, но мне кажется очень сомнительным. И думаю, что я выразила бы мнение Альберта Эллиса о психотерапии в одну сессию.

0: Мне кажется, это очень сомнительно.
1: Спасибо.
0: Если вообще возможно.
1: Спасибо, спасибо огромное. С нами на связи была Елена Ромак, доктор философских наук, президент Ассоциации специалистов в области рационально-эмоциональной поведенческой терапии. Так, что, Юля, будем делать с твоими психологическими...
2: Тракашечками
1: твоими.
2: Ну, даже я не знаю. Как а там? Может, мне к психиатру обратиться?
1: Артемий Лебедев говорил, долго, дорого и замечательно. Да, вот это, видимо, девиз... правильной такой ортодоксальной терапии. Ой, слушай, а нам же пишут сообщение, если поступок уже совершен, зачем постфактум анализировать его мотивы с помощью постороннего человека? Насколько я слышу, речь идет даже не о психологической поддержке в тяжелой жизненной ситуации, отдать кучу денег, чтобы узнать, что мама всем виновата, так себе результат. Ну, в общем-то, Елена Анатольевна говорила о том же самом. Вот. И действительно у нас... уже новости в студию заходят, поэтому я договорю во второй части нашей программы.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Уничтожен летевший на Москву беспилотник, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о жертвах и разрушениях он не привел. Всего с начала суток на подлете к Москве перехвачено 7 беспилотников самолетного типа. Зеленский обратился к Западу за поддержкой из-за усиления российских ударов. Глава киевского режима вновь потребовал помочь с укреплением противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в телеграм-канале. По его словам, за минувшую ночь Россия запустила по Украине 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка в ПВО, говорится в публикации. Сегодня Минобороны России сообщила, что наши войска поразили объекты топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Мера направлена на обеспечение безопасности и носит временный характер. Об этом сообщили в Росавиации. В ведомстве обратили внимание на возможные изменения в расписании рейсов. Ранее жители Кубани получили экстренное уведомление РСЧС о возможной атаке дронов. Аналогичные меры затронули соседние города. Ограничения также введены в аэропортах Геленджика и Краснодара. ЦИК Армении подтвердил победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». Центр избирком объявил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьер-министра набрала почти 50% голосов и сможет самостоятельно формировать новое правительство. Второе место заняла партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с результатом 23,27%. Третьей стала политическая сила «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочеряном. Она набрала 9,92%. После публикации предварительных итогов представители оппозиции требовали пересчета голосов. В результате проверка была проведена на 637 избирательных участках, однако итоговое распределение осталось без существенных изменений. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 9:00. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: Большая перемена, мы продолжаем. Напоминаю, обсуждаем сегодня тему, а может ли психолог помочь за одну встречу, но сначала хочу закончить свою реплику, адресованную к нашей слушательнице Елене. Да, напоминаю, плюс 7-925-888-8948, телефон для смс-сообщений, а говорит МСК-бот, это, значит, ник в Телеграме, также на сайте у нас можно найти QR-код для того, чтобы написать сообщение в Максе. Да, значит, реплика у слушательницы была такая: если поступок уже совершен, зачем постфактум анализировать его мотивы, да и то с помощью постороннего человека. Да, я с вами отчасти здесь соглашусь. Мне очень импонирует, что это созвучно с базовой притчей, с которой начался вообще-то буддизм. Да, я прям с удовольствием ее всегда цитирую, о том, что человек был ранен на поле боя, к нему подбежали его близкие, чтобы оказать ему помощь медицинскую, вытащить стрелу, но он не позволяет это сделать, потому что говорит, что для этого перед этим ему нужно узнать, кто выстрелил в него, значит, из лука, какой он относился к касте, где он стоял, из каких материалов был сделан его лук, и пока все это выясняют, человек умирает. Да, и вот это, как бы, наверное, можно сказать, принцип вот популярной сегодня когнитивно-поведенческой терапии, когда фокус внимания сосредоточен на том, как ты живешь здесь и сейчас. Да, какой ты выбор совершаешь, какие ставишь перед собой цели. А вот бесконечное переживание, обиды, попытка понять, вот все-таки больше тебе навредил там папа или мама, или злая бабушка и так далее, вот это напоминает положение человека на поле боя, да, из притчи Будды. Но вот по поводу того, что нужна или нет помощь постороннего человека, это большой вопрос, который, на мой взгляд, знаете, вот тут парадоксальным образом скажу, родом из детства. Потому что, в принципе, действительно, в советское время, ну, у нас была такая установка, что, как бы, правда, она внутри семьи, да, и куда-то вовне рассказывать о своих проблемах, ждать, что тебе помогут посторонние люди, это, в общем-то, неправильно и неверно, да, там, на меня, например, произвело огромное впечатление тут новость, но это тоже, конечно, такой некий гротеск, но все равно, что на днях где-то в России неадекватный сожитель избивал свою женщину в подъезде около лифта, и это засняли камеры, а когда его задержали и началось судебное разбирательство, пострадавшая стала говорить, что нет, она сама ушиблась. То есть вот как бы до такой степени, да?
2: Она была напугана так?
1: Слушай, это отдельная большая тема про комплекс жертвы. Mm. Вот, бывает, что люди напуганы.
2: То есть она сама готовилась.
1: Бывает, что люди там принимают на себя там вину комплекс, как бы косвенно. Бывает, что им жалко. того, кто вот рядом с ним, ну, с ними. То есть, ну, вот сейчас
2: ах,
1: его
2: он
1: там...
2: бедный, несчастный,
1: ну, конечно,
2: меня побил,
1: сейчас
2: ну,
1: его,
2: ладно, я потерплю.
1: Его посадят, да, ну, там и так далее.
2: Что он будет делать,
1: как бы. Там, да, ну, то есть это отдельная большая тема. Кстати, я думаю, можно будет как-то ее обсудить, потому что действительно это на нашу жизнь оказывает влияние.
2: Бьет, значит, любит.
1: Это любит, третья история, да, как бы. А, ну... Слушай, это, я говорю, я люблю эту тему.
2: Ах,
1: могу,
2: это твоя любимая тема.
1: Я могу о ней говорить долго, потому что на самом деле, скажем так, половина из образов мужественности, которые транслируются с советским кинематографом, например, сегодня воспринимаются как болезненные и разрушительные. Вот это залезть, договориться с другом, который как бы подгонит тебе грузовик с люлькой и залезть в окно любимой женщины с букетом цветов, в советской эстетике это считалось проявлением заботы. Сегодня за такое как бы могут посадить, и девушка будет ходить к психотерапевту еще там годами, значит, избавляясь от этого ужаса, что кто-то залез к ней в комнату. Ну и так далее. Но здесь все-таки, если говорить про то, что человек находится внутри какой-то эмоциональной петли, я думаю, что я, например, не знаю, не совершу как бы большого преступления, если вот расскажу, что у меня есть отец пожилой, 88 лет, который, ну, с которым у нас как бы хорошие близкие отношения, он даже, кстати, был у нас здесь в эфире однажды, да.
2: Подтверждаю,
1: он,
2: отношения еще раз, хорошие.
1: Человек прожил яркую жизнь, ну, как бы, он 38-го года, он помнит войну.
2: Да, но он у тебя такой живчик прям.
1: Я говорю, он помнит войну, он как бы, ну, будучи ребенком, но все равно он был свидетелем этих событий, да, там, потом и так далее. То есть у него было очень много всего, сейчас он как бы в трезвом уме и как бы зрелой памяти, ходит там по концертам, ходит в баню и так далее и тому подобное, встречается с людьми, но при этом у него в сердце есть огромная заноза и обида. Знаешь, на кого?
2: Okay.
1: На школьного учителя, который в седьмом классе, этот седьмой класс, это, соответственно, был какой-нибудь там 52-й год, в общем, в 52-м году какой-то учитель бросил ему резкую фразу про то, что ты, Переседов, закончишь свою жизнь в тюрьме. И это его настолько задело, что он даже побежал как бы вроде как топиться, но потом передумал. Самое интересное, что этого учителя потом уволили, mm-hmm. то есть за неадекватное поведение даже внутри Советского Союза. Но вот до сих пор, когда вот какая-то там как меланхолия на моего отца нападает, вот почему же этот учитель мне так сказал? Ты можешь себе представить, век почти прошел. Mm-hmm. Я ему говорю, алло, уже кости этого учителя как бы истлели. Но вот у него внутри это сидит, это такая эмоциональная петля. И вот явно он с ней как бы самостоятельно справиться не может. И в принципе...
2: Но уже и смысла нет эту петлю прорабатывать.
1: Ему это доставляет дискомфорт, понимаешь, как бы, вот. И, конечно, если бы была культура обращаться к специалистам, если бы был тот человек, которому он может довериться, ну, а вот случай как раз с моим отцом, у него вот в плане такого доверия к внешним людям, ну, как бы серьезные проблемы. То есть ему, там, ему, например, нравится ходить в церковь, но вот заставить себя сходить на исповедь он не может, потому что ему тоже вот это видится, что это вот какому-то постороннему там священнику я буду что-то там про себя рассказывать. Это вот такая как бы наша национальная особенность. И это, кстати, одна из причин, почему лично мне тема вот с этой односессионной терапией видится как раз весьма перспективной. Потому что действительно не все готовы на такое глубокое, ну вот как бы погружение с посторонним человеком. То есть, а вот прийти и услышать от специалиста, ну, при этом все мы умом понимаем, что проблемы плюс-минус у всех одинаковые. Да, там, с работой, в семье.
2: Несчастливы все.
1: С какими... Да, вот это, знаешь, вот это, кстати...
2: Счастливы все одинаковые.
1: Вот это, кстати, та вещь, в которой я готов яростно полемизировать с Толстым. Потому что я считаю, что Толстой все извратил ровно наоборот, что все счастливые семьи счастливы по-разному, а все несчастливые, несчастные семьи несчастны одинаково.
2: Перепишем.
1: Да, да, да. То есть, как бы, во всяком случае, мой опыт подсказывает именно это.
2: И... А вот эта одна сессия, как ты считаешь, она вот в один час она уложится, или это все-таки чуть побольше времени должно занимать?
1: Слушай, ну, опять-таки, если мы говорим, что психология – это наука, то наука сегодня оперирует как бы инструментами измерений. То есть я наталкивался на примеры, правда, не из психологии, а с коучинга, где там коуч приезжал к клиенту и проводил с ним весь день. там 8 часов они разговаривали, вместе mm-hmm. ходили куда-то и так далее. Но все-таки сегодня есть консенсус, что длиннее полутора часов, уже нерезультативная история. Вот. Поэтому,
2: потому что ты устаешь, морально
1: устает, от этой истории. Да, оба человека устают, возникают повторы и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, как бы сессия психологическая от 40 минут до полутора часов. Да, а сегодня, повторюсь, появились сессии на по 20 минут и полчаса. Меньше пока это уже, ну, только если уже у психолога и клиента есть какая-то связь, и они вот там быстро что-то как-то там сверяют часы. Но здесь, вот когда я говорю про односессионную терапию, почему мне кажется, что все не так радикально, как Елена Анатольевна нам рассказала, дело в том, что не все люди готовы на эмоциональную близость с кем-то и какую-то крайнюю форму откровенности, да, а здесь, если я оказался в более-менее типовой ситуации, например, да, и специалист может мне показать, в каком направлении я могу двигаться, чтобы конструктивно ее решить, при том, что решение психологических каких-то проблем и блоков, это все равно ответственность как бы самого человека, ну, вот как нам уже и было сказано, каких-то там вещей, которые он делает у себя дома, там, или там, пробует у себя привнести как бы в свою жизнь, то, соответственно, ну, как бы одной встречи вполне достаточно для того, как бы, если человек будет опираться на решение своего какого-то конкретного запроса.
2: Мне еще какая идея пришла. Смотри. Вот человек, он в своих проблемах и заботах, плюс работа, плюс быт какой-то, и вот он внезапно там договорился с психологом, что он созванивается, что у него там час свободного времени. Он вот в этих, во всех своих мыслях, и ему надо как-то переключиться на вот этот разговор, достать у себя там все, что есть по полочкам, и попытаться это конструктивно разложить в диалог. И совсем другая ситуация будет, если человек куда-то уехал, ну, скажем так, на ретрит. Если нужно, я проговорю, что это такое.
1: Ну, кстати, расскажи, да.
2: Да,
1: это, как бы, это редкое модное слово, значение которого я знаю.
2: Ну, я так для себя решила, что... Ну, не для себя решила, вот если своими словами, да. Это когда человек уезжает в какое-то место отдаленное, спокойное, на природе. Возможно, это каким-то небольшим коллективом людей с той же целью отдохнуть и перезагрузиться. Возможно, там еще какая-то будет йога, пилатес, какие-то практики банные.
1: Короче, я понял.
2: И человек уже будет в другом состоянии.
1: Герои советского фильма там 3 плюс 2, да, или как там 3 плюс 1, они как раз...
2: А, да, кстати, классный фильм.
1: Они были на ретрите, просто не знали об этом.
2: Просто они об этом не знали?
1: Нет, знаешь, что лучше...
2: А смотри, как у них классно получилось отношения завязать,
1: лучше под тему ретрита, знаешь, что подходит? Еще более древний советский фильм «Верные друзья», когда там три взрослых друга, там академик,
2: хирург,
1: посмотри. Смотри, то есть там интересный очень сюжет, когда уже три именитых и взрослых друга, один академик архитектуры, второй крупный хирург, а третий что-то связанное с животноводством, они как в молодости решают проплыть, пройти по Волге на плоту. И с ними происходит куча всяких, значит, тоже приключений.
2: Ага.
1: Но там главное вот то, что реально как бы... А это вообще, по-моему, фильм еще сталинской эпохи. Так что, друзья, ретриты изобрели еще при Иосифе Виссарионовиче.
2: Просто название было иное.
1: Да. Ну так что?
2: Ты согласишься со мной, что вот если ты в таком немного уже другом измененном состоянии, тебе легче будет прийти быстрее к результату?
1: Слушай,
2: возможно, действительно, ты сделаешь это за одну-две сессии.
1: А я сейчас надену на себя немножечко такую, как бы, амплуа и шапочку гуру. Угу. И скажу, что чем больше я во все это дело всматриваюсь, тем больше прихожу к выводу, что психология – это антропология. Угу. То есть то, как мы смотрим на человека, ну вот на его изначальную как бы архитектуру и возможности, вот так этого мы от него и будем ждать. То есть если мы считаем, что, скажем так, человек – это просто, как сказать, ну, кусок мяса, ну, как бы подвижный и живой, то и все, что происходит в теле человека, объясняется его как бы биохимией, то тогда нам даже особо не надо с ним разговаривать. То есть нам нужно разговаривать с ним просто, чтобы убедить его сделать те или иные медицинские...
2: А, ну ты имеешь в виду, что есть основные потребности его фундаментальные.
1: Нет, сделать те или иные медицинские процедуры. Угу. Да, и вот тогда мы действительно вот просто вот будем его измерять, давать ему какие-нибудь таблеточки и, значит, как бы...
2: Все у него пройдет.
1: И ждать, что у него все пройдет, что он будет как такой как бы теленок довольный в своем загончике стоять. Это один взгляд на человека, да, другой взгляд на человека допускает наличие у него свободы воли, допускает как бы то, что человек сам для себя может, ну, как бы определять смысл своей жизни. Угу. И тогда уже нам не получится диктовать что-то человеку с каких-то там как бы высокомерных экспертных позиций, нам надо его о чем-то спрашивать.
2: Смотри, со мной уже тут сражаются. Йога, пилатес, на байдарках или на каноэ сходите, на сплав. Вот так мне пишет некий Д.
1: Вот, ну, как бы, я думаю, что вполне себе хороший совет, только, не понимаю, тебя Д зовет, как бы, на байдарках с ним сходить?
2: Д, вы меня зовете?
1: Или просто, значит,
2: я бы хотела
1: это...
2: на сплав. На байдарках,
1: но,
2: с удовольствием.
1: Но значит, лето, там как жара. Бы мы, если ты поедешь, то только с GPS-трекером. Да, вот. А второе, это как бы подход, это мы смотрим на человека как на некую, ну вот именно, личность. И вот тогда уже то, о чем ты говоришь, находится он на ретрите или нет, касается только того, насколько легко ему будет войти в состояние этого взаимодействия. Да, ну вот как бы с тем же психологом. Uh-huh. То есть зачастую как раз расслабленность ретрита может отвлекать человека от каких-то...
2: А, он и забудет, что у него проблемы какие-то
1: да,
2: там
1: да,
2: были.
1: Да, да, да, насущных проблем. Это, знаешь, как вот сегодня вот в том направлении психологии, который признает за человеком как бы свободу воли, выбора и такие личностные качества, все громче и громче звучит критика антидепрессантов, например. Что не антидепрессантов как таковых, а вот повального их назначения сегодня, что человек забивает себе химическим образом как бы последствия там, тех или иных расстройств, но не доходит до истоков и причин, и, соответственно, ничего не меняет в своей жизни.
2: Ну, и я вот... что знаю про антидепрессанты, что надо их все-таки в комплексе, ты их принимаешь и параллельно работаешь с психоаналитиком.
1: Ну и параллельно, когда не заканчивается цикл, надо не продолжать их пить, а что-то как бы делать со своей жизнью, но на практике на это решается очень небольшое количество людей, вот из тех, кто на эту историю подсаживается. И здесь как раз наоборот. То есть острота переживания ситуации может стать той опорой, на которую как бы человек, с помощью которой человек выйдет на какой-то новый уровень существования. Вот это пресловутое полезно оказаться на дне, чтобы от него оттолкнуться.
2: Острота — это кризис, как раз, когда у тебя случается.
1: Да, да. То есть и в этом плане бежать куда-то там под пальмы кричащим попугаем, ну, не всегда полезно. Мне тут советуют со священником поговорить. Нет, я бы советовал не со священником здесь прямо напрямую говорить. У священников есть разные мнения на этот счет, особенно какой там религии, конфессии вы найдете. Там вот буддист какой-нибудь вам прям из кан буддизма, который советует человеку смотреть на себя как на мешок с костями и на это медитировать. Есть хороший автор Виктор Франкл, который много переведен на русский язык, и я думаю, многие слышали о том, что он прошел через концлагерь, и как раз, по сути, рассказывает о том, что как бы состояние счастья зависит от внутреннего выбора человека и может быть даже внутри концлагеря. И вот у Франкла есть малоизвестная в России работа, и, мне кажется, недооцененная, называется «Бессознательный Бог», где он как раз говорит о том, что каждый человек является, ну, вот как бы носителем такое как бы личностного представления о Боге, и именно опираясь на него, а не, как, не на какое-то темное бессознательное, которое там тебя пожирает и понуждает, либо к сексуальным переживаниям, либо к агрессии, вот из этого вырастает личность человека. Угу. Юля задумалась.
2: Я прям не знаю. Столько всяких методик.
1: Ну, это действительно очень похоже на медицину, угу. Потому что сегодня, с одной стороны, мы
2: тут
1: слышим...
2: Тут и 7 лет не хватит, чтобы научиться.
1: И с одной стороны, мы слышим про то, что хирургия достигает каких-то прекрасных высот. При этом я лично читал...
2: Пересадку мозга сделайте, пожалуйста.
1: Я лично читал доклад одного владельца клиник на научной конференции, обращенного к хирургам. где он говорил, перестаньте людям советовать операции. Вот половина из того, что вы пытаетесь, значит, там боли в спине, которые там решают...
2: А, вырезать грыжу,
1: вырезанием,
2: все пройдет,
1: там,
2: а там
1: вставки
2: ничего не проходит.
1: Штифтов и так далее, угу. Как бы может решаться реабилитационными мерами и действиями. Да, вот. То есть, вот, пожалуйста, тебе два параллельных, как бы, движения. То есть, там медики говорят: мы сейчас быстро все поправим, mm-hmm. сустав заменим, будешь бегать как новенький. Другая, как бы, армия врачей с высшим образованием говорят: нет, значит, давайте создайте человеку условия для реабилитации, поставьте его перед необходимостью изменить свою жизнь, и тогда он не только будет, ну, как бы, здоровым, но этот эффект закрепится в нем, да, и особенно, что если в нем эта болезнь появилась, значит, как бы изначально что-то было неправильно в том, как и как, что он делал и где он находился. То же самое с психологией. Есть психиатрия, которая пытается, ну, как бы многое решить таблетками. Есть, значит, психоанализ, который говорит, что вот будем лежать на кушеточке и, значит, разбираться, кто тебя в детстве обидел и как там, значит, это повлияло на твою жизнь. А есть когнитивно-поведенческая терапия, которая там вот в лице там Елены Анатольевны говорит: познакомься со мной близко, там, проведи со мной, ну, вот там 20 сессий, раз в неделю сессии, 5 месяцев. Ну, говорю, проведи со мной полгода, и ты получишь какой-то каркас и образ новой жизни, внутри которой можешь находиться. Да, там Уинди Драйден, там не менее авторитетный, чем Елена Анатольевна, специалист, говорит наоборот. Давай обратись к себе, найди в себе внутренние силы, пойми, что для тебя по-настоящему важно, и это станет точкой, из которой ты сам для себя создашь новую жизнь, потому что у тебя есть для этого возможности. То есть действительно, ну, как бы набор очень большой. И здесь, ну, с одной стороны, каждый выбирает для себя сам, с другой стороны, выбирает методом проб и ошибок. То mm-hmm. есть вот что-то как бы принимает. То есть, например, я честно скажу, когда у меня, ну, когда я познакомился с психологией и психотерапией на практике, вот у меня был как раз запрос на какую-то конкретную проблему решения. И при том, что человек, с которым я работал, он не был этим психоаналитиком, но все равно вот мы стали вот в чем-то копаться.
2: А как ты считаешь, ты решил свою проблему?
1: Да, конечно.
2: То есть ты нашел таким образом.
1: Но мне в итоге пришлось...
2: Сколько сюда... сессий ушло?
1: А, нет, ну вот я же говорю, вот конкретно тот человек, с которым мы работали, она, не могу сказать, что она именно помогла мне решить мою проблему, скорее...
2: Она навела на путь?
1: Вектор, да, как бы. То есть это, знаешь, как с велосипедом, когда ты на нем поедешь, как бы... Все очень быстро,
2: поехал.
1: А научиться на нем ездить достаточно долго. Поэтому в итоге, ну вот тот запрос, с которым я пришел, я, ну, в итоге решил за, не знаю, полгода где-то уже самостоятельно работаю, но вышел на это достаточно года полтора мне понадобилось. Так, пишут нам, антидепрессант означает врач-невролог или психиатр? А разве психоаналитики это врачи, то есть специалисты медвузов? Есть ли правовое регулирование в этой сфере? Слушайте, я думаю, мы сделаем отдельный эфир про это, потому что тут, во-первых, есть несовпадение между зарубежным опытом и российским. Вы совершенно правы, в России все, что имеет медицинское именование, то есть психотерапевт – это человек, у которого есть медицинский диплом. Поэтому у нас смешная бывает ситуация. У нас может быть психолог-консультант, который работает в методе рационально-эмоционально-поведенческая терапия. То есть он работает в терапевтическом методе, поскольку так это называется за рубежом, но сам не является как бы терапевтом, потому что терапевтами могут быть только врачи. Значит, есть клинические психологи, которые могут выписывать лекарства, если у них есть первое медицинское образование. Да, и точно так же есть психиатры, которые получают дополнительное психологическое образование. Но тут, опять-таки, вот то, о чем мы говорили, это разность подходов. Потому что то есть, есть как бы медикаментозная как бы, психология, психотерапия и не медикаментозная. То есть не медикаментозная может либо вообще отрицать как бы, использование разных как бы, таблеток, да, для нормализации состояния человека, либо может допускать в качестве каких-то в моменты обострений, ну, там, паническая атака какая-нибудь острая накатывает. Но при этом все равно решает вопрос через какие-то терапевтические практики. Там, диалог, оспаривание каких-то убеждений и так далее.
2: Дыхательные практики тоже.
1: Ну, да, там дыхательные практики, да, работают. Но это уже там, это как бы психосоматика, это немножко самостоятельная история. Слушай, у меня... был заготовлен пример про односессионную терапию, которая очень помогла мне в жизни и которую для меня провел московский бомж.
2: Да ладно?
1: Да, но я не знаю, я уложусь или нет в оставшуюся как бы минутку. Давай попробую.
2: Начни и создадим интригу, если
1: да,
2: что, слушайте.
1: Значит, это было год назад в центре Москвы. Там я бывал в одном районе, по которому шлендерил такой вот конкретный, вот прям вот, знаете, бомжара. То есть мужчина, ну, взрослый мужчина, полуголый, в каком-то грязном пальто с характерным запахом, причем у него видно какое-то психиатрическое расстройство, ну, там, заговаривается, что-то еще. А я как бы, ну, там, люблю иногда таким людям оказать поддержку. Вот. И я, значит, решил его покормить. Тем более, что там вот в доме есть какие-то там ларьки с шаурмой. Вот, подхожу к нему, говорю, вам купить еду? Он говорит, ну, купи. Вот, и потом, ну, я там начинаю там выбирать. Потом выясняется, что он очень привередливый. Он говорит, так, вот шаурму я хочу, а кофе я не хочу. Я хочу там ванильную колу. Мы идем в один ларек, ванильной колы нет, идем в другой. То есть то, что я рассчитывал, будет очень быстро, как бы оно что-то занимает много времени, как бы в лето, и запахи его эти меня обдывают. Вот, и я уже как бы хочу с этой историей как-то скипнуть. Да, и я думаю, вот как бы мне всучить ему быстро вот эту шаурму и убежать. И я так, а у него, я сказал, он в таком каком-то пальто как бы осеннем, и там карман. Я думаю, сейчас запихну ему эту шаурму в карман, свалю, и уже пусть он там сам эту колу свою ищет. И я начинаю запихивать ему эту шаурму и попадаю вот этим свертком ему в бок. А там, оказывается, у него какая-то огромная гниющая просто рана. И я ему доставляю просто острую физическую боль. И вот в этот момент его лицо меняется, вот как у дикого животного. Я понимаю, что у него первый порыв просто на меня кинуться. Там, кинуться или вот, ну, сделать мне что-то больно. Причем, ну, опять-таки, у меня, я знаю, что такие люди не всегда безопасны, у него может быть заточка какая-нибудь, что-то еще. И я вижу, как у него в глазах вот это сначала вот эта ярость, как бы от острой боли. И он ее в себе сдерживает.
2: А потом запах шаурмы, и
1: нет,
2: он
1: нет,
2: спас
1: нет,
2: тебя.
1: Нет, это очень важный момент. И он ее сдерживает, он просто говорит, уходи отсюда. И вот понимаешь, то есть начиналась эта история, что он не сдержанный человек, который живет на улице, а я весь такой из себя молодец.
2: Мажор такой.
1: А оказалось наоборот. То есть этот человек показал мне пример саморегуляции, до которого мне еще как бы расти и расти. Мне показывают, что мы закончили. Да, простите, что я вашу лишнюю минутку украл. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Юля, спасибо тебе большое. Всего вам доброго. Пока-пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19.01 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Беседа по телефону продолжалась около часа и носила дружеский и откровенный характер. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Трамп был тронут, выразил благодарность и отметил, что российский президент первым позвонил ему в Белый дом. При этом американский лидер отметил, что число 80 ему не совсем симпатично, поскольку он полон сил. Путин, в свою очередь, поблагодарил его за поздравительное послание в День России. Лидеры также обсудили ключевые темы международной повестки, двусторонних отношений и возможные контакты обеих сторон. Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Борт главы российского дипведомства приземлился в аэропорту Минска. Как ранее сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, в рамках визита министра примет президент республики Александр Лукашенко. Также запланированы переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Полноценные переговоры с главой белорусского МИДа пройдут как в узком, так и в расширенном составах. МИД России анонсировал продовольственные поставки на Кубу по каналам ООН. Партии продуктов питания будут доставлены Гаване по линии Всемирной продовольственной программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы российского МИДа Александр Алимов. По словам дипломата, в рамках ООН по промышленному развитию Москва содействует обновлению отрасли по выпуску удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Наша страна также рассчитывает на скорейший запуск совместного проекта с детским фондом ООН «ЮНИСЕФ». Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Реклама.
14: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва», прямой эфир, у микрофона Екатерина Родина. И, конечно же, можно на нас смотреть. Радиостанция показывает, не только телевидение может это делать, поэтому можете подключиться в телеграм-канале «Говорит Москва», можете подключиться к видеотрансляции в социальной сети ВКонтакте и, конечно же, на YouTube-канале радиостанции. А сегодня будем говорить о пилоне и не только, и, сразу гостю свою представлю. Это Кристина Думанская. Кристина, привет!
6: Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Отлично. Я просто прочитаю, чтобы люди знали, кто и что. Двукратная чемпионка России по шестовой акробатике, серебряный призер чемпионата мира по пилонному спорту, многократный победитель международных чемпионатов по пол-арт, основатель школы пилона My Pole Space в Москве и Санкт-Петербурге. И Кристина сейчас из Питера, да?
6: Прямо сейчас я нахожусь в Ереване.
5: Прямо сейчас в Ереване, но вообще в Петербурге.
6: Да.
5: Ну, хорошо.
6: Школа наша началась в Петербурге, и уже потом мы открыли филиал в Москве.
5: Отлично. Будем говорить, давать советы новичкам, профессионалам. Вообще поговорим о танцах, о пилоне, что это такое. Ну и затронем, конечно, физические упражнения, танцы в целом, тренировки и так далее. Еще хочу обратить внимание наших слушателей, что можно вклиниваться в нашу беседу, потому что можно писать сообщение. СМС-портал +7 925 48 948. И есть телеграм-бот, который может собрать ваши сообщения и прислать им их сюда на экран, и я смогу их прочитать. Название будет. Так говорит и Москобот в одно слово, поэтому welcome, приходите, пишите сообщения, если будут какие-то вопросы, то обязательно ответим. Ну, начнем тогда с непонятных слов, может быть, для некоторых, что такое пол-арт, просто просветим по-русски, по-простому, по-обыкновенному, что это такое, как им заниматься.
6: Договорились. Ну, начнем с того, что как раз-таки пол-арт – это не та дисциплина, которой можно заниматься. То есть вы не придете в пилонную школу, и там не будет класса под названием пол-арт. Пол-арт – это соревновательная дисциплина. То есть это именно терминология, которая касается выступлений или соревнований.
5: Это спорт, Кристина, это спорт?
6: Это как раз-таки не спорт. А как все было? Когда пилон отошел, да, от ночных клубов и стал развиваться в сторону трюков, он разошелся на два около спортивных трюковых направления. Поэтому я бы сказала, что пол-арт – это трюковое направление, но оно не является спортом, потому что по самому термину пол-арт – это искусство, это пилонное искусство. Часть людей захотели развиваться в сугубо спортивной дисциплине. Это где все очень строго, быстрее, выше, сильнее, значит, лучше. Том правил на 150 страниц, федерации, аккредитации, очень серьезные судьи. То есть прям математически высчитываются баллы этого выступления. Есть обязательные элементы, но, к сожалению, как бы все это интересно не было, особенно для такой дисциплины, как пилон, многим вот этот сухой спорт – это очень скучно. И действительно, если смотреть на пилонные соревнования именно по спорту, по шестовой акробатике, он же пол-спорт, то первый человек, пятый, десятый, пятнадцатый, ты понимаешь, что так или иначе люди делают более-менее одно и то же. Одни и те же трюки, потому что всем понятно, как выиграть, да, что конкретно нужно вставить в программу, чтобы набрать больше всего баллов. В этом плане пол-арт, как пилонное искусство, это альтернатива для людей, которым пилон нравится именно в его трюковой вариации, но которым спорт не очень интересен, потому что там вот сухо, там нельзя самовыражаться. Пол-арт – это такой перформанс. Его цель – это эмоционально воздействовать на зрителя, рассказать свою историю, затронуть чьи-то чувства. Да? Там пропорционально меньше трюков, там больше танцев вне пилона, и вот его основа – это именно самовыражение. То есть это, ну, я не знаю, как
5: живопись. Это танец или нет?
6: Это, я бы скорее сказала,
5: танец.
6: Да, это акробатическое направление, которое сочетает трюки и танец. Да, но в нем вот меньше трюков, чем в спорте, и правила там гораздо менее четкие, и свободы там гораздо больше. Поэтому это спортивная... Ну, это, знаете, как вот есть танцы, а есть акробатические танцы. Ну, вот можно сказать, что пол-арт – это такое направление акробатического танца, но в своей сути это перформанс. Вот если в цирк пойти, например, там, в цирк Дю Солей, да, в те цирки, которые уже используют пилон как снаряд, вот там вы увидите скорее не пол-спорт, а пол-арт. Именно это словосочетание и значит.
5: То есть проводятся соревнования, тоже есть победители, тоже есть какие-то критерии оценки тех, кто участвует?
6: Да, именно так, но они свободные. То есть там, если в спорте критерии очень-очень строгие, там 4 очень подробных протокола, которые высчитываются прямо по математике, там тебе это сделал, добавили 0,2 балла, носочек расслабил, сняли 0,2 балла и так далее. Есть главный судья. Но в арте тоже есть протокол, но они размытые. Это, знаете, как Оскар среди кино, как Грэмми среди песен. Там очень много субъективности. И в судейской оценке тоже, и это абсолютно нормально. От спорта он именно этим отличается.
5: Как попасть... То есть это должны быть люди, ну, не новички. Понятно, что спортсмены, можно так назвать тех, кто участвует в пол-арт? Это все равно
6: да.
5: Спортсмены, профессионалы своего дела, которые с чего-то начинали когда-то. Кто эти
6: именно
5: люди?
6: Так. Да, на самом деле сейчас подавляющее большинство пилонных соревнований, ну, давайте так, кроме вот международных соревнований, кроме каких-то соревнований, на которые нужно пройти отбор, там, победить в своей стране, и уже вот элита, да, попадает на какие-то чемпионаты мира по пол-арту. А большинство локальных соревнований, они дают возможность начинающим плавно втянуться. Им это, во-первых, коммерчески выгодно, да, потому что больше людей подают заявки, любители всегда участвуют платно. Соответственно, есть ну, какой-то резон снимать помещение, снимать сцену на весь день, потому что в первую половину дня будут выступать любители. И там обычно организуют категорию дебют, категорию начинающий, категорию продолжающий. И уже только после них выступают профессионалы. Понятно, что все это деление на категории очень условное. И понятно, что победитель в категории начинающий – это буквально последний человек в категории продолжающий. Но это очень важно для выступающих, потому что ну, ждать, там, тренироваться годами и десятилетия, пока ты не дорастешь до уровня профессионала, бывает достаточно демотивирующе. Поэтому соревнования дают такой вот легкий вход начинающим, чтобы ты рос не только в практике именно пилонной в зале, но и рос в выступательной практике, чтобы когда ты дорос до уровня профессионала по трюкам, потому что ты можешь показать на сцене, у тебя был набран практический опыт выступлений, потому что опыт выступлений тоже нужно тренировать. Это как на забегах. Я иногда участвую там, в каких-то забегах на длительные. У нас есть элитные спортсмены-марафонцы, но их пара десятков. А еще есть десятки тысяч, да, бегающих. Вот эти бегающие, присоединяясь к профессиональным стартам, могут потихонечку, старт за стартом, да, становиться лучше, и соревнования именно такую площадку дают для выступающих практически любого уровня. Поэтому и начинающие, прозанимавшись и год, и два, и три, могут подобрать себе подходящую категорию и в ней выступать. И это очень круто, потому что это очень сильно помогает мотивации.
5: Но мы говорим о пилоне. То есть начинашкой как можно стать? Пойти в школу, где есть групповые или персональные занятия на пилоне, и развиваться в этом направлении, а потом вдруг ты понимаешь, что у тебя есть талант, или тренер направляет, и можно уже подумать о том, как выходить на какие-то первые свои соревнования. Так это происходит?
6: Именно так, да. И большинство, кто приходит и там через 2-3 года находит себя уже выступающими, они, когда приходили, никогда не надеялись, что они вообще в этом могут выступать. Там, человеку 25-30 лет жил свою абсолютно неспортивную жизнь и пришел на пилон по разным причинам. Кто-то похудеть, кто-то потому что увидел какое-то красивое видео и захотел примерно так же, но это настолько втягивает. И ты видишь тут выступающих, там выступающих, и тренер тебе однажды предлагает вообще-то посоревноваться в категории дебют. Ты соглашаешься, да, и так начинается твоя выступательная карьера, поэтому начать можно хоть когда в любом возрасте, ты просто приходишь на пилонную тренировку, развиваешься, и однажды, да, тренер предлагает тебе выступить, так все и начинается.
5: Пилонный спорт или шестовая акробатика, ну, обычно это пилон, обычно что мы имеем, вот я смотрю в городе какие-то направления, да, разные школы, это танцевальные школы, где-то установлен пилон, и могут проходить определенные занятия. Это сложно начинать, то есть это нужно где-то увидеть, загореться, или подружка привела, или мимо проходил, увидел в дверном проеме, как все там красиво и эстетично. То есть попал, захватило. И тут мы понимаем, что есть какие-то свои требования, ну, то есть к тем, кто занимается. Я говорю сейчас про, возможно, образ жизни, вес, рост, подготовку физическую, занимался до этого человек чем-то, хорошая у него растяжка или нет. На это все тоже же нужно смотреть? Тренеру или человеку? Человек, мне кажется, он для удовольствия может прийти, ему не обязательно на все смотреть.
6: Именно так. На самом деле сейчас, если вы попадете к грамотному тренеру, который умеет работать не только с профессиональными спортсменами, да, там с акробатами на пенсии, которые через 20 лет акробатики приходят на пилон, потому что соскучились по нагрузке, хорошие тренеры сейчас, благо пилон развивается уже практически 20 лет, как, ну, как какое-то направление, которое мы предлагаем любителям, они знают, как работать с полными новичками. Они знают, что пилон – это нагрузка в основном на верхнюю часть тела. В основном приходят женщины, у которой верхняя часть тела очень слабая, низ в основном тяжелый, верх слабый. Это дополнительная сложность. Плюс, в отличие от тренажерного зала, где у нас есть возможность сначала взять гантельку 2 килограмма, потом 3, потом 10 и так далее, здесь все, что у тебя есть, это сразу весь вес твоего тела. Но я все-таки настаиваю, что с пилона начинать свой спортивный путь можно. Грамотный тренер в рамках тренировки учтет и потребность человека в ОФП, то есть он не будет ограничиваться только пилоном, он будет включать те же отжимания, искручивания, укрепление мышц спины в разминку, да, и нагружать, давать человеку хорошую нагрузку вне пилона. И на пилоне он начнет не с трюков, которые человек там, вот, я думаю, что это красиво, хочу учить это. Грамотный тренер никогда не будет идти на поводу того, что хочет его ученик, потому что он знает, как
5: Кристин,
6: работает
5: тело. Кристин, я вспомнила свою историю. Я, когда пришла первый раз, очень жутко захотела на хай-хилс попробовать, и оплатили мы с коллегой персональное занятие, я думала, ну, какое-нибудь видео снимем сразу, что-нибудь там красивое покажем. Мы целый час просто шагали, учили один основной шаг, красивый, ну, самая база. Я думаю, а где же мое видео, которое в конце? Я думала, я красиво, изящно буду толкать тазом, я не знаю, как-нибудь ногу. Понятно, что я это не умею, но я пришла, ну да. Мы начали с самых основ, базовых движений. И сначала это была действительно подготовка, какие-то обычные, ну, разминка, которая не имеет ничего общего с самим танцем. А потом пошла такое, ставим технику шагом. Ну, окей, ну, походили. Как бы классно. Я понимаю, что насколько это все сложно. То есть сразу хоп, взял и красиво не станцуешь, а на пилоне тем более.
6: Именно так. И это признак хорошего тренера, на самом деле, когда он не будет тебя заворачивать сам в какую-то загогулину, в которой ты хочешь сфотографироваться, а будет выстраивать тебе базу. И это будет, да, сначала очень скучные вещи, базовые хваты, базовые зацепы, даже, возможно, не сразу ты вообще ноги от пола оторвешь. Но это очень важно, чтобы плавно подготовить наш мышечный корсет и связочный аппарат к работе. Да, к сожалению, если человек приходит с нуля, то ему придется пройти какой-то путь, прежде чем вот получится то самое красивое, для чего ты пришел. Но это путь меньшей травмоопасности, поэтому мы должны идти по нему.
5: Мы говорим, что пилон разнообразен и спортивный, и акробатический, но все равно никуда, мне кажется, не ушли какие-то ассоциации. Вот вначале Кристина сказала нашим слушателям, что пилон, когда ушел вот из этих ночных баров, пришел, но все равно у некоторых есть какая-то ассоциация. У меня уже давно нет. Я прекрасно... у меня столько знакомых посещают такие занятия, и вообще он сейчас популярен, так же, как и просто танцы там на каблуках, хай-хилс и так далее. Вообще танцевальный мир среди новичков-любителей я вижу, как расширяется вокруг. Но тем не менее, все еще... Вот говорят что-то, чем ты занимаешься, допустим, неприличным, да?
6: Да, на самом деле, Кристина, забавно, что если вы говорите, что у вас практически, да, нет знакомых, там, кто не знал бы уже, что пилон – это уже спортивная дисциплина, я вообще живу в пузыре из пилонистов. То есть мне как-то дотянуться до человека, с которым я познакомилась бы не из пилона, вообще очень сложно, поэтому тут я осознаю, что я нахожусь в каком-то роде информационном вакууме. Но мне кажется, что, конечно, в этом плане мы с каждым годом делаем огромный прогресс. Почему? Ну, во-первых, здесь человеку, чтобы понять, что пилон – это спортивная дисциплина, достаточно одного социального касания с каким-то человеком, который занимается пилонами. Конечно, чем дальше, тем больше таких людей становится, и тем больше они образовывают да, свое окружение. Во-вторых, очень многие телевизионные шоу талантов уже давно представляли кучу пилонистов-акробатов. И уже, ну, во всех странах мы уже видели и вирусные ролики, которые на Ютубе разошлись, когда действительно люди делают на разных шоу талантов очень сложные акробатические вещи на пилоне. Плюс сейчас набирает обороты детский пилон. И люди тоже с этой дисциплиной активно знакомятся. И, конечно, это все чем дальше, тем больше ну, как бы дает людям знать, что пилон – это уже давно не только прерогатива ночных клубов, а что спортивная дисциплина, может быть, уже даже в популярности обгоняет, так скажем, источник.
5: Угу. Пилоны разные бывают. Нужно ли выбирать школу именно по тому, какой пилон там установлен, или вообще для новичка это не имеет значения?
6: Вообще в России практически все пилоны идут из одного, от одной и той же фирмы. Буквально, да. И в России тоже принят достаточно стандартный диаметр, это 42 миллиметра. Международный стандарт 45, российский стандарт 42. И 99% российских школ абсолютно точно имеют вот именно такие пилоны, поэтому здесь сильно переживать не нужно. Велика вероятность, что вы никогда не найдете школу, которая имеет уже какие-то нестандартные пилоны. Они бывают металлические, бывают крашеные. Но, опять же, в России 99% школ имеют обычные металлические пилоны, поэтому здесь сильно переживать не нужно, не ошибетесь.
5: Пишут нам, расскажите про каблуки подробнее. Они обязательны?
6: Это зависит от того, каким направлением вы хотите заниматься. Пилон, он хоть от ночных клубов и отошел, все еще существует в дисциплине pole exotic. Это танцы на пилоне. На каблуках. Танцы с пилоном на каблуках, если быть правильнее. Если вам не очень интересно развиваться в трюковом направлении, если вам больше нравится вот эта женственная пластика, текучая подача, может быть, дерзкая, может быть, какая-то нежная, томная на каблуках, то это направление все еще существует. То, что пилон развивается как спорт, не отменяет того, что пилон еще так же развивается как танцы. Поэтому, да, если это направление вас больше привлекает, вы покупаете себе специализированную обувь, мы ее называем стрипы, да, обувь на платформе, и выбираете направление, которое называется полэкзотик. Во всех школах, где есть спортивный пилон, оно тоже есть.
5: И это очень красиво. Мне кажется, есть какой-то запрос от женщин определенный, потому что сама работаю в фитнес-клубе. У нас, конечно, не пилон, но у нас есть обычные танцы на каблуках. И просто я вижу загорающиеся глаза, потому что женщинам в современном мире, где они на работе с детьми, им очень хочется походить на каблуках. Ну и где-то показать свою грацию кошки людям и снять или видео, или что-то показать, но негде. Даже вот просто надеть каблуки, и то не каждый месяц кто-то выходит замуж или кто-то приглашает в ресторан. А очень хочется.
6: Верно. И мне, кстати, кажется, что секрет популярности пилона, вот почему лично я на нем уже там 12 лет держусь, потому что в нем столько граней. Ты начал со спорта, немножко устал от трюков, да, там или достиг платы, или просто эмоционально устал. Ты перешел на танцы. Возле того же снаряда ты поразвивал совсем другие навыки, развил совсем другую пластику. Устал от каблуков, вернулся к спорту. Когда я соревновалась в спорте, я постоянно переключалась. У меня был спортивный пилон, а потом вторую половину года у меня был пол-арт как раз. А потом я устала от того и другого и перешла на пол-экзотик. Потанцевала, потом опять соскучилась по трюкам. То есть вот эта вот многогранность пилона, мне кажется, в этом огромный секрет его популярности, что ты, не отходя от одного и того же снаряда, в том же зале можешь развиваться практически в противоположных направлениях. Это каждый из них очень увлекательно.
5: Через сколько месяцев можно оторвать ноги? Новичку, видимо. Новичку, видимо, который учит просто держаться на руках.
6: Ну, это зависит от базы и, честно говоря, от лишнего веса тоже, потому что тут понятно, что чем выше вес, с которым вы пришли, тем больше буквально веса вам нужно отрывать. Люди, которые вот хотя бы чем-то занимались в прошлом, даже в детстве, ну, они отрывают ноги, как правило, на первом-втором занятии. Да, кто прям вообще пришел буквально с дивана, что абсолютно нормально, приходить можно. Ну, может быть, занятие 8-10. Но тоже не так уж долго, правда? В рамках пары месяцев уже можно всем оторвать ноги достаточно надежно.
5: Насколько направление травматичное?
6: Повышенной травматичности, тут не буду врать, это не ЛФК, не фитнес. То, что мы делаем, оно все-таки имеет, как сказать, вот в фитнесе мы отталкиваемся от функции, да, а здесь мы отталкиваемся от формы. Плюс высота 4 метра, плюс пилон достаточно скользкая труба, чего не осознают многие, кто ее никогда не пробовал, но сорваться с нее, потому что скользко, абсолютно можно. Поэтому я бы сказала, что прям гарантированно защитить себя от травм, как бы трезво ты ни подходил к тренировочному процессу, никто не будет этого обещать. Везде, где...
5: Да. Я просто хотела снова вспомнить свой опыт на каблуках, и тогда тренер сказала, вот согласишься, не согласишься, тренер сказала, что изгибаемся очень гиперболизированно, то есть не как в обычной жизни, очень сильно, очень ярко, потому что это не для здоровья, это для красоты. Ну, то есть тут есть грань. То есть движение не... как сказать, неестественные порой, То есть они настолько неестественные, но они красивые, эффективные, там глазу приятные, но при этом они не могут не добавлять здоровья. Вот.

0: вам нужны все вот эти отжимания, приседания и просто хорошая базовая подготовка тела, тогда травматичность сводится, ну, к минимуму. Но все равно везде, где речь идет про какую-то околотрюковую дисциплину, будь это вот что угодно, сноуборд, я не знаю, просто акробатика, те же коньки, да, если это не просто там вы на Новый год вышли покататься, а вас какие-то трюки интересуют. Там везде мы не можем гарантировать человеку, что мы 100% застрахуем его от травм.
1: Но какие это травмы? Переломы, суставы?
0: Вот, кстати, буквально вчера вышел первый хороший мета-анализ по пилонным травмам. И вот буквально я сегодня
1: Ничего
0: могу
1: себе.
0: Об этом поговорить.
1: Супер.
0: Да, забавно, что там травмы ровно 50% и 50%, 48% и 52% делятся на вот острые, да, то есть острые – это что-то, что случилось с тобой, ты упал, и вот одномоментно что-то произошло, что-то надорвал,
1: да,
0: сорвал,
1: надорвал,
0: сломал. Да-да-да-да. 50% таких травм и 50% хронических. Хронических – это когда ты длительное время…
1: Усталостно таким.
0: Да, именно так. Или давал себе нагрузку, к которой ты не готов, или просто как-то, ну, не очень, да, уважительно относился к своему телу. Я бы сказала, что к трюковому пилону, конечно, больше относятся именно к острые травмы, когда ты просто случайно падаешь. Но мы работаем с высотой, и, опять же, пока ты залез, вспотел, ну, бывает такое. Опять же, не очень часто у нас за годы работы школы это прям пара случаев, которые можно вспомнить. То есть все-таки должны факторы совпасть, да, чтобы это произошло. Но такое случается. Но вот по поводу танцев, там, мне кажется, больше хронические травмы их касаются. Например, когда я стала заниматься танцами на каблуках с пилоном, я прям почувствовала, насколько они адски нагружают шею. Потому что мы постоянно стоим на шее, перекатываемся по ней, кувыркаемся, стоим в диких каких-то прогибах. И прям вот шея у меня стала болеть, хотя никогда не болела. И пришлось, опять же, что это значит? Нужно ли исключить танцы? Нет, просто нужно перед тренировкой делать, ну, реабилитационные упражнения и, в принципе, как сказать, тщательнее подходить к ее подготовке. Не думать, что, ой, да ладно, встану в стойке, постою, пронесет, а прям подходить основательно к разогреву.
1: Ну и слушать, наверное, да, свое состояние, потому что иногда запланирована тренировка, а понимаешь, что что-то не клеится, и, возможно, следует ее пропустить.
0: Да, действительно, и среди огромных факторов риска все думают, что вот от неправильной техники они травму могут получить. На самом деле отсутствие достаточного количества сна, плохое питание, стресс – это факторы, которые к травмам приводят гораздо чаще, чем неправильная техника, которой мы все так боимся.
1: Для нас это очевидно, но для многих, мне кажется, особенно новичков, это очень странно, потому что как эта травма появилась от того, что я мало сплю, а у меня работа, а я поздно ложусь, но при чем тут это? Нет. Это вот ваши всякие занятия. Неправильные меня угробили и так далее. Обвинения могут звучать.
0: Все верно,
1: бывает,
0: да,
1: такое. Но все равно есть направления, да, и спортивные, когда нужно требовать, ну, как-то перешагивать через себя, потому что результат важнее. И есть направления мягкие, когда ты делаешь это для удовольствия. И тут
0: да,
1: уже...
0: конечно, да. И любителям, особенно чем меньше твоя вот бывшая, как, бывший твой спортивный опыт, тем медленнее тебе нужно понимать, что будет идти твой прогресс. Тебе... темп своего организма нужно уважать, понимать, что рост происходит не когда мы нагружаем себя со всей дури, а когда мы восстанавливаемся, мы становимся сильнее именно во время отдыха, и уважать темпы твоего тела. Тело не может развиваться быстрее, чем проходят его восстановительные процессы, и это нужно всегда помнить. Тут начать меньше, дойдешь дальше, да, чем наоборот нагрузишь себя суперинтенсивно, сломаешься и потом будешь полгода реабилитироваться.
1: Это уже обязанность тренера. Это уже тренер должен как-то донести до человека, если, конечно, человек готов воспринимать эту информацию, потому что иногда сопротивление жесткое может, мне кажется, чувствоваться. И тогда ничего не поделаешь.
0: Да, главное, чтобы человек не пришел на тренировку, знаете, поспорив с подругой, что он там за месяц сядет на шпагат или что-то научится делать. Такое тоже бывает, и здесь бывает очень сложно, да, объяснить людям, что это не суперразумно.
1: Сесть можно, а вот встать после этого шпагата труднее.
0: Сесть можно, но один раз.
1: Ну, гибкость, кстати, она обязательна, то есть какие-то обязательные стандарты гибкости. Это же танец смотрится, если мы говорим трюки, красиво, когда, ну, когда гибкость... хорошее, когда есть тот же самый пресловутый шпагат. Ну, это же, правда, красиво.
0: Да, это действительно красиво, но какой-то предварительной гибкости для того, чтобы прийти на пилон развиваться, не требуется. Во-первых, гибкость будет развиваться именно во время занятий, когда мы постоянно делаем широкоамплитудные движения. Подъем ног, наклон сюда, наклон туда, разножка, рогатка. И в каждом движении мы стараемся проработать всю имеющуюся у нас на сегодня амплитуду, задействуем мышцы, чтобы раскрыть ту амплитуду, которая уже есть.

0: Кристина, у меня есть еще вопрос про шпагаты. Да. Мы про гибкость, про шпагаты обязательно поговорим. Впереди у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы вернемся в эфир, никуда не отключаемся. Двукратная чемпионка России по шестовой акробатике, серебряный призер чемпионата мира по пилонному спорту, многократный победитель международных чемпионатов по пол-арт. Сегодня в гостях «Профитнес» Кристина Думанская. Продолжим через 5 минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит Уиткофа и Кушнера в Россию. Американские переговорщики по Украине приедут в Москву в ближайшее время, сообщил помощник российского президента по итогам телефонного разговора лидеров. По его словам, специальные представители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, которые сейчас занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию. 14 июня президент США Дональд Трамп отмечает 80-летие. В связи с этим Владимир Путин позвонил ему и поздравил с юбилеем, уточнил Юрий Ушаков. Он добавил, что в ходе беседы президенты обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений и возможные контакты представителей с обеих сторон. Протест против саммита G7 в Женеве перерос в беспорядки. Участники многотысячной акции подожгли автомобили и атаковали полицию. Шествие стартовало у парка Монрепо и направилось к центру города, пишет РИА Новости. Активисты выступали с антиглобалистскими лозунгами, а также призывали прекратить военные действия на Ближнем Востоке и снять давление с Кубы. Позже радикально настроенные протестующие начали переворачивать мусорные контейнеры, разбивать рекламные конструкции, также они подожгли автомобиль «Тесла». В районе железнодорожного вокзала в полицейских полетели стеклянные бутылки, после чего к месту событий были направлены дополнительные силы. Несколько центральных улиц и мост Пон-Монблан были перекрыты. Владельцы магазинов, ресторанов и гостиниц в центре Женевы заранее закрыли витрины защитными конструкциями, опасаясь возможных погромов. Саммит пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-Лебен. Однако Женева стала главным узлом для протестующих из-за близости аэропорта и границы. Аэрофлот работает в усиленном режиме из-за изменений в расписании. Корректировка потребовалась после введения временных ограничений на полеты, действующих сегодня в московском авиаузле и на ряде маршрутов. В связи с этим часть рейсов выполняется с изменением времени вылета, а некоторые отменены, сообщает перевозчик. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и через сервис управления бронированием на сайте перевозчика. В компании также призвали не приезжать в аэропорт, если рейс был отменен. Для работы в условиях повышенной нагрузки производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Военный самолет потерпел крушение в штате Вашингтон на северо-западе США, передает Fox 13. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу. Причина ЧП пока неизвестна. Самолет упал в лесном массиве вблизи озера Римрок. Начался пожар. Спасательные службы эвакуировали людей, которые находились на берегу озера. Также перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия. При погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
1: Повтор лучшего. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
0: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
0: Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Можно писать, можно смотреть на нас. Кристина Думанская в гостях сегодня. Двукратная чемпионка России по шестовой акробатике, серебряный призер чемпионата мира по пилонному спорту, многократный победитель международных чемпионатов по пол-арт и основатель школы пилона My Pole Space в Петербурге и в Москве. А еще сегодня 2 июня. Сегодня что? Сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Это праздник, который есть в России, официальный, но, к сожалению, не выходной. И он не выходной, потому что специально, чтобы никто больше не ел, потому что излишеств сегодня быть не должно. Но обещали мы с Кристиной рассказать про гибкость. Кристина обещала, я попросила, про шпагаты, про гибкость. Итак, гибкость можно тренировать. Не обязательно ее иметь в шикарном виде, когда приступаешь к занятиям. Но, тем не менее, постоянные тренировки и дальше что? Шпагат?
5: Да, ну смотрите, во-первых, когда вы только приходите на пилон, до того, как вы сможете зайти в тот шпагат, который вы хотите, это же нужно что? Подтянуть себя на руках, перевернуться, сделать заход. Знаете, куча зацепов. То есть пока ты дорастешь до уровня, когда ты в этот шпагат выйдешь,
0: есть пройдет время. Есть время этот шпагат обрести.
5: Есть время шпагат получить, да. Если хочется ускорить темп прогресса в растяжке, то, конечно, желательно ходить на отдельные занятия по растяжке, где ты весь час занимаешься только амплитудами. Подавляющее большинство пилонных школ таковы имеют. Вот обычно люди приходят пилон час, растяжка час. Но даже если отдельно растяжкой не заниматься, во-первых, любая разминка будет состоять, ну, хорошая разминка у хорошего тренера будет состоять из широкоамплитудных упражнений, которые, если выполнять качественно, амплитуда потихонечку будет расти. И опять же, даже на пилоне трюки или танцы, если в каждое движение вкладывать силу, да, так называемая активная растяжка, когда ты одними мышцами раскрываешь другие мышцы на полную амплитуду, которая в них есть, амплитуда потихонечку, ну, уступает, хочу сказать, потихонечку прогрессирует. Поэтому очень часто, когда люди даже не ходят отдельно на растяжку, а только занимаются танцами или трюками, но вкладывают вот прям все мышцы в движение, амплитуда растет сама по себе. Нам на самом деле не нужны вот эти пассивные восседания на шпагатов, чтобы амплитуда росла. Ну и да, безусловно, трюки на шпагат, они самые зрелищные. Вот это вот на крутящемся пилоне, на припев, в красивом шпагате раскрытии, дать зрителям все похлопать, это все очень приятно уметь, но пилон не ограничивается только элементами на гибкость, я бы даже сказала, это 15% всего арсенала трюков, которые предлагает пилон, поэтому там точно будет чем заняться. Да и даже для элементов на гибкость полные шпагаты часто бывают не нужны. Иногда человек там 180 градусов не имеет, а имеет 170, но заходит их, делает их так красиво, так хорошо все дотягивает, что зрители даже не видят, что там нет полного шпагата. Поэтому шпагат – это точно не какая-то необходимость для занятий.
0: Но иногда это может быть цель человека, который вот всю жизнь мечтал сесть на шпагат, ну, какой-нибудь девушки, женщины. Есть даже какие-нибудь блоги, часто листаю видео там в соцсетях, и достаточно просто раскрываться в шпагате в разных локациях, и все, этого достаточно для ведения блога. Один и тот же шпагат, но только в разных странах, в разных сезонах, на лавке, на кровати, я не знаю, на балконе и так далее. А тут вот есть, если если есть мечта у человека шпагат, как к этому относиться? Нормально?
5: Вот вы сейчас упомянули соцсети, мне вообще кажется, что популярность школ шпагата и такая популярность такого направления, как растяжка, ну, вообще, если подумать, так лет 20 назад никто в 30 лет такой не думал, ой, хочу на шпагат, ну, потому что где тебе его показывать друзьям на празднике? А сейчас мир социальных сетей, мир, где можно за 5 секунд получить социальные поглаживания от огромного количества людей, которые ты даже не знаешь, и классная растяжка, ну, это вот очень такой благотворная почва для того, чтобы вот эти социальные поглаживания через лайки получать. И мне кажется, что в этом большой секрет популярности текущего направления.
0: Есть же студии растяжки. То есть студии, где ведутся уроки только по направлению стретчинга растяжки. И часто позиционируются эти занятия как и для похудения, и для, в общем, всего на свете. Можно решить все проблемы, со здоровьем не болеть, только ходить вот на стретчинг. Причем многие включают тренировку там на часах, когда приходят на стретчинг, и потом смотрят, вот сколько я калорий потратила за это занятие. Ощущение полной удовлетворенности, потому что позанимался фитнесом, а это была просто растяжка.
5: Да, и я здесь вынуждена быть адвокатом дьявола, к сожалению, потому что на самом деле польза растяжки, ну, во многом она базируется на маркетинговых ходах тех самых студий растяжки. А, к сожалению, если у ваших шпагатов, у вашей растяжки нету практического применения, то большой пользы от растягивания нету. Вот эти все растяжка полезна для того, растяжка полезна для сего, к сожалению, по большей части это миф. Растяжка нужна, если вам где есть ее применять. Вы хотите уметь делать шпагаты на пилоне или там на танцах, да, вам имеет смысл заниматься растяжкой, потому что вам есть это применять. Но в целом большая амплитуда – это переоцененный навык, и для пользы тела он не очень релевантен. И нет ничего плохого в том, чтобы заниматься растяжкой, особенно если это нравится. Тело действительно очень классно себя чувствует, и жизнь в гибком теле, она очень приятная. Но мне всегда жалко, когда люди, например, имея 3 тренировочных часа в неделю, уделяют 2 растяжки, думая, что вот они полноценно тренируются. Хотя, уделяя они эти 2 часа любому другому направлению, в основном, ну, любому силовому направлению, пользы было бы гораздо больше. Поэтому здесь не нужно себе врать. Растяжка – это круто, это красиво, если вас это увлекает, пожалуйста. Но из всех направлений фитнеса, танцев, спорта, оно, пожалуй, одно из самых бесполезных. И, опять же, не то, чтобы прям вообще никакой пользы у него нету, но она вся не специфична. То есть нету уникальной пользы только от занятий растяжкой. Скорее всего, если бы вы ходили бы на любое другое фитнес-направление, вся та же польза там тоже была бы, только, возможно, даже больше.
0: Там трудиться надо, а тут...
5: Напрягаться. Да-да-да. Ну, кстати, сегодня тоже многие тренеры, которые ведут растяжку, это уже не как раньше было художественные гимнасты, которые применяют те методы, которыми их тянули в детстве. Раньше вот группы, когда вот на заре появления школ шпагата, занятия выглядели так. Ученики лежат по залу, тренер по очереди ходит и тянет их в каждом упражнении, а ученики вообще не напрягаются. Вот такие занятия с точки зрения пользы для тела полностью бессмысленны.
0: А еще я видела диски тяжеленные на одну ногу, на вторую, и вот так бабочкой можно лежать.
5: Ну, там хотя бы, если другие мышцы включаются, чтобы сопротивляться этому растяжению, уже может быть какая-то польза хотя бы для других мышц. Сейчас очень многие применяют активную растяжку, то есть это те упражнения, где мы используем ресурсы собственного тела, сами мышцы сустава, собственную силу, чтобы растянуть другие мышцы. В этом уже есть польза, но польза от именно силового компонента, а не от компонента растягивания.
0: Но все равно растяжка популярна, танцы популярны, и все равно люди приходят и занимаются. Вообще, в целом, по наблюдениям, больше же людей стало заниматься хоть чем-то. Я понимаю, что мы возвращаемся к информационному пузырю. У меня, мне кажется, что все занимаются всем. На самом деле, это абсолютно не так. Просто есть люди рядом, которые занимаются там фитнесом, спортом, они просто в этом крутятся. На самом деле, большой пласт, который никогда не был где-то в фитнес-клубах, допустим, каких-то занятиях, прогулках, их же очень много людей.
5: Да, и это очень-очень здорово. И, кстати, даже с пилоном, когда он только появился, многие думали, и у меня, честно говоря, был тоже такой страх, что это какая-то модная трендовая штучка, которая вот сейчас пошла, получила развитие, завирусилась, и что она ровно так же, как быстро он взлетел, так же он быстро канет в небытие. Однако нет, мы можем считать, что пилон такая новая норма. И я думаю, что он с нами очень даже надолго. И действительно, да, с другими направлениями. Вот я уже упомянула, что я очень люблю участвовать в массовых забегах, тоже с каждым годом все больше и больше людей. Вчера было 1 июня и в Москве, и уже оно получило международное признание, вот в Ереване буквально оно тоже было, и во многих городах России тоже, мероприятие, как люди после пробежки встречают первый рассвет лета. В Москве на него пришло 850 человек. В 4 часа утра 850 человек встали, чтобы побегать перед солнцем. Да, все началось там с первых 10 несколько лет назад. То есть куда бы мы ни смотрели, на какое бы любительское фитнес-направление мы ни посмотрели, действительно людей с каждым годом становится все больше и больше, и это очень круто.
0: А еще я видела ролик, где мужчина пил, сколько он там, каждый километр выпивал, по пиву или, по-моему, и он пробежал эту дистанцию, но...
5: Есть такое, да, есть мероприятие «Пивная миля», оно, по-моему, называется. Кстати, тоже очень модное, да. Ну вот, видите...
0: И, кстати, йога, стретчинг тоже есть, когда в определенных позах можно пить.
5: Ой, вот, кстати, про это я тоже могу кое-что сказать. Там же действительно растяжка с вином – это тоже модное направление. И оно работает, потому что, когда ты пьешь алкоголь, твоя нервная система...
0: Расслабляется.
5: Да, она буквально вырубает все свои рефлексы. То есть что это значит? Она начинает плохо работать. Она не пускает в организм стоп-сигналы, которые она пускает у трезвого человека. И люди думают, что это очень эффективный метод растяжки, потому что действительно они просаживаются глубже во всех свои шпагаты, когда они под винишком. Это, к сожалению, иллюзия, и когда ваше вино выветрится...
0: Что будет на следующее утро? Это страшно представить.
5: Опять вернется к обычной. Поэтому это такой, скорее, фокус, но не метод прогресса.
0: Удивительно. Что еще придумают? Насколько люди изобретательные? Но это же все, это же предложение рождается спросом. То есть людям нужно не просто ходить заниматься, им нужна какая-то анимация какая-то вокруг, что-то новенькое. А новенькое что-нибудь в фитнесе? Что в фитнесе можно придумать новенькое? Но можно какие-то элементы сочетать из того, что уже было, и назвать это другим словом?
5: Да, ну и этим, наверное, объясняется куча всяких новых направлений. Знаете, у йоги новые тренды, в фитнесе умные, неумные, старые, не старые фитнесы, куча направлений, которые на самом деле старые песни о главном, но да, привносят какие-то детали. Ну, я думаю, что это все к лучшему, потому что старая база, так сказать, проходит вот этот круг нововведений, набирает у них все самое лучшее, обогащается и возвращается, в общем-то, на круги своя. Наверное, так фитнес и развивается. Через какие-то тренды, от которых мы берем самое лучшее, а потом возвращаемся к базе.
0: Но людей больше стало, да? Даже вот по школе, если смотреть по школам, приходит больше людей.
5: Да, запрос да. Есть. Ну, в школе здесь такая проблема. Пилонные направления очень ограничены по количеству людей, потому что количество пилонов ограничено. Мы, соответственно, не как школы танцев и не как фитнес-клубы, мы не можем там на занятия в 7 часов, которое очень коммерческое, пустить 20 человек в зал, если у нас 9 пилонов. Поэтому в этом плане, если вот... очная школа, да, набрала свой максимум, там она дальше сильно масштабироваться не будет. Но мы можем смотреть по онлайн-направлению о том, как растет онлайн-направление. Мы сейчас не только учим очно, но и для людей из других городов и стран обучаем пилону удаленно, онлайн, и это тоже прекрасно работает. И вот таких людей становится действительно с каждым годом все больше.
0: Но это не для новичков наверняка, это те, кто уже щупал.
5: Вы знаете, это я бы не сказала, что это для новичков, не для новичков. Это, безусловно, требует от человека быть гораздо более замотивированным и гораздо более самодисциплинированным. Потому что если ты приходишь в очную школу, там живой тренер, группа, общая атмосфера, которая очень сильно стимулирует тебя, да, ты в любом направлении, ой, в любом настроении ты находишься, хочешь ты сегодня тренироваться, не хочешь, вот эта атмосфера групповая, она, скорее всего, заставит тебя влиться. Когда ты тренируешься сам онлайн, а там вот это все другое. Нужно убрать телефон, отойти от холодильника, размяться и так далее. На самом деле новички тоже тренируются, и онлайн-формат с грамотным тренером это позволяет, но это требует супердисциплины, да, потому что тренироваться в одиночку всегда сложнее. Нет. Но к нам онлайн, знаете, когда приходят в основном? Кто разочаровался в каких-то местных школах, но... вот хочет грамотного тренера, тогда они готовы заниматься онлайн, потому что они знают, что у себя они не могут получить доступ к тренеру, с которым хотят заниматься. И тогда онлайн, в принципе, хорошая опция.
0: Нет ли желания установить какого-то рекорда, не 9 пилонов поставить, а 29, и в какую-нибудь российскую книгу рекордов попасть, как школа, где в один момент занимаются, я не знаю, там 100 человек, или пилоны разместить на футбольном поле в летний сезон?
5: Слушайте, мы все-таки пойдем за качеством, потому что пилон – это все-таки полуиндивидуальная работа, это не что-то прям автоматизированное, да, здесь ты все-таки должен смотреть, что у тебя делает каждый конкретный человек, и вот представьте, у вас 4-метровые пилоны, 30 пилонов, 30 человек, и ты не можешь за всеми смотреть, тебе все-таки нужно быть начеку, чтобы, ну, защитить людей, если они делают что-то потенциально вредоносное, поэтому за рекордами мы не пойдем, мы будем в относительно малых группах давать скорее качество.
0: Насколько такие направления способствуют раскрепощению, если мы говорим о женщинах? Ну, не знаю, может быть, мужчин тоже раскрепощают?
5: Очень, очень сильно. То есть, когда ты приходишь, и в такой закрытой тренировочной практике, вот у тебя закрытый зал, там только такие же люди, как ты, и тренер, которому ты доверяешь, тренер, через которого уже прошли десятки точно таких же новичков, как ты, который знает, как работать с начинающим, и вот в этих искусственных условиях ты пробуешь себя в своих разных гранях, может быть, которых ты даже в жизни стесняешься. Ну и, конечно, танцы на каблуках, или даже без каблуков, но просто другие танцевальные направления с пилоном, они очень этому способствуют. Сначала ты просто учишься вообще дружить со своим телом, развивается базовая координация, ты пробуешь потихонечку и грань выразительности себе начать раскрывать, да, то есть уже танцевать не с сухим лицом, а что-то им выражать. Уже не просто думать о том, как у тебя разные части тела двигаются, но и об осанке, о том, как ты себя преподносишь. И тренировочный зал дает для этого безопасные условия для бесконечной практики. И даже если ты ходишь 2-3 раза в неделю в зал и только там это делаешь, только там пытаешься вот раскрыть свою женственную грань, которую ты в жизни стесняешься, непроизвольно, хочешь ты этого или нет, твоя походка, положение твоих плеч, положение твоего подбородка, оно будет перекладываться на жизнь по чуть-чуть. И таким образом, конечно, жизнь меняется. Я на самом деле даже по себе это чувствую, потому что я, хоть и у меня огромная танцевально-спортивная база, я никогда себя не ассоциировала вот с этим вот экзотик направлением, да, с танцами на каблуках. Мне казалось, что это вообще не мое, это супер не моя пластика. Но у меня же есть школа. Раз я походила, два я походила, три я походила, и я уже понимаю, что моя даже старая закостенелая там балетная пластика, и она меняется, и мне это очень нравится. И это, конечно, все очень сильно расширяет твой такой двигательный вокабуляр, ну и просто не может не сказываться на том, как ты чувствуешь себя в жизни.
0: Люблю это чувство, как его, женственность. А вообще запрос большой на такое, или чаще уверенные приходят посетители?
5: Нет, к счастью, сейчас приходят самые разные, и я этому очень счастлива. Мне кажется, что наконец-то мы отходим от вот этого вот, когда человек захотел прийти на пилон или еще куда-то, и он 5 лет ждет, потому что боится, да, потому что стесняется.
0: Да, какого-то одобрения общественного, или там подруги, или еще кого-то, мужа.
5: Да, или там люди боятся, что они сейчас придут в зал, там все будут худые, спортивные, на шпагатах, а я тут приду,
0: так и будет.
5: Самая обычная женщина. Но благо, я не знаю, соцсети на это влияют, или там тоже открытость других людей, мы тоже это постоянно транслируем, что вы придете, и там будут точно такие же женщины, как вы. Вы будете думать, что все вокруг смотрят на вас, на ваше несовершенство, а все вокруг смотрят на свои несовершенства. И вот то, что чувствуете вы, все люди вокруг вас чувствуют ровно это же. Здесь еще деление на группу очень помогает, когда есть возможность именно вот закрыть группу начинающих, да, отдельно вот там продолжающих профессионалов. Это, конечно, ну, сильно так более легкий вход для людей в направление предлагает.
0: Пару лет назад было такое движение очень популярное на бодипозитив, и даже были спортивные, ушедшие из России уже к настоящему моменту компании по производству одежды, выпускали рекламу, как раз нацеленную на бодипозитив, то есть там женщины самых разных форм, самых разных конституций таких одеты были в спортивную одежду и что-то выполняли, какие-то движения. Сейчас как будто бы ушло. Вот если смотреть на рекламные плакаты, на какие-то ролики, то там худенькие, спортивные, тоненькие, маленькие девочки. Ну, то есть, может быть, стоит снова вернуться как раз в рекламный контент, добавить более живых людей, более распространенных женщин?
5: Я очень сильно за это. И я как раз-таки всячески против риторики, да, там, что вот прежде чем пойти на пилон, начни контролировать свое питание, иди похудей. Ребят, ну, большая часть людей просто не дойдет. Если бы люди могли просто худеть и просто контролировать свое питание, они бы, скорее всего, уже это сделали. Откладывая, да, ставя какие-то условия, какие-то преграды между человеком и тренировками, вы просто заставляете его бегать по кругу, да? Если человек придет уже на тренировку которой он хочет заниматься в любом весе, в любой форме. Просто дайте ему очень медленно прогрессировать, давайте ему общую физическую подготовку, развивайте его, работайте с ним в той форме, в которой он есть, в том темпе, в котором он может идти. Это всяко лучше, чем ставить какие-то условия, потому что большая часть людей просто не дойдет.
0: И недовольство собой, оно же может быть еще и субъективным, то есть со стороны никогда можешь не догадываться, что девушка, допустим, собой недовольна, что чувствует, что у нее там что-то больше некрасивое, а со стороны, ну даже не догадаешься.
5: Безусловно, вот последний случай, мне пишет девушка в Инстаграм, за утешением она что ли писала, и говорит, вот мне тут знакомый сказал, что я на пилоне, как какой-то коротконогий карлик или что-то такое, а я захожу к ней на страницу и говорю, слушайте, вот если бы мне под пытками сказали бы найти в вас, чем вы с собой недовольны, ваши ноги даже на 10-м месте не были бы, то есть как бы просто ты видишь прекрасного, красивейшего человека, этот человек живет жизнь, практически ненавидя свое тело, потому что кто-то когда-то что-то бросил там о его теле. Настолько мы, конечно, не трезво на себя смотрим, это удивительно.
0: Я должна сделать оговорку, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая запрещена в России, но это абсолютно нормально. А что тогда? Как этим людям нужно... Это тренер должен помогать? Или это уже психотерапия, это уже коучинг, что-то другое?
5: Ну, тренер здесь не боженька, конечно, у нас есть все-таки ограниченная функциональность, да, мы действительно не коучи, не психологи, но что тренер точно должен делать, это вот не ставить препонов на пути к прогрессу. То есть, если человек хочет заниматься, не нужно говорить ему, ой, тебе бы еще кушать соответствующим образом, если у человека нет запроса на то, да, или там дополнительно заниматься тем-то, тем-то. Я бы сказала, что наша задача просто всячески хвалить человека, стимулировать его к прогрессу, верить в него, рассказывать ему то, как работает прогресс, что не получившийся трюк – это не ты беспомощен, а просто, ну, длительный путь, да, для которого нужно совершить еще 10 лишних шагов, верить в него, рассказывать, что у него обязательно все получится, потому что это действительно правда. Нет такой точки, куда нельзя было бы дойти, если к ней идти. Я думаю, что тренерская задача именно в этом. Не вживлять в людей фобию движения и не откладывать тренировки.
0: Но при этом многие курсы обещают и за 10 дней на шпагат сесть, ну, посадить. Да. Поэтому тут хочется, конечно, быстрых результатов. Если она смогла там сесть на шпагат за 10 дней, почему у меня не получается? Начинается опять вот такое падение какое-то, своеобразное дно.
5: Да, и от этого вот нужно отходить. От вообще любой привязки и результатов к таймингу. Мы можем контролировать только свои усилия. И мы можем только знать, что если идти достаточно регулярно, то мы дойдем, но мы не знаем, когда. Мы можем контролировать только старания и регулярность, но мы не можем контролировать, когда тело сможет выражать желаемый навык в форме, которую мы хотим. Тут это вот, к сожалению, не в рамках нашего контроля, да, и когда ты ставишь себе тренировочные задачи, отталкиваться нужно от собственных усилий, а не от результата, к которому ты должен прийти за какое-то время. Это просто невозможно. Ты не знаешь, с какой скоростью твое тело будет откликаться на твою работу.
0: И это интересно, во-первых, изучать свое тело, потому что, казалось бы, все о нем знаем, но это не так, когда оно под нагрузкой может вести себя абсолютно по-разному. И возвращаемся к вечному и доброму, что нужно сравнивать себя не с другими, а с собой, но только в разных периодах жизни. И тогда можно сравнить себя 2 года назад, 5 лет назад с собой, и тогда понять, есть ли результаты, есть ли какой-то прогресс.
5: Именно так. И чаще всего люди, которые как раз-таки сосредотачиваются на процессе, они вот судорожно хотят результата, да, если они его вовремя не получают, когда ожидали, не спрашивают, что я делаю не так, не меняют методы, да, люди, которые сосредотачиваются на процессе, они доходят гораздо дальше, чем люди, которые судорожно ждут результата, потому что действительно, если ты находишь для себя какие-то плюшки от процесса, то ты можешь идти достаточно долго. А везде, где ты можешь идти достаточно долго, ты придешь в ту точку, в которую хочешь рано или поздно.
0: Интересно про конверсию. Хотела вначале спросить и забыла. Вот приходят новички, просто люди в школу, какой процент потом в соревнования выливается? Ну, захотят, одаренные, талантливые, могут, понимают и регулярно это дело тренируются.
5: Ну, давайте отсеем тех, кто вот зашел на первую тренировку, там, может быть, на первую пару тренировок,
0: на первый абонемент. На пробную подаренную, да, и потом ушел.
5: Да, и мне понравилось, да, потому что ничто не заставляет человека остаться. Давайте возьмем тех, кто там остался хотя бы месяца на 3-4 и понял, что ему действительно нравится. Я бы сказала, что до какой-то формы выступлений, потому что есть же еще не только соревнования, но и отчетные концерты, доходит покупаете практически половина, что очень, по-моему, круто.
0: Это
5: практически
0: очень
5: все, кто хочет, на самом деле доходит. Да, и опять же, если мы помним, что соревнования есть и в категории дебют, которые открыты абсолютно для всех, то тоже практически каждый желающий может попасть. Но соревнования, они не всем интересны, вообще не все вот любят этот адреналиновый буст, не всем это интересно, но я бы сказала, наверное, 1/5 до какого вот из оставшихся, да, кто вот первый месяц пересек, 1/5 успешно доходит до соревнований, и в любительской категории отлично соревнуется.
0: Но в соревнованиях там же еще и внешний вид нужно как-то показать, там можно этим заняться, то есть эта подготовка может подарить какую-то эйфорию, подготовку к самому выступлению, а не результат конечный.
5: Да, да, да, да, там можно придумать себе образ, реализовать все свои детские мечты, когда там ты хотел на танцы, мама не отдала, и вот здесь наконец-то можно быть там, кем ты хочешь быть, феей, амазонкой, колдуньей и так далее, танцевать танго или вальс, в общем, да, компенсировать себе пробелы.
0: Я надеюсь, что смогли, Кристина смогла заинтересовать хоть кого-то, и эти люди хотя бы сейчас или завтра утром посмотрят, погуглят, какие есть направления рядом с домом и попробуют на себе.
5: Я буду этому очень рада.
0: Акробатику шестовую, пилон, в общем, пол-арта. Пробуйте, потому что вы никак, если не попробуете, никогда не узнаете, что это ваше, и никогда не найдете то, что вам нравится. Я благодарю. Спасибо, Кристина Думанская, двукратная чемпионка России по шестовой акробатике, серебряный призер чемпионата мира по пилонному спорту. Спасибо огромное, Кристина. Я надеюсь, до новых встреч в эфире и приятного вечера. Всем пока.
5: Взаимно. Спасибо.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном в течение 3 часов. С таким заявлением президент США выступил в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что меморандум уже должен был быть подписан. Однако церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения «Хизбалла» в Бейруте. «Я не мог в это поверить за час до того, как мы должны подписать соглашение», – подчеркнул Трамп. Американский лидер также выругался в адрес премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху после атак по Бейруту. Он сообщил, что разговаривал с израильским премьером и в непечатных выражениях спросил, какого черта он делает. Президент США призвал Израиль больше не атаковать Ливан, чтобы не мешать запланированной сделке Вашингтона с Тегераном. В результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли 3 человека, еще 15 получили ранения. Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Борт главы российского дипведомства приземлился в аэропорту Минска. Как ранее сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова, в рамках визита министра примет президент республики Александр Лукашенко. Также запланированы переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Полноценные переговоры с главой белорусского МИДа пройдут как в узком, так и в расширенном составах. Военнослужащие группировки войск Днепр подарили Владимиру Путину памятный шеврон. Во время встречи в Кремле в День России бойцы также вручили президенту батальонные флаги. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. По словам военнослужащих, шеврон использовался при освобождении населенных пунктов Каменское и Степовое в Запорожской области в прошлом году. Они отметили, что считают этот подарок символом новых побед во имя России. На Тайване запустили сайт для сбора разведданных от жителей КНР. Ресурс создан с использованием наработок спецслужб США, Великобритании и Израиля. Он призван обеспечить безопасный канал связи для людей, которые недовольны обстановкой в Китае, передает Рейтер со ссылкой на Национальное бюро безопасности острова. На Тайване заявили, что тяжелая экономическая ситуация, жесткий политический контроль и нерешенные социальные вопросы в стране ведут к всплеску недовольства среди простых китайцев. В ответ на это все больше жителей Китая сами обращаются к тайваньским официальным лицам и предоставляют им разные данные. Пекин пока никак не прокомментировал эту инициативу. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 79 копеек. В Москве плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
6: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Московское время, друзья, 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Ну, что нас ожидает сегодня в ближайшие 2 часа? Конечно же, постоянные подписчики знают прекрасно. Сегодня у нас гостевой эфир, и все 2 часа вместе с нами музыканты. Виталий Дубинин, группа «Ария», Алексей Страйк, команда «Воля и разум». Добрый вечер, друзья.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый вечер.
8: Конечно, вопросов будет много. Мы ждем сообщений, звонков от наших слушателей. Друзья, напомню, наши средства связи. Пожалуйста, телефон 495-7373-948. СМС вы можете написать 925-48-948. Также телеграм для ваших сообщений существует. Если у вас есть возможность, будем очень рады прочитать. Говорит МСК-бот, ну, мессенджер Макс. Можете нам писать. Ну, и прямая трансляция из студии. Это видеотрансляция. Можно смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва» ВКонтакте и в Телеграм. Мы работаем сегодня, да, и в Телеграм-канале «Говорит МСК». Пожалуйста, друзья, все доступные варианты для вас вот я представил. Да, но поводом для нашей сегодняшней встречи, друзья, конечно же, стал предстоящий фестиваль «Ария Фест». 27 июня он пройдет в Зеленом театре парка Горького. Об этом мы сегодня будем говорить. И на этом празднике рока можно будет увидеть несколько команд. Ну вот, давайте я их перечислю. «Ария», конечно же, присутствующий здесь Виталий. Алексей представляет группу «Воля и разум». «Черный обелиск» будет. Да, но всех не вместить, конечно. «Катарсис» и «Джоконда». Ну, редкий гость еще будет. Проект Маргариты Пушкиной «Маргента». Да? И все это действие, ну, как будет проходить, в рамках 40-летия команды «Ария». Правильно, Виталий?
9: Наверное, да.
8: Да, наверное, да.
9: Уже 41-летие.
8: 41-летие уже, да. Но мы, вы ждете поклонников, я обязан это сказать, обязательно поклонников, от 12 лет, да, у вас стоят вот такие
9: Ну, для меня это новость. Вообще, по-моему, к нам входят на концерты и люди гораздо моложе.
8: Ну, и... давайте мы скажем, что все-таки от 12 так, лет, да. А моложе это уже кто придет, кто не придет. Кого приведут, вернее, родители, да? Да, но это возрождение «Арифеста», который начинает свой отчет с какого года?
9: Я хотел, ты говорил, надо придумать какой-то
8: Да, давайте тогда не будем говорить, потому что у нас будет вопрос, друзья, и будем разыгрывать билеты, это чуть попозже, да. Но приурочен тогда, это было 25 лет группе «Ария», в том году, да. И так продолжалось до 2016-го, насколько я знаю.
9: Ну, можно сказать, что... Ладно, уже не будем про этот вопрос. Да, первый был в 2010 году, и это действительно было посвящено юбилею 25-летнему группы «Ария». А потом мы подумали, что в такой большой стране, как наша, к сожалению, нет ни одного тематического фестиваля, посвященного тяжелой музыке. И, в общем, и почему бы не расширить границы этого фестиваля, приглашать не только коллективы, которые, участники которых были раньше участниками группы «Ария», ну и приглашать другие группы. И вот начиная с 2013 года, да, до 2016, мы сделали этот фестиваль поистине, не побоюсь этого слова, международным. Мы приглашали группы западные и наши коллективы все, самые такие, скажем, заметные. Поэтому, да.
8: Вот потом так наступила долгая пауза.
9: Да, потом наступила долгая пауза, было чем заняться. Мы, конечно, не планировали так надолго останавливаться, но поскольку череда каких-то событий, во-первых, как это называлось, ковид, потом следующая пауза, что нельзя было там, хотя ковид продолжался 2 года, потом опять начались какие-то еще ограничения, и потом нам было не до этого, и, в общем, дотянули мы до 26-го года.
8: Да, но сейчас вот фестиваль возрождается, надеюсь, не только я, но и многие наши слушатели, кстати, нам задавали сегодня вопросы, некоторые мы озвучим у нас ВКонтакте, да, когда мы анонсировали ваш приход, да, к нам в гости, да, и там, кстати, вот вопрос был, что какие вот планы у вас в дальнейшем, может быть, какие-то группы еще, мы послушаем вот в этом эфире всех участников вот этого фестиваля, и давайте начнем с группы «Ария», да. Вот сейчас вот вы уже, ну, группа «Ария» в туре, и в прошлом году вот начались вот эти концерты, посвященные 40-летию уже, да?
9: Да-да.
8: Появились видео некоторых песен.
9: Угу.
8: Мы сейчас обратимся к композиции «Беги за солнцем», она называется, и увидим наши трансляции, а услышим, естественно, по радио, как вот в Новосибирске вы исполняли ее в октябре прошлого года. Но прежде ты можешь вот вспомнить, как создавалась вот эта песня?
9: «Беги за солнцем»?
8: Да.
9: Создавалась она, по-моему, во времена нашей записи, не предыдущего, а одного из альбомов, который назывался «Ночь короче дня». В это время уже мы записывали его достаточно долго, начали в 94-м году, закончили в 95-м. Во время этого, да, у меня родилась вот эта музыка у меня, я предложил Маргарите написать текст. Как всегда, у нас не сразу сложился консенсус по поводу, о чем должна быть эта песня. Но потом вот Маргарита вырулила вот в эту сторону, и, собственно говоря, так все и получилось. Вот больше я, так, чтобы прям вспомнить, ну, обычно, как все песни, так, что записали, спели.
8: Не, ну, каждая уникальная, конечно, история. Ну, хорошо, сейчас мы ее услышим, друзья, и увидим в нашей трансляции, пожалуйста.

0: Друзья, сегодня на «Говорит Москва» в преддверии фестиваля «Ария Фест» вместе с нами музыканты, его участники Виталий Дубинин, группа «Ария», Алексей Страйк, команда «Воля и разум». Ну, вот вы уже определили, какая программа будет выступление вот у ваших команд?
1: Да, определили, да, конечно. Да.
0: Сколько
1: да.
0: песен вы отыграете?
1: У нас прям, я могу сказать, что это будет как презентация нашего альбома «Воля и разум», который вот только-только недавно... появился на носителях, то есть, и я думаю, что фактически вся эта программа и входит, собственно говоря, в сет-лист, который будет исполнен 27-го.
0: Мы сейчас примем один телефонный звонок от наших слушателей.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Дубинин. Скажите, пожалуйста, почему Кипелов на 40-летие «Арии» не был?
3: Да. Ну, а почему вы меня спрашиваете об этом? Наверное, проще спросить Кипелова, он же не был там. Мы всегда приглашали, и все знают, никому ни для кого не секрет, что мы приглашаем всех участников.
0: Очень много, кстати, таких вопросов.
3: Ну, кто-то было. Соглашается, кто-то нет. Я не могу осуждать Валерия за то, что он выбрал для себя такую форму. Мы в прошлом году с ним виделись в день его рождения, прекрасно пообщались, и я не увидел изменений в его, как бы, позиции, тем более, что в прошлом году он говорил, что поставил жирный крест на «Арии», поэтому, наверное, его надо спросить, почему
0: он. Ну, если он будет на суде, мы обязательно спросим.
3: Ну, да. Ну, да. Повторюсь, что да. Если быть до конца честным и циничным, ни нам, ни ему это не надо. Вот это совместное выступление, поскольку и у него все хорошо, и в группе «Арии» нет...
0: Но это надо поклонникам, слушай.
3: Да, это надо поклонникам, поэтому здесь должно быть обоюдное желание и Валерия, и группа «Арии». Группа «Арии» приглашала, дальше уже как есть то, что есть.
0: Давайте еще послушаем один телефонный звонок. Здравствуйте. Вот, попробуем так ответить. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Виталий, здравствуйте, Срайх.
0: Здравствуйте,
3: здравствуйте.
0: Да.
3: Здравствуйте.
1: Я не слышу ничего.
4: Да, как... А Виталий Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вы
0: зовут? Подстрелить? Скажите, пожалуйста, представьтесь.
4: Меня зовут Александр Пономарев, Виталий Дубинин меня хорошо знает.
3: Серьезно?
4: По интернету.
3: Это каким же образом? Ну ладно, пускай будет так.
0: Ваш вопрос, Александр.
4: А как вы помирились с Андреем Большаковым, и у вас прекратилась война с группой «Воля и разум»?
3: Она у нас была война?
4: Потому что это обсуждают уже 2 года.
3: Ну, во-первых, я никогда не ругался. Понятно. С Андреем Большаковым. У меня не было такой возможности. Я пришел в группу «Ария» как раз, когда Андрей Большаков ее покинул. Все остальное время мы общались, если и не часто, то вполне себе дружелюбно и нормально. И о какой войне, вы говорите, для меня вообще загадка.
0: Ну, да. Ну, вот такой вопрос от Юрия, нашего слушателя, нам прислал смс. Нет ощущения, что по текстам, ну, это, наверное, Юрий при себе пишет, что по текстам и музыке «Ария» сдает, пора заканчивать. Нет ли ощущения у вас?
3: По текстам и музыке?
0: Да.
3: Ну, у каждого разное ощущение.
0: Да.
3: Поэтому...
0: У меня лично нет.
3: Если вам кажется, что группа «Ария» сдает, ну, пора заканчивать, ну, наверное, вам пора заканчивать ее слушать. Это гораздо проще. Мы-то это делаем не потому, что вам понравится, а потому что нам нравится это делать самим.
0: Да.
3: А вы можете, конечно, судить уже сами, как нравится вам, нет. Самый простой взял и выключил.
0: Да, наш слушатель Руслан Бондаренко приветствует вас и спрашивает ли вопрос такой, не хотят ли вот группы, наверное, «Ария» и «Воля и разум» исполнить песню «Воля и разум», собственно говоря, историческую песню для группы «Ария».
1: Ну, мы-то с удовольствием.
3: Ну, мы пока это не обсуждали.
1: Кстати,
3: в принципе... Мы уже выступали, у нас были совместные концерты с группой «Воля разума».
1: Да, прекрасно, да, вообще. Огромное спасибо Арии за приглашение, отлично съездили.
3: Отлично, группа тоже сыграла, нам очень понравился такой формат. Вполне возможно, это можно сделать, но если уж чем-то удивлять, то надо сыграть что-нибудь необычное, потому что эту песню играли всегда и везде, и... Кому только не.
0: Ну, наверняка она прозвучит на «Ария» фесте.
3: Разумеется, конечно.
0: В вашем исполнении, естественно, да?
3: Обязательно.
0: Да, но, кстати, вот тоже Руслан продолжает, что просит продолжить совместные выступления вот в регионах, если вот у вас такие планы еще есть. Это очень здорово. Ну, и новости по поводу нового альбома группы «Воля и разум». Тоже вот такой опрос от него, от Руслана, нашего слушателя, и от многих других. Вот, Алексей, можешь рассказать?
1: Да, конечно, с удовольствием. Во-первых, я, ребят, хочу передать вам огромный привет от всех музыкантов группы «Воля и разум», которые сегодня...
3: Им тоже большой.
1: Были очень рады, да, что мы с вами увидимся, и, конечно, все передавали огромный привет. Во-вторых, я, конечно же, хочу очень сильно поздравить с днем рождения нашего вокалиста Михаила Серышева. Сегодня у него день рождения. Поздравлять, да, всего самого-самого. Миша, здоровья, да.
0: Услышим сегодня его голос сейчас песни. Да,
1: конечно, пускай оставайся таким же жизнерадостным, неугасающим, сияющим человеком. Безумно все тебя любим. Вот. Да. И что сказать, у нас, ну, все идет своим чередом, все стабильно. Мы сейчас в процессе записи нового альбома, скоро выйдет новый сингл. Это песня Андрея Большакова. Вот. А затем, я думаю, что через какое-то время появится уже альбом с абсолютно новыми песнями, с абсолютно новым материалом. Ну, вот,
0: как Но бы, мы будем ждать, это осенью произойдет, да?
1: Да, да, осенью, да, и мы сразу...
0: И вы наверняка придете к нам в гости и расскажете о нем.
1: Конечно, с удовольствием, хорошо, мы, да, все,
0: а у меня заряжен такой вопрос, ряд концертов. По какому принципу отбирались команды, которые будут участвовать в Ариэфесте?
3: Ну... Как это обычно происходит? Надо брать заслуженные или, там сказать, значимые коллективы для такого события. К сожалению большому, в стране нашей, как я уже говорил, большой, тяжелые команды можно перечесть очень просто. Их будет не больше там 10. Поэтому, с одной стороны,

0: люди, которые были связаны с Арией, да, а вот, как бы более разум, да, понятно, там Андрей Большаков, да, ну, вот, Катарсис, Черный обелиск при всем уважении, да, к заслуженным командам, или вот новый имидж Акон, да.
1: А и новые имена всегда должны быть на таких фестивалях, это возможность на таких площадках дать молодым коллективам, может, конечно, они не очень молодой, но для нас все молодые, да, молодые коллективы, да, по сравнению с Ари, дать возможность показать себя.
0: Да.
1: Это же здорово.
0: Да, ну хорошо. У нас есть еще телефонный звонок. Попробуем ответить, да, на него. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, Алтайский край.
0: Очень приятно.
2: Доброй ночи вам.
0: Да, у вас ночь уже.
2: Да, у нас уже ночь. Я большая поклонница, и мой муж поклонники группы Ария. Мы были на нескольких концертах. Очень нравится нам. Но 8 месяцев назад мы стали родителями, теперь у нас концертная деятельность пока.
1: Поздравляем вас.
0: Поздравляем вас.
1: Да. Поздравляем.
2: Спасибо большое. И теперь мой плейлист в основном состоит из детских песенок.
1: Это нормально, мы все через это проходили, да, это прекрасно.
2: Конечно, я иногда пою дочке в качестве колыбельной начало песни из песни группы Ария «Феникс».
1: Ну, даже не алло. Засыпай.
2: Да-да-да. Именно начало «Феникса», вот именно...
1: А, вот, понятно, вступление, да, вот это?
0: Понятно.
2: Да, вступление, Виталия.
0: Да, ну, очень хорошо, у вас вопрос есть, скажите?
2: У меня два вопроса.
0: Давайте.
2: А какие колыбельные песни пели вы своим детям и внукам, внучке Виталий? И второй вопрос, это в такие моменты не приходила ли вам мысль в голову, допустим, придумать какую-нибудь лайт-рок-версию песенок для совместного прослушивания взрослых и детей? Ну, знаете, что-то по типу «Ночь короче дня», «Потому что режутся зубки у меня», или коллаборация, к примеру, «Я король дороги на синем тракторе».
1: Ну, что-то спасибо, да, за подсказку такую. Что-то подобное у нас было, да, мы любили поиздеваться над собственными песнями. Чтобы сделать прям такой альбом переделок для детей моих маленьких, ну, пока мы до этого не додумались.
3: Ну, хорошая идея, кстати.
1: Да,
3: мне прям понравился.
1: Что я пел своим детям, я не помню, честно говоря. Мало я им пел песен, в основном занималась жена этим, я был на гастролях, но «Арию» я точно им не пел, вот, а внучки, соответственно, и родители поют, я больше как декорация.
3: Я пою, пел своим,
0: да.
3: «Ложкой снег мешая», «Ночь идет большая», и «Где-то есть город, иди ты пьехи», да, вот это вот.
1: Вот прекрасно.
3: Да? То есть, да, вот эти, мне
1: очень... я вспомнил, я своим детям пел песню Градского, вот это «Ночью за твоим окном ходит сон, да бродит сон».
0: А, хорошая, да.
1: Да, вот это вот, я вспомнил, мне прям самому даже хотелось ее петь.
0: Слушай, а вот такая идея, что кто-то, ну, не Ария же будет петь детские песни переделанные.
1: Да, по-моему, уже все арийские песни, они подойдут и для детей тоже.
0: Это правда, да. Но искусственный интеллект, конечно, во многом, да.
1: Вот... А, да, кстати, вот, пожалуйста, все можно.
0: Все можно сделать, да. Но вот вы использовали искусственный интеллект, когда последний альбом вот готовили, когда настанет завтра?
1: К счастью, нет, или, к сожалению, нет. И мы не настолько продвинуты. И, собственно говоря, я считаю, что... группам, особенно старым, таким как Ария, ну...
0: Были такие вопросы, так
1: сказать. Глупо обращаться к искусственному интеллекту, потому что, прежде всего, это, конечно, с моей точки зрения, такое ремесленничество высшей пробы. Такое все можно сделать. Но вот творчество настоящего с искусственным интеллектом добиться, по крайней мере, на сегодняшний момент, мне кажется, еще никому не удавалось.
0: Друзья, напомню, что вместе с нами Виталий Дубинин, группа «Ария», Алексей Страйк, команда «Воля и разум». Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим нашу радиовстречу. Оставайтесь на волне радио, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: 104.8.
1: 20.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Запорожской области повреждены ключевые энергообъекты. Подача электричества в дома ограничена, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, социально значимые объекты и критически важная инфраструктура переведены на резервные источники питания. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме. Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. Там, где позволяет оперативная обстановка, аварийные бригады уже работают. Над Запорожской областью продолжается активность беспилотников противника. Системы ПВО находятся в состоянии боевой готовности и работают над отражением воздушных угроз, отметил Балецкий. Пезешкиан заявила о принятии совбезом Ирана решения о продолжении диалога с Соединенными Штатами. Тегерану также удалось восстановить хорошие отношения с соседними странами, несмотря на возобновившиеся удары Израиля по Ливану. Высший совет нацбезопасности пришел к выводу, что курс на переговоры следует продолжать, сообщил президент Исламской Республики. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что стратегическое решение Высшего совета нацбезопасности Ирана направлено на то, чтобы вывести страну из тупикового состояния ни войны, ни мира. МИД России анонсировал продовольственные поставки на Кубу по каналам ООН. Партии продуктов питания будут доставлены Гаване по линии Всемирной продовольственной программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы российского МИДа Александр Алимов. По словам дипломата, в рамках ООН по промышленному развитию Москва содействует обновлению отрасли по выпуску удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Наша страна также рассчитывает на скорейший запуск совместного проекта с детским фондом ООН «ЮНИСЕФ». Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики, подытожил Алимов. Ранее Вашингтон нарастил политическое давление на Кубу. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из государств, поставляющих нефть на остров, а также ввел чрезвычайное положение, сославшись на якобы существующую кубинскую угрозу нацбезопасности США. В некоторых районах организаторы роуп-джампинга забыли надеть на девушку страховку и просто сбросили ее в ущелье в Бразилии. Девушка погибла. На кадрах новостного канала G1 видно, что на нее надели шлем, а страховочный канат остался лежать на земле. Рядом также находился жених погибшей туристки. Молодому человеку стало плохо, его экстренно госпитализировали. Организаторов экстремальных прыжков задержали, проводится расследование. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94.8. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
10: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар». Я ее ведущий, ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, друзья, вместе с нами музыканты групп «Ария» и «Воля и разум» Виталий Дубинин, Алексей Страйк. И наши, пожалуйста, вы можете нам написать, позвонить. Контакты следующие. Конечно же, телефон 495-7373-948. Я вот сейчас видел звонок. Пожалуйста, перезвоните. Мы не успели взять смс 925-48-948. Также, конечно, мессенджер Макс. Если в Телеграм можете нам написать, будем очень рады. Ну и прямую трансляцию из студии, видеотрансляцию можно смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва ВКонтакте» и в Телеграм-канале «Говорит МСК». Ну давайте, вот звонков очень много. Мы не можем не ответить, конечно же. Алло, добрый вечер.
11: Алло, здравствуй. Скажите, Виталий, слышали вы сингл группы Кипелов «Весы судьбы»? Спасибо.
12: Нет, не слушал, честно говоря. К своему стыду, не знаю, как-то не удосужился.
10: Да-да. Да. У меня просто будет просьба к нашим слушателям, пожалуйста, представляйтесь, потому что не сразу вот так вопрос, а хотя бы, может быть, какой-то вопрос будет к вам от музыкантов как-то или от меня как-то вот назвать. И, кстати, вот вопрос к Виталию. Ну вот будут ли еще сольный альбом, какие-то еще сольные работы, ты будешь что-то выпускать?
12: Даже не знаю.
10: Ну вот «Бал Маскарад», хорошая работа получилась.
12: Да, ну спасибо, но сейчас только дел в «Арии», и тогда получилась просто вот эта пауза в концертной деятельности в связи с пандемией, и тогда было время, чтобы все это записать. Когда сейчас все заняться вдруг сольным альбомом и сделать? Не знаю, может быть. Ну, честно говоря, мне как-то я записал и удовлетворил свои потребности, больше неохота пока.
10: Да. Есть ли точное расписание, кто во сколько играет? Потому что написано у вас 16 часов начало, да? Но вот тайминг для каждой группы не объявлен.
13: Тайминг есть. Я не помню во сколько.
10: Ну, то есть, ну, и в каком порядке? Потому что...
13: Ну, я помню, что...
10: Потому что, насколько я понял, порядок не тот указан на афише.
13: Последними играют, насколько я понимаю, «Воля разум» и «Ария». А до этого я, честно, не помню.
12: Ну, этот вопрос, наверное, надо задать все-таки организатору, какой ему у нас является Игорь Поляков, Джефф, всем небезызвестный, да, который является и нашим промоутером уже не первый год, с которым у нас сотрудничество ширится, углубляется и становится более тесным. Угу. И вот, я думаю, он точнее бы ответил на этот вопрос.
10: Я думаю, вы это знаете.
12: Нет, да? Я, честно говоря, мне это...
10: Ну, хорошо. А будет ли вот такой вопрос, будет ли там фан-зона?
12: Конечно, а как же, конечно.
10: А мерч будет какой-то для поклонников?
12: Будет обязательно. Я думаю, будет и групповой мерч, и мерч, посвященный фестивалю.
10: Такой традиционный вопрос, ну, он такой технический. Можно ли приносить с собой воду?
12: Водку?
10: Воду.
12: Воду, наверное, можно.
13: Все сразу поменялось.
12: Да. Конечно, я думаю, можно будет. Ну, не в стеклянной таре, а так все, мне кажется, будет.
10: Ну, хорошо, да, да. Ну, потому что кому-то нужно индивидуально, это важное очень.
12: Конечно. Я думаю, что все будет хорошо, не только воду. И я думаю, там будет обеспечено такое, как называется, кеттеринг на площадке, и все будет хорошо.
10: Да. Давайте сейчас обратимся к группе «Воля и разум». Вот Алексей очень хочет представить песню. Какую?
13: Да, давайте «Царь природы» послушаем и посмотрим, да, это концертное видео, я его очень люблю, это концертный клип, вот, и я думаю, что...
10: Ну, поздравим песня... еще раз Михаила, да?
13: Да, поздравим Михаила с удовольствием.
12: Еще раз, да.
13: Да, эта песня была в 87-м году на магнитофонном альбоме группы «Мастер», официально она никогда не издавалась, и вот недавно мы дали ей новую жизнь, а теперь
10: автор
13: еще...
10: Автор Андрей Большаков, да?
13: Да, это автор Андрей Большаков и Александр Елин. И я думаю, что вот не только аудио, но и видео мы сейчас посмотрим.
10: Да, посмотрим, пожалуйста.

0: Друзья, мы продолжаем. Это программа «Рок-Радар». Я напомню, что до конца, не только до конца часа, до конца этого часа и следующего, друзья, вместе с нами музыканты группы «Воля и разум» Алексей Страйк и группа «Ария» Виталий Дубинин. Ну, сейчас прозвучала вот песня «Царь природы», которая имеет такую долгую историю. Вот Алексей рассказал. Сейчас вот еще телефонный звонок. Просто очень много действительно вопросов. Трудно сориентироваться даже. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да.
1: Меня Сергей зовут.
0: Очень приятно.
1: Скажите, вот слышал, что Ария вместе с ней выступал Уда. Вот, как сейчас вообще обстоят?
0: А, с Уда, да, да. И совместная песня да. была же.
1: Да, да, что с ним сейчас вообще? У него там что-то слышал, что квартира даже в Питере какая-то была. Вот, как... что вообще
2: сейчас? Я, честно говоря, да, спасибо, не знаю. Сергей. Я тоже слышал, что Уда практически обрусел, что у него то ли квартира, а в квартире еще молодая жена петербурженка. Ну, может, я и ошибаюсь, так это или нет, я не знаю. Мы не общались уже достаточно давно. Последний раз виделись, это был... фестиваль «Ночных волков» в городе Волгоград лет, наверное, 10 назад, а может быть, чуть больше, чуть меньше. Ну, совместных каких-то у нас новых работ не предвидится, но пообщались, вспомнили, как водится там «Привет-привет», было здорово, как все. Ну, то есть, как обычно, ничего нового. Поэтому, что он сейчас, я не знаю. По-моему, Андрей Смирнов ушел от него, да?
3: Да, насколько я знаю, да.
2: Вот, у него сейчас какие-то там... К нему пришел басист из Accept. Сначала там поиграл, уже после распада, теперь он с ним тоже. Вот все, что я знаю.
0: Вот Юлия Стурм спрашивает у нас ВКонтакте, почему не велась съемка юбилейного концерта в Москве? Вот, и, ну да, вот такой вопрос.
2: Ну, могу сказать, да, если открывать все секреты, мы до последнего дня не были уверены вообще, что этот концерт состоится. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но, в общем, у нас были большие сложности с проведением этого концерта, это первое, а принимать решение надо было... сильно заранее, то есть приглашать съемочную группу или нет, как минимум там за неделю-две, а то и пораньше. Но повторюсь, что у нас были сложности с организацией этого концерта, вернее, с организацией, да, с его состоится он или нет. Это первое. А второе, нам так и не удалось до... последнего дня пройти целиком программу на этой сцене. То есть у нас не было, можно сказать, полноценной репетиции. А когда, собственно говоря, ты не знаешь, что ты будешь делать на сцене, и это вдруг снимать, мы решили, что этого делать не надо. Вот так.
0: А вот Ария Фест будет видеосъемка? Кстати, вопросов таких очень много тоже нам приходило.
2: Если честно, я не знаю.
0: Даже так?
2: Ой, ну
0: или аудио какой-то
2: невозможно объять необъятное. Нет, сейчас достаточно просто все наверное, снимать и записывать. Надо об этом вполне возможно и будем снимать.
0: Тоже надо, это умение, это режиссер должен быть, это все серьезно.
2: Нет, ты приглашаешь профессиональную съемочную группу с режиссером.
0: Да, все делать, да. У нас звонок от нашего постоянного слушателя. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Виталий Алексеевич. Добрый. Привет, Страйк.
2: Да, привет.
0: Да.
4: Звонок из Рубцовска. Ну, вы спросили уточнять, откуда. Звонок из Рубцовска, Алтайского края.
0: Да, очень приятно, привет, Дмитрий. Да. Пожалуйста, ваш вопрос, Дмитрий.
4: У меня два вопроса. Первый вопрос к Виталию Алексеевичу. Виталий Алексеевич, ты известен как большой любитель читать книги. Какую последнюю книгу ты прочитал, что тебя заинтересовало? И вопрос к Алексею Страйку. Ну, сначала... небольшая предыстория. Алексей, ты хороший автор песен, у тебя все достаточно грамотно разложено по гармонии, мелодии. А вот новые группы, я не имею в виду, конечно, «Воля и разум», она не такая уж и новая уже. Вот, а новые группы пишут совершенно жуткие песни, там ни музыки, ни слов нет. Как мастер, подскажи молодым группам, что нужно сделать, чтобы писали хорошие песни. Благодарю всех.
0: Понятно. Ну, я бы, кстати, задал бы этот вопрос и Виталию, как мастеру. Так же, да.
2: Я не знаю ответа на такой.
0: Но про книгу что-то можешь сказать?
2: Про книгу я уж не такой прям, скажем так, книгачей. Ну, последнюю книгу, которую я прочел, как ни странно, я все время, меня, когда задают эти вопросы, у меня получается, что я либо недавно прочитал, либо читаю Пелевина. Вот мы с Маргаритой Анатольевной недавно обсуждали его последнюю книгу, и это мой, один из моих любимейших авторов современных, но вот эта вот последняя книга, к сожалению, что-то я, наверное, не очень понимаю, ну, в общем, такая, казалось мне слишком заумной, и какое-то такое ощущение, что вот то, что ты недавно говорил, что искусственный интеллект это писал. Да? Ну, мне показалось так, не знаю. Пелевин вообще с первого раза сложно раскусить и распробовать, поэтому если еще раз прочесть, может быть, мнение изменю.
0: Да. Алексей.
3: Очень сложно ответить на этот вопрос.
0: Правда, да.
3: На вопрос о том, как правильно сочинять песни, выстраивать гармонию и так далее. Но я думаю, что да, если говорить о текстах, то здесь, конечно, важна начитанность, важна наслушанность. Ну и, в принципе, очень важно, наверное, что в твоем внутреннем мире происходит. Потому что написать хороший текст – это действительно огромная задача и очень она сложная подчас, потому что то, что сейчас, точнее не потому что, а видимо из-за этого мы зачастую отказываемся от огромного количества текстов, которые присылают нам авторы, те или другие. Вот, там, в принципе, глядя даже на первые там 4-5 строк, уже понятно, что все опять там какие-то волки куда-то понесли, какой-то крест или там какие-то, я не знаю, там крылья с мечами и прочее, прочее. Либо все, мы все поем хэви-метал там, ну, то есть, все, для меня все это немного глубже, немного сложнее или много глубже и много сложнее. А что касается музыки, не знаю, просто надо сочинять до того момента, пока тебе не покажут, что это то, что, ну, то, что действительно нужно, то, что соответствует, то, что тебе нравится. Вот. Я думаю, что как только тебе нравится и музыка, там, и текст, значит, да, это
0: я бы хотел
3: что нужно. Если ты считаешь, что да, это самобытно, да, ни на что не похоже. Да,
0: я бы хотел добавить, вот вчера буквально новость пришла, и мне написали музыканты группы «Слот», это угу, наши друзья.
3: Да,
0: Вот в апреле «Металлика» объявила конкурс на лучшую песню из альбома «Reload». Угу. И они участвовали, они записали, сняли клип, да, и вот там несколько туров. И вот на прошлой, ну вот как бы вот заканчивается эта неделя, вот они выиграли, и «Металлика» упомянула нашу группу, российскую группу «Слот».
3: О, круто,
0: да,
3: круто,
0: мы их поздравляем,
3: круто,
0: да,
3: круто, обязательно.
0: Желаем им, ну это еще не окончательно, там дальше будет что-то еще, но вот как бы мы очень рады, а композиция называется вот из альбома «Reload», это «Capri Dim Baby», вот такая не очень известная, как бы раскрученная mm-hmm. песня у них, ну вот так что... Это очень здорово, что они упомянули. Я вижу в этом даже какой-то политический момент, что поддержали российскую группу, американская
3: да,
0: команда.
3: Это очень прикольно.
0: Они независимые, «Металлика», угу, им никто там указывать не может, лейбл какой-то. Да. А ну-ка, не надо вот это вот, потому что, да, нет, ну, как раз все хорошо. Да, очень, очень здорово. А, указано, что, Виталий, это угу, единственное выступление будет на Ари-фест, группа Ари в этом году, это правда?
2: В Москве?
0: Да.
2: Очевидно.
0: Мы ждем новогоднего шоу «Капустника». Как так?
2: А, ну это не считается.
0: А, это не считается,
2: это
0: ну
2: не
0: хорошо.
2: Считается, да. Это «Капустник».
0: То есть будет, да? Будет. В прошлом году же не было.
2: Я уже не помню, что
0: да,
2: было, что
0: не было.
2: У меня столько лет.
0: Ты когда представлял альбом, когда «Настанет завтра», сказал, mm-hmm, что нет.
2: Mm-hmm. Ну, значит, надо подумать
0: вот
2: об этом.
0: Вот надо обязательно, да. Mm-hmm. Так что это не окончательно, друзья, не переживайте. Давайте еще один телефонный звонок возьмем. Алло, здравствуйте. Приемник выключите.
5: Здравствуйте.
0: Да, да.
5: Меня зовут Намазова. Сегодня в эфире упоминалось, что день рождения отмечает Михаил Серышев. И данная тема навеяла вопрос вам, Виталий, о песне «День рождения», которую я больше всего люблю слушать именно в вашем исполнении. Расскажите, как вы относитесь к собственному дню рождения? Любите ли вы отмечать его? Или как герои песни в этот день кого-то в свой дом зовешь?
0: Да, да, спасибо.
2: Если честно, я не понял вопрос.
0: Ну, песня.
2: Песню такую я понял.
0: Ну, исполняешь ли ты что ты?
2: Я ее исполнял раньше, да, любил исполнить кому-то там, жене или еще кому-то. Ну, хорошие воспоминания о молодых годах наших. Это практически песня родилась на закате волшебных сумерек. У меня очень хорошие отношения с Лешей Максимовым, который написал эту песню. И это была, по-моему, одна из первых его работ, ну, не самая первая, но одна из первых его работ с Маргаритой Пушкиной.
0: Да.
2: И я считаю, что, да, очень трогательная песня.
0: Мы сейчас давайте обратимся к группе «Черный обелиск», которая тоже будет выступать на Арифес, да? Им, кстати, тоже 40 лет. В 86-м году команда вот образовалась, да. Неразрывно они, конечно, связаны с именем Анатолия Крупнова, да, которого, к сожалению, в 97-м году не стало. Да. Ну вот, как получилось, что вот «Черный обелиск» тоже на Арифест? Откуда инициатива была? Может быть, они позвонили и сказали, ну, мы так хотим выступить.
2: Ну, в общем, все на поверхности. Концертов, я повторюсь, фестивали, да, фестивалей немного, их практически нет, чтобы вот такие прям вот целиком металлические фестивали были. Да. Поэтому достаточно предложить, по-моему, все сразу с большим энтузиазмом откликнутся. Поэтому,
0: хорошо, так. Хотелось бы больше просто, не 5 групп.
2: Ну, да. Хотелось бы. Она, я помню, как нам говорили, ну, что там этот Арифест? Ну, да, подумаешь, там, Эксепт. Вот если бы был, вот, и стоит там, типа, 3000 рублей. Вот был бы, вот, допустим, Металлика, Iron Maiden, Ozzy, вот это вот, как вот, и все вот это вот. Такое, тысячи за полторы рубля, вот, ну, вот это хорошо.
0: Давайте послушаем композицию «Чернобелиск ангела», называется песня, тоже концертная версия. Как раз 10 лет назад они ее исполняли на концерте, посвященном 30-летию своей группы, но, наверное, исполнят ее и вот на этом фестивале.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Минобороны заявили о подготовке Киева к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Несмотря на заявление украинской стороны о возможном переломе ситуации на поле боя, Киев готовится к неблагоприятному для себя сценарию. По мнению военного ведомства России, утрата этих населенных пунктов может привести к потере всей Славянско-Краматорской агломерации. В министерстве подчеркнули, что соответствующие действия Киева свидетельствуют о понимании сложившейся обстановки и возможных дальнейших последствий для украинских войск на данном участке фронта. Трамп распорядился снять блокаду с иранских портов после подписания сделки с Тегераном. Об этом президент США сообщил журналисту Fox News. Затем стороны приступят к более детальному обсуждению ядерной программы Ирана, добавил глава Белого дома. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие часы в электронном виде, а спустя неделю лидеры подпишут документ лично. Сегодня американский постпред при ООН Майк Уолтс заявлял, что Вашингтон планирует размораживать иранские активы и снимать санкции с Тегерана уже после выполнения страной оговоренных условий. Ранее Дональд Трамп призвал Израиль и движение Хизбалла к сдержанности ради сделки с Ираном, поскольку он опасается срыва соглашения из-за эскалации в регионе. Больше 500 студентов готовят для работы в московском метрополитене. Подготовка специалистов из 46 регионов страны ведется совместно с 29 вузами и колледжем московского транспорта. Столичный метрополитен продолжает развиваться и нуждается в квалифицированных кадрах, пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на Дептрансгорода. Там добавили, что студенты проходят практику на объектах метро, получают поддержку во время обучения и гарантированное трудоустройство после выпуска. Кроме того, участникам программы предоставляются ежемесячная стипендия и право бесплатного проезда. Уфимский турист нашел на Урале зуб мамонта. Первым на странный предмет обратил внимание проводник Олега Чагадаева. При этом Петр Григорьев принял артефакт за камень. В итоге путешественники несли зуб мамонта через всю пещеру, причем несколько участков пути приходилось преодолевать под водой. Кадры находки Чагадаев выложил в своей соцсети. Позже подлинность зуба подтвердил геолог Фанис Ардисламов. Теперь экспонат займет место в собрании посольства Уральских гор, которое находится в Уфе. Олег Чагадаев пообещал позже смонтировать и выложить в сеть видео, где подробно расскажет о необычной находке. Он признался, что давно мечтал о таком экспонате и всегда засматривался на подобные экземпляры в музеях. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, Милин.
4: Я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Это программа «Рок-радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. До конца часа в преддверии фестиваля «Ариафест», который пройдет в Москве 27 июня. С нами музыканты, участники фестиваля, группа «Ария» и «Воля разум», Виталий Дубинин, Алексей Страйк. Друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, задать свой вопрос нашим гостям. И все это в прямом эфире. Да, пожалуйста, средства связи такие. У нас есть телефон 495-7373-948, смс 925-48-948. Также вы можете написать телеграм, будем очень рады, говорит МСК-бот, мессенджер Макс к вашим услугам. Ну и традиционно видеотрансляция, где тоже ВКонтакте можно писать. И это в официальном аккаунте «Радио Говорит Москва». И вот в телеграм-канале, как мне сообщают, у нас тоже идет видеотрансляция. Правильно, да? Идет. Хорошо. Очень прекрасно все. И сейчас такое будет небольшое задание для наших слушателей и знатоков групп, которые участвуют в фестивале, да. Мы зададим вопрос, ну, задаст его Алексей Страйк, группа «Воля и разум». И кто правильно, друзья, на него ответит, ответы принимаются по СМС, в Телеграм можно написать, также Макс и еще ВКонтакте. По телефону мы не примем правильный ответ. Вот звуки, давайте вы напишите, кто первый правильно даст ответ, вот в тексте нам напишет, тот получает, что, два билета, да?
5: Да.
4: Два билета и вот этот диск, это группа «Воля и разум», который вот только-только, я так понимаю, да, Алексей?
5: Да,
4: появился CD-диск, очень хорошо оформленный. Вот кто сейчас смотрит нашу трансляцию, я вот сейчас вот достаю, показываю. Расскажи, Лёш, что вот это за диск?
5: Такой. Только привезли, да, так, вот, изготовлен вот, в Германии, а альбом записали мы, да.
4: Вот группа, да, здесь, да, «Воля и разум».
5: Так давно закончили его, и вот, наконец-то, да, он появился.
4: Что здесь за песни?
5: Все, да, ставили, да,
4: все,
5: дали,
4: все
5: дали.
4: Все знакомые песни? Мы,
5: да.
4: Все, или незнакомые?
5: Нет, нет, все знакомые.
4: Нет, да, ну, может
5: дали,
4: быть,
5: да, это вот
4: есть.
5: Как бы официальный наш такой третий альбом, где мы дали, на этом альбоме мы дали жизнь всем хитам, которые в свое время исполнялись. Авторство Андрея Большакова.
4: Ну, и вот эта замечательная пластинка, тоже мы ее отдадим победителю вместе с двумя билетами на «Ариафест». Пожалуйста, надо просто правильно ответить на вопрос, а вопрос будет следующим, Алексей, да?
5: Да, вот мы тут посоветовались и решили задать такой вопрос.
4: Так.
5: Какой песне группа «Воля и разум» откроет свой сет на «Ариафесте»? С какой песни?
4: С какой песни, да.
5: Я знаю, какой закроет.
4: Но это совсем было бы легко. А вот какой откроет, да, сет-лист, да, это вот уже так это достаточно сложно будет для наших слушателей, наверное. Но это просто как, получается, кто угадает.
5: Конечно, конечно.
4: А вот кто не угадает, ну, да. Так что ждем, друзья, еще раз, смс 925-48-948, телеграм говорит МСК-бот, также можно Максе написать, смс, все у вас есть, и ВКонтакте, друзья, тоже принимаются ответы, кто первый напишет, ответит, мы обязательно, я вот не вижу, что у нас за телефон здесь, кто это звонит, ага, вот сейчас давайте попробуем вот это ответить, алло, здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Да-да, как вас зовут?
6: Это Игорь, Москва.
4: Игорь, здравствуйте, да, знакомый голос у вас.
6: Спасибо большое, Дмитрий.
4: Да.
6: У меня вопрос к замечательным музыкантам Виталию Дубинину и Страйку.
4: Да.
6: Я знаю точно, что они люди очень творческие и постоянно думают над какими-то новыми композициями. Хочется знать, какие темы их сейчас больше всего волнуют, какие композиции они сейчас создают, если не трудно.
4: Да.
6: Спасибо большое.
4: Спасибо, да, Игорь. Спасибо. Вот такой вопрос.
5: Ну, давай, Леша, ответь.
7: Ну, вот прям абсолютно в десятку вопрос, потому что именно сейчас, да, вот, даже по дороге сюда, там, и в момент ожидания эфира у меня, действительно, я ищу сейчас одну рифму для новой песни, но здесь, там, тема, пожалуй, такая, она, наверное, несколько религиозная, но в то же время это человек, который... Сам к себе обращается и пытается докопаться до своего разума, почему именно эти вопросы его волнуют и почему именно так обстоит все, что происходит вокруг него. Ну, то есть, это вот та тема, о которой я сейчас думаю. А у Виталика не знаю.
5: Да я особо и не думаю. Ну, да, конечно, есть какие-то наметки в работе, но текстов я не пишу, поэтому для меня первично всегда сделать музыку, довести, можно сказать, до завершения, до финального вида аранжировку, а потом я уже, наверное, это неправильно, но потом я только начинаю показывать это автору будущего текста.
4: Маргарита Анатольевна.
5: Ну, практически,
4: возможно,
5: да.
4: Возможно, она сейчас слушает нас.
5: Ну, да, я даже ей показал парочку песен, ну вот... Как говорится, ждем-с.
4: Ждем, да.
5: Сейчас она ведь занята своим проектом.
4: Поэтому... Который, кстати, тоже будет
5: представлен. Вот я к этому и подвожу, который тоже будет у нас на фестивале. Поэтому, надеюсь, вот после этого, как-то она, когда уже будет посвободнее, насладиться дачным отдыхом, тогда, наверное, уже...
7: Наберется сил, вдохновения.
4: Да.
7: А вообще, да, в принципе, да. Вот я согласен абсолютно с Виталием, то, что изначально, конечно, сочиняется музыка, у меня точно так же, просто, как бы, да, уже вся форма, аранжировка, все готово, записано, вот сейчас момент с текстом, поэтому я об этом и заговорил, поскольку речь была о теме.
4: Друзья, я вижу ваши сообщения, очень много всяких вариантов, чего... Какая песня первая прозвучит, очень много, да. Вы некоторые можете сами читать, конечно, ВКонтакте, вот у нас это видно, но я вот вижу то, что вам недоступно. Не буду сейчас пока говорить, мы подведем итог, вот кто первый ответит, мы подведем уже в конце этого часа. А сейчас я предлагаю обратиться к группе «Катарсис», которая тоже как представлена как бы на Арифесте. Это такая очень серьезная группа, Symfo Power Metal. Они, кстати, им 30 лет в этом году, с 96-го, они одни юбилеи сплошные.
7: Сплошные юбилеи, да.
4: А «Воля и разум» как бы... сколько?
7: И, нет, я имею в виду, что песни «Воля и разум» в этом году 40 лет.
4: И «Воля и разум»
7: и песни, Большакову, да. Андрею в этом году 70 лет. То есть у нас тоже одни юбилеи.
4: Ну, прекрасно, да. Мы сейчас услышим, увидим фрагмент концерта группы «Катарсис» с симфоническим оркестром, вот они выступали. В нашем эфире прозвучит композиция «Имаго». Давайте послушаем, да, а потом сразу вернемся и продолжим нашу беседу.
5: Удовольствием.

0: друзья, это группа «Катарсис» в композиции «Мага», участник будущего, ну, фестиваля 27 июня «Ария Фест» в Зеленом театре в Москве, в парке культуры Горького, да. Нам пишет, ну, друзья, конечно, вы отвечаете, как я сказал, уж в конце часа мы подведем вот итог вот этого конкурса. А вот из Одессы пришло вопрос такой, ну, очень здорово, что это город Одесса нас слушает. Город-герой, да. Скажите, пожалуйста, будет ли «Ария» когда-то еще исполнять песню «Вулкан»? Вот какой вопрос.
1: Оф. Ну, мы ее, можно сказать, никогда не исполняли. Вернее, группа «Ария» исполняла в 85-м, там, 86-м году. Потом мы как-то на... Недавно, относительно недавно, лет 5 назад, на каком-то нашем новогоднем концерте онлайн исполнили. Ну, это было, наверное, в качестве такого какого-то эксклюзива. Но чем черт не шутит, может, сыграем когда-то еще.
0: Ага. Владимир спрашивает, группу «Мастер» не приглашали на фестиваль?
1: Приглашали. Приглашали, но у группы «Мастер» были другие планы. В общем, я лично переговоры не вел, вел промоутер Джефф. Ну, в общем, так получилось, что их не будет на этом фестивале. Угу. К сожалению.
0: Да, к сожалению, да, да. И Маврин. Ну, кстати, вот вы только из Питера же приехали.
1: Да.
0: Вот, у вас там Сергей Терентьев выступал.
1: Терентьев и Беркут.
0: И да, да. Отлично. И все это могло бы как бы плавно перетекать вот так вот. И в «Арию Фест». В «Арию Фест», правильно же?
1: Да.
0: Да. Вот такой еще вопрос тоже от Crimson Thunder под таким ником нам написал, что вот группа «Ария» неоднократно устраивала краудфандинг-компании на лот «Вечный билет». Но был только один раз, как пишут наши слушатели, такой билет на самом деле, да, и больше ничего такого подобного не было. Стоит ли ожидать, что вот будет все-таки в каких-то... Он еще так появится,
1: стоит, этот
0: лот.
1: Стоит.
0: «Вечный билет» на группу «Ария».
1: Ну да, если это, так, как говорится, зашло, то почему не повторить? Mm-hmm. Да, mm-hmm. можно сделать такой лот.
0: Mm-hmm. Ну, а вот вы используете краудфандинг, Алексей?
2: Да, мы планируем, да.
0: Сейчас. Вот на новый альбом, да?
2: Да. Да. Ну, не на новый альбом, а теперь уже, наверное, какое-то следующее событие. Новый альбом уже почти практически готов.
0: А, понятно.
2: Да, но я думаю, ну, на следующий альбом или, может быть, еще mm-hmm. какая-то промо-акция.
0: Для вас это просто какая-то финансовая помощь или возможность для слушателей поучаствовать в создании вот треков, группы, ну, жить ее, ну, в ее жизни?
2: Разумеется, да. То есть, как бы мы до этого никогда даже и не задумывались вот за эти там почти 3 года, что существуем, о том, что там нам надо деньги там собирать mm-hmm. и так далее. И вообще как-то это всегда... Mm-hmm. Ну, я думаю, поначалу, Виталик, наверное, не даст соврать, что это вначале какая-то такая спорная история, стоит ли это делать.
0: Да-да-да, я поэтому
2: вот.
0: Спросил.
2: А потом, глядя вот на ребят, это, по-моему, вообще «Ария» — это ярчайший пример то, как, ну, того, как нужно двигаться, как нужно... Мы берем во многом у них пример, как у старших братьев, да, с того, как нужно правильно Леша. Выстраивать, да, свою политику там и так далее. И, разумеется, то есть, глядя на то, как у ребят все это проходит, мы тоже решили попробовать это сделать. И поэтому угу. в ближайшее время, я думаю, это случится, да.
0: Угу. Давайте вот сейчас еще один телефонный звонок, потом опять к музыке перейдем. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте, это Дмитрий из Челябинской области.
0: Очень приятно, Дмитрий.
3: Я писал вопрос, мы, ну, Виталию вы уже ответили, когда более разум, когда, ну, когда будет новый альбом, и планируют они перепеть песню «SOS» мастера.
0: А, понятно, да, спасибо, Дмитрий, да, наш постоянный слушатель, да.
2: Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Да, новый альбом появится осенью. Песню «SOS» не планируем мы пока переиграть. Не знаю, может быть, это когда-то случится. Но из таких, я думаю, что мы вас порадуем. Возможно, из того, что мы переиграем, еще мы думали, что уже мы все перезаписали, дальше некуда. А тут выяснилось, что еще у нас есть песня «Миллион пластинок», которая когда-то давным-давно была сочинена Андреем Большаковым, и также в последний раз в 86-м, по-моему, году исполнялась группой «Ария». Вот, вот ее, может быть, мы ей, может быть, дадим вторую жизнь.
0: Да, вот наш слушатель Влад спрашивает, гостей, вот кроме уже заявленных групп, 5 команд, других не будет, какие-то необъявленные сюрпризы, может быть?
1: Нет, не будет.
0: Не будет.
1: Вот так вот.
2: Категорично, да, без сюрпризов.
0: Да. Давайте сейчас к Маргенте обратимся. Интересный проект. Более 20 лет назад он был создан, да. автором текстов для наших рок-групп, для всех, для основных, скажем так, Маргариты Пушкиной. Надеюсь, сейчас Маргарита Анатольевна слушает нас, да. Там особенность есть такая, что вот тексты здесь... Сначала тексты песен создаются, а потом уже, да, а у вас как бы вот такая формула. Понятно, это отличает вот от большинства команд, где тексты обычно пишутся уже на готовую музыку, да. Ну вот изначально они только студийный проект были, а вот вышли на сцену.
1: Прекрасно.
0: И вот спасибо вам, что вы вот даете такую тоже возможность. Ну,
1: как же. Да. Как же мы могли отказать?
0: Я был на одном концерте, это было в прошлом году, электрический в Москве, очень хорошо.
1: Так замечательно, что... вот и мы все послушаем, потому что вот как у них недавно где-то был там еще, вот, ну, лично да, да, я не мог присутствовать.
2: Я принимал участие, кстати.
0: Да. А ты принимал, да. Ну, вы все работали с Маргаритой Анатольевной в рамках вот своих групп, ну, и, кстати, в рамках Маргенты, да, правильно Алексей говорит. Что самое сложное вот при работе с Маргаритой Пушкиной для вас?
2: Виталик, скажи ты
1: потом. Нет, в принципе, в работе... С Пушкиной или именно в этом проекте?
0: Нет, Маргент. С Маргаритой Анатольевной, да. Ну и Варей, конечно же.
1: Ну, я не знаю, какие могут быть сложности. Самое сложное, как говорил Горбачев, главное начать. Угу. Вот когда ты прошел вот эту стадию переговоров, когда же мы начнем, все, вот давай-давай, когда уже приступили к написанию и обсуждению вариантов текста, уже никаких сложностей нет, это все рабочие моменты. Вот главное, самое сложное, уговорить Маргариту начать писать тот или иной текст, поскольку человек, она очень занятой и очень востребованный автор, то группа Ария, кстати, там в плане живой очереди тоже всегда, может, есть какие-то преференции, но, тем не менее, вот всегда очень... Для меня сложно, вернее, трудно уговорить Маргариту приступить к написанию той или иной песни. Думаю, что вот именно после таких моих сейчас заявлений сейчас что-то сдвинется, и мы начнем работать над новым материалом.
0: А есть новый материал?
1: Есть, конечно, так. Немного, но...
0: Но это такое. Серьезно, потому что для всех нас, потому что мы ждем новые какие-то песни. Ну, хотя альбом-то недавно вышел, в прошлом году. Но, тем не менее, есть какие-то уже заготовки, да?
1: Да, есть по чем потрясть, как говорится, да. Угу. Есть заготовки музыкальные, есть. И мы даже обсуждали кое-какие наметки с Маргаритой по поводу текстов. Но вот сейчас надо приступить. Я думаю, что чуть позже уже вплотную...
0: Да. Алексей что-то хочет добавить?
2: Да, конечно, с Маргаритой. Ну, я думаю, что в работе с Маргаритой очень сложно задать правильную тему ей. Ну, то есть, или если она сама предлагает, то как бы согласовать...

0: Я предлагаю сейчас обратиться к песне, называется «За гранью». Кстати, ты ее исполнил. Это в проекте «Мастера Маргента» было, да?
1: Нет.
0: Ее... А не ты ее исполнил,
1: да,
0: ты ее сочинил.
1: Да, это моя музыка, кстати.
0: А Максим Самосват там спел, да?
1: А спел Максим Самосват.
0: Вот, Максим Самосват. Да. «По ту сторону сна».
1: Да.
0: Альбом.
1: «По ту сторону сна»?
0: Да, да, альбом.
1: А, нет, альбом «По ту сторону сна», да.
0: Да, да.
1: Просто
0: да,
1: песню «По ту сторону сна» — это я спел.
0: Нет, «За гранью» песня.
1: А «За гранью», да, «За гранью» — это спел Самосват.
0: Угу.
1: И, да, это я его пригласил и предложил тогда ему, чтобы он... Потому что мне хотелось, чтобы... Только я... Тогда было условие, только не пой, пожалуйста, как в «Эпидемии». Вот пой, да. Вот ну, как ты пел.
0: Вот насколько там, мне известно, эта песня прозвучит его 27 июня. Но мы уши, услышим, конечно, вот как она была вот исполнена тогда в альбоме «Мастер Маргента».
1: И сложно было, опять же, именно сочинить музыку на готовый текст. Mm-hmm. Вот это было действительно сложно. Ты спросил, какие сложности.
0: Да, да. Вот сейчас это услышим, вот со всеми сложностями.
1: Да.
0: Потом, друзья, небольшой перерыв, потом заключительные 30 минут нашей радиовстречи. Ну, а сейчас «За гранью» композиция.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
1: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Мы работаем в прямом эфире. И до конца часа вместе с нами музыканты группы «Ария Воля Разума», Виталий Дубинин, Алексей Страйк. Скоро, 27 июня, в Москве пройдет фестиваль «Ария Фест». Ну и в этом эфире мы представляем коллективы, которые примут в нем участие. Ну, собственно, они практически все уже прозвучали, да, кроме группы «Джоконда», да, а так уже 4 группы мы прослушали. Но впереди еще, друзья, у нас подведение итогов конкурса. Да? Ну и, конечно, ваши вопросы. Еще осталось время. Друзья, пожалуйста, связь со студией. Телефон 495-7373-948, смс 925-48-948. Вконтакте можно писать и смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва» нашу трансляцию. Ну, в Телеграм, естественно, да, и в Макс. Но в первую, наверное, даже очередь. Еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Как вас зовут, скажите?
6: Мне 15. И я из города Балашиха, и мне бы хотелось задать такой вопрос. Я очень частый пользователь, который ходит на концерты. Вот, и Виталий Дубинин, Алексей Страйк могли меня видеть на концертах. Я была на презентации книги в «Библиоглобусе», была недавно в концерте в дизайн-заводе у Воли и Разум.
7: Да, отлично.
6: И меня интересует...
7: Отлично, отлично.
6: Меня интересует вопрос, как считают вот, и Виталий, и Алексей Страйк, как они считают, молодое поколение, его интерес возрастает или все-таки убывает к року, металлу, и как они считают в целом, что вообще влияет на это, то есть родители, может быть, или может быть какое-то окружение, может сами музыканты, которые считают то, что нужно следить за, так сказать, трендами и как-то пытаться заманить новое поколение для того, чтобы... собственно говоря, слушать их музыку. Вот как считают и в целом.
5: А у меня, извините, встречный вопрос вам. У вас же не угасает этот интерес? Вы 15
6: лет сказали? Нет, совершенно.
5: Да? Но на вас кто повлиял? Уже. Родители или вы сами?
6: В основном родители, мама, папа. Папа у меня бывший мастер-фан. Мама у меня ариафанка.
8: Ну, вы вот перечислили вот эти причины. Собственно говоря, вот, наверное, все это вместе... И влияет на, я не знаю, на угасание или повышение интереса к рок-музыке. Все это вместе дает тот результат, который мы имеем у нас сейчас. Все это бывает достаточно волнообразно. На моей памяти были и взлеты интереса к року и к металлу, в частности, и падение чуть ли не до полного забвения в нашей стране, потом опять возвращение. Но это, повторюсь, зависит, наверное, от многих причин, как вы сказали, и от родителей, и от окружающей обстановки, и от вообще трендов мировых. Так, чтобы я видел, что... интерес к року угасает, я этого не вижу. Мы видим полные залы на концертах, видим совершенно разный возрастной диапазон, начиная от самых маленьких и заканчивая, я не знаю, преклонным возрастом, если можно так сказать. Поэтому... мне кажется, все хорошо и все замечательно.
7: Да, Виталик абсолютно прав, потому что все циклично, как есть взлеты, так и падения. И, ну, на мой взгляд, вот как говорят там, рок умер, и про это говорят уже там с 60-х годов. Нет,
5: даже кто-то песню пел.
7: Да. Я на самом деле абсолютно не согласен, потому что действительно контингент, который приходит на концерт, там от младенцев до очень людей преклонного возраста, и здесь нельзя сказать, что интерес к року падает. Нет, зрители меняются, рок меняется, мы меняемся, мы стараемся. Во-первых, самое главное, это не стоять на месте, потому что камень всегда должен катиться. И здесь как бы, если ты делаешь свое дело, если ты не останавливаешь, если ты постоянно идешь вперед, то, конечно, у тебя всегда будет отклик публики, и это ни для кого не секрет.
5: Угу. Еще один вопрос из Одессы нам задает. Это Максим, да? Максим. Вопрос к нашим гостям. Какой альбом дался сложнее всего в написании, ну, в записи? Для Ари, например. Был такой сложный период, Виталий? Что вот не шло, не идет, или что-то там сгорело, перегорело, или поменялось все.
8: Ну, наверное, могу отметить альбом «Ночь короче дня».
5: Хороший,
8: мы были, можно сказать, на таком распутье, у нас были внутренние передряги, ситуация в стране была такая, что то ли расходиться, то ли просто заняться чем-то другим. Мы одновременно делали нашу студию, потому что решили все-таки продолжать заниматься любимым, так сказать, делом. С Валерием были проблемы. Ну, то есть, да, герои, ой, «Ночь короче дня» начали записывать в сентябре 94-го, а завершили в мае где-то 95-го, так что достаточно долго всем мы этим занимались.
5: Угу. Ну, вот был какой-то период в вашей истории, что вы могли пригласить, или, во всяком случае, может быть, пробовали вокалиста группы «Легион» Алексея Булгакова.
8: Ну, вот тогда и было.
5: Вот тогда это было, ага. Да? Да, а почему не получилось? Не помнишь?
8: Ну, пригласили мы его, можно сказать, спонтанно, поскольку ситуация возникла... Вот эта ситуация была неожиданной, что Валерий, в общем, отказался записывать. Надо было... А запись уже началась, мы уже записали, по-моему, барабаны и бас, и приступили к записи гитар, и надо было как-то двигаться вперед, не то что отложить это все в долгий ящик и заняться поиском вокалистов. Вот мы остановились, вернее, я даже не помню, как, кто предложил. Наверное, Владимир, попробовать Алексея. Ну, поначалу все было хорошо, как нам казалось, но потом почувствовали, что все-таки не очень вяжется манера Алексея с нашей музыкой, может, с этим материалом, который мы записывали. Ну, а потом, когда ты работаешь с одним вокалистом столько времени и...
5: А вот «Легион» как раз, ты говорил о группах. Вот, тоже хорошая команда.
8: Да. И?
5: Пригласить.
8: Ну, пригласим, мы же не говорим, что мы заканчиваем на этом все.
5: Да. Вот, Алексей, да, вот, в принципе, вот с какого года «Воля разум» существует сейчас,
7: ну,
5: можно сказать?
7: Вот с 24-го,
5: ну, вот совсем, наверное, да. Да, да. Да, да, да. У вас только один полноформатный альбом, ведь, да,
7: У нас, ну...
5: Ну, полноформатный.
7: Ну, вот этот второй, наверное.
5: Второй, да. Который, а да. Вот сейчас будет еще один,
7: и
5: да?
7: еще был, как это, макси-сингл там с шестью песнями.
5: Ну, да. Вы уже такой устоявшийся, в принципе, коллектив. Да. И друг друга давно знаете. Это же очень важно.
7: Да.
5: Очень важно, чтобы вот был коллектив.
7: Мы...
5: Это вот настоящая группа. Это не просто так называется группа.
7: Нет, да. Мне не нравится. Я все время всех осаживаю, когда нас называют проектом. Проект, да. Потому что это меня... У нас, во-первых, группа, да.
5: Никому, да.
7: Да, просто мы, да, и мы осознанно к этому пришли, то есть поняли, что нам
5: даже
7: надо.
5: Даже у нас на радио не группа, это команда. Вот,
7: вот, вот.
5: Да, и режиссер, и вот у нас редактор.
7: Конечно. И у нас, да. Мы все, во-первых, мы между собой очень дружим. Потом, как для любого коллектива, очень важен человеческий фактор. А сейчас вот у нас очень хороший как бы и коллектив, и не только музыканты, я хочу сказать, административная группа, звукорежиссер, все очень... Вот я всех безумно люблю, мы все очень слаженно и дружно работаем, идем вперед, и дай бог всем здоровья, счастья, и пусть всех хранит Господь. А что касается, да, какой альбом сложно писался, ну, пожалуй, вот «Иди на свет», наверное, альбом, который мы закончили, он действительно, то есть здесь очень скрупулезно мы работали над вокальными партиями и над инструменталами, то есть это не было так вот, ну, как обычно вокалист пришел и давай там петь сразу, вот пой так, пой сяк, послушали, спели. Угу. Здесь действительно была долгая подготовка, несмотря на то, что альбом записался достаточно быстро.
5: Да.
7: Но вот он давался, пожалуй, сложнее других.
5: Да. Ну, давайте обратимся сейчас вот к такой новой группе. Вот как раз Виталий говорил о новых, да, не так уж и много. Но вот есть, Джоконду вы пригласили. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Это женский вокал, там Елена Минина, такая уже набирающая популярность вокалистка. Да. Ну, почему нет, пусть такое направление тоже присутствует на Конечно. Вашем фестивале, да. Давайте сейчас послушаем. А композиция у нас, вот я сейчас не могу сейчас сказать, как называется. Не могу сказать, какая. Ну, как называется? Ну, дайте мне почитать это. Да, вот сейчас я вам точно совершенно скажу, как эту песню, которую мы услышим. Мы, кстати, увидим и видео. А песня называется «Последний закон». Это как раз вот их последний альбом в 2024 году выходил, одноименный. Мы сейчас ее услышим, а в трансляции, друзья, смотрите видео.

0: друзья. Группа «Джоконда», композиция «Последний закон», тоже участник фестиваля «Ария Фест». 27 июня пройдет это рок-шоу в Москве, в Зеленом театре, парк культуры имени Горького. Ваши вопросы, друзья, у нас осталось не так много времени. Вы успеете задать смс 925-48-948. Телефон, конечно же, 495-7373-948. Вы прямо можете позвонить в прямой эфир без любой модерации. Телеграм, если вы можете написать, говорит МСК-бот, я вижу ваши сообщения. Ну, также ВКонтакте, естественно, мы ведем трансляцию. Трансляция в прямом эфире, это видеотрансляция. Ну, здесь такие вот есть провокационные, конечно, вопросы. Вот ВКонтакте нам написал вопрос Виталию, Савелий Конеев. Когда прощальный тур? Прощальный тур чего? Ария, непонятно. Или...
1: Прощальный тур?
0: Прощальный тур.
1: Так. Ну, скоро уже, уже скоро будем прощаться, но долго будем прощаться, долго.
0: Да, да. Ну, я надеюсь, это ты не серьезно говоришь, да? Как в книжке. Не серьезно, серьезно, а не серьезно,
1: ну,
0: да?
1: По-любому осталось...
0: Хорошая книга, кстати.
1: Спасибо. Да. По-любому осталось меньше, чем было.
0: Ну, конечно. Но мы все ждем новых песен.
1: Спасибо.
0: И нам будет... Вот я могу сказать за много, большое за количество аудитории от себя лично, да. Конечно, нам будет очень жаль, правда. Да-да-да.
1: Ну, мы надеемся, до этого не дойдет.
2: Не хотел. Нет, я от себя тоже, я как огромный поклонник группы «Ария», хочу сказать, что «Ария» — это все равно, это вот, это нечто такое, как вот «Земля», она...
0: Ну, вот вечное, стоит
2: там на этих, на китах, да, там, на слонах. Да. Вот пацаны, они слоны и киты, а вот «Ария» — это вот, вот это что-то такое, нечто такое более, что над всем этим возвышается. Поэтому я думаю, ну, раз мы слушали...
0: Ну, поколение, они,
2: конечно, да, ну, значит, ну, дальше все равно будет, мне кажется, будет существовать эта группа, чтобы и наши внуки еще могли, и правнуки слушать.
1: Франшиза
2: и... такая. Да, чтобы все катилось дальше, просто все. Эстафета поколений, главное, чтобы было нормально.
0: Мы, кстати, ждем, что «Кис» аватаров обещает. Вот у них серьезно как-то это шоу они хотят сделать. Как-то они заявили, что все, они больше не хотят на сцене выступать, а аватары будут.
1: Ну вот. Есть к чему стремиться.
0: Ну вы как вот отнеслись бы, чтобы какие-то аватары, не обязательно, как, а вообще вот это. Ну, вот вдова Дио в Индии, она сказала, не надо, и была такая идея, отказались от этого.
1: Ну это и наши тоже там, кино там, все отказывают.
0: Да, да, этих, да.
1: Ну, мне
0: как
1: кажется,
0: вот ты считаешь?
1: Я считаю, что нет. Я вообще не очень ко всем этим искусственным делам отношусь, к интеллектам и прочему. Я все-таки я такой более как бы ортодоксальный человек, поэтому я вот.
0: Кстати, вот был тебе лучше... вопрос. Был тебе вопрос, насколько для тебя важны вот эти технические такие вещи для записи, различные устройства. Вот как ты все это используешь?
1: Стараемся по максимуму использовать аналог, но поскольку от цифры никуда не денешься, то, конечно, в основном, в большинстве своем мы используем, да, все эти новые цифровые технологии и так далее
0: при записи.
1: Ага, спасибо за вопрос. Но все остается так же, как и раньше, барабаны, бас, гитары, все пишется по очереди, там, без каких-то изменений сильных я не вижу, может быть, ну, технически, то есть более все, да, стало цифровым, а так все то же самое, по старинке.
0: Да, понятно. Так, друзья, у нас еще есть, конечно, вопросов очень много, вот только бы выбрать из них, понимаете, чтобы... я заранее прошу прощения у всех наших слушателей, кто вот, ну... Как чьи-то вопросы не озвучили, но мы очень ценим, что вы нас слушаете и пишете нам. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вопрос к Алексею. Вот его чудесная песня «Шрамы павших звезд», когда записывалась у Сандлера, не там ли неожиданно образовалась идея воли и разума? И второй вопрос, почему как бы воля и разум эту чудесную песня невероятная, мощнейшая, не исполняете? Она же замечательная. Спасибо.
0: Исполняют же вроде, да.
1: Исполняем.
0: Да, исполняем.
1: Если речь о нас, то мы исполняем на каждом концерте.
3: Да, ну вот был на концертах, ее не было, ну, значит... Надеюсь услышать ее совсем скоро.
0: Ну, на «Арии Фесте» будет она.
1: Обязательно.
0: Вот,
1: нет,
0: конечно.
1: Это для нас даже новость какая-то, что у нас на каком-то концерте не было этой песни. Удивительно. Но мы даже начинали с нее как-то один раз.
3: Да, на всех первых «Волей разум» не слышал. Давно уже, видимо, не было.
1: Были.
0: Ну, вы приходите.
1: Всегда.
0: 27-го числа, да.
3: Иду и не один.
1: Обязательно. Очень ждем.
0: Да. Спасибо вам. Спасибо.
1: А первый вопрос?
0: А первый вопрос про шрамы.
1: А, про шрамы павших звезд.
0: Да.
1: Да, это действительно. Ну, мы записывали песни не там, там мы просто клип у Сандлера снимали. Да, как раз где-то вот в это время у нас и зародилась идея. Но на тот момент она уже она уже была, она уже витала и даже начинала потихонечку реализовываться. Вот, поэтому спасибо огромное за вопрос. До встречи на концертах. Песня «Воля и разум» обязательно будет.
0: Угу. Ну, давайте сейчас подведем итоги. Да?
1: Неутешительные.
0: У нас есть победитель. Нет, утешительные. Почему? У нас есть победитель. Да, кстати, я думал, что отгадают больше. А получается, вот у нас первый написал наш слушатель из Екатеринбурга. Илья Насыров. И он совершенно правильно первый ответил, что вы начнете свой концерт, свой сет с композицией «Не
1: хотим».
0: «Не хотим».
1: Совершенно
0: верно. Мы хотим, а вот вы исполните «Не хотим».
1: Совершенно верно, да. Ну, возможно, конечно, что-то изменится, но на данный момент...
0: так что вот этот диск, вот который, если вы сейчас смотрите...
2: В любом случае, призы достается вам.
1: Диск летит к вам.
0: Диск вам остается, и два билета на «Арифест». Это вы, ваша. И мы, вот, ну, мы же, вы написали первый давно, и мы обсуждали, если вы не сможете по каким-то причинам из Екатеринбурга, ну, разные ситуации, 27 июня, там, приехать в Москву на Ариафест, то в Екатеринбурге будет выступать группа
1: «Воля
0: и
1: разум».
0: Да. И когда это произойдет, Алексей?
1: Это в сентябре, да, в сентябре.
0: Это в сентябре произойдет,
1: помню,
0: и
1: да,
0: если вам будет удобно, вы можете вот как бы сходить вот на концерт «Воля и разум».
1: Мы вам, да, определим два билета, значит,
0: вот два билета тоже определим.
1: «Воля и разум».
0: Да. Друзья, будем постепенно завершать нашу программу.
1: Уже?
0: Да, я хотел спросить, да, Жорик будет на сцене?
2: В каком смысле?
0: Ну, как Жорик.
2: В смысле, двигаться как-то?
0: Нет, не двигаться,
2: нет,
0: но декорации будут, да.
2: Ну, куда же мы без него?
0: Без,
2: да?
0: Жорика никак нельзя, да. Да. Ну, очень здорово. Ну что же, я желаю вам отличного выступления.
2: Спасибо.
0: Да.
1: Дима, ждем тебя.
0: Да, всем, кто придет, друзья, на этот фестиваль, хорошо провести время. Да. Ну и что бы вы хотели сказать нашим слушателям вот в заключение такого большого двухчасового неожиданного эфира?
1: Огромное спасибо всем за то, что слушали нас, что задавали столько замечательных вопросов. Ну, дай бог всем здоровья, до встречи на наших концертах, слушайте хорошую музыку, любите своих близких, храни вас Бог.
0: Да.
2: Присоединяюсь, да, слушайте музыку, спасибо за вопросы, было очень приятно и интересно отвечать на них. Те, кто сможет, кто москвичи и близлежащих городов, приходите на Арифест. Говорят, будет очень погода хорошая, по прогнозам, по крайней мере. Так что всех ждем.
1: Ну, погоду здорово, я обеспечу.
0: Да. Ну, сейчас мы в заключение услышим песню, конечно, она известна всем поклонникам группы Ария, а «Улица Роз» называется эта композиция. Да, Виталий вот очень тоже хочет ее послушать. Давайте услышим ее, друзья, и видеотрансляция, естественно, у нас будет, тоже концертное выступление группы Ария. Да, спасибо всем, кто слушал нас, было приятно провести эти два часа вместе с вами, друзья. Мы встретимся вновь на «Волне говорит Москва». Следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, Виталий Дубинин, Алексей Страйк. Прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
2: Спасибо, до свидания.
1: Доброй ночи, всего доброго.
0: До свидания.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: А парня звали без труда, чико-чико, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика. У девчонки в волосах его гвоздика.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно

Но вот под осколком снаряда упал паренек Костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

По райским солнечным садам, по рощам первозданным гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова про пра пра пра пра пра пра прадеда Адама. Их даже в

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что, рекламирую?

0: Думайте о своей стране, а не о том,
1: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем

свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: наши души! Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

А не бывал в нашем городе светло над вечерней рекой и мечтал до зари, с друзьями ты не бродил.

в Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

я забыл, а ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретя с тобой на матче, мы разошлись, быть может, навсегда. Но это ровно ничего не значит. У всех свой путь, мой друг.

0: можно ничего не значить. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, парандайрам.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

0: сейчас, а ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой!

домой хочу. Я так давно...

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Днем и ночью от

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: не скажи, не скажи. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Гордость флота англичан. Не в себя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в море, только в море. Безусловно, это так.
2: Только в море, только в море.
1: Может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: вокруг немецкий перископ.
1: Шенкенеги.
0: И кричит машина стоп.
1: Шенкенеги.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шенкенеги.
0: Фриц на дне уже орет.
2: Только море, только море, безусловно это так. Только море, только море, может счастье быть моряк.
0: Слышит сверху злобный вой.
1: Шенкенеги.
0: Мистер Шмидт над головой.
1: Шенкенеги.
0: Но игра и здесь проста.
1: Шенкенеги.
0: Ранен дважды, но пришел.
1: Шенкенеги.
0: Рус в советский порт привел.
1: Шенкенеги. Как бы храбро драть, сэр. Шенкенеги.
0: Я британский офицер. Шенкенеги.
1: Oh.

0: И в обратный путь готов. Друг советских моряков. Все кричат.
1: Счастливый путь. Никогда не позабудь.
0: Только в море. Только в море. Безусловная татара. Только в море. Только в море может счастлив быть моряк. Как под градом вражьих пуль ходит Мурманск, Ливерпуль, и британский офицер носит орден.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

что слова виноваты. Это не они, это наша вина. Я держу в ладони слово «будет», губы сами произносят «будет». Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные, пустые. Я держу

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи.

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы чужие.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

И в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
2: России. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян.

0: Варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Письма нежные.

0: Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

А люди уходят в море.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: 105 Москва,
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

мальчишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышим каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

Незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его что, рекламирую?
1: Да думайте о своей стране, а не о том,
3: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Москва. Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни.

тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладкой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.